0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в путешествие джазовое, с джазовым акцентом, с известными и, может быть, менее известными для вас и для меня произведениями, но с этим замечательным вкусом, с особым настроением в мир джаза, в мир, когда возможно известные мелодии подать и подарить любителям, поклонникам и знатокам мира джаза и блюза. Пожалуйста, присоединяйтесь и оставайтесь с радиостанцией Канрека. Итак, что касается следующей песни, это песня, написанная в 1971 году. Она стала фактически стандартом популярной музыки, но поклонники джаза, разумеется, с удовольствием слушают ее в джазовых сборниках, делают все новые и новые аранжировки. И в основу этой песни были положены стихи Лори Либерман. «Своей тоской и настроением он тихо убивает меня». Это слова и стали названием «Killing Me Softly with a Song». В 1974 году эта песня в исполнении Роберты Флэг получила даже 3 премии Грэмми в категориях «Лучшая запись года», «Лучшая песня года» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение». Мы это слышим в исполнении прекрасного мистера голоса Фрэнка Синатры.

Perpetuum Jazilli. Так называется музыкальный хоровой коллектив из Словении, который поет в стиле акапелла и на славянском, и на английском языках. Очень много стилей их интересует музыкальных. В данном случае, конечно же, и джаз. Это заметно в их названии. Perpetuum Jazilli. И они преподносят нам с вами одно из лучших произведений замечательного мастера Пьяццоллы «Либертанго».

Следующая песня – это сам по себе дебютный сингл английской рок-группы Radiohead. Песня эта была выпущена в 1992 году. Называется она «Creep». Песня очень красивая, музыка меня лично завораживает, но она меня еще более заворожила в исполнении, раз мы говорим о джазе, в исполнении аргентинской джазовой певицы. Зовут ее Карен Соуза.

The Lady in Red, «Леди в красном». Очень известная песня, песня ирландского певца и автора песен Криса де Бурга. Это был второй сингл с его 8-го студийного альбома. Что касается этой песни и того, что она присутствует сегодня в джазовой подборке, это потому, что вы услышите сейчас «The Lady in Red» в исполнении квартета джазового музыканта Джона Колтрейна.

От всей души уже не в первый раз рекомендую вам познакомиться с Каро Эмеральд. Это нидерландская певица. Дебютировала она только в 2009 году, и явно у нее еще все впереди. Она, на мой взгляд, прекрасна. Интереснейшая певица с красивым голосом, с интересными представлениями. У нее вообще очень много именно джазового, такого шарма и подачи песен, песен-спектаклей. Уже в 2010 году она сразу, практически после начала карьеры, была награждена музыкальной премией Голландии в категории «Лучшая певица». И, конечно, джазовый мир, и не только джазовый, обратил на нее внимание. Каро Эмеральд, она же Каролина Эсмеральда Вандерлео, так ее зовут.

Еще один совершенно волшебный голос – канадская джазовая певица Шанталь Чемберлен. Надо сказать, что, по крайней мере, сначала, очень долгое время, она то, что называется, шифровалась, и записи можно было найти только практически в концертном исполнении. Ее дебютный альбом был выпущен в 2002 году. Побеждала, у нее есть премии категории «Певица года». Она действительно очень талантлива, очень. Поэтому рекомендую вам услышать ее голос с красивым очень исполнением хита, который, возможно, вы слышали, ну, например, в исполнении Хули Иглесиаса «Crazy». Шанталь Чемберлен.

рассказывать вам что-то о джазе и не упомянуть среди прекрасных женских, в частности, голосов этот я не могу. Канадская джазовая певица, пианистка, обладательница 5 премий Грэмми Даяна Кролл. Она сама по себе прекрасна, но сегодня мы говорим об очередной джазовой уже подаче песни, которая была выпущена в 1965 году группой «The Mamas and Papas». Текст этот выражает тоску автора по теплу Лос-Анджелеса во время холодной зимы в Нью-Йорке. Это начало. Но посмотрите, как песню «California Dreamin'», «Мечтая о Калифорнии», подает прекрасная Даяна Кролл.

С вами Таня Барская, вы слушаете Канрека и вы слушаете джаз. И вновь в нашем эфире хор, работающий в разных музыкальных стилях и, конечно, в джазе. Хор, который называется «Perpetuum Jazzile» из Словении.

0: Сегодня мы слушаем в нашем эфире, в эфире Канрека, джаз, прекрасные голоса, и мы слушаем еще и соул, а это значит, что сейчас будет Арита Франклин, американская певица, которая творила и царила в этом мире в стиле rhythm and blues, soul и gospel. Арита Франклин.
1: I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain.

Еще один голос. Итальянская джазовая певица Симона Молинари. Песня, которую вы услышите, в какой-то момент тоже стала джазовым стандартом, и поклонники, например, Эллы Фицджеральд, безусловно, хорошо знакомы с этой композицией «Мистер Паганини» Симона Молинари.

0: Oh.
1: Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you

Take five. Буквально возьми пять, держи пять. Иногда это переводится как пять четвертей. Джазовая композиция, которая была записана впервые квартетом Дэйва Брубика, вы его сейчас и услышите. Это был 1959 год для альбома «Time Out». Композицию сочинил Пол Дезмонд на основе ритма барабанщика Джо Морелло. Я предлагаю вам услышать голос совершенно потрясающий, на мой взгляд, американской джазовой вокалистки и пианистки Кармен МакКрей. «Take five».

Вы слушаете Канрека, с вами Таня Барская, и с вами итальянский певец, пианист, композитор, известный благодаря очень узнаваемому, необычному голосу и, конечно, красочным и романтичным композициям. Они для многих вызывают, думаю, у многих могут вызвать ассоциации и с итальянской, и с средиземноморской музыкой, франкоязычными исполнителями, например, с такими, как Жак Брель или Жорж Брассенс, и с теми, кто очень любит джаз. Паоло Конте.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас в нашем эфире и сегодняшние герои. Я очень люблю музыку, то, как вообще этот дуэт, удивительный дуэт гитаристов, мелодистов, исполнителей дарил свои таланты всем слушателям и зрителям, разумеется, их знают уже давно не только в Израиле. Дуэт этот уже, к сожалению, не существует, а все начиналось в 1960 году, когда Нисим Менахем и Йоси Хури образовали дуэт, который называется в переводе на русский язык «Пригороды», а «Апарварим» – израильский дуэт, который в нашей стране, в Израиле, обожают до сих пор, поют их песни, знают наизусть. А дуэт этот очень своеобразный, благодаря совершенно потрясающему владению гитарами. Они действительно дарили музыку, которую писали и исполняли в разных странах. У них есть огромный, действительно, их наследие, их репертуар насчитывает сотни песен, и песен происхождения очень разного. В частности, у них был совершенно замечательный альбом латиноамериканских песен, часть из которых вы сегодня услышите. И песни эти были уже адаптированы, естественно, для Израиля с соответствующими переводами, имеющими отношение к оригиналу или нет. Так в свое время была песня, связанная с темой апельсинов, «Ларанжа Мадура», а песня эта превратилась, вот ее пел в свое время Атаульфо Альвес. Песню эту в Израиле очень любят и знают под названием «Маток Хатапуах». Начнем с нее, «Апарварим».

Надо сказать, что один из основателей, из двух основателей дуэта Апарварим, а именно Ниси Менахем, оставил дуэт в 1977 году для продолжения своей карьеры в совершенно другом ключе. И его место занял, на мой взгляд, замечательный гитарист и исполнитель, который оставался до последнего, Ури Арпаз. И именно с ним связывают всю ту большую часть времени, когда до 2015 года, пока еще этот дуэт как-то существовал, время шло, он, конечно, вместе с Йоси Хури записывали очень многие интересные композиции, дарили их публике и, конечно, очень и очень запоминались этой публике, потому что, во-первых, это была работа виртуозов в любом случае, это гитары, две гитары, все. Иногда это дополнялось какими-то еще инструментами, иногда это была перкуссия, иногда, когда уже дело касалось каких-то сборных концертов, каких-то записей с другими исполнителями. Вот как раз об одном примере пойдет речь сейчас. Это вальс вообще, все начиналось с вальса. Вальс этот как раз можно найти в интернете, в YouTube, в десятках исполнений. Его называют венесуэльским вальсом. Это как раз из той латиноамериканской серии, о которой я говорила выше. То это называют «La Partida», и это тоже верно, что означает «расставание» или «отъезд». Или «Хочу быть твоей тенью», то «Пика-пика». На авторство претендует Гектор Кватерман, но иногда пишут, что это народная мелодия, «Лауро». Но в итоге дело даже не в этом, а в том, в какую прекрасную песню в итоге это вылилось и в Латинской Америке, и в Венесуэлу, потому что все-таки это песня венесуэльского происхождения, и в ту, в которой эта песня очень хорошо известна в Израиле, в двух в основном исполнениях, Хаваль Альберштейн и Мати Каспи, который очень много, кстати, сотрудничал и вообще выступал с дуэтом Апарварим. Я предлагаю вам услышать одну из версий все-таки на языке оригинала. Это «Кармела». «Кармела» и «Пако Ибанес». «La Partida».

Я думаю, что те из нас с вами, кто слышали израильскую версию, конечно, узнали и мелодию, и послушаем теперь ту самую израильскую уже версию, которая на иврите называется «Аништаге» Савы Авальберштейн и Парварим.

Слова этой песни на иврите, как и многое другое, кстати, в сотрудничестве с Мати Каспи, в частности, с Парварим написал Эуду Манор, великий поэт и великий поэт-песенник в частности. Мне хочется только показать два маленьких фрагмента, как эта песня звучит еще в двух самых известных ее исполнениях, то есть Мати Каспи и Нурит Галерон. Вообще, эти три имени уже говорят очень много об израильской эстраде, на мой взгляд, такие разные направления и имена, дважды их повторять не надо. Итак, Мати Каспи.

В данном случае вы видите сами, Проварим и Мати Каспи поют в унисон вместе, не выделяя голос Мати Каспи. Особенно если, вы помните, в случае с Хава Берштейн, конечно, тут пела она, в основном солировала, но Нурит Гальрон спела это вообще отдельно, и это чуть иначе выглядит.

Так что в случае, если вы соберетесь искать эту песню и оригинал, оригинал вы можете найти под названием «La Partida». «La Partida», исполнений много, а израильская версия называется «Ani Eshtege». Продолжаем. Действительно, Парварим были тем дуэтом, который, можно сказать, для себя лично были всеядными. Они искали музыку очень разного происхождения и даже подарили любителям следующее –

Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская, а мы слушаем сегодня израильский дуэт гитаристов Апарварим, в переводе на русский «Пригороды». И следующая песня, она одна из множества в их альбоме, который вышел в 1972 году. Это были песни, написанные дуэтом Саймон и Гарфанкель. Соответственно, сказать, что песни Саймона Гарфанкеля были популярны, это ничего не сказать. Они прекрасные были мелодисты, песни их известные до сих пор, разумеется. Давайте услышим одну из самых известных. Я думаю, вы все сами вспомните.

часть песен из как раз того репертуара, который стал альбомом песен Саймона и Гарфункеля на иврите, перевел Эуда Манор или адаптировал уже для Израиля, не обязательно это был именно перевод. В данном случае как раз автором текста к этой песне был Ави Корен. Все остальное перевел именно Эуд Манор. Эуд Манор является также автором текста к следующей песне, которая родом тоже из Латинской Америки. Песня прекрасная, я очень люблю и, естественно, услышала ее когда-то очень давно в исполнении, увы, ушедшей дивы, именно дивы Мерседес Соса, исполнял ее автор Ариэль Рамирес, слова в оригинале Феликса Луна, но Эуд Манор подарил всем нам текст на иврите. Называется эта песня «Альфонсина и море». «Альфонсина ве аям парварим».

Оставаясь в теме латиноамериканских песен, в данном случае вы услышите, можно сказать, стилизацию. Дело в том, что песня эта написана только в Израиле, израильтянами в любом случае, но один из них был Нахум Хейман, который в свое время получил израильскую государственную премию в области музыки. Он родился в Риге, приехал в Эрцисраэль в 1939 году и действительно внес Нахчи Хейман огромный вклад в развитие израильской музыки, написав сотни потрясающих красивых мелодий на стихи лучших израильских авторов. Хейман много работал с такими ансамблями и исполнителями, как Альбер Штейн, для которого написал, в частности, знаменитую песню «Погоня». Очень много работал с Апарварим. Работал с дуэтом Орна и Моше Дац. И вообще, ко всему еще, Хейман являлся одним из основателей кибуцного хора «Геватрон», знаменитого хора кибуца Гева. И он написал вместе с Натаном Йонатаном, автором, в частности, огромного количества песен, текстов к песням, написал песню, именно стилизованную под латиноамериканскую. Песня эта в оригинале называлась «Романса», «Романс». Стихотворение Натана Йонатана, соответственно, называлось так же. И с Йонатаном Хеймана вообще связывал довольно долгий творческий путь, а песня, наверное, стала одним из самых заметных отличительных знаков вот этого партнерства творческого. Впервые эту песню исполнял дуэт «Юг», «Даром», в который входили Дани Голан и Цион Цадок. После этого песню пытались петь и другие исполнители, но, наверное, самым заметным и самым известным исполнением стало исполнение этого ансамбля, этого дуэта «Парварим». Помимо официального названия «Романса», у этой песни появилось второе название, под которым больше его знают, «Шир Агава Яшан» или «Анита Вэхуан». Это та самая песня. Это старая песня про Аниту и Хуана. Уже выросли сорняки времени, и лилии расцвели с чертополохами. А они, Анита и Хуан, сейчас у ангелов. Анита ждала Хуана, но он не успел сорвать гранаты ее любви. Бокал ее губ он не испил, и вдруг закончилось летом. Но не закончится история их любви.

Пришло время вспомнить еще одного замечательного музыканта. Не могу промолчать сейчас, не рассказав о нем, о его участии в одном из этапов творчества группы «Апарварим». Это Коби Ошрат. Что касается Коби Ошрата, он в свое время даже успел поработать атташе по культуре от нашей страны, разумеется, в Соединенных Штатах Америки, выступал с Коби Рехтом, с Шломо Идовым, в Шававей Цион, и с Коби Рехтом, в частности, в дуэте Куби Йод под имени Коби. А вот начинал он свою карьеру, Коби Ошрат, именно как вокалист. Но в 1985 году, это как раз то, что нас сейчас интересует, Коби Ошрат сделал великое дело, историческое. Он соединил две известные группы, два дуэта – «Апарварим» и «Адодаим», «Мандрагоры», так переводится название дуэта «Адодаим», в котором пели Бени Амдурский и Исраэль Гурион. Это были звезды израильской эстрады. И сам он записал, они записали их общие песни на одном диске. Диск стал просто золотым. А сам Коби Ошрат играл во время записи этого диска на бас-гитаре, на ударных, аранжировал большее количество песен, которые можно услышать до сих пор. Вот одна из их совместных записей.

Еще одна песня с того же самого альбома. Называется она «Ты оденешься в белый». Очень красивая, очень лирическая песня. А Дудаим и Апарварим. Четверо потрясающих исполнителей. Четыре гитары.

они очень дружили, эти музыканты. Исраэль Гурион, Бени Амдурский, которые пели вместе не в одном коллективе. Они прожили очень долгую музыкальную жизнь вместе и, разумеется, дружили и контактировали не только с дуэтом «Апарварим», но так сложилось, что Бени Амдурский, к сожалению, очень рано ушел из жизни, и последней его буквально лебединой песней, которую написала для него Номи Шемер, стала песня «А не гитара». Я думаю, что вы знаете, о какой песне идет речь, и слышали ее не раз. Когда ушел из жизни Бени Амдурский, эту песню на вечере памяти уже Бени Амдурского исполнил оставшийся от дуэта «Ададаим» его друг Исраэль Гурион и дуэт «Апарварим», а не гитара.

Пронзительная песня, очень ее люблю, и каждый раз совершенно искренне жалею, как если бы я лично знала Бенни Амдурского, что этого человека не стало очень давно, очень рано, учитывая его совершенно сумасшедшую энергию музыкальную, энергию созидателя, потому что он имел отношение к очень разным музыкальным коллективам, каждый из которых стал более чем известен и успешен в музыкальном мире нашей страны. Я бы хотела еще вам показать песню, которую Парварим поют на ладино. Это часть их репертуара. Давайте послушаем.

Ну а завершим мы наше сегодняшнее знакомство или уже не первую встречу. Я не знаю, кто из вас насколько знаком с дуэтом «Апарварим». Песней, которая нам хорошо знакома на самом деле, или хотя бы мелодия, потому что это часть, это фрагмент знаменитой креольской мессы. Фрагмент этот живет во всем мире в очень разных вариациях. Называется этот фрагмент «La Peregrination» — «Паломничество». Мы с вами могли это слышать, ну, например, в качестве заставки к программе «В мире животных», а в Израиле, благодаря тексту все того же Иуда Манора, появилась потрясающая песня. Мелодия остается. Это как раз то, что должно завершить наш сегодняшний эфир «Апарварим. Пригороды». Запомните это название, получите удовольствие. Всего доброго.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня четверг, 15 октября 2026 года, четвертый день месяца Хешван, Далет Бехешван Тавшин Пейзайн. В эфире выпуск новостей радио Кан Реха, в студии Евгений Кушнер. На борту египетского самолета, который приземлился в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона за полторы недели до трагедии 7 октября, не находился глава египетской разведки Аббас Камаль. Как выяснилось, там были двое высокопоставленных бизнесменов, которые вернулись из Египта. Об этом сообщил корреспондент Кан Итай Блюменталь. Осведомленные источники заявили в беседе с корреспондентом Кан, что это был рутинный полет. Самолет принадлежал египетской авиакомпании. Он находился на взлетно-посадочной полосе около часа, после чего вылетел обратно в Каир. Корреспондент Кан отмечает, что имена бизнесменов, известны соответствующим структурам, среди которых упоминается Министерство транспорта и Управление по делам народонаселения. Вместе с тем, имена бизнесменов, находившихся на борту самолета, не разглашаются. Выборы 2026. В израильском посольстве в Новой Зеландии минувшей ночью открылись первые избирательные урны. В голосовании смогут принять участие израильские дипломаты, спецпосланники государства, а также члены их семей, находящиеся в Новой Зеландии. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби встречался в последние дни с председателем партии Яшар Гади Айзенкотом. Как стало известно, это была их первая встреча, которая прошла на последнем предвыборном этапе в Израиле. Ни представители окружения Айзенкота, ни представители американского посла не сообщили об этой беседе общественности. Осведомленный источник сказал в интервью корреспонденту Кан Гили Коэн, что в разговоре обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, включая ту напряженную ситуацию, какая наблюдается в Иудее и Самарии в свете участившихся случаев насилия со стороны еврейских поселенцев в отношении палестинцев. Кроме того, в беседе затрагивалось и положение в секторе Газа. В партии Яшар отказались комментировать данную информацию. Между тем, запланированная встреча Майка Хакаби с главой правительства Бениамином Нетаньяху в последнюю минуту была отменена. Согласно информации, поступившей от осведомленных источников, отмена произошла по инициативе израильского премьер-министра. Сам американский посол подчеркнул, что это произошло из-за перегруженного графика работы главы правительства Израиля. Майк Хакаби отметил, что разговор с Бениамином Нетаньяху состоится, как только это станет возможным. В руководстве полиции отменили запланированные ранее аресты уклонистов от службы в армии из числа ультраортодоксов из опасений, что это может воспламенить ситуацию, привести к массовым демонстрациям протеста, что в свою очередь может причинить ущерб ходу парламентских выборов 27 октября. Корреспондент Кан Даниэль Грубайс передает, что в Цахале собирались произвести задержание молодых харидим в Гуш-Дане в начале следующей недели. Но в полиции отказались обеспечивать безопасность данных мероприятий в преддверии проведения парламентских выборов. Пресс-служба Цахаля указала, что из-за соображений, высказанных руководством полиции, было решено отложить аресты уклонистов. В самой полиции пока не отреагировали на эту информацию. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня понижение температуры, местами возможны дожди, в основном на севере и в прибрежной полосе. Завтра температура еще немного понизится, возможны кратковременные дожди в центральных и в северных районах. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 22 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 23, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем ожидается 32 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 7,5 агоры. Курс евро 3 шекеля 44,2 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Начальник генерального штаба ЦАЛ Эйаль Замир предупредил о возможной эскалации в самое ближайшее время. Поговорим на эту тему, также о ситуации в области безопасности в различных точках напряженности. Поговорим мы об отношениях между США и Украиной. Президент Трамп пригрозил приостановить сотрудничество в области разведки между двумя странами. В Кинерете зафиксирован столетний антирекорд уровня воды. Об этих и других темах в ближайший час. Напомним, что после 8-часовых новостей в эфир выйдет программа «Обратный отсчет. Дневник выборов в Кнессет 26-го созыва». Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 15 октября. Программа «Тема дня» продолжится до 8 часов утра, как мы уже сказали. После 8:05 в эфир выйдет «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10:05 в рамках программы «Доброе утро, Израиль» в гостях Татьяна и Сергей Никитины. Их песни давно стали частью культурной памяти нескольких поколений. Ведущая Таня Барская. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений, сбережений, страховок и компенсаций. В 15:00 программа на языке фарси, в 16:05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17:05 программа «Особый случай», ведущий Максим Гулер. В 18:05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Анна Раева, а с 22 и до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 15 октября. Прежде чем продолжить, как обычно, напомним, что мы приглашаем и вас, уважаемые радиослушатели, принять участие в нашем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается иска, поданного главой, бывшим главой Общей службы безопасности Шабак Роненом Баром против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Бывший глава Общей службы безопасности Шабак Ронен Бар подал иск против премьер-министра Биньямина Нетаньяху за клевету. Что вы думаете о противостоянии военного и политического руководства? Как это противостояние сказывается на обороноспособности государства? Напомним, что Ронен Бар утверждает, что Биньямин Нетаньяху говорит неправду, утверждая, что ничего не знал о готовящемся нападении Хамаса. Бывший глава Шабака утверждает, что премьер-министр получал многочисленные предупреждения из самых разных источников. И утверждая, что он ничего не знал, Нетаньяху перекладывает или якобы перекладывает ответственность себя на других. Это предупреждение со стороны, предупреждения, которые поступали, как утверждает Ронен Бар, и с его стороны, и со стороны других военных источников. Мы спрашиваем вас, что вы думаете на эту тему. И, пожалуйста, пишите нам, высказывайте свое мнение, спорьте, дискутируйте, критикуйте, все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7:10 в Израиле, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Она сейчас передо мной. Главный ее заголовок. В отсутствии следственной комиссии правда выяснится в суде. Глава Общей службы безопасности Шабак, в прошлом глава Общей службы безопасности Шабак Ронен Бар, подает иск за клевету против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который утверждает, что от него скрывали информацию. К этому иску присоединен график сообщений, который получал премьер-министр Бениамин Нетаньяху, в том числе событий, которые происходили 7 октября. И с этой точки зрения Нетаньяху знал или якобы знал о том, что происходит. Нетаньяху, двоеточие, он мне не позвонил. Вопрос сейчас в том, ответит ли, подаст ли Нетаньяху ответ на этот иск или воспользуется своим иммунитетом. Обо всем этом со второй по пятую страницы газеты «Исраэль Айом». Бывший депутат Кнессета Цви Аузер публикует статью под названием «За что мы идем голосовать?» или «О чем мы идем голосовать?» Критический вопрос предстоящих выборов. Пишет Цви Аузер, это не то, как выглядит Израиль изнутри, а то, как, где находится Израиль в мировом общественном мнении и где он будет находиться там через 4 года, если правительство в его нынешнем составе продолжит управлять делами государства и представлять нас в мире. Это статья Цви Аузера, бывшего главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. И несколько авторских материалов здесь. Профессор Юваль Эльбашан на третьей странице публикует статью, как 7 октября возможно, что Ронен Бар снова ошибся, оценивая угрозы. Итай Ильнаи на четвертой странице публикует статью «Иск Ронена Бара вскрывает провалы, однако не только их». Кстати, стоит прислушаться к мнению Итая Ильнаи. Он был одним из первых журналистов, который досконально расследовал события, предшествовавшие 7 октября. Шахар Клайман на пятой странице публикует статью под названием «Можно оторвать Катар от Газы. Ключевое слово – Объединенные Арабские Эмираты». Еще несколько материалов. Шелли Машель Югев. «Моя Либи похоронена в земле, лежит в земле. Мы заслуживаем немного успокоения и ответов». Это авторский материал на четвертой странице газеты «Исраэль Гайом». И, разумеется, большинство первых страниц посвящены иску, поданному Роненом Баром. Еще несколько материалов. Шерит Витан Коэн на 8-й странице публикует статью под названием «Миллиард шекелей, которые были инвестированы в арабский сектор, исчезли». Решение правительства урезать миллиард шекелей из бюджетов, пятилетнего бюджета, предназначенного на развитие арабского сектора, и перевод их на финансирование приобретения самолетов «Апачи», это решение привело к волне критики. Новое исследование, которое провело институт «Хома», показывает, что инвестиции, гигантские инвестиции правительства в арабском секторе не оцениваются в реальном времени, и их эффективность крайне сомнительна. Об этом также в газете «Исраэль Айом». И еще один материал. Восстановление дипломатических отношений. Восстановление отношений завершено. Посольство Колумбии открылось в Иерусалиме. Об этом Дани Закен на 11-й странице газеты «Исраэль Айом». И там же материал Ютама Деши. «Мы ожидаем от государства действовать с целью сохранения древностей, находящихся на территориях Би». Территории Би, напомним, это те территории в Иудее и Самарии, которые в рамках соглашений Осло находятся под административным контролем палестинской администрации и военным контролем ЦАЛ. Об этом пишет Йотам Деши в газете «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот». Газета «Идиот Хронот», о чем она пишет сегодня. Главный ее заголовок: «Я приняла решение не молчать». Это цитата из искового заявления Ронена Бара. Здесь отрывки его. В июле 2023 года, утверждает Бар, глава Шабака направил предупреждение премьер-министру Бенямину Нетаньяху о напряженной ситуации в сфере безопасности, а также ряд рекомендаций, среди них расширение точечных ликвидаций. В одном из параграфов стратегических рекомендаций премьер-министр ответил, что это не директива главы Шабака, это не прерогатива главы Шабака давать стратегические рекомендации. Об этом пишет Ронен Бергман и Юваль Рубович на 6-й странице газеты «Идиот Ахаронот», а на 4-й странице серьезные обвинения, которые никогда не бросал глава Шабака премьер-министру, причем глава Шабака, который работал при премьер-министре. В очень тяжелом иске, который подан в окружной суд, Ронен Бар утверждает, что Нетаньяху ведет против него клевету, кровавый навет, затянувшийся длительный кровавый навет, и опубликовал целый ряд свидетельств о встречах, предупреждениях, рекомендациях по ликвидациям до 7 октября, которые, по его словам, остались без какой бы то ни было реакции со стороны премьер-министра или были отклонены. Нетаньяху отреагировал: «Ронен, ты серьезно? Сколько жизней можно было бы спасти, если бы ты только мне позвонил?» Об этом и Тамара Эхнер на 4-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Не прятаться за иммунитетом требует от премьер-министра Ави Исасхаров. Это только начало обсуждения, считает Ариэла Рингель-Гофман. Они очищают свою совесть, считает Оз Бен-Нун. Это комментарий к вот этому вот исковому заявлению со стороны бывшего главы Шабака. Цена человеческих жизней, серия аварий, которые накануне потрясли государство, погибший и двое тяжелораненых в результате взрыва газового баллона на заводе «Интель» в Кириат-Гате, 10-летний мальчик погиб в Бейтар-Илите после того, как пострадал от удара горящего предмета. Об этом на 8-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Что можно понять из предвыборных роликов, которые начались, и из роликов производства AI, которые сейчас нам пытаются продать при помощи телефонов и других средств коммуникации? Материал об этом на 12-й странице газеты. Гай Лейба об этом пишет в газете «Идиот Ахаронот». Еще несколько материалов. Боа Заэцни публикует статью о решении богаться в отношении тех, кого богатство потребовал вернуть как можно скорее в свои дома. Один из важных источников спокойствия в сфере безопасности, относительного спокойствия, это возвращение еврейского поселенчества в Северную Самарию, в отсутствии которого террор цвел пышным цветом. Об этом пишет Боаз Аэцни. О статье Ариэля Рингель-Гофман мы уже говорили. «Дух командира победил», пишет она. Обвинения, которые публикует Ронен Бар, это некая форма бумеранга. Нет никаких сомнений в том, что политическое руководство несет ответственность, однако это ни на йоту не снижает ответственности военного истеблишмента, пишет Ариэла Рингель-Гофман. А Мерав Батито публикует статью под названием Цирюльник из Кейсарии. Таков заголовок. Компания нападок, которая привела к уходу из предвыборной гонки Давида Бенциона. Это 8-й номер в списке партии Амха Исраэль. Это только пример того, в чем специализируется Нетаньяу. Внутренний развал. Нельзя забывать, что его мотивы – это страх от возможной потери голосов. Это не только электоральная история. Когда премьер-министр не заботится о нуждах государства и не нуждается в какой бы то ни было форме единства и прежде всего занят борьбой за свое кресло, так все выглядит, считает Мирав Батито. И, разумеется, здесь подробнее об исковом заявлении Ронена Бара, которое кто-то здесь называет и обвинительным заключением со стороны Ронена Бара. Здесь фотография, надо сказать, отрывка из той рекомендации, которую подал Ронен Бар. И вот 7-й пункт одной из рекомендаций. Основываясь на всем вышесказанном, Израиль должен сфокусировать стратегию своей национальной безопасности следующим образом. И дальше перечисление, и тут же от руки реакция премьер-министра Бенямина Нетаньяу. Это не директива главы Шабака. Иными словами, это не в полномочиях главы спецслужбы. Об этом в газете «Идиот Ахронот». Здесь же, разумеется, и о происходившем накануне в криминальной сфере или в сфере происшествий. Обо всем этом мы поговорим в ближайшие минуты с представителем полиции Израиля. Однако пока что посмотрим заголовки сайта газеты «Маариф». О чем пишет сайт, вернее говоря, о чем пишет газета «Маариф» сегодня. Он нарушает свое молчание или прерывает молчание. Таков заголовок статьи, материала, посвященного иску, поданному главой Шабака. Об этом пишет газета «Маариф», подробно пишет. Ронен Бар подал исковое заявление с обвинением в клевете против премьер-министра Бенямина Нетаньяу и опубликовал целую сеть предупреждений по поводу возможности угроз в отношении Израиля. Еще несколько материалов. Фонд любви и света. Таков материал здесь. И день катастроф, день трагедии. 10-летний мальчик погиб в результате взрыва контейнера для переработки. Согласно подозрениям, опасные игры группы детей с воспламеняющимися веществами привели к трагедии. В Кирьят-Гате двое тяжело ранены были в результате взрыва баллона газа. Похороненный Лазар Яир Виленский, 14-летний мальчик, который погиб в результате взрыва боеприпаса Хизбаллы, оставшегося на территории во время прогулки по северу. Об этом также газета «Маариф». Сейчас 7:25. Позднее мы, возможно, продолжим еще знакомиться с другими заголовками израильских газет. А пока что поговорим о деятельности полиции. Накануне была проведена операция по задержанию нелегалов, находящихся на израильской территории. Задержано не менее 155 человек. Об этом и других событиях мы беседуем с майором Михаилом Зингерманом, представителем пресс-службы полиции Израиля. Майор Зингерман, доброе утро.
1: Доброе утро, я с вами.
0: Давайте начнем с операции по задержанию нелегалов. Что вы можете рассказать об этой операции?
1: Ну, действительно, Бейт-Ханина — это районы Восточного Иерусалима, арабские.

0: жилье, предоставляли им ночлег, и открыто против них уголовное дело. И сейчас Иерусалимская полиция ведет интенсивное следствие по всем аспектам этого дела.
1: Что мы знаем о том, как палестинские нелегалы проникли в Израиль? В принципе, это ведь такая постоянная история и постоянная борьба, которую в том числе ведет полиция. Как они проникают в таких количествах?
0: Ну, вы знаете, находят или различные какие-то моменты, какие-то дырки, скажем так, в заборе или в стене и так далее. То есть в различных местах, которые являются пограничными, особенно в районе Иерусалима. И кроме этого, перевозки. Перевозки, вот я думаю, что вы видели отдельные аресты, которые мы производили, когда палестинцев перевозят и в багажниках, и перевозят и в грузовиках, и так далее, для того, чтобы каким-то любым способом их доставить сюда. В основном, конечно, основная вся масса здесь работает, то есть прибывает сюда для того, чтобы работать. Но мы это прекрасно понимаем, что опасность того, что такой палестинец, нелегал, вдруг в определенный момент решит совершить террористический акт, действительно существует. Поэтому борьба с этим явлением ведется практически постоянно полицией. И кроме этого, как я уже сказал, ведется борьба и открываются уголовные дела против тех людей, которые предоставляют им здесь работу и предоставляют жилье.
1: Вы можете сказать несколько слов о взаимодействии между полицией и армией в этом отношении? То есть кто контролирует забор? Поскольку основной путь их проникновения – это через прорехи в заборе, как вы сами сказали. На ком лежит ответственность за контроль? На армии, на полиции? Или это совместная какая-то работа? Как это выглядит?
0: Знаете, я думаю, что нет смысла это неправильно перекладывать ответственность с одного на другое, с одной организации на другую. Мы все вместе должны работать, все вместе должны выполнять поставленную задачу. И взаимодействие с нашей армией, оно на очень высоком уровне. Мы помогаем им, они помогают нам, и вместе решаем все вопросы и проводим борьбу с этим явлением, с незаконным проникновением палестинцев на территорию Израиля.
1: Окей, наверное, нужно сказать, напомнить еще раз, что любое сотрудничество, доставка, укрытие, предоставление работы и так далее, это нарушение закона.
0: Естественно, это нарушение закона, как я уже сказал, вот эти вот двое израильских граждан, которые предоставляли этим палестинцам 155, цифра очень высокая, предоставляли им жилье и ночлег, они задержаны, против них открываются уголовные дела. И кроме того, в центре страны, я думаю, вы обратили внимание, сколько мы задерживаем нелегалов палестинцев, которые работают и в ресторанах, и в Тель-Авиве, и в других местах центра страны. Эти рестораны закрываются по постановлению командующих округов полиции, открываются уголовные дела, и это очень серьезный удар. Это очень серьезные дела, которые действительно могут привести людей, которые владеют этими магазинами, этими ресторанами, может привести их просто к экономическому краху. Поэтому действительно мы продолжаем предупреждать, и кроме этого, естественно, это очень опасно. Подвергает опасности безопасность наших людей, которые находятся в таких городах и проживают и в Тель-Авиве, и в Ришон-Леционе, и в Петах-Тикве, и в других городах. Поэтому это очень опасное явление, это нарушение закона, с которым полиция борется без компромисса.
1: И что, последний вопрос на эту тему. Что происходит с этими нелегалами после задержания? Их возвращают на территорию палестинской автономии или их предают суду здесь? Какова их дальнейшая судьба?
0: В большинстве случаев их возвращают на территорию палестинской автономии, и затем уже они, в принципе, практически со всеми стараниями не могут сюда проникнуть. Mm-hmm. Естественно, если они будут искать какие-то пути, какие-то лазейки и так далее, и ведется с этим очень

0: серьезная борьба, когда речь идет о рецидивистах, которые нарушают уже несколько раз и въезд в страну, и нахождение в стране, тогда уже применяются более серьезные санкции.
1: Окей, давайте скажем несколько слов о операции по выявлению наркодилеров, которая была, о которой сообщалось накануне. Двойной агент позволил раскрыть десятки таких наркодилеров. О чем идет речь? Расскажите немножко подробнее.
0: Да, речь идет о задействовании тайного агента, который был раньше преступником в сфере торговцев наркотиками, который перешел вот эти вот красные линии в преступном мире и стал агентом полиции. 10 месяцев было, производилось его задействование иерусалимской полицией, Ямар, и в сопровождении специалистов, которые работают в отделе по задействованию агентов полиции. За это время агент приобрел огромное количество наркотиков, в основном это кокаин, это экстази, гашиш и так далее, на сотни тысяч шекелей. Все эти сделки с наркоторговцами, которые, в принципе, ему доверяли, которые знали репутацию агента полиции и продавали ему наркотики. Все эти сделки были зафиксированы таким образом. Были добыты все необходимые улики против подозреваемых. И вчера утром во время уже открытия открытого как бы следствия, следствие перешло в открытую, фазу, было арестовано иерусалимской полицией и полицейскими, в принципе, во всех округах 28 подозреваемых в торговле наркотиками, причем это как евреи, так и арабы со всех страны, со всей страны была задействована и пограничная полиция МАГАВ, и национальная гвардия. В конечном итоге 28 подозреваемых арестованы. Во время арестов и обысков была зафиксирована огромная сумма денег, которая была изъята, сотни тысяч шекелей. Кроме этого, 12 автомобилей, которые были задействованы подозреваемыми для торговли наркотиками. И им уже продлен арест в суде, и следствие продолжается. Действительно большой успех иерусалимской полиции.
1: Майор полиции Михаил Зингерман, представитель пресс-службы полиции. Большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
1: 7:34. Тем временем ситуация в сфере безопасности остается напряженной. Начальник генерального штаба Эйаль Замир предупредил о возможной эскалации в самое ближайшее время. А силы безопасности в Иудее и Самарии раскрыли еще одну террористическую ячейку. Давид Шарп с нами в эфире, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро. Надеюсь, что сейчас он будет с нами в эфире. Давид, вы с нами?
2: Да, доброе утро, я с вами.
1: Доброе утро, спасибо, что вы с нами. Начнем с заявления начальника генерального штаба Эйаля Замира о возможной эскалации в самое ближайшее время. О чем идет речь? Можно предположить, к какой из многочисленных, надо сказать, точек напряженности он относится? Что он имеет в виду?
2: Как я интерпретирую его слова, во-первых, он имел в виду возможную эскалацию в Иудее и Самарии, возможность, опасные теракты, которые эти могут оттуда исходить. Но кроме того, он имел в виду, собственно, все фронты. Он имел в виду возможность эскалации на одном из фронтов, в частности, иранском. И говорил о готовности на таковых, как в наступлении, так и в обороне. Это в общих чертах, естественно, Хизбалла и Ливан, но также он имел в виду иранское направление и достаточно распространенно говорил о Иудее и Самарии. Собственно, там он и был. Он был в Камалфе на своего рода экскурсии, которую для него совершало командование центральным округом и генералы, которые отвечают за безопасность в тех или иных зонах, а это на сегодня 3 дивизии. Это безусловно, дивизия Иудеи и Самарии как таковая. Это 90-го штаб 98-й десантной дивизии, который отправлен на усиление дивизии Иудеи и Самарии. И это 96-я дивизия, ответственная за иорданскую границу. В этом основная цель его визита была как раз эта зона. но, естественно, имел в виду он и другие вещи.
1: Что, в чем причина, с вашей точки зрения, того, что Иудея и Самария стала, ну, если не главной зоной противостояния, то, может быть, правильно назвать наиболее взрывоопасной сиюминутно зоной противостояния?
2: На мой взгляд, прямо резкой и явной угрозы как таковой из Иудеи и Самарии в данный момент все же нет. Но наши военные службы безопасности в целом традиционно, скажем так, обжегшись на молоке, дуют на воду.
1: Или, как всегда мы говорим, воюют войну вчерашнего дня.
2: Если такое, всегда тут еще дело в том, что теракты, исходящие из Иудеи и Самарии, это вот оно, здесь и сейчас. Это всегда может случиться, причем всегда может выплеснуться и в пределы зеленой черты, или произойти за пределами зеленой черты. То есть есть здесь что-то, какой-то эффект неожиданности, который всегда боятся упустить. Плюс, естественно, есть вот этот самый особый случай, который обсуждается постоянно, и он присутствует с насилием среди той самой экстремистски настроенной части еврейской молодежи. Естественно, есть угроза и от террористических организаций, и от террора одиночек. Тут я уже говорю, собственно, об арабском населении. Есть то, о чем говорят, и рассматривается это как потенциальная угроза, именно использование оружия палестинских сил безопасности против израильтян. Здесь в первую очередь рассматривается, надо сказать, сценарий ухода Абу Мазена с арены. Этот сценарий давно о нем думают, потому что делать? Абу Мазен человек старый и нездоровый, и, соответственно, возможная борьба за власть после ухода Абу Мазена, и вот в этих рамках повышение шансов на то, что палестинская полиция и силы безопасности прибегнут уже к силе, и в том числе против израильтян. В общем, всегда есть этот потенциал, всегда есть какая-то особенная болезненность, и обратить внимание на то стоит, что отправив целый штаб дивизии в Иудею и Самарию на усиление, Замир чувствует какую-то дополнительную ответственность и дополнительный потенциал
1: здесь. Давайте скажем несколько слов про сектор Газа. Такое ощущение, что все время... то, что ЦАЛ действует, это очевидно, да, ЦАЛ действует все время, но такое ощущение, что все время есть опасение некого превентивного удара со стороны Хамаса, я имею в виду некие попытки атаковать израильские силы, некие попытки, возможно, даже проникнуть на израильскую территорию и так далее. Что происходит там?
2: Это опасение есть все время. Во-первых, все прекрасно понимают, что представляет из себя Хамас с одной стороны. С другой стороны, все последние месяцы Хамас сдерживается и фактически, за редким исключением, не предпринимает активных действий против Израиля, несмотря на ежедневные ликвидации, причем в том числе и членов самого высшего руководства организации, сдвиг желтой черты. Кстати, на этой неделе в очередной раз после довольно долгого перерыва местные СМИ и источники в Газе сообщали, что Израиль пошел на этот шаг. Поэтому, безусловно, есть опасения, есть ощущение, что Хамас на каком-то этапе решит снова пойти на стык с Израилем. Происходит примерно то же самое на самом деле. Десятки израильских опорных пунктов в районе желтой черты. Иногда ее сдвиг... инженерные работы внутри территории сектора Газа в израильском тылу, в том числе как раз буквально вчера 99-я дивизия отчиталась о проделанной работе, около 100 террористов уничтоженных за время ее ротации, 8 километров туннелей и те самые ликвидации, которые Шабак, Аман и, собственно, ЦАЛ в целом осуществляют в количестве 2-3 в течение каждого дня. И приоритетами являются те, кто участвовал в 11 нападении 7 октября или в содержании израильских заложников. Есть и исключения. И вот эти действия, в общем-то, многоплановые, идут на протяжении всего этого времени, всех многих месяцев. Хамас, однако, сохранив ядро и сохранив свою суть военного формирования и террористической организации, естественно, не прекратил боевой борьбы с Израилем. И все время есть вот это ожидание, что они могут в инициативном порядке атаковать наши силы и могут оказать существенное сопротивление. Более того, у Хамаса есть в арсенале по-прежнему ракеты. Их небольшое количество, но они у него есть, и он может обстрелять израильскую территорию, и я уверен, даже центр страны до такой степени. Ну и, конечно же, важно отметить, что больше года Хамас не обстреливал ракетами израильскую территорию. Такого не было с момента первого появления на арене ракет «Касам» примерно четверть века.
1: То есть годичный перерыв в ракетных обстрелах это первый такой случай с 99-го года примерно?
2: Ну, в общем-то, с 2000-2001 года, когда отсчитывают появление на арене «Касамов». То есть вот в буквальном смысле четверть века, и впервые за четверть века этот период уже превысил год.
1: Давид, последний вопрос. Я не могу закончить нашу беседу без вопроса о исковом заявлении главы Шабака против премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Я сейчас не буду вдаваться ни в политику, разумеется, ни во что. Нетто безопасность. С вашей точки зрения, вот такие отношения между премьер-министром и главой Шабака. Прежде всего, как вам кажется, это некое переписывание истории, а на практике отношения были более рабочими, либо мы действительно являемся свидетелями какого-то беспрецедентного кризиса и как он влияет на всю систему?
2: На практике, насколько я могу судить, отношения были гораздо более рабочими, особенно до 7 октября. До 7 октября понятно, что есть те или иные симпатии, антипатии, подходы, предложения, все. Но до 7 октября, насколько я могу судить, все было в более-менее приемлемых рамках, особенно если мы сравниваем с различными историческими ситуациями, в том числе в отношениях Нетаньяху с теми или иными главами спецслужбы, не только его. Однако после 7 октября ситуация, естественно, стала по определению намного более проблематичной. Но даже во время, скажем так, в первый период каденции Ронена Бара после 7 октября, в общем-то, направление было в том, чтобы заниматься делом, хотя понятно, что уже было очень и очень много, скажем так, багажа, который каждая из сторон готовила предъявить друг другу, и все было уже крайне проблематично. В целом ситуация с Роненом Баром, на мой взгляд, и уже ближе к концу его каденции носила откровенно нездоровый характер, совершенно проблематичный. Причем я имею в виду даже не то, чтобы персонально, а именно как отношение главы Шабака и кабинета министров или правительства. И, безусловно, это было очень и очень неординарно.
1: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Я благодарю вас за эту беседу. Всего доброго.
2: Спасибо, Габи. Всего доброго.
1: 7:45. Мы продолжаем программу. Поговорим сейчас об отношениях между Соединенными Штатами Америки и Украиной. Там некий новый виток напряженности. Дональд Трамп грозит прекратить помощь в обмене разведывательной информации с Украиной. А Илон Маск предупреждает о возможности замедления Старлинка для украинских беспилотных летательных аппаратов. С чем все это связано и как это может повлиять на дальнейший ход войны между Украиной и Россией? Доктор Олеся Яхно с нами в эфире, политолог из Украины. Доктор Яхно, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Итак, стороннему наблюдателю, по крайней мере, это выглядит как некий новый виток напряженности между Киевом и Вашингтоном. Это так? Это верно? Или это неправильная интерпретация?
3: Да, вначале мы слышали, что США не совсем подтверждали информацию о возможном прекращении предоставления разведданных и замедлении Старлинка. Вначале звучала информация о том, что нет, США продолжают оказывать этого вида взаимодействия Украине. И сам Владимир Зеленский сказал, что ему открыто никто об этом не говорил. Но дальше появилась информация о том, что такие слова звучали военным украинским, и дальше уже Соединенные Штаты непосредственно в СМИ начала появляться информация подтверждающая. Что само по себе говорит, что, видимо, это не очень популярное решение внутри американского политэстеблишмента. Не все поддерживают такие действия Дональда Трампа, и тем не менее они есть. Во-вторых, по сути, действительно для Украины это является неприятным фактом, потому что выглядит это как одностороннее оказывание давления на одну из сторон, в данном случае Украину, в попытках остановить войну.
1: Ранее... Алиса, простите, что вас прерываю. Давайте скажем несколько слов о причинах такого шага со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении Украины.
3: Ну, на поверхности причина выглядит как политическая, ввиду выборов в США и попыток, да, Дональда Трампа показать, что он все делает для того, чтобы цены на дизельное топливо сократились вплоть даже до закупки этого дизельного топлива в Российской Федерации. То есть выглядит это как политическое, потому что экономически все эксперты говорят о том, что сама по себе дизельная сделка и закупка дизеля в России не изменит кардинально ситуацию и в целом мировые цены на дизель. Но есть опасения, что этот политический шаг, привязанный к выборам в Соединенных Штатах, может иметь и другие причины. Мы знаем, что между США и Россией обсуждается ряд вопросов, например, продажа активов Лукойла, которые находятся вне пределов России. Очевидно, это может быть выгодно и иметь взаимный интерес, поэтому здесь есть опасения, что под политикой, да, могут скрываться и более длительные, да, вот, экономические определенные причины и взаимодействия именно бизнесового характера между администрацией Дональда Трампа и Кремлем. Ну, да.
1: Алиса?
3: Но есть и мнение, что действительно после выборов это может измениться, и что это исключительно имеет политический контекст, и что США — это не исключительно Дональд Трамп. И тем не менее, на данном этапе мы можем констатировать, что когда начинались переговорные усилия, и Дональд Трамп говорил, что давление будет оказываться на обе стороны, и на Украину, и на Россию, но этот шаг, когда Украину призывают прекратить атаки по НПЗ, угу, а в обмен Украина не получает ничего в виде остановки атак со стороны России, у Украины нет НПЗ, и Россия продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры, в том числе выглядит это как одностороннее давление на Украину. Украина сказала, что готова остановить удары по НПЗ, если Россия остановит атаки по, ну, тоже симметрично. Но Россия этого не делает, и анонсированное Дональдом Трампом энергетическое перемирие, ну, никак не влияет на действия России.
1: Откуда оно взялось? Это анонсированное событие, которое, судя по тому, что я слышу и понимаю, его, по сути дела, нет. То есть оно есть только в представлении или в анонсе Дональда Трампа.
3: Ну, абсолютно ни Украина, ни Россия изначально не подтвердили такого факта, как принятого решения. И, тем не менее, Украина, услышав угрозы о том, что могут остановить предоставление разведданных и замедлить скорость Старлинка на 2 дня, там, да, ну, показывая, что перестала атаковать НПЗ. И, тем не менее, Россия в эти дни продолжает практически нон-стоп атаковать гражданскую инфраструктуру, энергетическую, в том числе всех крупных городов Украины, показав, что это никак не влияет вообще на действия России. Поэтому нет энергетического перемирия, а просто зафиксированы, ну, действительно условия исключительно для Украины, но никаких ограничений для России. Хочется надеяться, что все же это временно, потому что, ну, такой шаг, он действительно стал в каком-то смысле шокирующим, наверное, и для Европы. И важно, чтобы действительно Украина и Европа сформулировали и имели общую позицию, опасаясь, что это может быть не только привязано к выборам в США, а что Россия будет пытаться навязать это как долгосрочный характер. Поэтому важно, да, действительно, ну, противодействовать, потому что выглядит это странно. Украина не должна атаковать определенные объекты в России, а Россия, как ни в чем не бывало, будет продолжать еще более усиленно атаковать все, что только можно в Украине. Все это увидели, поэтому, ну, нет никакого энергетического перемирия. И мы видим, что внутри США тоже этот шаг не поддерживается. И также можно зафиксировать, что эта инициатива внесла раскол в самих Соединенных Штатах. И очевидно, что это решение будет еще критиковаться, поэтому, потому что оно не останавливает войну. То есть мы увидели.
1: Это понятно. Доктор Олеся Яхно, политолог, Украина. Большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
3: Спасибо, взаимно. Спасибо.
1: 7:52. Последняя тема нашего сегодняшнего эфира. 2 года засухи позади и, как следствие, столетний антирекорд запаса воды в Кинерете. О чем идет речь? Как можно бороться с этим явлением? С нами в эфире профессор Лев Эппельбаум, специалист по геофизике. Профессор Эппельбаум, доброе утро. Профессор Эппельбаум? Я надеюсь, сейчас мы его услышим и сможем поговорить. Профессор Эппельбаум, вы с нами?
4: Да.
1: Доброе утро. Спасибо большое за то, что вы с нами. Итак, 2 года засухи, действительно, это то, что позади, как бы для меня, как для человека, который просто смотрит за окно, я вспоминаю там дожди, которые были и так далее, но, видимо, Кинерету этого мало.
4: Смотрите, значит, ну, скажем так, значит, озеро Кинерет или Галилейское море является крупнейшим пресноводным озером Израиля и одним из важнейших элементов национальной водной системы страны. Кинерет представляет собой стратегический резерв пресной воды, важный объект сельского хозяйства, туризма и регионального водоснабжения. Теперь, значит, что мы имеем сейчас? Мы имеем серию, так сказать, лет, когда водяное снабжение озера было недостаточно. Сейчас, значит, мы имеем поверхность, значит, озера находится на глубине минус 213-665 метра. Это, так сказать, не столетний минимум. Самая максимальная глубина была 25 лет тому назад, минус 214,87 метра. Но все равно этого мало. И, значит, что происходит сейчас? Что сток воды в озеро и непосредственно дожди над самым озером недостаточно. Но эту зиму обещают быть дождливой. И, например, вот сегодня уже утром и днем, значит, именно в северной части Израиля на Кинерете пойдут дожди. Теперь, значит, озеро Кинерет, безусловно, важно, но оно не имеет того значения, которое оно имело там 30 или 40 лет тому назад. Почему? Потому что в Израиле построен ряд опреснительных заводов, которые компенсируют недостаток этой воды. Озеро Кинерет, скажем, его, значит, максимальная глубина 43 метра, а средняя глубина примерно 25-26 метров.
1: Максимальная глубина 43.
4: 43 метра – это в хорошие годы, скажем так. Она, значит, занимает площадь примерно 166-170 квадратных километров, в зависимости от года. Там существует сложная и хорошо изученная водная система, включающая рыбу, фитопланктон, зоопланктон, бактерии и другие микроорганизмы. И вот те изменения, которые происходят сейчас, почему они важны? Что не факт, что вот это изменение вот всех вот этих микроорганизмов, планктона, оно пропорционально. Вполне может быть, что происходят какие-то изменения, наносящие вред озеру, это необходимо производить постоянный мониторинг и, значит, надеяться на то, что вот эта зима будет более дождливая.
1: Профессор Эппельбаум, находимся ли мы в ситуации, когда в Израиле может возникнуть дефицит пресной воды?
4: не думаю. Потому что вот именно потому, что построен ряд опреснительных заводов, и, так сказать, благодаря этому есть определенные резервы. Более того, значит, запас воды в центральном Израиле сейчас, так сказать, вот в тех акваферах, да, находящихся в системе близкой к морю, значит, он достаточен, что Кинерет это он не является единственным источником пресной воды в Израиле. Безусловно, это важный источник, но недостаточно.
1: Не единственный, но главный, хотите вы сказать?
4: Один из главных.
1: Один из главных.
4: Один из главных. И я хочу сказать, что если мы... Озеро Кинерет, оно находится, так сказать, на трансформе Мертвого моря. Это как бы продолжение идет. И в самом Мертвом море мы тоже видим, что уровень Мертвого моря падает больше, чем на 1 метр в год. Угу. И сейчас, значит, его уровень составляет минус 441,5 метра. То есть гораздо, значит, больше, чем в озере Кинерет.
1: Однако, по вашим словам, наличие опреснительных установок и так далее в известном смысле гарантирует нас, обезопасивает нас перед угрозой нехватки воды.
4: Да, да, да. Я именно это и хочу сказать. И вот будем надеяться, что вот предстоящие дожди, причем дожди не только, естественно, над самим озером, а да, и в Верхней Галилее, и на Голландских высотах, обеспечат приток необходимого количества пресной воды.
1: Профессор Лев Эппельбаум, специалист по геофизике, огромное вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
4: До свидания.
1: 7:58 в Израиле. Илай Бен-Шаббат за пультом в студии. Мила Сталинская, Лена Черкасова, продюсеры. Алик Эльман, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Программа «Тема дня» подошла к концу. После 8-часовых новостей в эфир выйдет программа «Обратный отсчет. Дневник выборов. КНЕСЕТ 26-го созыва». Оставайтесь с нами на Канрека.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса молочная «Бэби» и сардельки копченые. Только 2,90 за 100 граммов. Пирожки с мясом «Мама Мэри» 16,90. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 упаковки. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Договоренности по поводу прекращения войны в секторе Газа. Израиль отказывается утверждать продвижение проекта по созданию некоего военного центра в секторе Газа, который будет использоваться международным контингентом. Об этом сообщила британская газета «Гардиан». Речь идет о проекте, инициированном Советом мира в начале августа. Предполагалось, что там будет задействована американская компания «Arkel International», и там должны быть размещены около 150 военнослужащих из международных сил. Однако по прошествии 2 месяцев выяснилось, что данный проект не функционирует. Высокопоставленный осведомленный источник указал, что Израиль торпедирует продвижение работ на этом направлении и не позволяет проезд туда через границу грузовиков с необходимым оборудованием. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что ни в Совете мира, ни в Цахале, ни в израильском правительстве пока не отреагировали на поступившую информацию. Глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил в интервью корпорации Кан, что когда главы силовых ведомств предупреждали о неких угрозах для Израиля в канун 7 октября, то сектор Газа не включался в список потенциальных угроз. Иногда они говорили об опасности внутренних разногласий, о возможном внутреннем противостоянии из-за судебной реформы. Иногда о возможных военных действиях на внешних фронтах, но Газа была исключена. Они говорили, что там наблюдается спокойствие, что Синуар стремится к поддержанию порядка и к тому, чтобы у жителей сектора была возможность работать в Израиле, а потому в его интересы входит поддержание режима затишья, указал премьер-министр в ходе беседы с корреспондентом Кан Яалой Хасон. Касательно обвинений в адрес советника Йонатана Уриха по поводу утечек из его переписки из мобильного телефона, Нетаньяху подчеркнул, что речь идет о типичном политическом преследовании. Глава правительства отметил, что Урих не участвовал в заседаниях по вопросам безопасности. Он не был и на совещаниях военно-политического кабинета. «Это все политическое преследование, как и уголовный процесс против меня», заявил Биньямин Нетаньяху. Иск о клевете, поданный бывшим начальником Общей службы безопасности Шабаком Роненом Баром против главы правительства Биньямина Нетаньяху. Министр юстиции от партии Ликуд Ярив Левин подверг резкой критике Ронена Бара. В интервью корпорации Кан Левин указал, что тот не предупреждал премьер-министра о готовящемся нападении Хамаса из сектора Газа в канун 7 октября. Министр юстиции подчеркнул, что высказывания руководителей силовых ведомств были однозначными. Они говорили о том, что Хамас заинтересован в сохранении режима спокойствия. По словам Левина, опровержение этих фактов представляет собой попытки представить некий ложный нарратив задним числом, вопреки тому, что было в действительности. И это не снимает ответственности с тех, кто в самом деле совершили ошибки, указал Ярив Левин. Как мы передавали, посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакоби встречался в последние дни с председателем партии Яшар Гади Айзенкотом. Как стало известно, это была их первая встреча, которая прошла на последнем предвыборном этапе в Израиле. Ни представители окружения Айзенкота, ни представители американского посла не сообщили об этой беседе общественности. Осведомленный источник сказал в интервью корреспонденту Кан Гили Коэн, что в разговоре обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, включая ту напряженную ситуацию, какая наблюдается в Иудее и Самарии, в свете участившихся случаев насилия со стороны еврейских поселенцев. Кроме того, в беседе затрагивалось и положение в секторе Газа. В партии Яшар отказались комментировать данную информацию. Между тем, запланированная встреча Майка Хакоби с главой правительства Биньямином Нетаньяху в последнюю минуту была отменена. Согласно информации, поступившей от осведомленных источников, отмена произошла по инициативе израильского премьер-министра. Сам американский посол подчеркнул, что это произошло из-за перегруженного графика работы главы правительства Израиля. Хакоби отметил, что разговор с Нетаньяху состоится, как только это станет возможным. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня понижение температуры, местами возможны дожди, в основном на севере и в прибрежной полосе. Завтра температура еще немного понизится. Банковский обменный курс доллара 3,75 шекеля агоры. Курс евро 3,44 шекеля агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Бирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Обратный отчет. Дневник выборов 2026 на Канрека.

0: רחבה ככל האפשר, אבל לא ממשלת ימין חרדים כמו שהיה בכנסת הזאת.
1: ראש הממשלה נתניהו הודיע בצורה ברורה שהוא מושיט את ידו לשיתופי פעולה פוליטיים. ראש הממשלה מעוניין, ואני מעוניין, ומפלגת השלטון מעוניינת תמיד בממשלה רחבה ככל הניתן, כל עוד עקרונות היסוד של מחנה הימין נשמרים, ועקרונות הללו מקובלים. על עקרונות הללו חזר ראש הממשלה שוב ושוב. ולכן, בהחלט, ממשלה לאומית רחבה, זו מדיניות עקרונית של הליכוד, בוודאי בבחירות הללו. אבל בכלל, מה שקרה זה שעברנו עשור, אולי אפילו יותר מזה, של אסטרטגיה פוליטית של רק לא ביבי, כלומר חרם פוליטי על חצי מדינה. אני חושב שהדוקטרינה הפוליטית הזאת של השמאל קרסה, היום רבים מבינים שזו הייתה טעות גדולה, שיתופי פעולה בוודאי, ויתור על העקרונות הבסיסיים של מחנה הימין, לא.
0: דוד, עורך דין דוד פטר, מועמד לכנסת מטעם מפלגת הליכוד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, почему он принял решение покинуть тот самый бой, который он лично называет наиболее важным на данный момент, бой за облик юридической системы и так далее. Я не очень понимаю вопроса, говорит Давид Петер. Я принял решение покинуть практическое поле частной практики юридической деятельности для того, чтобы принять участие в политическом процессе и в попытке достижения соглашений или принятие решений по вопросу о юридических по вопросу юридической системе, говорит наш собеседник. Это не только дискуссии в комиссии Кнессета по законодательству с депутатом Кнессета Гиладом Каривом. Я привел ему этот пример. Это гораздо больше. Это, во-первых, дискуссии легитимны, и депутаты, и все депутаты легитимны. Но кроме этого, говорит наш собеседник, есть очень много возможностей, которые открываются, когда ты депутат Кнессета, вместо того, чтобы протестовать против того, например, то есть это как метафора, протестовать против того, что УЕФА действует неправильно, и футбольные поля неправильного размера, и судьи невысокого уровня и так далее. Я хочу влиять на то, чтобы УЕФА действовало иначе, а поля были более правильными, а судьи были лучше. Для этого нужно быть в том месте, где принимают решения. Если я хочу, чтобы юридическая система менялась, мне нужно быть там, где принимают решения, говорит наш собеседник. Первая задача, которую я перед собой ставлю, это изменение порядка подачи кандидатур на должности в государственных структурах. Очень многие тендеры закрыты. Сам факт, только для того, чтобы подать кандидатуру на этот тендер, ты должен находиться на определенном уровне на государственной службе. Очень многие кандидатуры, очень многие позиции закрыты для меня, для моих детей, для вас, для ваших детей, говорит адвокат Давид Петер. И я надеюсь, говорит он, что мне удастся это изменить. Это первое, что необходимо сделать. Но не только это. Гигантское время, которое занимает рассмотрение уголовных дел. Невероятно долгие уголовные... невероятно долгие и неповоротливые процедуры и так далее. Все это находится на повестке дня сегодня, и об этом, обо всем мы будем говорить в Кнессете 26-го созыва. Что касается государственной следственной, что касается следственной комиссии, то, безусловно, говорит наш собеседник, каждый из нас хочет, чтобы эта комиссия была создана. Должна быть создана комиссия, которая будет рассматривать самую страшную катастрофу в истории государства. Проблема заключается лишь в том, что эта комиссия должна пользоваться доверием. В противном случае нет смысла в ее создании, если половина общества или большая часть общества не будет испытывать доверие к ее выводам. С этой точки зрения, отмечает наш собеседник, мне кажется, что та модель, которую предлагало нынешнее правительство, та модель, которая совпадает с тем, что было в Соединенных Штатах Америки после 11 сентября, то есть паритетная комиссия, когда часть кандидатов часть ее участников предлагаются коалиции, а часть участников предлагаются оппозиции, это оптимальная модель. Мы ее не реализовали, отвечает на мой вопрос собеседник, потому что оппозиция приняла решение не сотрудничать с этим проектом. Без сотрудничества оппозиции мы бы оказались в ситуации, когда опять только половина общества поддерживают эту комиссию. Я полагаю, говорит наш собеседник, что после выборов необходимо будет принять решение, и

0: комиссию создать. Что касается правительства национального единства, премьер-министр Бенямин Нетаньяху не скрывал, и мы, партия власти, не скрывали и не скрываем того, что мы протягиваем руку всем тем, кто готов с нами сотрудничать при одном условии. Принципы правого правительства должны сохраняться, принципы национального лагеря должны выдерживаться, и с этой точки зрения нет ничего, что может воспрепятствовать созданию такого правительства. Разумеется, в том случае, если будет готовность со второй стороны, на протяжении более чем 10 лет в израильской политической системе царила культура только не Биби, царила культура, так сказать, паралича и бойкотов со стороны левого лагеря. Эта культура и эта традиция и эта политика рухнула, и мы очень надеемся, что кто-то извлек уроки, и широкое правительство будет создано. С нами в эфире был Давид Петер, адвокат, кандидат в Кнессет от партии Ликуд, 16 номер в списке Ликуда.
1: Обратный отчет. Дневник выборов 2026 на КАН-РЭКа.
0: 8:33. Продолжаем программу. С нами в эфире Леонид Литинецкий, бывший депутат Кнессета от партии НДИ, член правления Всемирного еврейского конгресса. Господин Литинецкий, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: С нами в эфире доктор Александр Цинкер, бывший депутат Кнессета, политолог. Господин Цинкер, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Господа, осталось 12 дней до выборов. Я хочу воспользоваться вашим богатым политическим опытом для того, чтобы спросить, чем в эти минуты более всего заняты лидеры блоков, лидеры крупнейших партий, например, Бенямин Нетаньяху и Гади Айзенкот. Господин Цинкер, начнем с вас.
3: Ну, смотрите, последние дни в основном все работают над той группой населения, которая еще сомневается. Потому что у каждого блока, у каждой партии есть железный электорат, который точно приходит и голосует. А значит, сегодня все работают с теми, которые, как говорится, будем без обид говорить, такая серая группа, оттуда еще можно взять какие-то голоса.
0: Серая группа отнюдь не означает серая масса, да? Группа людей, которые еще не приняли решение голосовать.
3: Поэтому я и сказал группа, чтобы не подумали, что я как-то отрицательно отношусь к людям. К сожалению, в этот раз вот эта группа очень большая. И с кем я общаюсь, очень много людей говорят, мы не знаем, за кого пойти голосовать. И еще такой нюанс по поводу Айзенкота. Я обратил внимание, что он готовит на заключительном этапе кампанию под лозунгом примерно так. Или Гади, или Виви. Что, в принципе, наверное, его партнерам, Беннету и Либерману, не должно это нравиться, поскольку он может оттянуть голоса у этих партий, а не у Ликуда. Вот это тоже такой нюанс.
0: Я вернусь к вам, господин Литинецкий. Как можно в оставшиеся 12 дней повлиять на колеблющихся? В конечном счете голосование такая штука очень, ну, скорее эмоциональная, да? Что можно сделать, как можно повлиять на людей в последние дни предвыборной кампании?
2: Ну, смотрите, во-первых, это одна из самых сложных, с моей точки зрения, кампаний за последние, наверное, 15-20 лет.
0: Почему?
2: Потому что, во-первых, все понимают, без исключения, что страна находится, ну, скажем так, на грани катастрофы практически во всех сферах нашей жизни. Да? Смотрите, сколько стоимость жизни. Безопасность наша на всех четырех фронтах и в мире ужасная. Мы не выиграли и до сих пор открыты все четыре фронта, включая Иран, Газу, Ливан и так далее. Поэтому если смотреть, что происходит с ортодоксальным сектором, с нашей жизнью внутри Израиля, сколько стоят нам походы в супермаркет. Поэтому на сегодняшний день, с кем я не разговариваю, все прекрасно понимают, что ситуация дальше не может так продолжаться. Поэтому очень сложно на сегодняшний день, и с моей точки зрения невозможно обращать внимание на опросы общественных мнений, потому что каждые несколько тысяч голосов, а даже, может быть, несколько сот голосов на этих выборах могут это может привести к драматическим событиям в том или ином блоке. На сегодняшний день это единственные, по сути, за последние годы выборы, когда идет противостояние не партии, не идеологии, по большому счету, а противостояние блоков. Блок изменений нового правительства, в котором, с моей точки зрения, единственный, так сказать, настоящий правой партии является...
0: Давайте не будем... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте, пожалуйста, без предвыборной рекламы. В любом случае я не имею на это права, а в нашем разговоре тем более.
2: Окей. На сегодняшний день очень большое количество людей, которые не решили, за кого они будут голосовать. И по последним опросам, опять-таки ставлю это все в кавычки, достаточно большое количество ликудников, тех, кто раньше голосовали за Ликуд, на сегодняшний день отвечают по опросам, что они еще не решили, за кого они будут голосовать. И здесь очень важно, куда повернется вот этот вот вектор правого сектора, за кого они проголосуют.
0: И от чего это зависит, с вашей точки зрения? Вот от чего зависит решение людей в последние дни предвыборной кампании?
2: От многих причин. Во-первых, от ситуации, которая постоянно меняется внутри Израиля, в жизни в нашей и в мире. Каждый день что-то происходит. Это тоже может повлиять. Во-вторых, будет влиять то, что скажут и о чем говорят в последние дни, вот последние две недели лидеры партии. Угу. Это тоже очень сильно повлияет. И я думаю, что особенно ликудники и те, кто сегодня так называемый метлоптим, еще не решившие, да? Колеблющиеся, не решившие, за кого они будут голосовать, я думаю, что они будут ближе к выборам все-таки глубже и глубже рассматривать тех лидеров, у которых есть настоящий опыт, большой опыт работы в политике. И я думаю, что это все вместе повлияет на их решение.
0: Господин Цинкер, хочу вернуться к вам. Последние дни очень много на этой неделе, собственно говоря, ведь мы подводим итоги политической недели, очень много говорилось о правительстве национального единства. Все годы, я в Израиле уже много лет, это очень популярная тема, все любят единство, все любят о нем говорить, однако сейчас в вопросах общественного мнения нету большой поддержки у этой идеи. Как вы это понимаете?
3: Ну, во-первых, я скажу, я сейчас вот слушал и подумал, что как хорошо, когда не надо агитировать за какой-то блок, а просто говорить.
0: Давайте вернемся. Да, давайте
3: по поводу правительства национального единства. Вы знаете, мне это слово в этой ситуации, в которой находится Израиль, не очень соответствует, потому что единство вряд ли получится. Может быть создана широкая коалиция или какое-то широкое правительство. Единство, к сожалению, в нашем народе сегодня... Как же мы не наблюдаем?
0: Даже после 7 октября, да?
3: Смотрите, когда был внешний враг, после 7 октября, да, единство народа было, пошли как один, воевали, и слава богу, в этой ситуации всегда есть. Но а сейчас, когда мы все поворачиваемся обратно и смотрим друг на друга, мы видим, опять же, вот эти два блока, которые, по-честному, если сегодня взять, например, опять же, опрос 13-го канала, набирают порядка по 50 мандатов, и значит, невозможно одному блоку или второму блоку выиграть. Что это значит? Значит, два варианта. Сегодня я слушал, например, Матана Каана и Яир Лапида, которые говорят, или мы просто сделаем чудо и сами выиграем, или мы не пригласим арабские партии в коалицию, но мы не будем против, если они со стороны поддерживают. Это со стороны блока перемен. Что остается у сегодняшнего блока, у правительственного? Вариант, что к ним кто-то может присоединиться или расширить коалицию за счет, ну, в первую очередь, партии Гади Айзенкота, потому что на базе двух этих самых больших партий получается блок порядка 45 мандатов плюс, и тогда можно добавлять какие-то сионистские партии, и может быть устойчивая правоцентристская коалиция порядка под 70 мандатов. Но здесь играет сам главный фактор, хотя мы об этом не говорим или говорим мало. Опять же, все остается «да, Биби», «нет, Биби». И поэтому есть проблема, хотя по опросам, как вы сказали, не очень поддерживают, порядка 50%.
0: Даже меньше.
3: Все равно, ну, 47, по-моему, да-да, было. Которые говорят, все же лучше попробовать создать какую-то широкую коалицию, чем идти на новые выборы. Кстати, об этом думают, по-моему, и в управлении или видите, по-русски уже слово.
0: Как на иврите?
3: Исчезла у президента,
0: В канцелярии президента, в канцелярии президента государства.
3: Канцелярия
0: Хаска-Герцога, да. Господин Витинецкий, с вашей точки зрения, возможность создания правительства, я не знаю, единства, широкого правительства и так далее, насколько, как вы ее оцениваете?
2: Все зависит, еще раз, сейчас отвечу на ваш вопрос, но все зависит от того, пройдут ли электоральный барьер несколько партий. Угу. Если они проходят этот электоральный барьер, я не вижу, я даю очень большой шанс в том, что блок перемен сможет создать относительно широкое устойчивое правительство.
0: Это не то, что выглядит в вопросах. Если проходят Винтер и с одной стороны, и Гендельс с Зелихой с другой, однозначно это не то, что показывают опросы.
2: Да, но еще раз говорю, вы понимаете, вот были опросы, на которых они получали 3,1%.
0: На грани электорального барьера, да.
2: Да, на грани электорального барьера. И учитывая все, что я сказал до этого, что есть очень много колеблющихся, учитывая то, что на сегодняшний день больше 250 тысяч израильтян готовы приехать, и они находятся за рубежом, и готовы приехать на эти выборы, по крайней мере, то, что мы слышим в средствах массовой информации, это может в корне поменять все опросы общественного мнения и все наши попытки прогнозировать будущее правительство. Поэтому и еще один очень важный момент. Все зависит от процента голосования людей.
0: Это был мой вопрос. Как вы вашего опыта, простите, что я вас прерываю, из вашего опыта, как выводят людей на голосование, как убеждают людей проголосовать? Из дома в дом, от двери к двери? Или есть какие-то более современные технологии?
2: Я считаю, что все люди... А мы сейчас в основном говорим про русскоязычных, потому что...
0: Нет,
2: говорим
0: не только, мы говорим про всех.
2: Но окей. Все живущие в Израиле понимают то, что я сказал 2 минуты назад, что мы на грани катастрофы. Поэтому на сегодняшний день убеждать людей, на мой взгляд, выйти и проголосовать, чтобы изменить ситуацию к лучшему, но это надо делать, но это... Бесполезно, каждый должен это понимать самостоятельно. Каждый должен понимать, что его голос на сегодняшний день может поменять все. И я думаю, что это то, что произойдет. Если люди в последний момент выйдут и проголосуют, и я, кстати, к этому призываю всех, чтобы люди вышли и проголосовали, то тогда ситуация в корне и изменится.
0: Последний вопрос господину Цинкеру. Господин Литинецкий, я благодарю вас за участие в программе. Господин Цинкер, последний вопрос к вам. Действительно, процент голосования, судя по всему, решит. Но помимо этого, что решит судьбу выборов через 12 дней?
3: Ну, во-первых, просто когда вы говорили о процент голосования, вообще как приходят люди на выборы, поскольку я руководил в партиях штабом дня выбора и консультировал другие партии в этом, я знаю, есть четкая структура людей, членов партии, поддерживающие партии, которые прямо работают по принципу ответственный каждый за определенную группу. И в первую очередь приводят вот этих всех людей голосовать. Параллельно с этим, видя, когда идет такой набор, наплыв голосов, очень многие решают именно тоже пойти проголосовать. Но в данной ситуации сегодняшние выборы, они как бы двуякие будут. С одной стороны, есть проблема в стране, и многие говорят, надо пойти проголосовать, чтобы твой голос как-то повлиял. С другой стороны, как я сказал в самом начале, очень много людей до сих пор говорят, мы не знаем, за кого голосовать, вполне возможно, мы не пойдем на выборы. Это самое страшное. Надо все же эти 11 дней, сколько можно объяснять, что надо идти голосовать, каждый голос ценен.
0: Это касается обоих блоков, я подчеркиваю.
3: Да, конечно, это касается всех партий.
0: Доктор Александр Цинкер, я благодарю вас за участие в программе. Бывший депутат Кнесета, политолог Леонид Литинецкий, бывший депутат Кнесета от партии НДИ, член правления Всемирного еврейского конгресса. Я благодарю вас, господа, за участие в программе. Спасибо вам, всего доброго.
3: Хорошего дня.
2: Всего доброго. Хорошего дня.
1: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
0: 8 часов 47 минут. Правительство национального единства вновь на повестке дня. О нем вскользь упомянул Нафтали Беннет и тут же взял свои слова назад. О нем говорит Бениамин Нетаньяу, не произнося это вслух, или не об этом. На это намекает президент государства Ицхак Герцог, а наблюдатели говорят об этом как, возможно, о единственном шансе избежать повторных выборов. Профессор Ашер Коэн, факультет политологии, Барландский университет. Профессор Ашер Коэн, шалом, бокер тов.
4: Шалом, бокер тов.
0: Мемшелет ахдут зе машу ше каха косам тамид ле анашим, за эзу сисма меод меод яфа. Тахзир утану ахора, матай айта беэмет, аль эмет авал мемшелет ахдут?
4: יש לנו שני מקרים. ממשלת אחדות ערב מלחמת ששת הימים, שהייתה מאוד מפתיעה בגלל המאבקים הידועים בין מפאי לגחל ובגין וקודם בן גוריון, אבל ערב מלחמת ששת הימים קמה ממשלת אחדות בגלל משבר, וזה תמיד קורה בגלל משבר, לא בגלל פוליטיקה אגב, לא בגלל שהיה תיקו, וכמובן היא נמשכה גם אחרי זה, והסתיימה בגלל איזשהו הסכם עם האמריקאים אחר כך, זה היה ממשלת האחדות.
0: זה נכון שבגין אז לא לקח תפקידים, או פשוט הצטרף בלי...
4: לא, הוא הצטרף כשר בלי תיק.
0: שר בלי תיק, כן?
4: כן, שר בלי תיק. פעם לא היו כאלה ויכוחים על תיקים ועל כל הדברים האלה. היה עניין אבל שהכוח האופוזיציוני הגדול ביותר, באותה תקופה גחל, גם הוא בעסק, וזו הייתה תחושה גם של אחדות אמיתית. הנה, פעם, וגם פעם ראשונה, צריך לזכור שזה גם פעם ראשונה בהיסטוריה, זו הייתה איזו שבירה היסטורית של, של המאבק הגדול, כן, ולכן היה פה...
0: זה מקרה הראשון.
4: משמעותי. זה המקרה הראשון. המקרה השני הוא כמובן בשנות ה-80, זה מתחיל בשנת 84, שם קודם כל זה מתחיל בגלל תיקו מוחלט, ואז מגיעה אותה הצעה, ויש שני משברים בשנות ה-80. המשבר הגדול ביותר הוא הכלכלי, משבר, זאת אומרת היום, כשרואים את המצב הכלכלי של ישראל, שוכחים באיזה מצב היא הייתה, של אינפלציה עצומה של כל הדברים האלה, והיה את מה שנקרא משבר לבנון. היינו בתוך לבנון, ושוב קמה ממשלת אחדות. אגב, לא היה צריך בשביל זה את החוק של ראש ממשלה חליפי שהוא...
0: זהו, הסתדרו חוק. בלי זה, אה?
4: כן, הסתדרו בלי זה. קבעו הסכם שנתחלף וזה, והתחלפו. לא קרה, זאת אומרת, היה ברור שיש... קודם כל יש את האפשרות לשבת יחד. אין החרמות. שכמובן התפתחו בימינו, וקובעים בהסכם פוליטי, שאגב, היה אפשר לא לעמוד בו, אבל עמדו בו, והכל בסדר. עכשיו, צריך להבדיל שם גם בין שתי תקופות, זה מאוד מאוד מעניין. בין 84 ל-88 הייתה החלטה על רוטציה.
0: כן.
4: 88 היה ממשלת אחדות יותר מעניינת. היה רוב של 65 לליכוד, היה לגוש. אבל הוא אומר, אני אלך לאחדות, אבל פעם בלי רוטציה. היא החזיקה מעמד עד 1990, אבל גם זה אפשרי. גם ממשלת אחדות, אבל בלי רוטציה, ופרס שר החוץ.
0: האם יש היום... שוב, אני לא תמיד מתחבר לנוסטלגיה הזאת, לדברים שאז אנשים היו אחרים, אנשים תמיד הם אותם אנשים. האם היום, לדעתך, יש איזשהו בסיס לממשלת אחדות? עוד לפני פוליטיקה נטו, בכלל, יש בסיס?
4: יש, קודם כל, אם אתה מדבר על הציבור, אז בוודאי יש בסיס. הנקודה היא שאם תקום ממשלת אחדות, וזו אופציה שעדיין אני חושב שהיא קיימת, כי תמיד, אבל אם אתה אוסף את זה מול ההבטחות שניתנו על ידי כולם, זה כמעט בלתי אפשרי. אני חייב להפר הבטחה. עכשיו, השאלה היא, כשאני אפר את ההבטחה, שאני לא אלך עם ביבי, זה אפילו יותר חמור. בנט פלט, בלי כוונה, שנתניהו יכול להיות שר אוצר אצלו.
0: כן, לפיד היום בשידור אמר לי שזה היה משפט אירוני.
4: אוקיי, זה משפט אירוני, בסדר. אבל המעניין הוא, התגובות במחנה היו מדהימות. מה? איך אמרת כזה דבר? בשום אופן, זאת אומרת, הפסילה היא טוטלית. ולכן מי שילך לאיזושהי ממשלת אחדות, יצטרך להסביר למה? אז כמובן אנחנו נגיד חשוב בעת הזאת, המצב כן. קשה, ולכן אני הולך לזה, אבל האופציה הזאת תמיד קיימת, אנחנו נצטרך חכות, תראות. אגב, זה מאוד קריטי, כאילו, איך הבנו אותה. האם אני מגיע לאחדות בגלל שהמצב הוא 60-60, או שמגיעים לאחדות כשלאחד הגושים יש רוב, זאת אומרת כל הזמן אופציה קיימת.
0: שאלה מה זה אופציה קיימת? האם אופציה להקים ממשלה עם רעם זה אופציה שנחשבת לקיימת?
4: כן, המחנה הזה אומר את זה בכל מיני וריאציות, אם כי שוב יש שם גוש שחלקים ממנו אומרים נלך עם המפלגות הערביות, ויש מי שפוסל גם פה תהיה הפרעת הבטחה. כן, אז לא ברור. דבר אחד ברור בתוצאות, אני עוד לא מכיר סקר אחד וסוקר אחד שאומר שלמה שנקרא גוש השני, למרכז שמאל, יש 61 בלי מפלגות ערביות. זה פשוט לא קיים. זאת אומרת, לא נראה אפילו קרוב. כן? זה פעם נראה באיזשהו סקר לפני כמה חודשים, אז זה לא קיים.
0: 61 לצד השני, יש רק בסקרים של 14, לדעתי.
4: נכון. נכון. גם הוא כבר התחיל לרדת לאזור ה-62. אנחנו בסוף סביב תיקו, ואני מזכיר תמיד, בעיקר בפחות משבועיים לבחירות, רבותיי, במצב של 60-60 או סביב ה-60-60, עוד לא נוצרה הדרך המדעית לדעת בדיוק מה התוצאות. טעות דגימה היא לא טעות של סוקרים, היא לא שגיאה במדגם.
0: זה במבנה.
4: כן. משהו סטטיסטי לחלוטין, כן. ואני לא יכול לדעת אם המפלגה שאומרים לי שהיא 4, היא לא 0 או היא לא 6. אין...
0: ולכן וינטר יכול, לכן וינטר יכול עוד לסיים בשש, אתה אומר.
4: כן, כי רבותיי, תיאורטית. בכל הסקרים, טעות הדגימה, אפילו שעושים סקר גדול, היא פלוס מינוס 3. צריך להסביר לציבור, מה זה פלוס מינוס? אני אפילו לא יודע מה כיוון הטעות.
0: כן.
4: כל מי שאומרים עליו 4 או 5 מנדטים, כן, אגב, גם כמו כל מי שאומר 0 לוינטר, בגלל שהוא הגיע רק ל-3%, יכול להיות שהוא עובר.
0: אוקיי.
4: צריך להגיד את זה ביושר לכל הכיוונים. ולכן המחשבה שאנחנו באמת יודעים, היא פשוט, היא לא קיימת מדעית.
0: 100%. פרופסור אשר כהן, אוניברסיטת בר אילן, ים תודות על השיחה הזאת, בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника, прежде всего попросил его напомнить нам, когда в Израиле были действительно правительства национального единства. Было 2 случая в истории. Первый случай был перед 6-дневной войной, и это было достаточно неожиданно для всех, потому что было создано правительство, было сломано вот это вот противостояние между ревизионистами и Мапаем. Впервые представители ревизионистов были в правительстве, тогда Менахем Бегин не стал брать портфели, был министром без портфеля в этом правительстве, и оно просуществовало после до окончания войны, потом были некие соглашения с американцами, которые его разрушили и так далее, но оно возникло. И второе правительство было в 80-х годах, в 84-м, собственно говоря, с 84-го по 90-й год. Оно началось тоже на фоне кризиса финансового и на фоне кризиса в Ливане. Правительство 84-го года было создано, потому что было политическое равенство, говорит наш собеседник, полное политическое равенство, но в 88-м году оно продолжило свое существование, несмотря на то, что у Шамира было большинство. У Шамира был блок в 65 мандатов, однако он предпочел правительство национального единства. Оно просуществовало до 90-го года. Потом по своим причинам рухнуло, но тем не менее это то, что было тогда. Были две... Для того, чтобы возникло правительство национального единства, необходимы 2 условия в Израиле, по крайней мере. Тяжелый кризис и, как правило, подчеркивает Ашер Коэн, политическое равенство. При политическом равенстве правительство гораздо более стабильное, однако это не единственный гарант того, что оно будет существовать. Сейчас, то, что мы видим сейчас, в обществе есть поддержка правительства национального единства. Далеко не очевидно, что это будет реализовано на практике. Посмотрите, что произошло, когда Нафтали Беннет случайно проговорился о том, что он не исключает возможности правительства с Нетаньяу. Какие острые, резкие реакции были в его собственном лагере. И поэтому, говорит наш собеседник, я не уверен, что это будет так. Однако, если, в том случае, если действительно будет равенство между блоками, такая возможность вновь вернется на повестку дня. При этом наш собеседник подчеркивает, что сейчас невозможно предсказать, действительно невозможно предсказать, как будут развиваться события, просто потому, что опросы, и когда в опросах говорится о статистической погрешности, это не то, что опрос построен неправильно, или это не то, что опрос ошибся и не предсказал. Это статистика, это действительно научная, научная поправка, которую нужно всегда помнить. Это может сдвинуть результаты в одну сторону, это может сдвинуть результаты в другую сторону, совершенно непредсказуемо на данный момент. Поэтому те, кто видят партии, которые не проходят электоральный барьер, но набирают, например, 3 мандата или 3,1 процента, простите, 3% или 3,1%, при том, что электоральный барьер 3,25%, необходимо помнить, что есть вот эта статистическая погрешность. Поэтому сейчас действительно, действительно невозможно предсказать, как закончатся эти выборы, кто наберет большинство, и с этой точки зрения при равенстве блоков вновь вернется на повестку дня возможность создания правительства национального единства. Однако для этого кому-то придется нарушить свое предвыборное обещание. Без нарушения предвыборных обещаний не сидеть с Нетаньяху, не сидеть с арабами, не сидеть с Харидим правительство создать практически невозможно. С нами в эфире был профессор Ашер Коэн, факультет политологии Бар-Илановского университета. 8 часов 59 минут. Программа «Обратный отсчет» подошла к концу. Илай Бен Шаббат за пультом в студии. Елена Черкасова, Мила Сталинская, продюсеры. Олег Лоц, редактор у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Ровно через неделю последняя программа «Обратный отсчет» перед выборами. До выборов осталось 12 дней. Следующий четверг, последний четверг предвыборной кампании. Оставайтесь с нами на Канрека. Всех благ.
5: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
8: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Возможность возобновления военных действий против Ирана. Телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты взвешивают возможность использования мощнейших неатомных бомб, которые имеются в их арсеналах. Канал CNN отмечает, что командование американской армии разработала новую программу, предусматривающую нанесение ударов бомбами типа GBU-43 по энергетическим объектам, а также по ядерным объектам режима «Аятолл». Корреспондент КАН Рам Брандес передает, что существуют сомнения в эффективности таких боеприпасов, которые весят около 10 тонн, особенно если речь идет об атаках на подземные объекты Ирана, находящиеся, в частности, в районе горы Аль-Макуш. История, связанная с задержанием грузовика со взрывчаткой на КПП в Ливанской долине Бекаа. Американские дипломатические источники указали, что есть опасения, что взрывчатка, находившаяся в грузовике, была предназначена для осуществления терактов против американских объектов. Ливанская газета «Нида Аль-Ватан» передает, что такие опасения возникли в особенности после того, как был снят запрет на прибытие в Ливан американских гражданских самолетов. Об этом сообщает корреспондент КАН Шимон Миджан. К другим темам. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот подверг критике главу правительства Биньямина Нетаньяху, который, по словам Айзенкота, обвиняет его в том, что глава партии Яшар якобы поддерживает связь с Мансуром Аббасом и стремится к созданию палестинского государства. «Меня очень беспокоит тот факт, что во главе правительства находится человек, который постоянно лжет и распространяет страхи и панику. Нетаньяху прекрасно знает, что если кто и гонялся за Мансуром Аббасом, так это не я, а он сам. Я ни разу даже не находился в обществе Мансура Аббаса. И плюс к тому, я всегда говорил, что выступаю против создания палестинского государства, в то время как Нетаньяху утверждал, что нашел в Арафате своего друга». «Именно Нетаньяху отдал 13% нашей территории. Именно он не менее 4 раз утверждал, что поддерживает идею создания палестинского государства, и тому и снимало документальных свидетельств», указал Гади Айзенкот в интервью корпорации «Кан». Как мы передавали, глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил в интервью корпорации КАН, что когда главы силовых ведомств предупреждали о неких угрозах для Израиля в канун 7 октября, то сектор Газа не включался в список потенциальных угроз. «Иногда они говорили об опасности внутренних разногласий, о возможном внутреннем противостоянии из-за судебной реформы, иногда о возможных военных действиях на внешних фронтах, но Газа была исключена. Они говорили, что там наблюдается спокойствие, что Синуар стремится к поддержанию порядка и к тому, чтобы у жителей сектора была возможность работать в Израиле, а потому в его интересы входит поддержание режима затишья», указал премьер-министр в ходе беседы с корреспондентом КАН Ялой Хасон. Касательно обвинений в адрес советника Йонатана Уриха по поводу утечек из его переписки из мобильного телефона, Нетаньяху подчеркнул, что речь идет о типичном политическом преследовании. Глава правительства отметил, что Урих не участвовал в заседаниях по вопросам безопасности. Он не был и на совещаниях военно-политического кабинета. «Это все политическое преследование, как и уголовный процесс против меня», заявил Биньямин Нетаньяху. Иск о клевете, поданный бывшим начальником общей службы безопасности Шабак Роненом Баром против главы правительства Биньямина Нетаньяху. Министр юстиции от партии Ликуд Ярив Левин подверг резкой критике Ронена Бара. В интервью корпорации КАН Левин указал, что тот не предупреждал премьер-министра о готовящемся нападении Хамаса из сектора Газа в канун 7 октября. Министр юстиции подчеркнул, что высказывания руководителей силовых ведомств были однозначными. Они говорили о том, что Хамас заинтересован в сохранении режима спокойствия. По словам Левина, опровержение этих фактов представляет собой попытки представить некий ложный нарратив задним числом, вопреки тому, что было в действительности. «И это не снимет ответственности с тех, кто в самом деле совершили ошибки», указал Ярив Левин. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: нас, миллениум нас.
0: Сегодня понижение температуры, местами возможны дожди, в основном на севере в прибрежной полосе. Завтра температура еще немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем 22 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 23, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем 32 градуса. Высота волн в Средиземном море от 50 до 70 сантиметров, температура воды 27 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
3: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.

0: Израильское время, 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская, Елена Черкасова, Илай Бен-Шаббат, редактор программы Саша Коган. Мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта newsrusio.il. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Начнем с темы, о которой сегодня шла речь, о вероятности эскалации на всех направлениях.
1: Неприятное предупреждение, да, надо сказать, сделал накануне начальник генерального штаба Цала Эйаль Замир. Он сказал, что возможность эскалации выросла, вероятность эскалации выросла. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу не стал вдаваться в этот вопрос в интервью Айале Хасон на 11-м канале вчера. Корпорации КАН. Не было ответа, по сути дела, о том, с какого фронта, возможно, это эскалация. Однако, судя по всему, речь идет в первую очередь об Иудее и Самарии. Там была раскрыта очередная ячейка террористическая. Там продолжаются активные действия ЦАЛа.
0: И туда переброшена дивизия.
1: Дополнительная дивизия. Да. И судя, по крайней мере, по градусу сообщений и по тантону и по интенсивности информации о происходящем в этом районе, складывается впечатление, хоть это и не произносится вслух, что если вот, так сказать, выбирать все, а у нас, слава богу, нет недостатка в этом, да, все
0: направления,
1: откуда может прийти неприятность, она может прийти сейчас из Иудеи и Самарии. Я всегда возвращаюсь к октябрю 2023 года. Тогда тоже говорили про Иудею, Самарию. Все знают, чем это закончилось. Я очень надеюсь, что в армии сейчас более бдительны и менее концептуализированы, скажем так. То есть в том смысле, что понимают, что несмотря на сообщения о ее угрозе и так далее, есть и другие районы, есть Газа, есть Ливан и тому подобное.
0: Увы. Поговорим о другой масштабной спецоперации, о которой сегодня вы говорили с Михаилом Зингерманом, пресс-секретарем полиции Израиля.
1: 155 нелегалов, жителей палестинской автономии, были задержаны в квартале Бейт-Ханина, квартал на северо-востоке Иерусалима. Проблема нелегалов, палестинских нелегалов в Израиле очень и очень существенна. Мы мало знаем и еще меньше говорим, к сожалению, об этой проблеме. До тех пор, пока не происходит теракт, совершенный кем-то из них, таких терактов очень мало, нужно сказать правду. Такие теракты крайне редки, но никто не гарантирован от того, что их не будет. А проникновение через дыры в разделительном заборе от Иорданской долины и до Южно-Хевронского Нагорья, на протяжении всего забора такая возможность есть, и проникают. Вот полиция задержала 155 таких нелегалов, задержала несколько человек, которые оказывали им помощь, что является нарушением закона, нужно сказать правду, и доставка, и предоставление жилья, и предоставление работы. Все это нарушение закона, но, тем не менее, эти противозаконные действия совершаются. Полиция время от времени совершает такие вот акции. Сейчас была еще одна.
0: Одна из тем, которая обсуждалась у вас, Габи, это была новость от компании SpaceX, а точнее от Илона Маска в отношении ограничения скорости для терминала спутниковой связи Starlink в Украине.
1: Вообще отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки в очередной раз напряглись.
0: Очень.
1: Эти отношения напряглись после того, как Владимир Зеленский удивленно отреагировал на заявление Дональда Трампа о энергетическом прекращении огня, да, о котором, судя по всему, не слышали ни в Киеве, ни в Москве, и поэтому, так сказать, обстрелы и украинской территории продолжаются. Украина в ответ отвечает ударами по НПЗ Российской Федерации, и Соединенные Штаты Америки сейчас, так сказать, объявили виновником этого Украину. В известном смысле это не только замедление Старлинка, это еще и угроза Трампа прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной, иными словами, поставки разведывательной информации Украине. В этом отношении, конечно, сейчас ситуация в отношениях двух стран очень напряженная. Украине придется принимать решение, как действовать, продолжать ли настаивать на свободе действий, заплатив за это цену, о которой мы говорим, или пойти, пойти следовать требованиям Соединенных Штатов Америки.
0: Ну, Илон Маск тогда заявил, что системы вроде Starshield, о которых шла речь, принадлежат и контролируются именно правительством Соединенных Штатов Америки. Любые ограничения по скорости определяются американскими военными руководством. На все
1: мол,
0: на
1: мол,
0: это...
1: Он да. тут ни при чем, да?
0: То именно есть... так. Это так и выглядит, и, видимо, так и есть. Что касается президента Украины, то он заявил тогда, я надеюсь, это ошибка, возможно, серьезная техническая проблема. Посмотрим.
1: Будем надеяться, что это только техническая проблема, а не изменение американской политики.
0: Перейдем к тому, о чем я, конечно же, хотел поговорить с вами. Обратный отсчет и еще меньше дней остается.
1: 12.
0: Да.
1: 12 дней до выборов. Выходим на финишную прямую. Да, в эфире у нас сегодня был глава оппозиции, по крайней мере, формально глава оппозиции Яир Лапид, который говорил о том, что они по-прежнему надеются стать неожиданностью выборов, несмотря на 12-13 мандатов, которые они набирают в вопросах. Говорил о том, что нету серьезных разногласий в блоке перемен, блоке оппозиции, несмотря на те или иные заявления разных лидеров. Нафтали Беннет, например, говорил о возможности союза с Нетаньяу. Лапид тут же опроверг это заявление, сказав, что речь шла о ироничном заявлении Нафтали Беннет. Это была ирония, а не серьезное намерение. В то же время Лапид не скрывал того, что есть разногласия между ним, например, и Гади Айзенкотом по вопросу о призыве ультраортодоксов. Айзенкот готов на те или иные компромиссы. Лапид настроен крайне радикально. Так же, кстати говоря, как и Либерман в этом отношении. Есть единство в части этого блока. И он сказал, что они по-прежнему надеются на то, что у блока оппозиции будет больше 61 мандата, поэтому не стал обсуждать со мной вопрос, что они будут делать, если этого не будет. При этом повторил, что не будет правительства с арабскими партиями. Как Яир Лапид видит этого, я не понимаю, потому что нет ни одного опроса, реально ни одного опроса.
0: Как раз хотел спросить, опросы не показывают?
1: Ни одного не было опроса, в котором блок оппозиции без арабских партий набирает 61 мандат. Может быть, был когда-то в начале предвыборной кампании, уже очень давно нету. Вторым нашим собеседником был кандидат в Кнессет от партии Ликуд, адвокат Давид Петер, один из наиболее известных сторонников юридической реформы, которая была, несмотря на то, что у него есть та или иная критика по поводу ее определенных компонентов. Он говорил о том, что он принял решение перенести борьбу с того места, где он просто является наблюдателем, туда, где он является активным и эффективным игроком, и он надеется на изменения, которые ему удастся провести. Первый законопроект, который он инициирует, по его словам, это законопроект о изменении порядка тендеров в высших органах, высших структурах госслужбы. В целом же он говорил о поддержке идеи создания комиссии по расследованию, не государственной следственной комиссии, а вот той самой паритетной комиссии, которую он надеется будет создана после выборов, а также он выразил надежду на то, что будет широкое, максимально широкое правительство, то, о чем говорил Нетаньяху в последнее время.
0: Вот если мы говорим о правительстве, и вы сегодня обсуждали эту тему тоже, по поводу создания правительства национального единства.
1: Да, мы говорили с профессором Ашером Коэном и об истории.
0: И возможности.
1: Об истории этого и о возможностях, которые есть. Возможность есть. Будет ли оно создано? Для того, чтобы оно было создано, тому, кто на это пойдет, необходимо будет решиться на нарушение своих обещаний. Потому что если каждый, кто говорил, с кем он не сядет, выполнит свои обещания, то никакого правительства быть не может. И с этой точки зрения шансы есть, но они невысоки на данный момент.
0: В оппозиции опасаются, что Ицхак Герцог готовит почву для
1: В оппозиции этого очень опасаются.
0: Да.
1: Я задал этот вопрос Яиру Лапиду. Он не стал в него вдаваться, посоветовал мне спросить у президента, что именно он имел в виду и почву для чего он готовит. Но, безусловно, в оппозиции опасаются того, что Герцог готовит почву, и еще опасаются того, что Гади Айзенкот станет новым Бенни Ганцем, иными словами, пойдет на коалицию с Бениамином Нетаньяху.
0: Что касается сегодняшнего дня, то открылись первые участки за рубежом.
1: Началось голосование
0: да,
1: за рубежом.
0: Со среды на четверг.
1: Началось голосование за рубежом. так называемые двойные конверты. Голосование будет продолжаться несколько дней, после чего их доставят в Израиль и будут подсчитывать после того, как закончатся выборы.
0: Да, их подсчитывают уже потом, естественно. И еще хотела просто услышать ваше мнение. Ноам Сольберг, председатель Центральной избирательной комиссии, параллельно занимающий должность заместителя председателя Богатца, объехал с инспекцией все 20 региональных так называемых избирательных комиссий, проверив, чтобы не было фальсификаций, и как все происходит на местах на данный момент.
1: Ну, во-первых, я с большим уважением отношусь к судье Сольбергу вообще, а также к тем людям, которые не остаются в офисах, да, выходят и едут на места проверять, что там происходит. Но он, Сольберг, сказал после этой поездки, что фальсифицировать или похитить выборы, да, это невозможно.
0: Да, его фраза.
1: Невозможно. Я очень надеюсь, что он прав. Мне ничего не остается, кроме как понадеяться, что он прав.
0: Ждем обратный отсчет.
1: 12 дней,
0: да,
1: до выборов.
0: Именно так. Спасибо большое, Габи Вольсен, наш коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта News.ru.
1: Спасибо. Хорошего дня.
0: Продолжаем наш эфир темой о выборах и о том, что мы с вами, как избиратели, видим, слышим, читаем, хотим мы этого или нет. Предвыборный телефонный спам, СМС, где мы только не видим сейчас сообщения, которые могут и не быть спамом. Дело тут все еще и в законах израильских. С нами в эфире адвокат Натали Эль-Аль, адвокат и нотариус по гражданскому праву, специалист по иммиграционному праву, Института национального страхования, возмещения ущерба и вреда здоровью. Здравствуйте, Натали.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро. Спасибо, что согласились поговорить. Я, посмотрев сразу несколько статей на эту тему, ну, это так, мы перед каждыми выборами, не говоря о понятии спама вообще, естественно, скажем так, постепенно утопаем в огромном количестве того, что получаем на свои телефоны, либо нам звонят на домашние номера телефонов, и так далее, и так далее, и так далее. При всем при этом, что меня удивило, поскольку я действительно не владею этой темой профессионально, это не является рекламой по закону, по решению,
2: да,
0: Верховного Суда.
2: Верно. Да, существует закон о связи, хок атикшорет, пункт 30 алиф, который запрещает коммерческую рассылку и обращение без предварительного согласия гражданина. Но он исключает из себя обращение политической агитации.
0: Это удивительно и вообще, на самом деле. Когда...
2: Да. Я тоже удивляюсь. Но существует дополнительный закон. Хок Аганата Протиут, закон о защите частной жизни.
0: Конечно.
2: Который может как-то помочь гражданам защитить свои права. Каким образом можно защититься? Ну, первое, можно... технически защититься, то есть существует в аппаратах телефонных, в настройках возможность заблокировать сообщения, а также есть приложения, такие как Truecaller.
0: Совершенно верно.
2: Эту информацию можно найти в интернете, как технически защитить себя от различных сообщений, но это не дает полную защиту, потому что партии, эти предвыборные кампании, они отправляют сообщения и звонят из различных телефонов. Очень много разных номеров, поэтому ты не можешь заблокировать все номера.
0: Вообще государство, Наталья, смотрите, я просто представляю огромное количество, миллионы, в Израиле живут миллионы, которым можно голосовать, которые потенциальные избиратели. Государство передает фактически партиям официальный реестр избирательный, но он содержит только имена, удостоверение личности, адреса, без номеров телефонов.
2: Совершенно верно. И тут вот вступает закон о защите личной, частной жизни, который может вас защитить. Вопрос, как эти партии получают наши номера, законно или незаконно, и как они используют эту чувствительную информацию. То есть информацию о наших политических взглядах, наши личные данные, контакты. И тут нужно использовать закон о частной жизни. Закон о связи нас тут не защищает. Что может совершить гражданин, какие действия, чтобы защитить себя? кроме технической этой защиты. Но первое, он должен стараться не отвечать и не переходить по ссылкам, если он хочет защитить свои личные данные, и для него это чувствительная информация, и он боится, что его данные будут использовать нелегально. Потом не переходить ни по каким ссылкам, которые в этих сообщениях существуют. Следующий шаг, если ему продолжает это мешать, он должен попросить, то есть в письменном виде, в сообщении или через электронную почту от этой партии или какой-то предвыборной кампании удалить свои личные данные из их списков, из их даты. И рекомендуется все это фиксировать. Какие еще шаги можно предпринять? Можно обратиться в ведомство о защите частной жизни. Это на иврите «Решут ля Аганата Пратиют». Обратиться к ним, попросить помощи, а также можно попросить их узнать, как используются ваши данные и каким образом они были изъяты, откуда они получили ваш номер телефона, ваши политические взгляды. Это уже может быть доказательством для иска.
0: Конечно, разумеется.
2: Да. Например, закон о связи говорит о том, что достаточно того, что человек получил коммерческое сообщение, и он на это не соглашался, он уже может подать в суд мелких иск, Бетмишпат Литвиот Ктанот, и получить без доказательства ущерба компенсацию в размере 1000 шекелей. Но это не распространяется на политическую агитацию.
0: Сейчас вот эта предвыборная кампания, очередная предвыборная кампания в нашей стране, она сопровождается тем, что называют массовые рассылки, телефонные звонки, навязчивые политические опросы. Хотим мы этого или нет, мы просто получаем это все. И израильская пресса сейчас обращает внимание в последние дни на использование постоянно меняющихся телефонных номеров и вот этой сложности с нашей стороны с блокировкой нежелательных сообщений. И не влияет ли вот этот массовый телефонный, так называемый для нас спам, на достоверность социологических опросов потом? Потому что это достаточно сложная ситуация, на мой взгляд.
2: Дело в том, что есть граждане, которые не отвечают на эти опросы, а есть такие, которые отвечают. Поэтому я считаю, достоверность этих опросов, она не очень качественная. Вы даже можете заметить, что когда там 14-й канал или 13-й канал докладывают, какие результаты этих опросов, у них совершенно разные результаты. Потому что каждый направляет свои опросы определенному контингенту.
0: Иногда разница очень заметна, да.
2: Да, поэтому в любом случае я считаю, что эти опросы они не такие качественные и верные. Поэтому ради этого давать свои личные данные и свое политическое мнение не стоит. Если человек, ему важна его частная жизнь, его личные права, лучше не содействовать со всеми этими сообщениями и не отвечать, блокировать. Но опять же, подчеркну, что получение самих сообщений, телефонных звонков не дает вам права на иски или получить какую-то компенсацию. Нужно обязательно доказать, чтобы были нарушены права личной жизни по закону Хок Аганата Пратиют.
0: Это так. И на это стоит обратить внимание, потому что именно по закону есть определенные пункты, параграфы. Это не реклама в данном случае, и вы должны тогда каким-то образом доказать, если вам был нанесен какой-то ущерб, вред, вот то, что говорит уважаемая госпожа адвокат. Спасибо вам большое. Я была рада с вами встретиться.
2: Я хотела сказать, что важно доказать, если вы хотите получить компенсацию, что ваши данные использовали нелегально, их получили нелегально. А так, к сожалению, невозможно получить какую-то компенсацию, можно как-то заблокировать, можно пожаловаться в ведомство о защите личной жизни, и вам помогут, но именно получить компенсацию очень сложно, хотя были прецеденты.
0: Да, ну уже. Что касается блокировки каким-то образом ситуации, когда мы не получаем большую часть каких-либо обращений к нам, когда мы этого точно не хотим, когда нам это мешает, то действительно в настройках ваших мобильных телефонов разных систем, Android или iPhone, там да. Именно в настройках Акдарод есть вот эти ситуации, которые касаются приложений, телефонов, сообщений, так что если вы в этом сами не разбираетесь, обратитесь к вашим близким, скорее всего, более молодого возраста, которые вам помогут хотя бы избежать на время этого, или на будущее тоже. Спасибо да. большое.
2: Можно добавить, что не только в настройках. Иногда в сообщении существует, там внизу написано «Асара». То есть, если вы хотите удалить себя из списка, нужно пройти ссылки, можно блокировать каждые номера. Есть разные способы, но это не дает полную защиту и гарантию, что к вам вообще не будут обращаться и вы получите ни одного сообщения.
0: И это точно. Спасибо вам большое.
2: Скоро это закончится.
0: Будем надеяться. 12 дней до Дня Х. Спасибо большое, адвокат Наталья Эль-Алли, адвокат и нотариус по гражданскому праву, специалист по миграционному праву Института национального страхования и возмещения ущерба и вреда здоровью. Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо вам за приглашение. Хорошего дня.
0: Следующей нашей теме – это экономика. Мы вновь говорим о себе, но на этот раз о том, почему израильтяне, в данном случае израильтяне, теряют деньги на банковских вкладах на и текущих счетах из-за низкой доходности классических депозитов по сравнению с инфляцией, комиссией банков и потери реальной покупательской способности средств. Время идет, что происходит с израильтянами. Давайте поговорим.

0: платится какой-то процент, там капает ребит, так сказать, но при этом не обращают внимания на то, что банки пользуются своим таким особым положением, так, особым доверием израильтян. Мы знаем, что у нас самые надежные банки в мире, потому что они обеспечиваются государством там, и так далее. И люди не хотят думать и не хотят рисковать, не хотят переходить на какие-то альтернативные платформы. При том, что банки успешно пользуются этим психологическим, так сказать, доверием и нас, ну, как бы это помягче сказать, обманывают. Обманывают абсолютно законно, кстати. Дело в том, что банковские предложения, вот деньги, которые хранятся у вас на текущем счете, практически не приносят никакой прибыли владельцам. Да? То есть Банк Израиля тут вот года полтора или два назад, я точно не помню, обязал банки начислять проценты даже на те деньги, которые, ну, как бы, условно говоря, не закрыты, которые лежат на текущем счету. Но это, конечно, крохи. Что, собственно, нужно на что обращать внимание, как, если вы хотите, ну, допустим, остаться пока что в банке и хранить свои деньги, то есть привязывать их к каким-то программам. То есть тип привязки, то есть вот какой маслюль, какой путь вам предлагают. Обычно предлагают разные варианты. Есть постоянный процент, то есть вот ребит кавуа. Ставка фиксируется на весь срок, подходит, если вы хотите точно знать свой доход. Бывает, они не привязаны к индексу или привязаны, на это надо очень внимательно обращать внимание. Переменный процент. То есть вам дается процент, который вы заранее не можете предсказать. Обычно он привязан к ставке. Прайм – это процент Банка Израиля плюс 1.5. Ну, кстати, вот Дерех Агав, как говорится, у нас сейчас прайм Банка Израиля – 3,25, точнее, учетная ставка. А прайм всегда рассчитывается как вот учетная ставка плюс 1.5. То есть вот там 4,75 получается. Да. Значит, это как бы второй вариант. Третий вариант – ликвидность. То есть определите, как часто вам могут понадобиться деньги. Потому что вы обращали наверняка все внимание, что когда закрываешь деньги в банке, то тебе предлагают там, на 30 дней, на 60 дней, на 90 дней. Там, вы одна выясрим, как говорится. А? И обратите внимание, что зачастую банк очень каверзно пишет, обычно мелким шрифтом это делается, чтобы, так сказать, обычными очками не разглядеть, о том, что если вы вскроете этот проект заранее, то вам придется, кроме того, что вы потеряете проценты, которые уже накапали, вам придется заплатить еще небольшую, как бы это помягче выразиться, штраф. Поэтому обратите внимание, то есть если вам деньги, ну, вот не нужны от слова совсем, то можете их там на год закрыть. Если нет, то старайтесь закрывать на более краткий период и обращайте внимание на порядок открытия. Кстати, парадокс заключается в том, что разница вот в процентах между тем, закрыли вы, скажем, там на месяц, на три или на год, столь несущественно, что я просто не рекомендую рисковать.
1: Налогообложение. Алекс, скажите, пожалуйста, вот многие из нас, не обладая большими суммами у себя на счету, но тем не менее автоматически подписывают вот это соглашение, что мы каждый месяц откладываем энную сумму. Я не говорю о больших суммах, о больших вкладах. Средний условный вклад, когда кто-то вкладывает 300 шекелей каждый месяц, кто-то 500, кто-то 1000, среднее. При этом это те люди, граждане Израиля, которые не играют на бирже сами по себе, за них это делает банк сам по себе. Но мы ничего не делаем, мы не входим сами ни в какой-то условный маслюль, маршрут и так далее. Теряем ли мы при этом все равно то, что потихонечку, но накапливается? И что могло бы быть?
0: А дело в том, что в вашем вопросе содержится некоторая недоговоренность. В том плане, что вы говорите, вот мы подписываем автоматически, и с нас списывается. Вопрос, куда? То есть сначала надо понять, куда мы списываем деньги. То есть списывать можно в разные, так сказать, в разные места. Поэтому все начинается с того, что вы должны выбрать
1: естественно.
0: Тот маслюр,
1: тот
0: куда
1: вид,
0: вы
1: да.
0: тот вид, да, куда вы эти деньги вкладываете. И уже от этого зависит, какую сумму вы вкладываете. Каждый месяц вы вкладываете раз в два месяца. Это как раз не имеет значения. Значение имеет, куда вы вкладываете. Необходимо очень обращать внимание, кстати, вот я обязательно хотел обратить внимание, что есть определенные льготы для пенсионеров. пенсионеров. Пенсионеры – самая уязвимая категория у нас вкладчиков, но для них существуют льготы и правила безопасности. Например, вот есть там такая вот 125-я статья: пенсионеры, родившиеся до 48-го года или достигшие пенсионного возраста, в зависимости там от конкретных поправок, имеют право на ежегодный налоговый возврат или освобождение от

0: налога на прирост капитала по банковским вкладам до определенных суммы. То есть, что имеется в виду? Вот вы вкладываете, вы закрыли деньги, да, вам, допустим, там за месяц набежало там 100 шекелей. Так вот, с этих 100 шекелей у вас еще банк удерживает подоходный налог. Это копейки, понятно, что 100 шекелей там это копейки. Но, как говорится, копейка рубль бережет, и постепенно это набегает. То есть за год это может набежать приличная сумма. Так вот, пенсионерам нужно обратить внимание на то, что им положим возврат. А банки часто предлагают пожилым людям структурные, так сказать, продукты с гарантией капитала, но доходность привязана к акциям или валюте. Они довольно сложны для понимания, часто блокируют деньги на долгие годы без реальной прибыли. Поэтому, ну, сомнительно, чтобы стоило в них ввязываться. Поэтому давайте просто вот в двух словах скажем, вот как не потерять деньги, какие есть альтернативные инструменты для того, чтобы, значит, избежать инфляции, но при этом не влезать своими руками, не вкладывать свои деньги на биржу. Это очень опасно всегда. И любые предложения, что давайте там вот я брокер, давайте я вам устрою деньги, это все очень и очень сомнительно и, как правило, попахивает мошенничеством. Итак, краткосрочные облигации Банка Израиля, так называемые казначейские векселя, МАКАМ, они, их плюсы – высокая ликвидность, надежность выше банковской, доходность. Требуется открытие брокерского счета в банке или у членов биржи. Значит, ну, в банке вы можете открыть этот брокерский счет, как бы обратиться к пакетам банка, к сотрудникам банка. Кранотка спиот, денежные фонды. Это фонды, инвестирующие в сверхнадежные краткосрочные активы. Ликвидность у них 24/7. То есть что это значит? То есть вы можете в любой момент вывести эти деньги без всякого штрафа. Налог 25% только на доход сверх инфляции. То есть это достаточно невысокий процент. Доходность колеблется вместе со ставкой Банка Израиля, но она есть. Купон ГИМО. Вот это, скорее всего, вот то, о чем вы говорите, вот откладывание денег, значит, на постоянными платежами. Но это, кстати, не относится к пенсионерам. Пенсионерам уже не имеет смысла в купон ГИМО откладывать. Это профессионально управляемые фонды, они достаточно надежные, они используют в основном там тяжелые акции, то есть минимальные риски. Пополнение в год около 79 тысяч, это вот максимальное, так сказать, ограничение. Но я думаю, что это достаточно большая сумма. Но вот каков пошаговый план действий, как вот проверить, не теряете ли вы свои деньги. То есть проверьте свой текущий счет. То есть вот зайти в личный кабинет банка и посмотреть, сколько денег лежит на, так сказать, открытом счете. Ну, это немножко вульгарное употребление, но оно зато всем понятно. То есть открытый счет это, по сути дела, 0%. Сравнить ставки. То есть вот вы используете, есть официальные калькуляторы, вот он есть на сайте Банка Израиля, чтобы увидеть, какие банки дают лучший процент на ваш срок, вот на тот срок, на который вы рассчитываете. Позвоните в свой банк, назовите им ставки конкурентов, то есть немножко надо поторговаться, ведь банки, конечно, заведения солидные, но торгуются у них так же, как на рынке. В 80% случаев ваш банк сразу же улучшит условия по вкладу, которые уже у вас есть, чтобы не потерять клиента. Настройте автоматический перевод излишков вот с текущего счета в денежный фонд, вот это, собственно, то, о чем вы говорили, или на короткий депозит. Вот это достаточно серьезная, так сказать, помощь. Вот. Поэтому, значит, это вот способы, то есть ни в коем случае нельзя просто, ну вот лежат и лежат, бог с ними, значит, а там будет видно, что с ними произойдет.
1: Это понятно. Сейчас это становится гораздо более понятно тем, которые не очень хорошо владеют все-таки финансовой грамотностью.
0: Снижается ставка Банка Израиля, то есть мы увидели уже целую серию снижений ставок, значит, соответственно, вот чисто визуально вы будете видеть, что ваш доход, то есть вот вы вложили деньги, а доход падает, потому что проценты падают, но зато это очень важно для тех, кто платит какие-то суды, там, привязанные к индексу и вообще. То есть все сейчас, деньги становятся немножко дешевле. То есть, с одной стороны, это хорошо для тех, кто собирается этими деньгами воспользоваться или собирается взять деньги в банке, а для тех, кто держит деньги в банке, значит, соответственно, они тоже немножечко станут дешевле. Но это иллюзия, конечно.
1: Будем говорить об иллюзиях. Хорошо. Спасибо вам большое. Мы продолжим наш эфир. Вам огромное спасибо за этот разговор. Алекс Гурарье, экономический обозреватель телеканала ИТОН ТВ. Спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: Всего вам доброго. Спасибо за разговор. Продолжаем наш эфир и говорим о приближающемся дне Алии. Это дата и это традиция. Вы об этом знаете, уважаемые радиослушатели. Музей еврейского народа Анду совместно с организацией «Нефеш Бенефеш», фондом «Надав» и муниципалитетами по всей стране уже в третий раз для себя отметит День Алии специальным вечером, мероприятиями, вечером истории, культуры, музыки и душевными встречами, которые объединены темой еврейского застолья. С нами в эфире руководитель русскоязычных образовательных проектов Музея еврейского народа Анну Дмитрий Марьяси. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
1: Приближается День Алии. В общем, обычно этот день растягивается в нашей стране на сразу несколько дат встреч, возможных концертов, каких-то специфических встреч и идей, которые воплощаются вот так для жителей разных городов. Расскажите, пожалуйста, о том, что задумали в Музее еврейского народа на этот раз.
2: У нас это пройдет непосредственно в Йом-Ришон, воскресенье, 18 октября. И сама длительность вечера будет с 17:30 до 22:00 на территории АНУ, Музея еврейского народа. Это, я напомню, кампус Тель-Авивского университета, улица Клаузнер, дом 15. Ворота, вход через ворота номер 2, ну, на всякий случай. Я думаю, что наши слушатели знают адрес музея. Ну, на всякий случай я скажу. Значит, что у нас планируется? Во-первых, как всегда, конечно, будут экскурсии. У нас будет одна экскурсия, специально подготовленная по галерее музея, связанная с как раз застольем, с кухней евреев разных стран. А вторая экскурсия через определенное время будет просто по такая обзорная для тех, кто, может быть, недавно приехал, еще не успел приехать в музей, первый раз познакомиться вообще с галереями музея, такая обзорная экскурсия. Это, как всегда, традиционно мы в музее делаем. У нас будет ярмарка, где разные представители Алии, Олим Хадашим разных лет будут представлять свои проекты, в основном так или иначе связанные с едой, питьем, ну и не только, надо сказать. У нас также планируется показ фильмов с таким сопровождением, связанным... Музей давно этим занимается, но, правда, единственное, связанным с тематикой, но фильмы в основном будут... документальные, это небольшие документальные сюжеты, но сопровождение...
1: Напоминание о той жизни?
2: Да. Но напоминание, звуковой эффект будет... Да. Но звуковой эффект будет на иврите. То есть наша специалистка, большая специалистка, которая делает постоянные программы по всему Израилю разного рода документального кино из запасников музея, она будет говорить на иврите. Так что те, кто уже чувствует себя более-менее знакомыми с этим языком, могут послушать, она будет стараться говорить медленно и понятно, но все-таки это будет разговор на иврит.
1: Дмитрий, вот. Насколько я понимаю, да. В программе весь вечер будут идти мероприятия на четырех языках. Английский, испанский, французский и русский язык. Но иврит вот в данном случае, конечно.
2: Да.
1: Как озвучен.
2: Да. Совершенно верно. Экскурсии, например, будут на этих языках обязательно. Потом у нас будут, как вы сказали, действительно, у нас такие будут круглые столы, где мы на разных языках будем говорить. Мы приготовили разные интересные вопросы, которые мы просто хотим познакомиться, обсудить, поделиться своими переживаниями, своим опытом друг с другом. И, конечно, у нас будут столы, где будут сидеть русскоязычные израильтяне, где ивритоязычные, испаноязычные, англоязычные, франкоязычные израильтяне будут сидеть и общаться.
1: Дима, а если говорить о вот этих панелах, о круглых столах, как, например, какие, например, будут подняты темы в этот раз?
2: В этот раз будем говорить про еду, например, что, на ваш взгляд, самым неожиданным оказалось для вас, что вы переехали в Израиль, жить, что для вас оказалось самым сложным в восприятии израильской кухни, что самым неожиданным, что наоборот интересным, а что вы можете сравнить с тем, что было у вас? То есть вот вы там, я не знаю, в России ели хлебца, а тут вы стали есть мацу. Ну, я шучу, вы понимаете, но я вот имею в виду вот так вот, да?
1: Бокер-тов фалафель, да.
2: Да.
1: В какой-то момент, рано или поздно.
2: Да. То есть вот какие-то такие, какие-то вот такие вещи, связанные с нашим опытом именно привыкания, восприятия и проживания разных культур питания, да, и стран исхода. Тем более наши русскоязычные израильтяне приехали из разных стран, да, ведь многие, кто из Узбекистана приехали, говорят по-русски.
1: Конечно.
2: А узбекская кухня, и, скажем, там российская кухня или украинская кухня, они разные. Поэтому
1: разные
2: тут тоже
1: традиции,
2: интересно.
1: Разные вкусы, конечно,
2: сочетания. Конечно, конечно, и это интересно. Поэтому вот будем про такие всякие вещи говорить, связанные с едой.
1: То есть вот тот самый шук олим со вкусом дома, с ярмарками еды. Как я понимаю, есть какие-то даже идеи для, с киосками, с кошерной едой, с какими-то с развлечениями, играми. В общем, это действительно задумка необычная, когда вы решили таким образом вспомнить о нашей репатриации, о местах, откуда мы родом, с чем мы сюда приехали, с какими традициями, в данном случае с кулинарными тоже. Это же важно.
2: Да. Да, конечно. У нас же целый проект в музее есть, называется «Фудиш», где мы изучаем, наши исследователи изучают разные традиции еды, готовят рецепты и так далее. У нас на сайте, кстати, тоже про это есть. Вот мы решили, вот как сказать, про это тоже не забывать, потому что это действительно часть, важная часть еврейского бытования, ну, как и любого другого народа, на самом деле. Вот. И, на самом деле, в экспозиции музея, если вы прогуляетесь по экспозиции музея, то вы увидите много интересного, связанного с едой. Во-первых, есть специальные элементы, специальные экспозиции, да, которые связаны непосредственно с едой. Во-вторых, есть еще какие-то элементы, которые так или иначе имеют к этому отношение. Поэтому мы стараемся не забывать про все элементы жизни нашего народа в разных странах, и в Израиле, и за пределами. И поэтому в этом году решили вспомнить вот этот важный, иногда очень важный элемент нашей с вами традиции.
1: Без которого
2: истории,
1: мы не можем, в общем, откуда мы не были родом. Разумеется. Итак, Шук Олим, вот та самая программа удивительного вечера ко дню Алии в Музее еврейского народа Анус с 17:30, да, Дмитрий?
2: Да, в 17:30 мы открываем двери, в 6:15 будет как раз первая экскурсия по кухне, 18:15, напомню, на английском, французском, испанском и русском языках. Вот, так что да, вот с 17:30 уже откроется шук непосредственно, вот эта ярмарка, да, в лобби, в 18:15 будет вот экскурсия по музею, по еде, в 19:15 будет показ фильмов, либо обзорный тур можно будет выбрать. И все, как обычно, закончится концертом, танцами.
1: Прекрасно.
2: Да.
1: Все это, я напомню, состоится уже 18 октября, в ближайшее воскресенье. Музей еврейского народа Ану, это Тель-Авив, улица Клаузнер, 15. Собственно, можно легко найти ваш сайт, сайт музея, и посмотреть какие-то еще подробности, не только об этом, конечно же. Спасибо вам большое, Дима. Спасибо. Хорошего
2: вам
1: дня.
2: И вам, до свидания.
1: Спасибо, всего вам доброго. С нами был Дмитрий Марьясис, руководитель русскоязычных образовательных проектов Музея еврейского народа АНУ в Тель-Авиве. И еще одна тема. На этот раз мы говорим о выставке. 20 октября в Хайфе открывается групповая выставка «Хайфа своим голосом», которая представит работы участников арт-лаборатории «Выбирать, видеть, влиять». 10 репатриантов, профессиональные художники и люди, которые только начинают работать с искусством, представят свои проекты, посвященные личному опыту эмиграции, памяти, общественным вопросам и жизни в городе. Выставка «Хайфа своим голосом», а у нас в эфире Вера Галис, куратор этой выставки. Вера, доброе утро.
3: Доброе утро из Хайфы.
1: Доброе утро из Тель-Авива в данном случае. Пожалуйста, Вера, очередная выставка. В очередной раз я готова удивляться, потому что всегда задумки очень интересные.
3: Да, на самом деле в этот раз это не моя задумка. Около месяца назад ко мне обратились некоммерческая организация «Мерказим» и управление или интеграции мэрии Хайфы, которые очень хотели подготовить что-то. Как раз сейчас у нас месяц Алии по всей стране идет. А для «Мерказим», которые занимаются развитием гражданского общества, очень важно было тоже в преддверии выборов показать активную позицию репатриантов, в том числе и через искусство. Они сказали, нам нужен такой формат, чтобы люди могли озвучивать свой голос, чтобы они могли так же само, вот как на выборах мы идем, и то, что нам наболело, то мы и выбираем, так же само, чтобы через искусство каждый мог высказаться, и даже тот, кто не художник, И к нам пришло 10 замечательных участников, часть среди которых были профессиональные художники, часть были те, которые когда-то занимались этим, но репатриация спутала карты, давно не выставлялись. И примерно треть участников у нас действительно не имеет никакого образования профессионального, художественного, но имеет идеи и желания. Мы встречались на протяжении 5 встреч. В первую очередь я делилась своим опытом, то, что делаю я как художница, что меня волнует и что я лично сделала с тем, что волнует меня. Мы также читали, и это было очень интересно. Каждый получил текст какого-то известного художника или писателя. Например, мы читали текст Оруэлла и других очень известных авторов. Какие-то короткие эссе, где они также говорят, что их волнует и что они решили с этим делать. Мы смотрели очень много примеров, и мы подобрали инструменты, которые помогают тем, у кого нет никакого опыта, сделать какие-то работы. Некоторым участникам я помогла собрать из того, что они и так уже снимали, например, даже на свой телефон, те вещи, которые их волнуют, какие-то интересные серии. У нас было занятие по коллажу, и некоторые участники брали свои семейные фотографии, там фотографировали те дома, которые у них на районе, там их зовут каким-то переменам, что район должен стать лучше, и делали с ними очень интересные коллажи. И кроме этого, часть участников, которые, да, с профессиональным опытом, выставляют свои дополнительные работы из своего портфолио.
1: То, что они предлагают, участники, те, которые сейчас уже в этом проекте, внутри этой выставки, этой арт-лаборатории, если правильнее называть, они, то, что предложили, это связано больше с их прошлой жизнью, когда они были только начинающими здесь израильтянами, скажем так, новыми репатриантами, как нас все называли, естественно, тогда «Оле Хадаш», каждый. Или это что-то уже связано с нашей недавней жизнью, с этим опытом печальным, военным и так далее?
3: Это очень точный вопрос, потому что в самом начале, самой первой встречи, мы делали такой интерактивный опросник, который сразу показывает результаты, и там был вопрос, что тебя волнует как человека. И там, естественно, с огромным отрывом было слово «война». Mm-hmm. И был следующий вопрос, с чем, с какой темой ты готов работать как художник, потому что оказалось, что хоть мы круглосуточно думаем про эту войну, но это очень больно, травматично, и не все готовы входить в исследования и понимание, что они хотят с этим сделать. Многие участники выбрали истории, связанные с их корнями, потому что репатриация, даже для тех, кто во всех поколениях евреи, даже если там есть репатрианты из смешанных семей, репатриация — это всегда такой процесс, который возвращает тебя к дедушкам, бабушкам, прабабушкам, кто как, почему, почему мне важно быть в Израиле или там не важно. То есть это очень трансформирующий процесс, и люди очень, очень заняты этим, не только документами, но и размышлением, что в семейной истории действительно важно и направляет их будущее. И у нас есть целый ряд работ. У нас есть Костя Хаткевич, он говорит о своих членах семьи из Белоруссии, о периоде тоже войны, Холокоста, целый ряд работ представляет. Мария Швец у нас, она делает такой очень интересный коллаж из своей фотографии и фотографии своего прадеда, фамилию которого она взяла вот только в последние годы, потому что ей это было важно. Очень много, мне кажется, большинство именно таких историй. Очень личных, но которые в то же время очень многим будут понятны, потому что все, у всех репатриантов есть какая-то такая своя семейная история.
1: Ну вот при всем при этом, несмотря на вот этот опрос и понимание интересов каждого, вы не стремились объединить работы одной общей темой. То есть задача была создать вот это пространство для разных людей, разных голосов со своим взглядом сейчас.
3: Да, да, в данном случае я еще раз возвращаюсь, что мы как бы, что я работала с партнерами и с интеграцией Мэри Хайфы, и с НКО Мерказим, для которых очень важно дать людям сказать то, что волнует их. И, честно говоря, для меня это тоже очень важно. И выставка откроется только на следующей неделе, но я уже там получаю обращение от прессы, и люди реагируют, потому что чувствуется, что это действительно некий искренний момент происходит, и это передается даже там через бумагу, электронные письма, там какие-то краткие разговоры, когда я об этом говорю. Это очень важно.
1: Конечно, важно. И вы это понимаете, как и понимают они, те, кто сейчас стали участниками этой выставки. Групповая выставка по итогам арт-лаборатории «Выбирать, видеть, влиять» Хайфа своим голосом. Вер, спасибо большое. Вы всегда в материале, в теме. Вы знаете, что происходит не только об одной выставке, не только тогда, когда вы куратор или один из кураторов. Спасибо большое за этот рассказ. Пригласим еще раз наших радиослушателей, тем более, если вы живете в Хайфе или недалеко от Хайфа, если у вас есть время приехать в Хайфу с 20 по 27 октября, верно?
3: Да, в аудиториуме на Меркас Кармель, это очень центральное место.
1: Это Бульвар Анаси, 140, да. Хайфа, холл аудиториума. Хайфе.
3: Да.
1: С 20 по 27 октября выставка.
3: И,
1: да.
3: И, конечно, 20-го, когда будет открытие, будут все художники, угощение, будет потрясающая атмосфера. Очень приглашаю всех радиослушателей к нам присоединиться.
1: Спасибо большое. Спасибо, Вера Галис. Мы говорили о выставке. Куратор выставки Хайфа своим голосом. Выбирать, видеть, влиять. Будьте добры, придите, посмотрите, почувствуйте, вспомните что-то свое, уважаемые радиослушатели. Спасибо большое, Вера. Хорошего дня. Всего доброго. Уважаемые радиослушатели, первый час наш подходит к концу программы «Доброе утро, Израиль». С вами были Таня Барская, редактор программы Саша Коган, Елена Черкасова. И хочу порадовать всех, кто дождется второго часа. Ну и, как всегда, оставайтесь с радиостанцией «Канрека». Сегодня наши гости — Татьяна и Сергей Никитин. Я думаю, объяснять, кто это, не надо.

0: Осенний листопад скидок в Маданой Мане. Колбаса домашняя и докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Торт рыжий 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Подозрение на убийство в иерусалимском квартале Абу-Тор. Молодой человек, 20 лет, получил крайне тяжелые огнестрельные ранения. В критическом состоянии он был доставлен в больницу, однако все усилия врачей по спасению его жизни к успеху не привели, и они были вынуждены констатировать его смерть. В том же насильственном инциденте были ранены еще четверо мужчин. Им оказывается медицинская помощь. По версии полиции, речь идет о противостоянии двух семейных кланов. Начато расследование. Трагедия в районе хребта Рамим на севере страны. Сегодня утром завершился период, на протяжении которого экскурсии на севере и на Голландских высотах были заморожены. Корреспондент Кан Лиран Худжаинов передает, что контролер Министерства просвещения приступает к проведению собственного расследования всех обстоятельств трагедии. Параллельно продолжается расследование, какое проводит ЦАГЛ и полиция. В Министерстве просвещения отмечают, что на расследование потребуется время, в том числе и по той причине, что некоторые организаторы экскурсии и гиды сами получили ранения. К другим темам. В Испании пропалестинские демонстранты атаковали членов телевизионной группы, которые пытались заснять нападение этих демонстрантов на человека, в адрес которого манифестанты кричали, что он сионист. Инцидент произошел на площади Пуэрто-дель-Соль в Мадриде. Члены пропалестинской акции напали не только на человека, заподозренного ими в том, что он еврей и сионист, но и на работников телевизионной бригады. Одна из сотрудниц этой бригады была избита. Корреспондент Кан Рамбрандес передает, что этот случай вызвал негодование в Испании и острую критику в адрес правительства Педро Санчеса. История, получившая название «Катергейт». Председатель партии Баяхат Нафтали Беннет подверг резкой критике главу правительства Биньямина Нетаньяху за то, что тот даже не пытается отмежеваться от своего советника Йонатана Уриха. Почему даже в настоящее время Нетаньяху поддерживает катарского агента, который получал от руководства этой страны деньги, причем в военное время? Почему премьер-министр не увольняет Уриха? Ведь речь идет о тяжелейшем предательстве за всю историю нашей страны. Неужели это можно назвать нормальным положением, когда Нетаньяху оказывает поддержку предателю? Задался вопросом Нафтали Беннет в интервью корпорации «Кан». Возможность возобновления военных действий против Ирана. Как мы передавали, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты взвешивают возможность использования мощнейших неатомных бомб, которые имеются в их арсеналах. Канал CNN отмечает, что командование американской армии разработало новую программу, предусматривающую нанесение ударов бомбами типа GBU-43 по энергетическим объектам, а также по ядерным объектам режима «Аятолл». Корреспондент Кан Рамбрандес передает, что существуют сомнения в эффективности таких боеприпасов, которые весят около 10 тонн, особенно если речь идет об атаках на подземные объекты Ирана, находящиеся, в частности, в районе горы Амакуш. История, связанная с задержанием грузовика со взрывчаткой на КПП в Ливанской долине Бекаа. Американские дипломатические источники указали, что есть опасения, что взрывчатка, находившаяся в грузовике, была предназначена для осуществления терактов против американских объектов. Ливанская газета «Нида Аль-Ватан» передает, что такие опасения возникли в особенности после того, как был снят запрет на прибытие в Ливан американских гражданских самолетов. Об этом сообщает корреспондент Кан Шимон Миджан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня понижение температуры, местами возможны дожди, в основном на севере и в прибрежной полосе. Завтра температура еще понизится, возможны кратковременные дожди в центральных и в северных районах. В Иерусалиме сегодня днем 22 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 23, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем 32 градуса. Высота волн в Средиземном море от 50 до 70 сантиметров, температура воды 27 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.
2: Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила.

0: У меня так стучит сердце. Кто бы знал, я думаю, не только у меня, но и у всех сбываются мечты. Я представить себе не могла, будучи на ваших концертах, являясь поклонником и фанатом, и чувствую каждый раз вот это замирание моего сердца при том понимании, как вы чувствуете поэзию. Вы, Сергей Яковлевич Никитин, и вы, Татьяна Хашимовна Никитина, которая сегодня здесь, в студии на радиостанции «Канрека». Это мечты сбываются. Добро пожаловать на радио «Канрека».
1: Спасибо. Здравствуйте.
2: Танюш, можно без отчества? Мы же в Израиле.
0: Хорошо, хорошо, я попробую. Добро пожаловать, Сергей, Таня. Я с вами совсем недавно еще говорила в эфире и приглашала вас. Да, приезжайте в Израиль, мы ждем. Я-то само собой, но здесь так много людей, которые росли, вырастали и ориентировались на то, что выбирали вы для себя. И для меня каждый раз, я вам это говорила в интервью, меня поражают вот эти ваши даже паузы и умение находить такие строки у таких поэтов, чтобы потом, уже десятилетия спустя, разные поколения, очень разные люди в разном возрасте понимали, вот оно то, на что надо ориентироваться. Умные люди, которым не все равно жить, как жить. Так что еще раз огромное вам спасибо за это. Я думаю, что ко мне присоединяются сейчас очень многие.
1: Спасибо вам. И как тут не вспомнить строки Юрия Левитанского? Каждый выбирает для себя

0: для себя. Дьяволу служить или пророку, каждый выбирает для себя. Да. Вот всю жизнь мы имеем такую шикарную возможность выбирать те стихи и тех поэтов, которые нам близки и которые отражают наши мысли, наши идеи, наше мировоззрение.
1: Вы удивительно, конечно, сочетаетесь друг с другом, и вот в вашем выборе в поэзии, которая поражает в какой-то момент вас, очень разные, и, естественно, очень с разными направлениями поэты разных десятилетий, более молодые, как, например, Борис Рыжий, о котором я вас еще обязательно спрошу. Я знаю, что первая ваша песня была песня «В дороге». Да?
0: Да.
1: Самое-самое первое, это, одна, по-моему, 62-й год, да? Что-то такое.
0: Совершенно верно. На стихи Иосифа Уткина, советского поэта 30-х годов.
1: О!
0: Ночь и снег, и путь далек, на снегу пока там только тлеет уголек одинокой хаты. Облака луну таят, звезды светят сквозь.

0: стоят, как бойцы в тулупах.
1: Замечательно. Как машина времени переносит.
0: Я помню, как я спел эту песню моей маме, ну, чтобы как-то проверить. Вот. И она даже вначале не поверила, что это я сочинил, а потом, в общем, я видел, что ей понравилось, одобрила она это. И так дело и пошло. А потом моим главным критиком, главным слушателем первым стала Татьяна.
1: Я догадалась, что
2: просто почему мама не поверила? Потому что двух сестер безнадежно учили музыке, а на Сергея не хватило уже денег, и болезни начались, отца, и все. И вот как раз не учили.
1: И вот он стал композитором.
2: Да, когда старшая сестра ошибалась, он из-под стола пел нужную ноту, и училка говорит, вот этого мальчика надо учить музыке.
1: Ну, вот. Ну, мальчик, когда вырос, пришел, в общем, к верному выводу. Вы стали не поэтом, но замечательным композитором. И стали искать и находить совершенно замечательные строки поэтов, и поэтов очень разных. Когда произошел тот счастливый момент, я не буду говорить о штампе физики и лирики, тут всегда журналисты к этому часто сводят вопросы к вам, разумеется. Но в свое время появился совершенно замечательный коллектив, о котором все, кто любит авторскую песню, вас конкретно, ваше творчество знают. Это квартет физфака МГУ, который стал потом квинтетом. Мы это тоже знаем. Как это получилось? И кто стали первыми его авторами?
0: Ну, когда я поступил на первый курс физфака, я увидел объявление о приеме, о призыве в агитбригаду. Я сразу туда пошел. И там я встретил уже маститых физфаковских поэтов: Сергея Крылова, Валерия Миляева, Геннадия Иванова. Ну, вот Сергей Крылов сочинил уже тогда песню про желтого цыпленка, а Валерий Миляев уже сочинил или вскоре должен был сочинить «Приходит время,
1: Сюда
0: птицы прилетают». Они меня спрашивают: «Ну как, ты уже много сочинил?» Я говорю,
1: одна.
0: Ну вот, и с этого все началось и покатилось. Я очень любил петь с кем-то вместе, поэтому быстро организовался этот квартет. И в первую поездку нашей агитбригады на Целину уже был квартет.
2: Вы знаете, Танюш, это на самом деле легенда физики лирики, потому что на физфаке была такая бурная художественная музыкальная жизнь, что были сочинены оперы «Архимед», шуточные там использовались арии знаменитых опер, но с таким смешным текстом, и Нильс Бор пришел на спектакль «Архимеда» и сидел с Ландау рядом.
1: Ничего себе, гости!
2: Да, и Нильс Бор сказал: «Но если физики советские так умеют шутить, я за физику спокоен».
1: Конечно, конечно. Что только не происходило, мне попалась на глаза фраза о вас, одного драматурга, который сказал, что его поражает еще ко всему не только музыка, ваша музыка, исполнение, но знаменитые паузы никитинские, ваши общие, вот это дыхание, пока вы поете, когда есть определенные паузы, определенное дыхание, которое просто вот убивает, поражает точно в нужное время, в нужную секунду, когда вы выбираете ту или иную песню, которую, конечно, подпевает весь зал. А залы у вас были очень разные. У вас были и стадионы, но есть, конечно, вот это камерное ощущение, которое, может быть, любят, скорее всего, наверное, больше. Сейчас вы любите больше камерное ощущение,
0: да,
1: для зрителя.
0: Ну вот, зал такой театральный на 200, 300, 400 человек. Это вот наш размерчик, что называется.
2: Понимаете, в свое время в Советском Союзе была мода ходить на поэтические вечера. Ведь Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Белла Ахмадулина, они выступали на стадионах. И это тогда было повально. Сначала началось у памятника Маяковского, читали стихи, а потом это перешло в зал. И поэтому, когда Мы сделали 4 представления вместе с Градским пополам на малой спортивной арене.
1: Какое интересное сочетание у вас было.
0: Танечка, ты преуменьшаешь. На большой, во дворце спорта, на 12
2: тысяч. Лучше преуменьшить.
0: На 12 тысяч зрителей.
2: Не важно, Склифосовский, не важно. На самом деле, поэтому молодежь пришла, был биток. И, в общем, это, во-первых, было, что своих выпустили на сцену. Все-таки эта авторская песня была и не была. А Куджава был, а для кого-то он не был. Высоцкий был и не был. А это был такой еще социальный прорыв, что нас вдруг пригласили в такой многолюдный концерт.
0: Это было в каком-то 82-м, что ли, году, после смерти Владимира Высоцкого, и мы запели «Переведи меня через Майдан» с посвящением Высоцкому. И за кулисами...
1: Это же Коротича строки.
0: Да, Коротича в переводе...
1: Посвящение сыну, который, по-моему, ушел из жизни тогда.
0: В переводе «Юнны Морец».
1: Да.
0: И к нам пришел за сцену в перерыве представитель горосполкома.
2: Горосполкома.
0: Говорит, зачем дразнить гуси? Зачем объявлять, что вы посвящаете эту песню Высоцкому? Я говорю, какие гуси? Пожалуйста, мы можем с любимыми гусями поговорить.
2: Хватит хвастать своей смелостью. Ну, в общем, не к этому разговору, а, в общем, к тому, что аудитория сужалась естественно. Понятно. Сейчас как бы нет такой жажды знать поэзию и следовать вот напечатанному слову, как было тогда.
1: Это очень больно.
2: И, конечно, это печально, и мы рады, что есть люди, которым мы открыли мир в поэзию. Наши вот песни – это было знакомство потом с новыми поэтами. Даже с Аллой Пугачёвой был смешной очень случай. Она некоторые песни, которые Сергей уже пел, она на свою музыку перепела. И с гордостью писала, что ее тоже один слушатель пришел в библиотеку просить книгу сонета Шекспира.
0: Нет, сонета Шекспира. Думал, что зовут его сонет.
2: Но мы сразу как-то общались с людьми более высокого интеллектуального такого уровня. Тогда было модным поэтическим.
1: Если ты разлюбишь, так теперь.
2: Да.
1: Совершенно невероятные строки. И я в свое время, когда впервые услышала после Аллы Пугачёвой ваше исполнение, я в очередной раз влюбилась в эти строки, потому что вы умеете найти какую-то вот эту гармонию, свою музыку, и ты слушаешь совершенно иначе, понимаешь, что это Шекспир, и, ну, просто другое восприятие.
0: Ну, я пытался воспроизвести музыкальные интонации британских островов, скажем так.

0: сейчас было лучше исполнение.
1: Вы вспомнили имя Аллы Борисовны Пугачёвой. Я вспомнила фильмы, где так или иначе и ваше ее имя есть, но ваших имен и ваше, и Пугачёвой на афише так и не появилось. И об этом несправедливом факте знают многие поклонники.
0: В титрах не было.
1: Да.
0: Ну, Эльдар Александрович считал, что не нужно раскрывать, отвлекать зрительское внимание на такие детали.
1: Но... Ничего себе детали. У меня было полное ощущение, я знала, кто поет в итоге, но это было полное ощущение, что голос Мягкова, это настолько совпасть.
0: Да.
2: Но надо сказать, что когда Сергей пел «В пяти вечерах»,
1: Любшин, конечно.
2: Тоже было ощущение, что поет.
1: Еще одна совершенно великолепная песня.
2: Но это Ким.
1: Это Юлия Чесанович, да. Конечно.
2: И они не знали, что автор Ким. Это когда Сергей записал, он сказал. А они сказали, а мы думали, что это народное. И Юлий Чесанович некоторое время
1: хорошее.
2: Снимал трубку и говорил, русский народ слушает.
1: Конечно. Ну, и та, и другая песня, они настолько остались. Ну, что касается рязанских фильмов, не только это, потому что это, конечно, настолько ушло в народ. Что...
2: Ну, Эльдар Александрович сам баловался стихами.
1: Да, да,
2: но
1: да.
2: Это не мешало ему быть знатоком, настоящим знатоком и пользователем высокой поэзии.
1: Поэзии, совершенно верно, совершенно верно. Вопросы от меня и от слушателей обещала вернуться к фамилии Бориса Рыжего. Вы в свое время вот очень серьезно найдя, вот кто вам его посоветовал, потому что вы встречаетесь с поэтами, с их сборниками, с какими-то стихами по-разному. Откуда это?
0: Но когда появляется талант, он прорывается сквозь все преграды, и да, любители поэзии очень быстро доходят. Еще молодого совершенно, 20-летнего Почему? Бориса Рыжего опубликовали в журнале «Знамя», а нам про него рассказал наш друг-поэт Дмитрий Антонович Сухарев. Вот, и челябинский автор Андрей Крамаренко.
1: Угу.
0: Вот, ну, он уральский человек, вот, все уральское для него очень дорого. Вот, а дальше уже пошло-поехало. Я пытался найти... вообще, с каждым поэтом у меня... Я пытаюсь найти свою какую-то музыку, свою интонацию.
2: Свой музыкальный перевод отдельный.
0: Да. Ну, правильно. Вот и Борис Рыжий вызывает к жизни такие блюзовые интонации. Ну, например, вот давай мы сейчас вспомним «Помнишь дождь на улице Титова».
2: Ну, там блюз-то как
0: есть.

0: сожалению, Борис уже же очень...
1: Он рано.
0: Он ушел из жизни просто не 27, даже до 30 лет еще.
1: 27.
0: Да?
1: Самая драма, вообще драмы иногда, к сожалению, продолжаются. Его сын уехал в Израиль, угу. Был здесь и умер почти в том же... в возрасте, что отец внезапно просто скончался, работал здесь, и Артём. Вот.
0: Сергей Яковлевич, ваши коллеги, физики, не лирики, но в любом случае ваши коллеги, я, если говорить о самом начале и потом, когда вы продолжали заниматься своей профессией, они тоже принимали участие в поисках каких-то интересных стихотворений, авторов, передавая это вам? Переписывая, возможно, тогда еще от руки, когда с компьютерами никто еще не дружил.
2: Ну, наверное, вот я уже рассказывал об этом. Когда я работал в институте органической химии, у меня завелась коллега, немножко постарше меня.
0: Завелась коллега, это замечательная фраза.
2: Вот, и именно она от руки переписывала для меня стихи, в том числе и Пастернака, ну вот, например, «Синий цвет» и, угу. «И снег идет».
1: Это Браташвили вообще?
0: Да-да-да, Браташвили.
2: «Синий цвет» Браташвили, да, но в переводе Пастернака. И вот я именно с этого рукописного текста как-то вдохновился. Хотя, конечно, можно и с печатного... как бы вдохновляться. Но вот это как-то добавляет какую-то человеческую струнку, нотку, я не знаю.
0: Когда держишь сейчас книги в руках, которые еще пахнут.
1: Вы знаете, Хлебников говорил, что очень важно, чтобы люди видели, как стихи написаны поэтом, потому что перо отражало волнение души. И вот эта вот милая дама, которая присылала стихи по почте, мы видели ее волнение, ее отношение к этим стихам тоже. Это, конечно, заразительным было.
0: Расскажите мне, пожалуйста, оба по очереди о вашей знаменитой поэтической библиотеке, которая, естественно, вы столько, естественно, собирали сборников поэтических. Я думаю, вы еще однажды мне рассказывали, вы, давно, очень да. давно, что вот там есть крестики, там какие-то определенные значки, которые вы в свое время, ну, означало, что на будущее это там что-то отмечали для себя, да. Что это что-то означало особенное.
2: Ну, сейчас у меня в компьютере папочки есть. В одной папочке написано «сочинять». То, что я хочу. Угу. Озвучить.

0: И, Таня, вы тоже находили
1: ну, конечно,
0: стихи откуда-либо?
1: Конечно. Вот и, например, «Рыжий», последний диск, там наша семейная работа, потому что многие стихи, некоторые стихи я Сергею подсунула, как говорится, потому что уже когда началась эпоха «Рыжего», конечно, мы штудировали. И Саша к нескольким песням очень значительный вклад музыкальный, композиторский внес. Вот. Ну и, конечно, и не только. Например, Барташвили, вот упомянутый «Свет небесный», Сергей решил, что ему не удалась песня, и решил ее закрыть. И я его заставила спеть, да, расчехлить и спеть Сухаревым. Мы были в гостях, и так как они отреагировали очень тепло, вот и со временем эта песня и для Серёжи стала одной из самых любимых.
2: Но это был уникальный случай, когда Татьяна Хашимовна достала черновик из мусорной корзины.
0: И была права.
1: А так в основном он хочет сказать молотком по темечку.
2: А в основном такое бывает. Значит, ты всю там ночь сочинял, и к утру уже думаешь, ай да Пушкин, ай да молодец. Вот, вроде гениальный. Показываешь Татьяне, и она, значит, холодным душем тебя обливает. И, в общем, тут готов убить. Вот, но...
0: Но не всегда получается. Следующий вопрос, он переносит нас к одной вашей совершенно замечательной и для детей, и не для детей работе, которая называется «Али-Баба». Это была совершенно, на мой взгляд, гениальная работа. С чего все тогда началось?
2: Вениамин Смехов для фирмы «Мелодия» написал инсценировку как известной сказки, написал пьесу и написал стихи. Вот. И он думал, кого же попросить сочинить музыку. И тут ему подвернулся наш общий друг Юрий Висбор.
1: Не подвернулся, а они друзья.
2: Да, ну, нет, ну, в момент размышления.
1: Это вы подвернулись.
2: Так. И Висбор ему говорит, нечего искать, есть такой композитор, Берковский Никитин, потому что мы уже вдвоем работали для театра и для фильма «Морские ворота». Вот, где были песни на стихи Висбора. Ну, и обратились к нам. А дальше было счастье. В течение приблизительно года мы встречались после работы Виктора Берковского. Он работал доцентом в институте Стали. Вот, встречались, разрабатывали характер каждого номера, каждого персонажа.
0: Персонаж, да.
2: Расходились по двум разным комнатам, что-то такое сочиняли, сходились. И если нам хотя бы три ноты нравилось, мы за них ухватывались, опять расходились. Вот так постепенно, ретерациями, как это называется, вот, постепенными шагами.
0: Пластинка была совершенно невероятная.
2: Мы приближались. Потом вечером приходили наши жены, и мы им показывали запись на кассетном магнитофоне. Если они одобряли, то уже считалось, что номер готов. И вот такое счастье продолжалось приблизительно в течение года. В это время мы всем коллективом, редакцией и всеми участниками, а участники это Олег Табаков, Армен Джигарханян, Сергей Юрский,
1: Наталья Тинякова.
0: Имена совершенно вот.
2: Мы собирались, варили плов и погружались
0: в... В общем, вы были уже в теме даже съедобной.
2: Да, восточную
0: пищу.
2: Нирвану. Вот. И главным экспертом у нас была Татьяна Хашимовна.
1: Я почему затесалась туда?
0: Затесались именно, да? Ну, хорошо.
1: Потому что я уже все знала, все партии, ну и как бы восточный колорит... Поэтому стерпели меня.
2: Нет, Татьяна Таджичка просто, она просто папа ее
1: на
2: Хашим
1: половине.
2: Умарович Садыков.
1: Ну,
2: но
1: да.
2: В паспорте Таджичка и все.
1: Ну, это
2: все.
1: Я...

0: пап не обижался. Вы знаете, раньше спрашивали детей. И я маме говорю: мам, ну что я буду записываться в школе таджичкой? Я же ничего не знаю по-таджикски. Мама говорит: ну как хочешь. Я записалась таджичкой. Мама говорит: а что? Я говорю: ты знаешь, я подумала, папе будет обидно. Так что я та еще таджичка.
1: Я сейчас вспомнила одну телепередачу, которую вы, конечно, знаете, как и все наши радиослушатели, «Кинопанорама». И вспомнила тот замечательный выпуск, в котором были, в частности, вы. И такое количество любимых артистов, Эльдар Рязанов, естественно. Это вообще были просто подарки. Вот тем, кто любил «Кинопанораму», кто любил актеров. Это вообще было другое время. Другое ощущение, ощущение дружбы, не конкуренции. И когда ты видел в одной комнате, в одном зале, где снимали «Кинопанораму», вас всех, я просто к этому выпуску столько раз возвращалась. Вы знаете, о каком я говорю.
2: Да, конечно.
1: И вы там пели в «Бричму».
2: Да.
1: Я же помню. Это было что-то невероятное. Вот те годы вообще, вот это ощущение, когда вы все друг друга знали, встречались.
0: Да, была атмосфера братства и любви.
1: Да,
0: я уж про нас не говорю, мы обязаны, мы были сыры всех этих актеров, но и между ними тоже были такие дружеские и уважительные отношения. Это просто наблюдать, как они общались, было
2: счастье. Ну, потому что каждый из них, это была отдельная планета, я бы сказал, отдельный мир, и они как бы не были конкурентами.
1: Именно. Другое время, другие отношения были просто.
2: И уважали.

0: так далее.
1: Ой, спасибо, что да. напомнили. Вместе с вами пело много людей сейчас, я уверена. Вы назвали имя и фамилию Олега Павловича Табакова. Вы в какой-то момент стали работать в табакерке.
0: Да, когда по его приглашению. Я, в конце концов, расстался с научной работой.
1: В конце концов.
0: Вот, но да. у меня порывы были и до этого, но Татьяна мне не давала расслабиться, что называется. Она защитила кандидатскую диссертацию раньше меня, вот, и я был в таком неравновесном состоянии. В конце концов, я это тоже сделал накануне своего 40-летия. Вот, а потом уже повели ветра перестройки, свободы, и, а я как раз в это время уже сотрудничал с табакеркой, с Олегом Табаковым, и он меня пригласил, я расстался уже с наукой.
2: До этого было приглашение в театр Маяковского, более солидное, а это была студия.
1: Тоже именно как музыкальную часть?
2: Да. Но я сказал, что-то идти в этот... тяжеловесный художественный театр. А Олег это, ну, не как агитбригада, но все-таки это другой воздух.
0: Дух студии.
1: Студия, конечно.
0: И они как раз поставили, Вениамин Смехов сам у них ставил, а либо был спектакль.
1: Угу.
0: Вот. И я, конечно, при этом участвовал. И, в общем, все было естественно. И я проработал в табакерке, как ее называли, наверное, лет 8 или 9, до середины 90-х годов.
1: Именно среди 90-х. И как раз вы были в то время, когда был путч. И я знаю, что у вас была ситуация, когда Олег Павлович вместо спектакля попросил вас выйти на сцену, но выбрать что-то определенное свое.
0: Мы были на гастролях, в Томске, и вот в день, когда были похороны погибших троих героев, вот Олег Павлович попросил меня вместо комедии вот сделать мой вечер. Ну, естественно, мне было...
1: Это было очень ответственно выбрать.
0: Вот, но репертуар большой, и наши поэты позволяют, в общем, построить, и в этом случае построить диалог со зрителем соответственно этому моменту.
2: Да. А я в это время была в Москве и работала в райисполкоме, тоже ушла как раз в этот год из института у Георгия Васильева.
1: О,
2: вот, я заведовала отделом культуры. И когда начался этот путч, мы на моей машине какие-то печатные станки отвозили.
0: Ксероксы.
2: Отвозили, я не знаю, по каким-то адресам, потому что не знали, чем кончится дело. И ночью между танками я на своей машине куда-то там ездила. Ну, в общем, это был, конечно, кошмар.
0: Планировалась подпольная типография.
2: Вот.
1: Хорошие воспоминания.
2: И утром нам позвонили из Чикаго. Мы когда-то там давали интервью в поездке, и они дозвонились. И говорят, а вас не арестовали? Я говорю, еще нет, ну вот не знаю, что будет после разговора с вами. Ну, в общем, обошлось.
1: Есть воспоминания о песне, думаю, что и слушатели правы, и я тоже это помню, песня, о которой мы сегодня вспоминали, песня Миляева. Если кто-то не помнит, это супруг замечательной актрисы Людмилы Ивановой, «Приходит время», люди головы теряют. Это же было в фильме прозвучало. «Старый Новый год» замечательный был в свое время фильм, и вы в этом фильме присутствовали.
0: Ну, я в этом фильме просто композитор.
1: Я помню. Вы не просто были, вас было там видно.
0: Я горжусь тем, что Олег Ефремов пригласил меня вот в этом качестве. Ну, и уже, как говорится, раз уж мы там были... то
1: на
0: лестнице, там вроде какая-то свадьба происходит, и все, молодежь там на лестнице.
2: Но вы знаете, сейчас вышел новый фильм, мы его, к счастью, к сожалению, не видели, называется «Тюльпаны».
1: Да.
2: И там эта песня звучит 4 или 5 раз, ну, кто-то другой поет.
1: Фильме?
2: Да, там разные сюжеты, как я поняла, и вот сын Иванова и Миляева прислал, значит, нам отчет об этом фильме, и фильм как раз вышел к 8 марта.
1: И... Ко дню рождения практически Сергея Яковлевича, насколько я знаю.
2: Но Ваня был очень рад, что, ну, в общем, как-то это все живет, то, что делали родители.
1: Я просто помню, что вы между куплетами этой песни говорили, а вот вчера мы это пели в Ленинграде, и там публика подпевала лучше. Еще в ЦК Комсомола вспомнили, там целая история с этим была.
0: Да, ну это такой приемчик.
1: Да, приемчик был именно. Это было хорошо очень.
0: Вчера...
2: Но в «Ваш Доди», когда первый концерт был, так. Сергей и зал подпевал, он сказал, если бы вот мы до этого были в другом городе, я бы вам сказал, что вот там, ну, в решённый лицион пели лучше. Но теперь будем говорить всем про вас.
1: Здорово, здорово.
0: Хочется поделиться поэтом, который мы... Открыли, наверное, поздно, но все-таки открыли, я успел с ним пообщаться. Это ленинградский поэт Михаил Яснов.
2: Он скончался во время ковида.

0: которую так давно
1: поторопили.
0: Торопили мы, чтоб снег невидимкой сделал укромный дом. Усни поскорей, усни, я сейчас.

0: Пусти поскорее, пусти на моем плече.
1: Потрясающе. Очень, очень красиво.
2: Танюш, но я хочу вот воспользоваться случаем, тем, чтобы у вас на радио, и выразить благодарность Марку Капитанскому, который нас пригласил. И мы знаем, что Марк работает с серьезными залами, со звездами, и мы благодарны, что Марк, зная, что есть какая-то часть публики, которой нужно то, что, чем мы занимаемся, что он, не боясь, нас приглашает. Мы очень это ценим. Он симпатичный, добрый, интеллигентный человек.
1: Который знает, что здесь есть огромное количество тех, кого можно назвать вашей публикой. Да. Тех, которые когда-то слушали вас там, приехали сюда в разные годы за эти 30 лет, 35 лет или даже больше, и они все равно ваши. Они ваша публика, ваш зритель, ваш слушатель.
2: Вы знаете, тут я пошучу. Мы в Париже пели, и детский концерт был, и бабушку какую-то привезли, ей там под 100 лет. Она была очень довольна, пела все песни. Когда вышли, она внучке своей, которой уже 60 где-то, говорит: «Ты знаешь, я же эти песенки с колыбельки знаю. Мне их еще мама моя пела».
1: Неплохо. Сергей, я знаю, что вы говорили об этом не раз, что вы считаете своим и учителем, и коллегом Сергея Юрского.
0: Ну, в какой-то...
1: В какой-то мере, да, да, естественно. Я просто очень его люблю много лет по разным причинам, как и многие. И то, как он чувствовал поэзию, то, как он это каким-то совершенно невероятным образом преподносил разных авторов. И это как будто музыка. У меня было ощущение иногда, что он как будто поет. Вот то, как он растягивал гласные, как он преподносил события внутри произведения, это что-то невероятное было всегда.
0: Ну, поэзия, она вообще, в принципе, и есть музыка, музыка слова.
1: Да.
0: Вот. Ну, разные исполнители свою какую-то музыку находят, а то, что делал Юрский, мне лично ближе всего.
1: Ближе всего.
0: Ну, вот под его влиянием я сочинил «Снег идет».

0: мы деньги. Все пускается в полет. И
1: да,
0: так далее.
1: Да, да. Ну вот у вас, наверное, вы, по крайней мере, раньше говорили, я видела одно из ваших интервью, где вы говорили, что не писали музыку на стихи Иосифа Бродского, скажем. По, тогда, по крайней мере, есть у вас, появились песни на его стихи?
0: Да, есть одна песня, которую он, эти стихи в 64-м году посвятил Булату Акуджаве. Mm. Баллада о свободе. Ах, свобода, ах, свобода. Я просто сейчас...
1: Просто то, что слушаешь, когда слушаешь самого Бродского, сложно иногда еще и музыку какую-то понимаете, представить. То, как он читал сам.
2: Да, дело в том, что поэты все по-разному читают.
1: Конечно,
2: все-таки,
1: конечно.
2: Ну, Юрский — это отдельный случай. Да. А так... Если мы знакомы, особенно с поэтом были, мы следовали, стараемся повторить эту же интонацию и выудить мелодию, которую слышим от самого автора. Вот. А у Бродского настолько все полно, и это такой другой мир, что, ну, надо еще пожить, может быть, что-то и услышать.
0: У Евгения Клячкина было много удачи на стихи Бродского, в частности, поэма «Шествие», он вообще всю ее озвучил.
1: Он и «Пилигримы» озвучил очень интересно. То есть это была каждый раз разная музыка, разная гармония.
0: И рождественский роман.
1: Конечно. Интересно, что... Евгений Евтушенко по отношению к вам обоим, он писал, что своим выбором вы, вот тем, как вы поете, как вы выбираете строки, поэзию чью-либо, вы помогаете ему самому увидеть лучшее, что написал он сам.
2: Да, правда.
1: Это так интересно.
2: Евгений Александрович был необыкновенный человек. Он, во-первых, не боялся сам себя критиковать, хотя на него уж столько собак со всех сторон всю жизнь вешали. Но он был честный внутри себя. И он ведь совершил подвиг поэтический. Он собрал антологию русской поэзии. Никого, если даже одно стихотворение у поэта было хорошее, Евгений Александрович обязательно это включил в эту антологию. Это говорит о его щедрости, о его вкусе, о его слухе, который он вообще ревнивый был, как ребенок. Но это не мешало ему встать над собой и выбрать лучшие стихи лучших поэтов России.
1: Это удивительно.
2: Он потрясающий, конечно. Потрясающий,
1: вот, удивительно.
2: Человек.
1: У нас программа постепенно подходит к концу. Есть что-то, что вы бы хотели нам подарить? Возможно, из того, что мы не знаем? Возможно, из того, что мы точно подпоем сразу?
0: Ну, мы совсем не поговорили о главном нашем человеке в нашей жизни.
1: Я с удовольствием продолжу. Для этого у нас точно есть время.
0: Это Булат Акуджава. Я, собственно, в руки гитару взял, я всегда об этом рассказываю, когда мне было 14 лет, с единственной целью, чтобы петь песни Булата Акуджавы. Тогда уже они появились на магнитофонах. А потом были счастливые моменты, когда мы познакомились и общались.
1: Это вообще счастье, конечно.
0: И каждый раз это было просто, как мы сейчас понимаем, это было просто счастье. Вот, и, ну, я бы хотел вспомнить одно его короткое стихотворение, которое для нас очень важно. «Совесть, благородство и достоинство — вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь. Лик его высок и убедителен.
2: Удивителен.
0: И лик его высок и удивителен. Посвяти ему свой краткий век. Может, и не станешь победителем, но зато умрешь, как человек».
1: Ой, спасибо. Я готова продолжать разговаривать о Булате Ишалыче еще очень долго. Я
2: приходите
1: очень люблю.
2: Приходите на концерт, вот. Мы его поем всегда.
1: Это мы знаем. И как много еще замечательного вы поете. Я просто хочу сказать, что залы есть, и стоит еще идти слушать, видеть вас, что очень редкая возможность.
2: Согласите. И Саша еще будет на сцене.
1: Да, потому что на сцене с Сергеем и с Татьяной их сын Саша.
0: Александр Сергеевич.
1: Александр Сергеевич. Вот.
0: Он уже отец двух взрослых детей.
2: Но сегодня его нет здесь, в студии, потому что он по техническим голосовым причинам отсутствует.
1: Да, но я добавлю, что 13 октября в Бершеве в зале Тамузу, Доме музыки, вы выступаете. Далее Натания, 14 октября аудиторием имени Арика Эйнштейна, Хайфа, зал Рапопорт, 15 октября, Ришон Лицион, зал Мафет, 17 октября. Татьяна, Сергей, Александр, Никитин. И вот с той программой, с теми ключевыми словами, которые знают все, времена не выбирают. Огромное вам спасибо. Если вы что-то сыграете, я буду только счастлива.
0: Тот запах вымытых волос, благоухание свежей кожи и поцелуй в глаза от слез соленые и в губы тоже.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Осенний листопад скидок в Мааданой Мане. Колбаса сырокопченая Рохбяк 11,90 за 100 граммов. Пастрома и буженина из индейки 5,90 за 100 граммов. Красная икра 79,90 за 200 граммов. Премиальный лосось малосольный нарезка 24,90 за 200 граммов. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Поступила информация о том, что минувшей ночью скончался еще один пострадавший, получивший крайне тяжелые травмы и ожоги в результате вчерашнего взрыва на предприятии «Интель» в Кирьят-Гате. Корреспондент Кан Ицек Зуарец передает, что речь идет о мужчине 49 лет, который был эвакуирован с места трагедии в критическом состоянии. Врачам так и не удалось спасти его жизнь. Еще один человек 20 лет по-прежнему госпитализирован в больнице «Сорока» в Бейершеве. К другим темам. Депутат Кнессета Ахмад Тиби от Объединенного арабского списка заявил в интервью корпорации «Кан», что сразу после объявления результатов выборов он и его товарищи предпримут действия, направленные на отстранение от занимаемой должности председателя Кнессета Амира Оханы. И это будет сделано еще до создания нового правительства. Объединенный арабский список принял решение сделать все, что в его силах, чтобы добиться падения нынешнего чудовищного правительства и приступить к назревшим переменам. Для осуществления ряда шагов в парламентской сфере даже не потребуется немедленное создание новой правящей коалиции, в частности для замены председателя Кнессета. Это происходит после каждых выборов, отметил Ахмад Тиби. Министр Амихай Шикли от партии Ликуд заявил, что бывший глава Шабака Ронен Бар мог предотвратить атаку 7 октября. Но он выбрал другой путь, решив не действовать и не предоставлять соответствующую информацию главе правительства Беньямину Нетаньяху. Именно Ронен Бар проявил преступную беспечность в ночь на 7 октября. Именно он несет ответственность за провалы, связанные с происходившим в секторе Газа. По его заданию могла быть задействована вся система безопасности, но он не предпринял никаких действий, подчеркнул Амихай Шикли в интервью корпорации «Кан». Бывший начальник юридического отдела Шабака адвокат Ади Эйндор заявил в интервью корпорации «Кан», что иск о клевете, поданный бывшим главой Общей службы безопасности Шабака Роненом Баром против премьер-министра Беньямина Нетаньяху, отражает не личную позицию Ронена Бара, а позицию всей организации. По его словам, этот иск основан на десятках экстренных предупреждений, которые поступали Беньямину Нетаньяху от Ронена Бара. История, получившая название «Катергейт». Как мы передавали ранее, председатель партии «Беяхад» Нафтали Беннет подверг резкой критике главу правительства Беньямина Нетаньяху за то, что тот даже не пытается отмежеваться от своего советника Йонатана Уриха. Почему даже в настоящее время Беньямин Нетаньяху поддерживает катарского агента, который получал от руководства этой страны деньги, причем в военное время? Почему премьер-министр не увольняет Уриха? Ведь речь идет о тяжелейшем предательстве за всю историю нашей страны. Неужели это можно назвать нормальным положением, когда Нетаньяху оказывает поддержку предателю? Задался вопросом Нафтали Беннет в интервью корпорации «Кан». А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня понижение температуры, местами возможны дожди, в основном на севере и в прибрежной полосе. Завтра температура еще немного понизится, возможны кратковременные дожди в центральных и в северных районах. В Иерусалиме сегодня днем 22 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 23, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем 32 градуса. Высота волн в Средиземном море от 50 до 70 сантиметров, температура воды 27 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Израильское время 11 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Телефон прямого эфира радио Канрека 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Здравствуйте, Эльдар. Рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Пока наши слушатели дозваниваются, и, как вы и ваши коллеги всегда просят корректно, четко, полно задавать вопросы, чтобы не переспрашивали дополнительные условия, что-то есть из того, что вы бы хотели сказать вначале?
1: Вот я просто для примера хочу привести. У меня недавно была интересная встреча. Я просто, насколько важно правильно спланировать пенсию. Потому что выход на пенсию – это не только техническое оформление документов в пенсионном фонде или страховой компании, или даже напрямую обращение в Битуах или УМИ по поводу просьбы о получении компенсации по достижению пенсионного возраста. Я возьму пример люди, которые платят машканты и которые сейчас должны приблизиться к пенсионному возрасту. Очень важно выбрать пенсионную стратегию такую, чтобы не получилась ситуация, что после того, как вы достигнете пенсионного возраста и вам придется перестать работать, и если при неправильном планировании своего бюджета может получиться ситуация, что половина вашего ежемесячного бюджета будет уходить на погашение машканты. Поэтому это тоже должно быть частью грамотного пенсионного планирования. То есть тому специалисту, к которому вы обращаетесь, это не только должна быть надоедливая реклама, которая просто до вас пытается достучаться, или просто даже люди, которые сами не понимают, они пытаются обратиться в пенсионный фонд, страховую компанию, потому что тот студент, который будет заполнять ваши документы, он даже не будет задумываться о том, как вам распределить свои накопления для того, чтобы обезопасить свое будущее и иметь максимальный бюджет после того, как вы перестанете работать. Потому что это всегда должно браться в расчет при пенсионном планировании. Вот этот совет, который я даю, просто однозначно, очень грамотно, правильно надо спланировать.
0: Хорошо. Прежде чем мы начнем разговор со слушателями... Да, есть уже. Не будем заставлять ждать, конечно. Пожалуйста, добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Семен.
1: Здравствуйте.
2: Такой вопрос. Я в ближайшее время прекращаю работу, и за получением пенсионного явно придется обращаться к адвокату. Какие документы я ему должен представить?
1: Давайте так, давайте все-таки понадеемся, что вы полюбовно распрощаетесь с вашим работодателем, и не нужно будет обращаться к адвокату, чтобы доказать свою правоту, и если вам должны заплатить пенсию, чтобы работодатель вам заплатил в таком формате, что вам не нужно было бы брать адвоката. Да, действительно, в некоторых ситуациях есть исключения, когда человеку нужно обратиться в суд по трудовому праву, когда ущемлены права работника. Но, в принципе, документы, которые... Вы должны быть, я просто беру, решаетесь, в конце концов, вы уверены, что вам не доплатили, вы обращаетесь к юристу. Необходимые документы, конечно, юрист тоже может собрать. Ну, конечно же, это все ваши тлушей маскора, где были отчислены пицуим или не отчислены пицуим. Ну, давайте просто расширим эту тему на вопрос, который вы задали. Смотрите, я просто дам несколько советов. Обычно, если человеку вкладывается в пенсионный фонд только 6%, это обязанность работодателя вкладывать ему в пенсионный фонд, то и если работник уволен или увольняется самостоятельно по достижению пенсионного возраста, тогда его все социальные права должны быть соблюдены, и он должен будет получить за каждый отработанный месяц количество умноженных, за каждый отработанный год по одному месяцу зарплаты. Если этого пицуема не хватает в пенсионном фонде, то работодатель должен доплатить. И есть 161-я форма, в которой указывается та заработная плата, из которой исчисляется пицуим, которую вам должны заплатить, умножается на количество проработанных лет, и вам должен будет доплатить работодатель. То есть не надо сразу же бежать к адвокату по трудовому праву. Вполне вероятно, ваш работодатель действительно все вам заплатит, и жалко, вы просто так потратите деньги на юристов.
2: Я понял, но я бы хотел это... крайний случай, что мне придется, это наверняка...
1: Уже уверенно.
2: Да, практически уверен.
1: Сохраните ваши тлушей маскород и должны быть...
2: Сколько лет, извините.
1: Смотрите, я скажу так. Если работодатель не вкладывает деньги в пенсионный фонд. Для примера вообще, непорядочный работодатель, который вообще не вкладывает деньги в пенсионный фонд. Если мы говорим, что сейчас человек хочет оспорить в суде свою правоту, что ему социальные вклады не были вычислены, если мы говорим про пенсионные деньги, то тогда работник только за 7 лет имеет право требовать компенсацию. Пицуим с первого же дня работы, неважно сколько вы, 20 лет поработали, 7 лет поработали, если у вас есть все сохраненные тлушим, это поможет при расчете, сколько должны были вам, сколько вам недоплатили пицуим, это должен быть... Есть просто, смотрите, есть адвокат по трудовому праву, а есть такой хашав сахар мекцуи, так называемый мумхэ, который профессионал своей отрасли, который может почитать вашу зарплату. Может быть, вполне вероятно, вы не надо будет обращаться к адвокату, а вам сахар мумхэ, что, который посчитает вам, сколько пицуим, работодатель, может быть, вам заплатит. А Валь, только лишь тлушей маскорот вам нужно приготовить.
2: Понятно. И маленькое уточнение, а вот эта 161-я форма, ее работодатель должен дать заполненную уже?
1: Работодатель заполняет свою часть. Почему? Потому что работодатель должен посчитать, с какой суммы он должен заплатить вам пицуим. Работодатель должен подготовить отчет из пенсионного фонда, сколько пицуим уже находится в пенсионной кассе. И работодатель должен вам отчитаться, сколько он должен доплатить. А потом вы с этой формой уже идете масахнасу, просите, какую сумму вы хотите получить единоразово, если вы же есть такое желание.
2: Ясно. И последнее уточнение. А если работодатель не хочет дать эту форму?
1: Обязан. Ну, тогда, естественно, обязан. Суд по трудовому праву.
2: Все ясно. Спасибо за четкий ответ.
1: Будьте здоровы.
2: Удачи. Да.
0: Всего доброго. До свидания. Спасибо, Эльдар. Да. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Алло, это я в эфире?
1: Здравствуйте.
0: Да, это вы.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я работающий пенсионер, 2 года как и вышел на пенсию, 68 лет, мне сейчас будет 69. Я работаю и получаю часть пенсии, которая не облагается налогом. Было сделано кибош хует, и вначале я получал там 4900 шекелей, не брали масок на су. Потом на работе для того, чтобы сделать никуда дикую не работающую жену, меня попросили, заставили сделать ТУМАС. И я сделал ТУМАС. И после этого, с этим связано, по-видимому, или нет, у меня увеличилась сумма пенсии, там, брутто 5100, но стали брать массах носа, там 200 шекелей, и нету, я там получаю около 4900. Мой человек, который делал мне кибош хует, специалист, пенсионный консультант, он объяснил это так, что поскольку был такой, так сказать, маслюль, как это, ну, короче говоря, что при выходе окончательном на пенсию часть денег там какую-то я должен взять не помесячные выплаты.
1: А из-за разовой суммы он сохранил вам при оформлении кибош хует, да, наверное...
3: Из-за этого берется масса.
1: Давайте я отвечу на ваш вопрос, и даже я вас успокою в чем-то. Смотрите, он просто, когда оформлял вам пенсию, он рассчитывал, что вы будете получать 4800, и он, когда при оформлении указал в 161-й бланке, в кибоас хуё, 161-й бланке далит, что вы в будущем планируете забрать деньги, которые мы называем пицуим, это значит, что он ограничил возможность получения большей пенсии. Но я вам успокою, в следующем году льгота поднимется на 57%, и вы не будете платить подоходный налог. По идее, в этом году, может, да, поэтому...
3: Да, я примерно понял так. Вопрос последний окончали, то есть ТУМАС, который я сделал, он действительно только на год или на следующий год?
1: Каждый год. Ну, смотрите, будет. Вам не надо делать ТУМАС. Если у вас полностью... Я объясню, что произошло технически. Это я понял, да. Если у вас пенсия до той пограничной ситуации, где вы можете без налоговую пенсию получать за кибоас хует, вам не нужно делать ТУМАС, потому что кибоас хует освобождает вас от ТУМАСа. Если получаете свыше той льготы, которую вы получили при оформлении кибоас хует, тогда на разницу в цифре вы должны сделать ТУМАС.
3: Это понятно, я просто понял, что я, по-видимому, зря сделал кибоас хует, но это уже не важно.
1: Не-не, вы правильно сделали, что кибоас хует, однозначно. Вы сейчас получаете безналоговую пенсию, потому что так вы платили бы подоходный налог не 200 шекелей, а намного больше.
3: Хорошо. Вопрос тогда на будущий год. Делать кибоас хует или не делать?
1: Не кибоас хует. Кибоас хует делать ТУМАС. Опять-таки, в следующем году должна льгота подняться так, что ваши 5100 должны быть полностью освобождены от подоходного налога.
3: Если я продолжаю работать на средних условиях, мне делать...
1: Не надо, Теомас. Я вам честно скажу, я не говорю, что вы должны схитрить. Когда вы будете заполнять 101-й бланк на работе и в пенсионном фонде, не указывайте на работе, что вы получаете пенсию, и не указывайте в пенсии, что вы получаете зарплату.
3: Я понял, вы ответили на мой вопрос. Спасибо большое.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Мы можем продолжать? Да. Спасибо большое. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, это я.
0: Здравствуйте. Да.
4: Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Мы получаем зарплату, когда люди работают до старости буквально, и зависимо от этих денег, но они сделаны из бумаги, которая ничего не стоит. Значит, если на купюре стоит $100 или 200 шекелей, то это где-то в 100 раз больше, чем стоит эта купюра. По номиналу. Она ничего не стоит, это бумага с красками.
1: Можно будет узнать вопрос такой.
4: Это не обман людей, которые получают зарплату вот таким образом.
1: Вам наличные платят зарплату? Вы еще раз вопрос задайте.
4: Зарплату мне платят наличными, да.
1: Это в любом случае, скорее всего, незаконно, но я не хочу заходить сейчас в трудовое право.
4: Нет, я вас очень прошу, прокомментируйте, пожалуйста.
1: Я в любом случае... Мой комментарий такой, что нету ни одна зарплата в Израиле, которая должна выплачиваться наличными. Поэтому тут уже какое-то незаконное действие происходит изначально. Поэтому я не знаю вашу ситуацию.
4: Как? Я иду пособие, получаю в банке наличными деньгами. Ну как вы говорите, что этого нету? Как это нету?
1: Пособие
4: это
1: вы получаете на счет, но вы не...
4: Я говорю про другое. Деньги ничего не стоят, как бумага. Как это можно прокомментировать с вашей точки зрения?
1: Я не могу комментировать.
4: А кто может это нам сказать? Почему нам дают бумагу, за которую можно купить золото, а не золото в виде зарплаты?
1: Давайте, может, мы следующего радиослушателя послушаем.
0: Да, хорошо. Спасибо большое. Да. Немножко странно.
1: Да, странный вопрос, который он...
0: Да. Перейдем к следующему радиослушателю. Пожалуйста, кто с нами?
5: Спасибо. Я Алла из Хайфы. И я хотела бы знать, что на каком я свете. У меня муж умер месяц назад. Спасибо. У нас снимки из окна. И что, извините, ваш можете ответить или нет? Сколько я буду получать из окна?
1: Да, конечно, скажите, пожалуйста, вы оба пенсионного возраста и оба уже не работаете?
5: Да, 78 лет.
1: Вы будете получать половину от его кицватзикна. То есть вы получаете ваше... А вы социальную надбавку тоже получаете?
5: Да, получала.
1: Смотрите, у вас в любом случае сейчас пересчитается вам... Не, вам дадут все равно. Я вам, смотрите, когда уходит один из супругов мир иной, то вторая половина должна получать 50% от его кицватэзрахватик, ну, кицватзикна, то, что вы называете. То есть муж должен был получать, опять-таки, я не знаю, сколько лет стажа у него рабочего было и в каком возрасте он начал получать. По идее, его обычное пособие по старости, если бы он 25 лет отработал бы, у него было бы 2757. То есть, грубо говоря, половина от этой суммы заберут у него, у вас, и вы будете платить 50%, вам будут платить 50% от его кицватзикна, но, скорее всего, вам, если у вас нету накоплений никаких, нету автомобиля, не считаетесь мало, вы считаетесь малоимущим пенсионером, вам небольшую соцнадбавку будут доплачивать также. Небольшую. Суммарно вы будете получать соцнадбавку плюс его кицват, вот ашламат, вот кицват шарим, компенсацию потери кормильца, плюс свою кицватзик, на у вас около, должно быть 4375 шекелей.
5: 4375.
1: Да, обратитесь к Биту Ахлюми, просто чтобы это было сопровождено и правильно, чтобы вы соцнадбавку не потеряли, и его 50% получали от кицватзикна его и вашего кицватзикна.
5: Еще я хотела спросить, кицвазикна, нет, ашлематах наста и еще что-то шиурим. Это есть
1: шарим.
5: Разница, да?
1: Да, шиарем это компенсация потери кормильца. То есть он сейчас из-за того, что скончался, вам должны платить компенсацию потери кормильца 50% от той суммы, которую он получал кицвазикна.
5: Ага, 50%. Ну, в общем, 4300.
1: 4300 должно суммарно заходить. Это ваше пособие по старости, компенсацию за потерю кормильца и плюс небольшая надбавка социальной надбавки. То есть,
5: я оформляла, и она говорила, это, которая помощница, она говорила, что Ашраматах Наса там ходит. Это
1: маленькая сумма, да, потому что суммарно у вас должно быть до 4375 шекелей.
5: Бетсайдер? Спасибо, очень-очень.
1: Монаши соболезнуют. Дай Бог, чтобы вам долгих лет получили.
5: Нужно ждать. Я подала, как долго ждать?
1: В следующем месяце пересчитают. Они очень быстро пересчитывают. То есть у них петухлюм действительно это почти автоматически это работает.
5: Еще хотела спросить. Вот нам уже 78, а у нас есть Машканта. Ну, это не по-вашему, не ваш вопрос,
1: нет,
5: да?
1: Нет, в принципе, мой вопрос тоже. Я предполагаю, что она не застрахована у вас, и у вас нету страховки жизни. Я предполагаю. Полагаю. Нет. Поэтому вы останетесь со своей Машкантой. К сожалению, вы останетесь с выплатами Машканты, к сожалению, вот потому это, что вам не вот погасит. Если, скорее всего, в вашем, я не знаю, опять-таки, какую страховой полис вы приобретали, когда вы брали эту Машканту, но если он не застрахован, нету страховки жизни, вы останетесь с Машкантой и с выплатами.
5: Нас предупреждали, 65 лет и все. Поэтому. Спасибо, вы все, полный ответ получила.
1: Будьте
5: спасибо,
1: здоровы.
5: Будьте здоровы, спасибо за Реку.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо большое. Продолжаем наш эфир. Кто с нами?
6: Алло.
0: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Мне 67 лет. Моя пенсия Хадашабы Эминора Мифтахим. У меня вопрос, пожалуйста. У меня есть 82 тысячи. Я хочу их вложить к Эрене Купат Гимеля Шка.
1: Шка, да.
6: Как это технически сделать? Или и это стоит и деньги, чтобы все сделать? Это первый вопрос. И второй вопрос. Я пока работаю, но если мне скажут, что возраст надо уйти через месяц, через два, так а деньги вкупаты в этом гимнашка, как их потом перевести в минорами птахи?
1: Давайте это сейчас я вам отвечу, да, я вам начну на оба вопроса. Да. В принципе, мы с вами. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что деньги у вас находятся в миноре. Вы уже пенсию минорами получаете или нет?
6: Нет.
1: Очень зря вы не получаете пенсию. Я задам все равно этот вопрос. Вы знаете, сколько денег у вас накоплено в миноре на сегодняшний день?
6: Да, где-то 200 тысяч.
1: Однозначно. Вы делаете очень-очень-очень-очень большую ошибку, что до сих пор не получаете пенсию. Потому что эти 200 тысяч шекелей вам могут выплачивать 1100-1150 шекелей уже сейчас. И чем раньше вы начнете получать пенсию, тем за жизнь успеете получить больше выплат. И то, что касается ваших накоплений, которые у вас есть, которые вы хотите присоединить к программе, которая называется Гемель Ашка, их очень выгодно тоже уже сейчас, до конца года, вложить в ту же компанию «Минора», именно в программу «Гемель Ашка», для того, чтобы ее легко было присоединить к вашими пенсионным выплатам. И сделайте это, постарайтесь как можно раньше, постарайтесь, может, вы найдете какого-то грамотного специалиста, который успеет вам даже до 1 ноября это все оформить, чтобы с 1 ноября вы начали бы получать пенсию. Потому что жалко, что каждая недополученная выплата, это, ну, если присоединить к вашим 200 тысячам шекелей еще Гемель Ашка, 82 тысячи шекелей, это приблизительно у вас получится 1500-1600 шекелей в месяц ежемесячно, которые вы просто так сейчас теряете, не получаете. Поэтому однозначно найдите срочно специалиста или попытайтесь самостоятельно это сделать. Должна открыть программу Гемель Ашка, желательно в миноре. Вы делаете этот вклад, фактически перевод с вашего счета в программу в минору, присоединяете эти деньги к пенсии и срочно оформляете себе пенсию.
6: Да. А если я еще...
1: На здоровье работайте, на здоровье работайте. Дай Бог, чтобы силы и желания у вас было бы как можно больше поработать. Весь период, пока вы сейчас еще будете работать, работодатель вам будут вкладывать деньги в пенсионный фонд. И когда вы закончите полностью работать, для примера, там, в 70 лет, то, что вы по-новому накопите, оно пересчитается и увеличит вам пенсию. Но то, что сейчас, вы каждый месяц проигрываете по 1500 шекелей уже.
6: Да, но если я теперь не буду брать пенсию...
1: Это неправильно. Я объясню. Давайте я объясню, почему ошибочно не брать вовремя пенсию. Ваш пенсионный возраст 62 года. Я предполагаю, что эти 200 тысяч, которые у вас сегодня в 67, вполне вероятно, что у вас там, например, в 62 года было не 200 тысяч шекелей, а, к примеру, 140. То есть, грубо говоря, у вас за эти 5 лет накопилось еще 60 тысяч шекелей. Это значит, что вы за эти 5 лет по 700 шекелей ежемесячную выплату проиграли просто так. Потому что чем позже человек начнет пенсию получать, тем за жизнь он успеет получить меньше выплат. Не ждите окончания прекращения работы. Оформите с того, что уже у вас есть, начните с того уже получать, продолжите работать, продолжите копить деньги, и когда вы закончите полностью работать, вот тогда будете окончательный перерасчет делать. Но то, что вы сейчас проигрываете, это 100%.
6: Так мне соединят и...
1: Конечно же, вам соединят и присоединят это к кассе, которая у вас действующая сейчас, оформят, да. И уже с 1 ноября не думайте, потому что каждая проигранная выплата уже просто выкинутыми деньгами будет являться.
6: Да, хорошо, спасибо.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо большое, удачи вам. Есть несколько вопросов, я пока озвучу, пока к нам дозваниваются следующие радиослушатели. То, что касается так называемого ТОФИСа МЭВШИШ.
1: Да.
0: Для чего он нужен при оформлении пенсии? Для, дальше идет двоеточие. Для предъявления в Битуах Леуми или для пенсионной кассы?
1: 106-я форма, мы практически не пользуемся. Мы для чего нужно, ну вообще, как бы, когда мы просим, это для того, чтобы оформить кибуа схуёт, нам тоже нужно открыть личный кабинет Масахнаси, они просят три последних луша и 106-ю форму. В принципе, мы только для этого смотрим. Плюс в 106-ю форму мы можем подсчитать, сколько годовом доходе мы получили суммарно за год. То есть для того, чтобы рассчитать, будет положена выплата с Битуах Леуми, если будет ограничена зарплата или нет. Поэтому 106-я форма, как 106-я, в принципе, она для процесса оформления пенсии технически не нужна. Но вполне вероятно, если вы обращаетесь к грамотному специалисту, который не только смотрит на вашу пенсию, которую будете получать и оформляет, а, к примеру, сделать вам возврат подоходного налога, к примеру. Для этого необходима 106-я форма. Для того, чтобы подсчитать, правильно ли у вас снимаются льготные единицы, или правильно ли снимается подоходный налог, или вы недополучаете какие-то льготы. Это легко проверить при помощи 106-й формы.
0: Что делать, если вот эта форма, 106, есть только за последние 10 лет?
1: Смотрите, в принципе, она дальше уже копать смысла нету, потому что по 106-й форме это... Для чего надо 106-я? Что такое вообще 106-я форма? Мы ежемесячно получаем... ежемесячную ведомость зарплаты, так называемый тлуш-маскорот, в котором зафиксировано, сколько мы заработали брутто, сколько у нас сняли взнос Битуах Леуми, сколько у нас оздоровительные сняли масбриют, сколько подоходного налога мы заплатили, сколько вклад был пенсионный фонд, сколько часов мы отработали. Это отражается в нашем тлуш-маскороте. Но раз в год мы получаем общий отчет, сколько мы за год заработали денег, сколько подоходного налога у нас удержалось, сколько льгот мы получили в качестве зарплаты от вкладов в пенсионный фонд, тоже там фигурируется. 106-я форма актуальна за 6 предыдущих лет, потому что по ней можно получить налоговые льготы при подаче годового отчета и вернуть подоходный налог. Больше, ну, я ни с одной ситуацией в жизни еще не сталкивался, когда, может, пригодилась бы 106-я форма. Тлушим иногда нужны, бывает, как предыдущие радиослушатели наши задавали вопрос, нужно ли тлушей маскорот хранить. Да, вполне вероятно, если вы, ваши социальные права не учтены, и вы в дальнейшем захотите пойти на конфликт с вашим работодателем, то есть на судебное разбирательство, если правильно вам делится отчисление, для этого, конечно же, нужны тлушей маскорот. 106-я форма даже, наверное, здесь не поможет. Поэтому, наверное, не знаю, за 10 лет актуально хранить эти документы или нет.
0: Вот как раз вопрос по поводу тлушей маскорот, расчетных листов, да, заработной плате. Нужно ли их хранить, если у человека есть возможности, память и аккуратное отношение ко всему этому, за все годы работы, и если да, то для чего? По себе могу сказать, у меня это не получилось.
1: Давайте так. Я, ну, на моей практике был, ну, может быть, за... 30 тысяч годовых отчетов людей, которых мы подали, но, может быть, два раза случая было, когда не зафиксирована была какая-то трудовая деятельность работника. Почему это важно? Какой-то это период. На Битуах Леуми. Потому что очень легко индивидуально запросить с Битуах Леуми история трудовой деятельности. И там будет зафиксирована вся наша рабочая история, сколько месяцев у какого работодателя мы работали. Это, конечно же, актуально для выплат с Битуах Леуми, для вот этого стажа 25 лет, который может дать вам

0: Вот тогда, может быть, это актуально. А все остальные ситуации не рассматривают. Ну, есть такой закон, надо хранить 7 лет документы. Просто.
1: 7 это еще не страшно. Да. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, это, наверное, я.
1: Да, пожалуйста.
2: Я сейчас слышал, что не обязательно оформлять ТУМАС, если есть КИБОС ХУЕТ. Я уже 10 лет оформляю ТУМАС. Ну, у меня сумма небольшая, 2300 пенсия. И можно не...
0: А сколько зарплата у вас?
2: Где-то 9 тысяч.
0: У вас пенсии не снимается подоходный налог?
2: Нет.
0: А,
2: пенсии не снимай.
0: С пенсии. Вы 2000 шекелей получаете пенсию и 9 тысяч зарплату.
2: Да. 2300.
0: И 0% подоходного налога, вы хотите сказать. Вы делаете ТУМАС и 0% подоходного налога.
2: Да, но у меня КИБОС ХУЕТ есть.
0: Ну, поэтому вам не нужно делать ТУМАС. Вы сделали КИБОС. Я вот то, что я хочу к чему подвести. Если вы сделали КИБОС ХУЕТ, вам не нужно делать ТУМАС. Это зарплата освобождена от подоходного налога.
2: То есть я должен сообщить и туда,
0: вы,
2: что...
0: честно говоря, я не то,
2: не
0: что...
2: работаю,
0: вы
2: ни там, ни там.
0: Да, потому что вы, ваша пенсия не считается вашим источником дохода, с которой должны сниматься подоходный налог. Поэтому не надо это фиксировать. Что такое ТИУМАС? Опять-таки, здесь действительно хотя бы Масахнаса идет вам навстречу, и тот пакет, который вам делает ТИУМАС, он просто заходит в историю и видит ваше КИБОС ХУЕТ, поэтому он, когда в два инстанции дает вам эту бумажку, он прописывает, чтобы у вас с пенсии не снимался подоходный налог. Но если это будет неграмотный человек, который сидит в Масахнасе, он вам скажет, вы получаете налоговые льготы ваши обычные в зарплате, а с пенсии заплати нам, пожалуйста, 10%. И вот очень наоборот, то, что бывает обычно, что когда человек сделал КИБОС ХУЕТ и делает ТИУМАС, он начинает платить с пенсии подоходный налог за счет ошибок тех неграмотных специалистов, которые сидят в Масахнасе.
2: Ну, я всегда пишу, что это самое главное, это работа. А
0: понятно, но они берут в расчет то, что вы сделали КИБОС ХУЕТ, потому что если бы не брали бы в расчет, то вы должны были бы платить пенсию, подоходный налог.
2: Да. Так. Еще у меня такой вопрос. Вот у меня, я уже 10 лет, я вижу, что мне неправильно отчисляют на пенсию, вернее, на пенсию, на пенсию или на ПИЦУИМ.
0: А как вы видите, что это неправильно? С чего вы, как вы догадались, что это неправильно?
2: Ну, я понимаю, в сумме, которую они пишут, которую я заработал, да, я вижу, что они не переводят мне на полностью
0: В пенсионный фонд, понятно. Скажите, пожалуйста, вопрос. Фонд. А вы оформили пенсию, начали ее получать, и да, работаете у того же работодателя?
2: Нет, у другого.
0: Ну, по идее, он вообще не обязан вам отчислять. Поэтому...
2: Я это знаю. Но теперь, если он уже платит, он может что-то назад вернуть?
0: Нет, опять-таки, самое главное, чтобы было зафиксировано, что, к примеру, у вас там снимается 6% вклада, чтобы ваши 6% доходило до пенсионного фонда, если он уже вкладывает... чтобы это фиксировалось в пенсионном фонде, чтобы это вкладывалось и зачислялось на ваше имя.
2: Да. Хорошо. Спасибо.
0: Будьте здоровы.
2: До свидания.
1: Всего доброго. Продолжаем. Кто с нами сейчас? Добрый день. Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, да. Меня зовут Алекс.
0: Здравствуйте.
3: Я получаю пенсию и работаю. На работе небольшая зарплата, просто будем называть подработка. Значит, работодатель платит, как положено, пенсию и ПИЦУИМ со мной вместе.
0: Да.
3: У меня вопрос такой. Если я, допустим, 3-4 года отработаю на небольшой зарплате, у меня будет 10-12 ПИЦУИМа и пенсии.
0: Ну, тогда еще два раза больше. Ну, грубо говоря, 35-36 тысяч шекелей у вас будет суммарно. Все.
3: Да. Вопрос в этом, в другом. Когда я буду... Я не хочу прибавлять это к пенсии, а хочу забрать деньги. Вот эти суммы небольшие, которые будут сравнительно за этот промежуток времени, меня страховая компания, конечно, пошлет в Масахнасу ПТОР брать.
0: Естественно,
3: правильно?
0: Да.
3: Вот. Скажите мне, по
0: дадут
3: ПИЦУИМу...
0: Дадут ли вам ПТОР или нет?
3: По ПИЦУИМу у меня вопроса не будет, потому что если у меня будет ПИЦУИМа, там, скажем, 10-12 тысяч...
0: Естественно, вам дадут его.
3: Вопрос, да. Вопрос идет в другом. Если будет у меня 1015 пенсии с работодателем, эту сумму я могу попросить в Масахнасе тоже взять на
0: попросение? Я ответ его дам в формате «скорее всего», потому что однозначно я не знаю, вдруг вы больше поработаете, и они вам не дадут.
3: Нет, я вам назвал то количество, которое я...
0: Есть такое правило, объясню. Естественно,

0: Сахноса, прежде всего, вам скажут, зачем забирай, присоединяй к пенсии. Но у нас есть такое правило, что если у вас почти нету доходов, то есть очень маленькие доходы, то мы по 20 тысяч шекелей в год можем снимать из пенсионного фонда безболезненно, то есть без подоходного налога. То есть когда вы закончите работать, у вас, к примеру, будет там 33 тысячи шекелей пенсионных накоплений. То есть 13 тысяч шекелей, грубо говоря, вы заберете своих пицуим, и у вас останется 20 тысяч шекелей. Тогда вы можете в Масахнасу с просьбой о том, но обычно они дают это в конце года. То есть они в начале года не дают эту льготу, потому что вдруг в этом году вы все-таки вернетесь на работу и заработаете еще 200 тысяч шекелей. Тогда они вам не дадут. То есть если вы окончательно прекратите работать, и во вторую половину года обратитесь в Масахнасу с просьбой о том, что я небольшую пенсию имею, небольшое накопление, дайте мне, пожалуйста, скорее всего, они дадут.
1: Да, но когда увольняется работник, нельзя же регулировать в конце года.
0: Вот, но вы можете уволиться в начале, объясню, вы можете в начале года прийти, вам скажут нет, но если придете во второй половине года и покажете, что у вас вообще не было доходов никаких, кроме пенсии, они вам дадут.
1: А что, если возможность, если они, допустим, откажут в начале года, прийти еще раз?
0: Да, почему нет? Просить всегда можно.
1: Я могу не оформлять пока это все, а просто оставить это на...
0: Да, я объясню, почему. Почему они не дают это? Я не говорю сейчас про то, что вы пенсионеры, не работаете. Потому что Масахнаса смотрит на то, сколько у вас будет годового дохода. То есть, если человек заработал в год меньше, чем 70 тысяч шекелей, тогда ему дадут право 20 тысяч шекелей забрать без подоходного налога. А они вдруг будут предполагать тот пакет, который будет заполнять вам документ. Да, а вдруг ты сейчас вернешься работать на 10 тысяч шекелей зарплаты в месяц и заработаешь 100 тысяч шекелей. Понятно, что тогда вам не положено эти 20 тысяч забрать без налогов. Но если в конце года вы обратитесь, вот что год заканчивается, я не заработал ничего, дайте, пожалуйста, они пойдут вам навстречу.
1: Так желательно пойти во второй пол. То есть где-то в июле, август, вот так лучше.
0: После сентября почти всегда дают.
1: Понятно, ясно. Значит, а вообще по сумме, нет, я уже знаю точно, что я работать не буду, и какую сумму я примерно заработаю, то, что я вам назвал, это окончательно. Значит, эта сумма где-то 20-25 тысяч пенсий, это можно рассчитать, они увидят, что я получаю пенсию, это же не влияет.
0: Еще раз я вам скажу, это не влияет, вы просите просто как маленькое накопление изъять эти деньги без налогов, потому что у вас нет дохода. Это не по праву того, что я дайте мне пенсию.
1: Но мне лучше к ним взять документы жены, что она не работает.
0: Не кашу, только ваш доход считается.
1: Они рассматривают мой. И последний маленький вопрос. Скажите, а я могу попросить, когда будут перечислять мне пенсию или пицуима, это хевра, битуах, чтобы они это делали, допустим, на несколько, на 2-3 платежа? Потому что я уже работал всю жизнь много раз, и я...
0: Можно по чуть-чуть брать, частично можно забирать. Можно, конечно, частично.
1: Так, можно, когда заполняешь офис, там попросить
0: частично. Да, можно по частично или полностью попросить, конечно.
1: Это есть такой вариант.
0: Прямо в заполнении документа вы просите. К примеру, даже у вас там, я для примера говорю, к примеру, у вас там получилось там
1: 20 тысяч.
0: 35 тысяч шекелей, а разрешение вам дали получить только 20. Ну, понятно, что вы в документах напишете, что только 20 хотите забрать, потому что больше 20 это уже будет
1: обложено. Нет, я вам говорю, вы называете очень большие суммы. Я вам сказал,
0: я просто
1: что у меня будет 15 тысяч. Я знаю это.
0: Но если вы сможете забрать единоразово, зачем вам эту сумму делить на несколько частей тогда? Где логика?
1: Да. Понятно. Спасибо большое.
0: Будьте здоровы.
1: Будьте здоровы.
2: Удачи, всего доброго. Эльдар, вопрос у нас в группе. Добрый день, пенсионер, 76 лет. Начал работать, зарплата примерно 3900 шекелей, пенсия 2143. Работодатель хочет делать отчисления в пенсионный фонд. Можно ли отказаться от открытия нового пенсионного фонда? Человек не знает, сколько времени он будет продолжать работать.
0: Ответим, зачем отказываться? Если работник будет вкладывать только 1/3 и 2/3 будет вкладывать работодатель, почему бы еще удовольствие накопления за счет работодателя не накопить? Неважно, вы потом присоедините это к пенсии, не присоедините, заберете эту сумму единоразово, как наш радиослушатель предыдущий этот планирует сделать. Поэтому, прежде всего, совет, конечно же, пускай вкладывает. Технически, конечно, можно отказаться, потому что работодатель даже не обязан вам вкладывать. Но если работодатель вам будет вкладывать 2/3, только 1/3 вы, почему бы за счет работодателя не накопить еще деньги?
2: Спасибо. Еще один от вопрос из нашей группы. Добрый день. Вы сказали, что работающий пенсионер, оформивший КИБО, не должен указывать в бланке 101 для работы, что есть выплаты из пенсии. А для пенсионного фонда в 101 бланке не указывать, что есть поступление от работы. Но нет ли здесь конфликта? Ведь в пенсионный фонд поступают ежемесячные выплаты от получаемой зарплаты. Как складывается эта ситуация?
0: Не связано никак. Они это одно другому не заменяют. В некоторых компаниях вообще та касса, которая выплачивает, та, которая принимает касса, абсолютно разные вещи. Нету никакого конфликта, нету никакого конфликта интересов, поэтому им абсолютно все равно. Ни пенсионный фонд, ни Масахнаса не хочет заниматься налогообложением. Они не хотят, чтобы вы делите УМАС. Им намного проще считать вашу зарплату, когда она не делится, ваш источник дохода не делится в двух частях. Просто технически, если вы сделали КИБОАС хуёт правильно и грамотно, тогда ваша пенсия не считается доходом, и ее можно не декларировать.
2: Понятно. Такой вопрос. Я пенсионер, но продолжаю работать как врач от СМИ, частный предприниматель, выполняю так называемый бикурей-байт,
0: да,
2: полученный от разных компаний. Мой вопрос по поводу страховки врача. Это страховки от возможных осложнений или от жалоб, претензий не очень добросовестных пациентов, а также на предмет возможной подачи иска в суд при летальном исходе, например. И два вопроса. В каждой компании должна быть своя страховка или достаточно одной? Это пока первый вопрос.
0: Смотрите, любой, кто занимается любой видом деятельности, тем более врачебной, должен быть застрахован на профессиональную ответственность. Что такое профессиональная ответственность? Мы знаем такое понятие «рашланут рафуит» или «медицинская ошибка», которую может нанести любой врач, это может быть ошибка, неважно, грамотный специалист, неграмотный специалист. Однозначно, перед тем, как вы подписываете трудовой договор, ну, даже если вы как индивидуальный предприниматель, ну, да, звание там «Натали», «Бикурбайт», есть несколько компаний, которые дают именно эту услугу. Лучше всего вам, конечно, договориться, что в рамках контракта с этой организацией, что вы были застрахованы. Почему? Потому что очень дорогое удовольствие для индивидуального предпринимателя, врача, страховка профессиональной ответственности. Есть одно страховое агентство, которое в основном занимается врачами, и действительно удостоверьтесь в том, что вы действительно застрахован. Если вы не застрахован в одной из организаций, тогда обязательно займитесь оформлением этого полиса, потому что в Израиле нельзя вести такую практику, как тем более медицина, где это не застраховано. Мы, неважно, вы врач-терапевт или стоматолог, или врач, там, неважно, кардиолог, эндокринолог, однозначно каждый ваш прием пациента должен быть застрахован, потому что мы говорим про непорядочных там больных. Но, опять-таки, действительно, здесь в Израиле вы нанесли кому-то ущерб, никто с вас прощать не будет и жалеть не будет. Это, естественно, подастся в суд требованию компенсации при врачебной ошибке.
2: И вот к этому еще один вопрос. Компании сами должны обеспечить врача страховкой?
0: Это зависит от договора, который вы подписали с той фирмой, у которой вы выписываете квитанции.
2: И могут ли компании брать врача на работу без страховки?
0: Смотрите, скорее всего, уважающаяся организация не сделает, на этот шаг не пойдет. Почему? Потому что все-таки, когда, не дай бог, произойдет врачебная ошибка, и пациент подаст иск и на врача, и на ту компанию, где работает врач, и на ту компанию, откуда вызвали этого врача, и на амбуланс, то есть всех, все полетят, против всех будет подан иск. Поэтому, скорее всего, так как мы говорим про фирму, которая занимается обслуживанием, скорее всего, может, она и застраховала вас. Но удостоверьтесь действительно, что вы застрахованы. Ни в коем случае не идите ни на один прием к пациенту до тех пор, пока вы не уверены, что ваша деятельность застрахована.
2: Спасибо большое, важно. Переходим к следующему радиослушателю. Добрый день.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Портной, вам вопрос насчет Мицуима. Я в 22-м году уволился, мне дали 161-й, все дали. Я был масахнасан, меня уговаривали, я свой это Мицуим не взял.
0: Не взяли, да.
3: Да, я не взял. Но у меня есть 161, форма 161.
0: Осталось у вас, да. Вы не взяли пенсию, да, но да, она форма осталась, да.
3: Да, да. Скажите, пожалуйста, я как могу его получить, чтобы без процента или...
0: Смотрите, у вас просто вы 2-3 года назад, когда увольнялись, вам дали 161 форму. Та 161 форма актуальна была на тот год, когда вы ее получили. Беседер? Теперь, да. Если у вас уже была 161-я форма, вам просто нужно будет обратиться в Масахнасу еще раз, и на основании той 161-й формы, которую вам в том году давали, вам сделать надо новую 161-ю форму. Я предполагаю, что в той 161-й форме сумма чуть-чуть другая была, чем то, что у вас сейчас, потому что, ну, грубо говоря, деньги 2-3 года они инвестировались, они дали прирост. Там уже денег, скорее всего, больше, чем в 161-й форме. Но обычно Масахнаса всегда идет навстречу, они понимают, что увеличилась сумма накоплений, и вам дадут возможность при новой 161-й форме забрать эти деньги без налогов.
3: Без налогов я могу, да, забирать?
0: Да, но опять-таки лучше всего рассмотреть вариант в будущем. Может быть, вам стоило бы задуматься получать с них пенсию, но если есть необходимость забрать деньги, то вам, конечно же, пойдут навстречу и дадут эти деньги без налогов.
3: Спасибо.
0: Будьте здоровы, спасибо. Долгих
2: удачи,
0: лет получения удачи. Пенсии.
2: Вопрос такой, Эльдар. Какой документ надо заполнить для получения возврата налога с пенсии за последние 6 лет?
0: Это годовые отчеты, собрать, смотря какая за пенсия. Есть 106-е формы, если пенсионный фонд дают. Есть некоторые пенсионные фонды, которые не дают 106-е формы, но декабрьский mm-hmm. тлуш является 106-й формой. И есть такой бланк, который подается в Масахнасе, прикладываются все источники дохода ваши, если mm-hmm. супружеская пара, обязательно источники дохода обоих супругов. Если есть еще какие-то параметры на возврат, как, например, частные страховки или еще какие-то, эти все документы надо подать в Масахнасу.
2: Следующий вопрос. У меня пенсионные накопления в страховой компании «Мигдаль».
0: Да.
2: Пенсионный возраст наступает в конце июня следующего года, да. 27-го. Когда и что надо предпринять, чтобы не было проблем с получением пенсии?
0: Ну, конечно же, уже надо задуматься, как правильно оформлять. Конечно же, я посоветую нашему радиослушателю взять грамотного специалиста, который вас сопроводит в этом процессе. Оформлять... Скорее всего, за 2-3 месяца уже надо именно подача документов, обращение в пенсионный фонд. Если у вас несколько касс, нужно будет соединить все в одну кассу,
2: то
0: решить,
2: не
0: какую пенсию. Нет последний
2: даты,
0: день, потому что... Я объясню, почему. Давайте так, легкий пример. Ну, это мужчина или женщина у нас в данной ситуации?
2: Мужчина.
0: Мужчина, у всех 67 лет пенсионный возраст, у женщин до недавнего времени было 62, а сейчас те, кто выходит на сегодняшний день, это 63,3 женщины, те, кто рождены 63-м годом. И давайте так, те, кто рождены до 15 числа, они тем же месяцем начинают пенсионный возраст. Те, кто после 15 числа рожден, следующим месяцем. То есть, если вы хотите, чтобы вы грамотно получали пенсию в тот день, когда вы достигаете пенсионного возраста, это самое выгодное решение, за 2 месяца начинайте собирать ваши документы, сбор ваших всех касс, перевод, если вам надо будет соединить все в одну кассу, выбор именно программы пенсии, которую будете получать.
2: Ясно, отлично. Вопрос такой... Мне 72 года. С 21 года получаю пенсию Мифтахим Ватика 7500.
0: Да.
2: Работаю с 23 года, получаю 1500 шекелей.
0: Зарплату.
2: Да, в месяц. Есть инвалидность 100%. При этом у меня не удерживают Масахнасу.
0: Да.
2: Не оформлял кибос хуйот на данный момент. Нужно ли это сделать и что это даст?
0: Я думаю, в его ситуации нужно, потому что у него чисто формально, у нашего... радиослушателя сейчас копится долг. Формально. Потому что у него долга нету. То есть, если мы грамотно подойдем к налоговому вопросу, долг mm-hmm. не должен быть. Объясню, почему. У него два источника дохода. У него есть 1500 зарплата и 7500 шекелей пенсия. У него 9000 шекелей дохода. Мы сейчас не берем в расчет его инвалидность 100%, а берем, что это обычный мужчина, который получает 2,25 льготные единицы на льготу подоходного налога. С 9000 шекелей все равно мы должны платить подоходный налог. Теперь, если мы сделали кибуа схует, то у него 7500 шекелей пенсия ватика, так называемая, которая с амитим ему заходит, то мы, грубо говоря, 6000 шекелей освобождаем от подоходного налога за счет льготы для пенсионера, и оставшиеся 3000 шекелей, которые он получает суммарно с двух мест, это из ватики, включая его зарплату, то вот эти 2,25 льготные единицы хватит для того, чтобы не платить подоходный налог. Но из-за того, что наш радиослушатель вообще никакое действие не делал, у него формально сейчас просто копится долг. Но, опять-таки, не до долга. Если вы пересчитаете, передадите документы, после 67 лет можно сделать ретроактивно, кибуа схует, поэтому у вас вы налог не снимается и не должен сниматься. Вне зависимости, у вас есть инвалидность или нет инвалидности.
2: Понятно. И в данном случае... Он еще пишет, что его жене 66 лет, оформляет пенсию сама, и она будет 560 шекелей в месяц, жена работает, получает 3700 в месяц.
0: Надо кибос, ну, просто есть упрощенная система, то есть без Масахнасы. У него 7500 пенсия, понятно, нужно обращаться в Масахнасу,
2: да.
0: И более сложный процесс кибос хует делать. Есть упрощенная система кибос хует, называется форма меньше, чем VEHAT HET, и до 2080 шекелей по упрощенной системе можно прямой в пенсионном фонде это сделать, и чтобы ни с этих 500 шекелей не удерживали подоходный налог.
2: Мы сегодня вынуждены завершить это раньше. В общем, вернемся к обычной системе после выборов по понятным причинам. Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию, компенсациям. Спасибо за всегдашнюю помощь. Через 2 недели встречаемся.
0: Спасибо, что пригласили. Всем прекрасных выходных и долгих-долгих лет получения пенсии.
2: Спасибо.

0: Предлагаем вашему вниманию трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание. Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Исраэль Бетейну» «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом. Символ этого списка – буква «Ламет».
1: Дорогие друзья, с вами Татьяна Берлин. Я много лет помогаю тем, кто оказался в трудной ситуации. Ко мне обращаются пожилые люди, новые репатрианты и семьи, которым нужна поддержка. Я хочу, чтобы люди получали положенную им помощь без бесконечных хождений по кабинетам, чтобы пожилые жили достойно, а семьи, ухаживающие за своими близкими, получали поддержку, чтобы репатрианты могли работать по профессии и строить здесь будущее. Из моего опыта я убедилась, что «Наш дом Израиль» – это единственная партия, которая на протяжении всей своей истории отстаивала интересы репатриантов, проводила законы и решения, которые реально меняли ситуацию к лучшему. Именно поэтому я присоединилась к НДИ. Для меня это продолжение моей многолетней работы и возможность добиваться перемен на государственном уровне. Я хочу использовать свои знания и опыт, чтобы добиться решений, которые люди смогут почувствовать в повседневной жизни. Поддержите НДИ на выборах 27 октября. Голосуйте за себя. Голосуйте Ламет.
2: Почему Либерман ушел с поста министра обороны? Авигдор Либерман давно предупреждал Нетаньягу о необходимости ликвидировать Хамас. В 2016 году даже передал премьеру секретный документ, в котором подробно описал план террористов напасть на Израиль. В 2018 году Хамас выпустил по Израилю более 500 ракет. Либерман требовал ликвидировать угрозу в Газе, но Нетаньягу пошел на перемирие с Хамасом. Биби принял решение о передаче в Газу сотен миллионов долларов наличными из Катара. В знак протеста Либерман ушел в отставку с поста министра обороны. Либерман – единственный, кто предупреждал, единственный, кто победит. 27 октября на избирательных участках решится, каким будет будущее Израиля и кто возьмет на себя ответственность за безопасность страны. Буква «Ламет» на бюллетене – это голос за безопасность Израиля. Ради наших детей и внуков, ради будущих поколений голосуем за НДИ. Голосуем бюллетенем с буквой «Ламет».
3: Алло, привет, как дела дома?
4: Дома выборы, так что дома нужна твоя поддержка.
3: Что я могу сделать?
4: Поддержи «Наш дом Израиль». Голосуй «Ламет».
0: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Исраэль Бетейну» «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом. Символ этого списка – буква «Ламет». Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Орот Хашахар» во главе с Нисимом Луком. Символ этого списка – буквы «Бет Куф Рейш».
5: Мы сражались. Мы заплатили невероятно высокую цену. Но эта война заканчивается без четкой победы. Старое руководство пытается вернуть нас к прежним иллюзиям. Опять говорят об уступках. Опять боятся побеждать. Этому должен прийти конец. Иллюзия двух государств мертва. Чтобы выжить на Ближнем Востоке, террор должен расплачиваться территориями. Движение «Орот Хашахар» несет новую парадигму. Наступательная дипломатия, стратегическая независимость и нулевая терпимость к врагам. Но в наших руках не только меч. У нас есть великое видение. Превратить Израиль в беспрецедентную региональную державу, обеспечить экономическое процветание и настоящий мир, основанный на силе. Следующее правительство обязано реализовать этот план. Поэтому «Орот Хашахар» выходит на политическую арену. Мы объединяемся с новыми политическими силами, чтобы создать руководство нового поколения. Поколение, которое приведет народ Израиля к победе, процветанию и миру. Не бойтесь побеждать. «Орот Хашахар». Голосуйте за новое поколение.
0: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Орот Хашахар» во главе с Несимом Луком. Символ этого списка – буквы «Бет Куф Рейш». Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш Куф».
6: Рак Беяхат, Рак Беннет.
7: 7 октября. Мы все помним этот день. Рухнула не только граница с Газой, рухнула вся концепция безопасности. Беннет предлагает реальное решение. Вместо пассивной политики – инициатива. Вместо войны на истощение – победа. И Государственная комиссия по расследованию трагедии 7 октября. На первом же заседании правительства. Сильная армия, стабильное правительство, безопасность в каждом доме. Я Владимир Беляк, депутат Кнессета от блока «Беяхат». 27 октября голосуем за «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. На бюллетене две буквы – «Рейш» и «Куф». Рак на иврите – «Только». Только вместе. Только Беннет.
0: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш», «Куф». Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Ликуд» во главе с кандидатом на пост главы правительства Беньямином Нетаньяху. Символ этого списка – буквы «Мем», «Хет», «Ламет».
8: Послушайте, что говорила Софа Ландвер про Либермана.
9: Не голосуйте за Либермана. Правый вет, уже давно не правый вет, а левый. Я просто хочу открыть вам истинное лицо Виктора Либермана, за которого вы собираетесь, может быть, часть из вас собирается голосовать. Раньше он был против арабов, потому что говорили, что правее Либермана может быть стенка. А сейчас он будет сидеть с арабами. Ивет, где твоя идеология? Ивет, опомнись. Избиратели не знают правду. Правый Ивет, уже левый Ивет. Правый Ивет, уже давно не правый Ивет, а левый. Поэтому нужно сказать избирателям правду. Не голосуйте за Либермана.
8: Не дайте Либерману украсть правые голоса. Либо правые, либо Палестина.
0: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Ликуд» во главе с кандидатом на пост главы правительства Беньямином Нетаньяху. Символ этого списка – буквы «Мем», «Хет», «Ламет». Вы прослушали трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху вновь предупредил врагов Израиля не испытывать страну на прочность. Во время визита на новый барьер, который Израиль строит на границе с Иорданией, он заявил, что сооружение, протянувшееся от реки Ярмук до Эйлата, является частью общей системы безопасности, включающей также буферные зоны в Ливане, Сирии и секторе Газа. По словам Нетаньяху, в проекте задействованы силы ЦАЛя и резервисты, а также разработаны планы защиты, в том числе от беспилотников. В Баку открылась конференция совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В саммите принимают участие президент Израиля Ицхак Герцог. По сообщению Tehran Times, во время выступления Герцога зал покинули представители Ирана и еще 12 государств. Как утверждает издание, почти половина делегаций, участвующих в саммите, выступает против присутствия Израиля. Вместе с тем, эмир Катара, находившийся в зале, остался и выслушал выступление президента Израиля. Согласно сообщению источников президентской канцелярии, Ицхак Герцог был вынужден воспользоваться азербайджанским самолетом, чтобы обойти запрет Турции на пролет израильских государственных самолетов через ее воздушное пространство. Как отмечается в заметке агентства Middle East Eye, Азербайджан не уведомил Турцию о том, что израильский президент находится на борту самолета авиакомпании «Азаль». Обозреватель КАН Рам Брандес сообщает, что около 2 лет назад Турция запретила израильским государственным самолетам пролет через свое воздушное пространство. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил, что Ликуд без Нетаньяху может стать значимым партнером по коалиции. По его словам, он знает нескольких депутатов от Ликуда, которые понимают серьезность момента и готовы, как он выразился, добавить необходимое число голосов для формирования сионистской коалиции. Отвечая на вопрос корреспондента КАН о возможности создания правительства меньшинства, Либерман заявил, что выступает против любого такого правительства и считает необходимым сформировать коалицию большинства. Он также добавил, что не войдет в коалицию с партиями РАМ, Объединенным списком, ШАС или Яадут ха-Тора. Израильские компании, занимающиеся разработкой кибероружия, использовали цифровое рекламное агентство для проведения масштабной международной шпионской операции. Об этом сообщает агентство Reuters. Согласно публикации, рекламная компания Discover Tech находилась в центре глобальной операции по слежке, в ходе которой интернет-реклама использовалась для отслеживания целей и содействия заражению устройств шпионскими программным обеспечением. Сообщается, что расследование основано на исследовании канадской организации Citizen Lab. По данным исследования, такие рекламные объявления позволяли отслеживать действия сотен миллионов людей, в том числе в особо защищенных сетях Министерства обороны США, Международного уголовного суда в Гааге, ООН и НАТО. Мировой суд отклонил ходатайство полиции и постановил освободить из-под стражи службу общей безопасности жителя Самарии, подозреваемого по делу, публикация подробностей которого на данный момент запрещена судом. Судья Дан Бауман согласился с позицией правозащитной организации «Хонену» и постановил освободить подозреваемого под домашний арест сроком на 1 неделю. Корреспондент КАН Хаим Гольдич сообщает, что полиция подала ходатайство о приостановке исполнения решения суда и намерена обжаловать освобождение. Второй задержанный по этому делу кадровый офицер был освобожден еще во вторник вечером. Министерство здравоохранения впервые установило национальные цели по планированию кадров в медицинской системе до 2035 года. Цель программы – привести подготовку специалистов в соответствии с потребностями системы здравоохранения и сократить разрыв между центром страны и периферией. Согласно прогнозам, в ближайшее десятилетие число врачей в Израиле вырастет на 42% и превысит 50 тысяч, а количество врачей-специалистов увеличится на 57% и составит более 30 тысяч. В программе отмечается значительная нехватка специалистов в периферийных районах. Она основана на рекомендациях консультативной комиссии под руководством генерального директора Министерства здравоохранения Моше Бар-Симантова. Сообщение о погоде прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 22 градуса, термометры в Тель-Авиве и в Хайфе показывают 26, в Аш-Доде и Беэр-Шеве 27, а в Эйлате воздух прогрелся до 31 градуса. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Канрека в 17 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». У микрофона, как всегда, в этот час с вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим встречам на волнах нашего радио «Кан Река». Друзья, я уверена, что вы помните, но если нет, то я напомню, что наша программа посвящена полуторному поколению, тем, кто приехал в Израиль в юном возрасте, и новым репатриантам. Интересные истории профессий, театры, кино, стендап, культурные мероприятия, новые технологии, хай-тек и бизнес, психология, праздники, активизм, ну и многое другое в нашей программе «Два в одном» каждый четверг в 4:05. Итак, друзья, что у нас с вами сегодня? Сегодня с нами будет финансист и инвестиционный консультант Олег Кюцуба. Мы поговорим о геополитических изменениях, о дороговизне жизни в Израиле и о том, как все это отражается на нашем с вами кошельке. Ну и, конечно, узнаем его личную историю, почему он выбрал именно эту профессию и работу с цифрами. Еще одна гостья сегодня – Люба Заславский-Шоба. По образованию и по профессии Люба – психотерапевт. А 3 года назад в ее жизни появилось еще одно направление – стендап. Причем Люба не просто выходит на сцену, она сама пишет все свои выступления. Так что мы сегодня поговорим о том, как совмещать психотерапию и стендап, и над чем люди сегодня смеются. Так что оставайтесь с нами, друзья, будет интересно, местами серьезно и, надеюсь, еще и очень смешно. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Олег Кюцуба, инвестиционный консультант, финансовый эксперт и основатель Maxdan Invest. Олег, добрый день!
1: Добрый день.
0: Олег, я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что, ты знаешь, в нашей программе мы много говорим об интересных профессиях, да, профессии, может быть, с которыми не сталкиваешься каждый день, и у нас были действительно люди разных профессий, но мне кажется, что финансистов у нас еще не было, поэтому я тебя поздравляю, я думаю, что ты у нас первый финансист за все эти годы, и давай начнем перед тем, как мы с тобой поговорим, я тебя пригласила, чтобы поговорить о дороговизне жизни в Израиле, о том, как на нас влияют разные геополитические процессы. Ну, давай, наверное, начнем с тебя, да, потому что у тебя интересная профессия. Ты уже, мне кажется, больше 20 лет, да, работаешь в сфере финансов и рынка капитала. Давай начнем с того, как начался твой путь в этой профессии. Потому что, как правило, все, что связано с цифрами, ну, не как правило, скажем так, многих все, что связано с цифрами, немножко отпугивает. Но мы все с этим, как бы, имеем дело, хотим или не хотим, потому что деньги, как говорил мой дедушка, любят счет, поэтому все мы должны их как-то считать, но есть люди, что, которые сделали из этого свою профессию, и ты один из них. Расскажи, что там произошло, почему ты решил пойти именно по этому профессиональному пути?
1: Я, вот как твой дедушка говорил, деньги любят счет, с детства любил считать деньги.
0: Свои или чужие?
1: Ну, свои более приятные было считать, но это я, наверное, из этого считать научился, чтобы считать их. Ну, наверное, по складу ума есть люди, которым проще материи, не знаю, литература, искусство и так далее. Люди, которые более логические, которым проще цифрами. Я человек, который очень люблю и хорошо обращаюсь с цифрами, с моделями и так далее. Вот. И, наверное, поэтому решил да, и погрузиться, изучить и фондовый рынок, который мне был всегда интересен, и закончить первую, потом вторую степень по прикладной экономике. Mm-hmm. Потому что эта тема меня всегда интересовала, и она очень жива и интересна. Она, ну, занимает, наверное, очень значимую часть нашей жизни. И вся наша жизнь по-хорошему крутится вокруг цифры, вокруг финансов. Да.
0: Ну эти да, это как на идиш говорят, да, geld is the wealth, да, то есть деньги — это мир, или золото — это мир. Послушай, ты работал, то есть ты сказал, ты закончил экономические факультеты, ты много лет работал в одном из крупнейших банков Израиля, я знаю, а потом стал независимым консультантом. Что стало причиной такого перехода? Потому что люди же, то есть работать в банке, да, это котируется, то есть люди, мне кажется, ищут такие работы, а ты сделал такую такую изменил свою жизнь, свой профессиональный путь, что на это повлияло?
1: Согласен, да. Я много лет работал в банке, все было отлично, с карьерой, зарплатой, все было прекрасно, но мне не хватало одного, и не знаю, может быть, это будет сказано как-то возвышенно сильно, но у меня была мечта сделать то, чем я занимался, инвестиционный консалтинг, доступный для всех. Последние годы моей работы в банке началась тенденция не только в нашем банке, во всех банках, когда доступность к этой услуге начала снижаться, требования минимальной суммы.
0: Подожди, какой услуги, о чем мы говорим?
1: Инвестиционный консалтинг.
0: А, то есть люди, инвестировать, да?
1: Угу. Угу. Люди раньше, когда я начинал работать в банке, ребята приходили даже молодые, с небольшими суммами, получали консультации с ними, им уделял время. Постепенно банк, коммерческая организация говорит: смотри, ты тратишь твое время дорого, давай мы будем давать такие услуги только людям, у которых есть минимально там сумма какая-то, не знаю, полмиллиона и выше.
0: То есть речь идет, куда вкладывать деньги, да? То есть ты консультировал, куда богатство, да, как распределить?
1: Совершенно верно, да. Именно что делать с деньгами, и сегодня, к счастью, и молодежь уже понимает, есть понимание, что нужно откладывать, не нужно тратить все, нужно вкладывать и забыть в завтрашнем дне. Понимание сложного процента, так называемое, что деньги с годами приносят проценты на проценты, и через 20-30 лет эффект становится огромным, и поэтому важно начинать откладывать с раннего возраста. И я почувствовал, что в банке эта доступность этой услуги снижается, и многим людям, и особенно молодые ребята, с небольшими суммами остаются не у дел. И отсюда родилась моя мечта сделать платформу, которую развиваю, Максдан, и платформа по сопровождению инвестиционному консалтингу автоматизированным, которая позволяет получать эту услугу, начать вкладывать даже совсем небольших сумм, буквально 1000 шекелей можно построить в портфель и начать вкладывать.
0: Да, то есть давай, может быть, у нас кто-то не знает из наших радиослушателей, мы говорим о том, чтобы вкладывать деньги, то есть, собственно, на биржу.
1: Фондовый рынок.
0: Да, фондовый рынок. И да, я с тобой соглашусь, что последние годы то есть как-то больше, да, есть больше знаний, может быть, потому что интернет или Facebook, или я не знаю что, или люди, как ты, которые также, я знаю, что даешь много интервью на эти темы, да, то есть осведомленность, мне кажется, очень повысилась и молодого поколения, и взрослого поколения, что, во-первых, деньги не надо держать под подушкой, вот, ну, желательно, да, то есть мы не даем здесь никаких, конечно, советов, рекомендаций или советов, но что деньги могут работать на нас. Что значит? Если ты вложил там, я не знаю, 100 шекелей, то завтра у тебя там будет, не завтра, там через год у тебя будет 105 шекелей, а на эти 105 шекелей еще раду, я образно говорю, да, тоже растут проценты.
1: Да,
0: и так это работает. Но так есть, так как мы не все профессионалы, конечно же, не учили экономику, то есть те люди, как ты, которые помогают это делать. Я хочу тебя спросить, во-первых, ты знаешь, вот если мы уже говорим, сейчас мы дойдем до других тем, вокруг себя, что я замечаю, да, что действительно у более молодого поколения или у людей средних лет все равно есть какой-то, ну, я не страх, ты знаешь, что вот я расскажу историю, там близкая подруга, да, то есть тоже она там, не знаю, собирает на квартиру, я не знаю, на что она собирает, но, в общем, она собирает деньги, как и все пытаются откладывать, и она держала деньги просто не под процентами, вот просто держала в банке на овер-вашав. И я много времени ей говорила, почему ты никак-то не вложишь, во что ты считаешь нужным, да, то есть, и она говорит: слушай, я не знаю, я боюсь, я не понимаю в этом, я боюсь. А почему вот этот страх, я хочу тебя спросить?
1: Ну, я скажу, да, очень важный. С одной стороны, люди понимают, что нужно вкладывать, и есть больше осознанности в этом вопросе. С другой стороны, сегодня в современном мире очень много возможностей. Есть у нас криптовалюта, какие-то иностранные брокеры, непонятно что. Есть много очень схем, которые не являются классическим инвестированием, и где можно потерять все. И я встречаю время от времени клиентов, которые, парень ко мне пришел молодой, говорит: вот у меня папа, он всю жизнь один раз вложил, потерял все.
0: Кошмар.
1: И боится инвестировать. И начинаешь выяснять, как и что. Как правило, люди начинают делать самостоятельно, начитавшись советов, может быть, на каких-то форумах, не обратившись к специалисту, и совершают такие ошибки, которые ведут к буквально полному потере капитала. При обычном инвестировании это довольно редкая ситуация, и к рискам мы готовимся, подбираем его индивидуально. А те, кто боятся, боятся. Они, возможно, наслышались или сами у них в семье, может быть, или они лично когда-то купили какую-то акцию, которую посоветовали друзья, и которая просто испарилась, либо слышали от других, что они пробовали и потеряли деньги. Поэтому очень важно к деньгам относиться серьезно, да, и обратиться к специалисту, построить стратегию, которая подходит именно вам, не вкладывать во всякую экзотику, которую рекомендуют всякие иностранные, не знаю, брокеры и так далее. Израильский регулятор в этой сфере работает очень хорошо и жестко. Если обращаетесь к специалисту, проверьте, что он обладает лицензией. Если переводите деньги к какому-то брокеру, проверьте, что это израильский брокер, и он имеет лицензию в Израиле. Угу. В этом случае можно быть спокойным и описаться за свои деньги.
0: Угу.
1: Поддаваясь на какие-то уговоры, громкие акции или рекламу в интернете, вкладывая непонятно куда, тем более под гарантированные какие-то доходы, это верный путь потерять деньги. Я всегда говорю, когда слишком красиво рассказывают или слишком много обещают, вероятнее всего это тот именно сыр, который вам предлагают в мышеловке.
0: Да, какой-то подвох, и надо так или иначе быть осторожным, но вместе с тем это не значит, что да, надо не идти на какие-то шаги, потому что надо все-таки действительно серьезно, как ты и сказал, серьезно относиться к деньгам и считать их, да, важно считать деньги. Слушай, ну мы изначально также я хотела тебя с тобой поговорить, то есть у нас праздники сейчас закончились, были долгие праздники, сейчас у нас начались трудовые будни, да, рутина и так далее. Многие были за границей за это время, и даже если не были за границей, здесь в Израиле где-то отдыхали или там больше ходили, больше куда-то ходили, и много расходов. И ты знаешь, постоянно слышу, когда люди возвращаются, это я не знаю, и смеяться, или плакать, люди возвращаются за границей, при том не имеет значения откуда, да, будь то Япония, будь то, не знаю, Афины и так далее, и ты спрашиваешь, ну как было? И тебе первое, что тебе говорят, слушай, настолько дешевле, чем у нас, то есть вообще до того, как начинают рассказывать, кормили ли их вкусно, спали ли они сладко, видели ли они что-то интересное, что-то экзотичное, первый ответ это, слушай, настолько дешевле, чем у нас. И вот я хочу тебя спросить, как финансиста с таким опытом и опытом работы в банке, и в экономике, и независимый консультант, почему у нас так дорого? Вот объясни нам на пальцах, почему в Израиле, почему выпить кофе в Тель-Авиве стоит дороже, чем в центре Парижа? Это же уму непостижимо.
1: Да, согласен. Но здесь несколько элементов, наверное, которые влияют. Основные, ну, начнем то, в принципе, о чем много говорят. Регуляция слишком зачастую сильная, ограничивающая деятельность рынка самостоятельно.
0: Что это значит? Что это значит регуляция слишком сильная?
1: Регуляция. Есть места, где она недостаточно работает, а где есть места, где слишком сильно. Например, все, что касается монополий. Мы прекрасно знаем, у нас небольшая страна, на самом деле. Понятно, почему образовались монополии. Не такой огромный рынок, чтобы здесь была очень большая, широкая конкуренция между многими игроками. С одной стороны, с другой стороны, без нормальной конкуренции большая проблема. Если один и тот же игрок, одна и та же компания привозит продукты разных марок или производит их и заполняет полки своими продуктами, она практически не с кем конкурировать, и происходит либо по умолчанию договоренность между единичными там буквально игроками. Мы видели эти ситуации, скандалы, когда директор одной сети звонит другой и обсуждает, ну что, цены поднимаем, не поднимаем.
0: Да, мы говорим о торговых сетях, то есть пойти купить там, я не знаю, сыр или хлеб и так далее, да, то есть ты говоришь, что когда больше конкуренции, то тогда есть возможность,
1: вот,
0: что
1: очевидно,
0: цены будут ниже.
1: Базовые принципы экономики. Мы хотим нормальные цены, нужна больше конкуренция.
0: Нужна конкуренция.
1: Открытость, возможность другим игрокам заходить на рынок, завозить товары. Реформы, которые некоторые шаги были в этом сделаны, но недостаточно. Например, была реформа, там, что хорошо для Европы, хорошо для Израиля. Когда снизили, не скажу отменили, потому что ее не реализовали в полной мере. Но товары, например, которые сертифицированы в Европе, чтобы можно было их привозить и продавать в Израиле. Мы понимаем, что повторная сертификация именно для Израиля останавливает особенно небольшие компании, которые хотят выйти на рынок и так далее.
0: То есть я хочу подытожить. То есть ты говоришь так, например, в Европе сейчас продают, образно говоря, сыр. Да, какой-то сыр, какая-то марка сыра, и мы, чтобы завести этот сыр в Израиль, мы говорим, окей, нужен сертификат, мы должны этот сыр, образно говоря, проверить.
1: Сыр это в меньшей степени, там больше речь шла о
0: электротоварах. Да, электроника.
1: Сыр это, наверное, немножко другое. Кто те игроки, которые завозят сюда массово, и кто владеет, грубо говоря, крупный поставщик обращается в компании розничной торговли и требует лучшие места себе на полках. Mm-hmm. Если приходит какая-то небольшая компания, привезла какой-то интересный, отличный сыр в Европе и хочет пробиться в сети, ей очень тяжело, если даже место выделяют где-то на задворках, тяжелее достучаться до потребителя. Все это требует регуляции, дать возможность различным игрокам и мелким компаниям конкурировать за полки, за внимание
0: покупателей. Это просто за полки, да? То есть ты знаешь, я когда читала, знаешь, такие советы, как сэкономить, и говорят, что вот когда заходишь в магазин, ты не смотри только на ту продукцию, которая напротив твоих глаз.
1: Да,
0: посмотри, что на нижних полках и на полках, которые...
1: На высоких,
0: да, которые выше, потому что там именно та продукция, как ты говоришь, да, которая пытается пробиться, но им не дают. Это не монополия, не дают места.
1: Это продукция тех игроков, которые не обладают большой силой, чтобы влиять как-то на решение сетей розничной торговли. И им, да, оставляют, если даже пускают их, пускают на какие-то нижние или верхние полки, до которых рука потребителя не всегда здесь дотягивается.
0: Да. Но ты знаешь, я хочу тебе сказать, что... Но с другой стороны, мы же хотим, да, вот, например, не знаю, продукция израильская, мы хотим как-то, чтобы люди, которые здесь работают, то есть их, не знаю, тоже сохранить как-то от конкуренции, или это неправильный, или это неправильный подход?
1: Нет, это тоже очень правильно, но должно быть все в разумной мере. Да, государство должно обеспечить себя, например, в сфере продовольственной безопасности каким-то образом, не зависеть полностью от импорта, с одной стороны. С другой стороны, нельзя полагаться и сказать, что нет, вот этот товар мы производим только в Израиле и не завозим за границы, чтобы защитить местного производителя. Мы понимаем, что местный производитель, например, там, не знаю, какие-то фрукты, он не всегда, не во всех категориях способен полностью обеспечить спрос. Если мы ограничим, якобы защищая его, ввоз таких продуктов из-за границы, мы просто взвинтим цены в космические дали, не потому что, может быть, даже он это делает умышленно, просто он не способен обеспечить полностью спрос. И здесь нужен разумный подход, как и везде. Не брать там или всех пускаем и полностью не защищая местного производителя, или на наоборот.
0: Понятно. То есть нужна регуляция, должен быть какой-то баланс, да, между тем, что мы защищаем тех производителей, которые израильские производители, даем им возможность, да, то есть работать, нанимать людей, которые бы у них работали, да, места работы. То есть это все взаимосвязано, да, то есть это серьезные, сложные такие структуры, но с другой стороны, дать возможность также новым игрокам из-за границы тоже зайти на рынок, чтобы нам было легче, чтобы нам было дешевле ходить в супер и покупать там, я не знаю, молоко или пылесос и так далее.
1: Ну, в этом плане иногда защита местного потребителя принимает такой немножко искаженный вариант, когда, с одной стороны, мы хотим защитить местных производителей молока, с другой стороны, какой-то частный производитель молока на рынок очень тяжело ему пролезть, потому что все держат эти организации, картели, монополии. То же самое с рынком яиц, мы знаем, что ты не можешь просто взять и открыть ферму и производить яйца, тебе нужно купить вот эти
0: места на полке.
1: Места, не только места на полке, есть называемые квоты, и для того, чтобы произвести яйца, ты должен купить квоту. Если тебе эту квоту не дали, а распределяет квоты, опять же, какая-то организация, которая имеет свои интересы. То есть даже те места, где пытаются защитить местного производителя, это верно, оно реализуется, к сожалению, не всегда наилучшим образом. И здесь тоже требуется, конечно, регуляция, изменение правил для того, чтобы мелким производителям внутри Израиля было проще выйти на рынок и предложить свой товар, с одной стороны. С другой стороны, если местный производитель не способен обеспечить достаточное количество, позволить привезти это и вне Израиля.
0: Слушай, очень интересно. Несколько слов хочу тебя спросить о геополитической ситуации. Да? То есть, мы все наблюдаем, мы живем в ненормальное время. Хотя, не знаю, мне кажется, может быть, всегда было это ненормальное время. Сейчас мы просто очень много знаем. Да, сейчас все в интернете нам все рассказывают. Но так или иначе, геополитическая ситуация постоянно меняется, да, мы за ней следим, большие такие катаклизмы, все серьезно, И мне интересно тебя спросить, как это влияет на наш кошелек, да? Вот что обычный человек, потому что мы слышим, тут нефть поднялась, там она упала, mm-hmm. тут они смогли проехать, там они не смогли проехать. А как это влияет, вот не только нефть, да, в общем, вот такие геополитические да, изменения, как обычный человек, да, вот в нашей повседневной жизни, как мы это ощущаем?
1: Ну, мы ощущаем, наверное, через нефть, через цены на бензин, и очень уже это болезненно и ярко мы чувствуем все с вами. Действительно, из-за конфликта на Ближнем Востоке и препятствия поставкам нефти, которые происходят, цены на нефть выросли. С одной стороны, мы это ощущаем и все на заправках, и вот ожидается, что опять бензин поднимется или уже поднялся, я уже даже не успеваю за ним следить. Один раз правительство приняло решение и снизило за счет налога немножко цену на бензин, но мировые цены продолжают расти. Угу. И, кстати, здесь я могу сказать, что на цены на бензин на заправках влияет сразу два конфликта. И наш на Ближнем Востоке, и конфликт между Украиной и Россией. Угу. И каким образом, не все это понимают. Получается, Россия является поставщиком топлива уже готового, не нефтепродуктов, а топлива, угу. относительно большого количества от мирового потребления. Из-за войны украинцы били по станциям нефтепереработки, из-за чего внутри России стала нехватка, и Россия просто перестала или значительно снизила продавать нефтепродукты угу. за пределами.
0: То есть это тоже влияет на нас всех. Ты знаешь, я хочу добавить, что вот мы когда слышим, да, то есть вопрос не только в бензине, вот у кого есть машина, угу. да, что он поехал на заправку, а также мы же сейчас только говорили о разных продуктах, да, их нужно с места на место Конечно. Передвигать, и значит, если стоит, да, бензин стоит дороже, и передвигать те же там яйца или пылесосы, образно говоря, да, стоит больше, это больше, сам бензин стоит дороже, значит, и яйца будут дороже стоить, потому что их привезти в магазин или пылесос, или там еще чего, привезти его в магазин будет тоже дороже, да, и так это крутится.
1: Все верно, да, мы говорим про бензин не просто так, не потому что он сам по себе важен, потому что он влияет практически на все сферы экономики. Угу. Любой товар или услуга, которая производится, потребляет энергию, будь то бензин или электричество. На электричество, кстати, это тоже влияет, и опять же, через те же цены на нефть и на газ. И оно оказывает влияние на всю экономику. Да. Здесь я хотел бы привести еще интересный пример, который повлиял в другую сторону на нас, геополитика. После начала войны премия за риск для государства Израиль вначале взлетела вверх, и стоимость денег для Израиля стала дорогой. И со временем эта премия снизилась до прежнего уровня. За счет этого мы увидим увеличение доверия к израильской экономии, укрепление шекеля mm-hmm. довольно беспрецедентное, которое позволило нам, с одной стороны, у нас, да, цены уже довольно высокие, с другой стороны, мы видим, что рост цен энергоносителей во всем мире вызвал рост инфляции, и центробанки, например, американские, европейские, даже подняли учетную ставку. А в Израиле мы наблюдаем другую картину, и инфляция остается довольно умеренной, и центробанк у нас даже снижает ставку. Угу. И это тоже все влияние геополитики уже через немножко другой инструмент, через премию за риск для государства. И как сама война или ее результаты повлияла на то, да. как видят Израиль с точки зрения риска иностранные инвесторы.
0: Да, то есть мы держимся, и это радует. Ну что ж, будем надеяться, что цены в Израиле снизятся, и нам будет немного легче. Что ж, было интересно. Спасибо за такой интересный разговор. Я рада, что у нас был наконец-то финансовый эксперт. Ну что ж, финансовый эксперт, инвестиционный консультант Олег Кюцуба. Большое спасибо. До свидания.
1: Всего доброго.
0: До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Люба Заславский-Шоба, психотерапевт и камикеса. Люба, привет.
1: Привет, Лен.
0: Слушай, какое интересное сочетание. И психотерапевт, и камикеса.
1: Да, такой хихи-терапевт.
0: Хихи-терапевт. Я тебе хочу сказать, что наши радиослушатели, ну, наша программа выходит уже очень много лет, мне кажется, уже почти 10 лет я ее веду, и те, кто следят за нашей программой, знают, что я очень люблю, во-первых, общаться с психотерапевтами, потому что человеческая душа мне интересна, и я надеюсь, что она интересна нашим радиослушателям тоже. А также я много общаюсь с стендапистами, с людьми, которые занимаются комедией, потому что я люблю смеяться, я люблю умные юмор, да, ювелирный юмор, как Владос как-то сказал, один из стендапистов, который у нас был в программе. И я надеюсь, что наши радиослушатели тоже любят юмор. А у тебя сочетание этих двух миров. Слушай, ну это прямо как название нашей программы «Два в одном».
1: Да, у меня два в одном.
0: У тебя два в одном получается. Слушай, ну перед тем, как мы перейдем к юмору, потому что я знаю, что тебя также завтра, да, в пятницу 16 октября,

0: пункта, уже магистратура была клинический социальный работник, диссертация, а потом психотерапия, они не могли понять, что происходит. То есть думали, что проблема во мне. А когда я все проработала, оказалось, что мы все здоровы. Просто я вот выбрала для себя гуманитарный такой путь.
1: Ну да, да, да. Ну смотри, мне кажется, так как надо сказать, все-таки в бывшем Союзе, да, и в постсоветском пространстве, во-первых, во всяком случае, там в 90-е, ну, не особо было принято, да, ходить к психологам или к психотерапевтам. Была психиатрия, так как были времена, когда это была карательная психотерапия, поэтому все, что не психотерапия, а психиатрия. Поэтому психиатрия. Все, да, психиатрия. Mm-hmm. Поэтому все, что связано с психиатрией или с психологией или психотерапией, это все так воспринимается немножко осторожно. И можно понять, да, люди росли в каком-то другом государстве, там были свои законы, свои понятия, свои подходы. Но, слава богу, мы уже не в те времена, когда такое происходит. Ну, родители знают, чем ты занимаешься? Это такой вопрос, которых я многих спрашиваю, потому что иногда наши родители не знают, чем мы занимаемся.
0: В жизни или сегодня? Нет, вот... родители знают, чем я занимаюсь, хотя я постоянно шучу о том, что вот, наверное, все-таки не до конца, потому что мне периодически они присылают какие-то вот рекламы работ.
1: А, да?
0: Наверное, есть какая-то надежда, что я сменю сферу деятельности.
1: Понятно.
0: Но, в принципе, они понимают, чем я занимаюсь, и понимают, что это важно и нужно.
1: Скажи, интересно работать психотерапевтом?
0: Интересно, и, ну вот, я чувствую себя нужной.
1: Чувствуешь нужным. Мне кажется, это
0: да,
1: очень важно
0: скорее,
1: в жизни.
0: Скорее, вот так бы я характеризовала.
1: Что ты приносишь пользу, да, людям?
0: Что я приношу пользу людям, и что я могу что-то дать.
1: Угу. Угу. Люб,
0: вот
1: скажи,
0: что-то положительное.
1: А это не тяжело, вот когда, да, вот тебе что такое психотерапия, да, это, наверное, ну, не наверное, да, это человек к тебе приходит, да, там, например, раз в неделю на протяжении иногда нескольких месяцев, иногда нескольких лет, правильно? И, собственно, вы прорабатываете, он рассказывает, да, о наболевшем, и ты пытаешься понять, да, то есть зрить в корень, так сказать. А вот тебе, как психотерапевту, тебе не тяжело сидеть, ну, вот, и выслушивать человеческие проблемы, да, то есть это, мне кажется, врачам тоже тяжело, да, когда они лечат, они постоянно видят людей, которые болеют, даже если они им помогают. И ты тоже видишь боль, да, человеческую, людскую боль, с которой к тебе приходит. Это не тяжело вот для тебя, да, потому что все же к сердцу как-то, или как это происходит?
0: Ну, это тяжело. Я думаю о том, как бы на это ответить. Ты знаешь, это тяжело, но я думаю о том, что я вижу вот в своей работе и большую надежду на то, что может быть легче, может быть лучше. Человек может чувствовать себя лучше, он заслуживает чувствовать себя лучше, что есть вещи, которые можно проработать, есть вещи, с которыми можно справиться. То есть, ну, особенно после 7 октября я вижу вот большую силу в людях.
1: Да, видишь это? Ну, наверное, также много боли, да? То есть, кроме повседневной жизни, еще прибавилось такая боль.
0: Да, какое-то неимоверное количество боли людей, потерявших своих близких в жизни 7 октября, людей службы безопасности, милоимников, раненых солдат,
1: да.
0: Полицейских, да, большое количество боли.
1: Да, конечно, это непросто.
0: Больно это сопереживать.
1: Да, скажи, а как вот мы когда говорим, потому что я думаю, ты знаешь, человек, который не был никогда на психотерапии, ему немножко тяжело представить, может быть, мы можем немножко приподнять занавес над тем, как вот когда мы говорим проработать, да, проработать что-то с психотерапевтом, как это происходит? То есть ты даешь какие-то советы, или вы просто то, что человек проговаривает какую-то боль, и ты спрашиваешь наводящие вопросы, ему становится как-то от этого легче. Что происходит в этом кабинете психотерапевта, Люба, расскажи нам.
0: Ты как-то очень четко все это описала и доступно.
1: Ну, я тоже,
0: тоже
1: в корень зрю.
0: Ты явно проработанный человек. Нет, ну, ты знаешь, на самом деле, допустим, я занимаюсь разговорной психотерапией, индивидуально. Человек приходит ко мне в клинику, в кабинет, и мы что-то обсуждаем. Какую-то тему, которая его тревожит, какие-то нюансы жизни, которые бы он хотел обсудить. Есть люди, которые остаются не несколько месяцев, а несколько лет.
1: Несколько лет, да-да.
0: И тогда уже работа немного другая, понять себя, что-то принять в себе, что-то решить для себя, посметь что-то изменить, посметь хотеть что-то для себя, потому что есть разница между желанием и потребностью.
1: А, интересно, что ты имеешь в виду? То есть иногда нам что-то хочется, но это нам не надо, это имеется в виду?
0: Да, да, вот посметь это не только желать, но и делать что-то для себя. Да, наверное, как я со стороны.

0: Да.
1: Да. Сейчас мы к этому подойдем. Да, это целая тема, да, в твоей жизни. Да, я когда тебе, мы с тобой когда говорили перед эфиром, я сказала, Люб, ну твоя первая профессия это психотерапевт. Ты сказала, ну это моя единственная профессия, а стендап это хобби. Да, мы сейчас об этом поговорим. Я хочу тебя спросить, перед тем, как мы перейдем к стендапу и к комедии, скажи, а вот если человек не ходит, да, к психотерапевту, ну не знаю, у него какие-то свои, да, то есть ему не хочется, или он думает, что он справляется, есть что-то, что ты можешь, да, мы, у нас еще начало еврейского года, плюс-минус, да, мы еще только начали этот год, ну, может быть, какие-то советы, или как можно поднять себе настроение, или мотивацию, да, или как-то поддержать себя самим, то есть есть что-то, какое-то направление, чтобы ты могла бы сказать нашим радиослушателям, что мы могли бы взять с собой сегодня?
0: Такие, как три совета, что сделать, чтобы было легче.
1: Например, да, пожалуйста, можно, чтобы было уже наконец-то легче?
0: Ты знаешь, мне первое пришло на ум, это шоколад и коньяк, но я получусь так себе психотерапевтом. Наверное,
1: но он это не помешает, шоколад и коньяк
0: не
1: помешают.
0: Нет, это никогда не помешает, такой выброс допамина.
1: Ну да.
0: Юмор, конечно, тоже лечит. Но мне кажется, очень важно себя окружить каким-то таким кругом людей, которым ты нужен и которые о тебе заботятся. Какой-то такой круг поддержки. Если можно как-то это описать, это вот как бросить камень в воду, и вокруг камня образуется несколько кругов.
1: Да.
0: Вот подумайте, какие круги есть вокруг вас, кому вы можете обратиться. Может быть, первым делом не психотерапевт, может быть, даже не психиатр, может, даже не семейный врач, какой-то друг, какой-то близкий человек, кто вам приятен. Заняться чем-то приятным для себя.
1: Мне кажется, хобби очень важно, чтобы было, да, какое-то что-то, что нас занимает или что нам интересно, поддерживать нас, наш интерес к жизни.
0: Да, это поддерживает интерес к жизни, это поддерживает в тонусе, может быть, каком-то.
1: Да, да.
0: И вообще дает надежду. Надежду, что может быть лучше.
1: Да, как поддерживать отношения вместе, с людьми, да? Ведь у нас такая жизнь такая ненормальная, да, интенсивно, то-то-то-сё, тут что-то произошло, тут туда надо побежать, тут здесь тазик подставить, тут здесь что-то зашить, да, я образно говорю, конечно. И каждый в своей жизни, да, занимается, как-то иногда бывает, особенно в взрослом возрасте, что люди как-то расходятся, да, друзья как-то теряют. А как вот как-то поддерживать такие дружеские отношения уже во взрослом возрасте, да, там, когда ребята там в одной школе и так далее, а вот когда уже взрослые, как ты думаешь, что им помогает поддерживать отношения?
0: Возможно, какой-то круг по интересам. Мне кажется, с возрастом действительно немножко тяжелее, может быть, создавать отношения или поддерживать отношения, но в то же время это возможность, может быть, как раз создать что-то новое для себя. Не знаю, узнать новых людей, узнать что-то о себе от новых людей.
1: Да. Как раз по интересам, ты знаешь, очень часто это говорят, потому что как только ты приходишь там в какой-то кружок или ходишь там, ну, я не знаю, на какие-то вечеринки, на какие-то вечера, и вокруг тебя люди, которые тоже туда пришли по этой причине, у вас уже что-то общее. Да?
0: Именно, и это не всегда связано с бытом, это что-то, что приносит удовольствие, что-то, что проветривает тебя, в тебе вызывает что-то другое, какое-то, знаешь, себе другие качества, других людей, мне кажется, это очень интересно, и это здорово.
1: Да, и узнаешь себя по-новому, ну смотри, ну в твоей жизни есть такое хобби, такой интерес, это стендап, давай поговорим об этом, потому что, то есть это что-то новое в твоей жизни, да, как я понимаю, то есть 3 года что-то такое ты выступаешь или занимаешься стендапом?
0: Я занимаюсь стендапом 3 года, но я росла в юморе. Мой папа КВНщик, и я такой ребенок за кулисье.
1: Все понятно.
0: Поэтому наши субботы были не в прогулках, наши субботы были слушать Жванецкого и в КВН. Да, это вот на святом я росла.
1: Как интересно.
0: Поэтому я росла в юморе, и для меня это было всегда таким очень важным фактором для себя в отношениях, как-то справляться с какими-то ситуациями через юмор. Поэтому сначала это был КВН, ну, периодически, какими-то периодами в жизни. Это
1: ты играла,
0: КВН,
1: да? То есть играла?
0: Стадиями. Я играла немного, потом немного больше, потом в какой-то момент я захотела создать свою команду КВН. И получилась такая парная команда с моим мужем, Даня. Потому что он сказал, зачем тебе далеко ходить? Вот мы вместе рядом.
1: Да, давай я буду твоим мужем.
0: Нам не надо много усилий, да, чтобы встретиться для репетиции.
1: Да, мы уже живем вместе.
0: Да?
1: Слушай, ну это уже смешно, да? То есть муж сказал, давай я буду твоим напарником в КВН, зачем тебе искать какие-то команды?
0: Да, муж сказал, понимаешь, нет, все получится, ты давай, напиши.
1: Подожди, так вы выступали вместе или как?
0: Мы выступали несколько сезонов в КВН, разных фестивалях.
1: Серьезно?
0: И это было, да, очень смешно. Такая парная команда, естественно, юмор был парный, про отношения, про семью. Мне кажется, он был очень близок людям, очень узнаваемый.
1: Конечно, потому что все это переживают так или иначе.
0: Да, да. Ну и получилось это как-то подать не по-абьюзерски. Я не знаю, не могу найти другого слова, но как-то да, не по-человечески. А по-человечески что-то.
1: Мило,
0: мило. Нормальные отношения, но можно подсмеяться.
1: Ну да, ну да. А потом ты решила, сказала мужу, ну все, достаточно, мы с тобой посмеялись, а теперь у меня соло-карьера, да?
0: Нет, ты знаешь, а потом я мужу предложила поговорить о наших отношениях, он сказал хорошо и ушел в Милуим.
1: Понятно.
0: И как-то осталась одна с этим.
1: Понятно. Угу. И ты, то есть, начала действительно вот 3 года тому назад, то есть ты начала что, писать выступления, начала выступать, что происходило?
0: 3 года назад началась война.
1: Да.
0: Мужа призвали на Милуим сразу же, 7 октября.
1: Угу.
0: Я осталась дома с 2 детьми-подростками, которые, естественно, это все тяжело переживали, как угу. и я, как и мы все.
1: Угу.
0: Параллельно у меня была клиника, в которой большинство людей, которые приходили на психотерапию, это пострадавшие 7 октября, службы безопасности и так далее.
1: Угу.
0: То есть
1: угу.
0: это был мой быт. И вот чтобы не сойти с ума,
1: да.
0: и продолжать быть нужной, полезной и для себя.
1: И самой держаться, конечно.
0: Я как-то обратилась к юмору. У меня были такие короткие наброски шуток, онлайнеры это называется. Угу, вот угу. прям идеи какие-то шуток. Такие маленькие-маленькие шутки, которые я записывала для себя.
1: Угу.
0: И в какой-то момент я увидела разные рекламы открытых микрофонов
1: uh-huh.
0: стендапа.
1: Uh-huh.
0: И я решила сбить такой маленький текст. Сначала это был 2-минутный текст, 3-минутный текст,
1: совсем такой коротенький
0: текст. Прям коротенький, да. Сколько давалось? Вот сколько давалось, я на это время приезжала.
1: Надо сказать, что открытые микрофоны — это такая практика, которая часто, да, есть в разных таких концертных маленьких клубах, да, или в каких-то барах, когда, да, открывают микрофон, и кто хочет, может, да, подняться на сцену и попытаться насмешить народ.
0: Да, рассмешить. Да, это такая и проверка материала, и попытаться рассмешить народ.
1: Угу.
0: И не расплакаться от страха.
1: О,
0: и
1: да.
0: от обиды, если кто-то не смеется.
1: Скажи мне, а вот это не страшно, когда ты стоишь перед публикой? Смотри, я всегда спрашиваю стендапистов такой вопрос и комиков, да, вот когда человек в театре играет в театре, например, да, какую-то там драму или что-то такое, он выходит на сцену, ну, понятно, в конце мы ждем, люди ждут аплодисментов, но ты не ждешь какой-то реакции публики, даже если ты чувствуешь, да, во время спектакля. Но когда ты комик, и ты выходишь на сцену, и ты рассказываешь шутки, ты точно знаешь, какую реакцию ты ждешь от зала. А что, если зал не смеется? Расскажи нам, Люба, что делать тогда? Как это пережить?
0: Проблема в них, не в нас. Нет, ну, как психотерапевт, я сразу же себе это объясняю. Думаю, нет, это не за что.
1: Это они не понимают, да, это они не понимают, да. Я смешная, это они не понимают. Не, ну серьезно, как это пережить, да, если вдруг не смеются? Что делать тогда?
0: Если вдруг не смеются, то надо пытаться и продолжать дальше, потому что это как любая другая вещь. Если у тебя что-то не получается, ну продолжай дальше как-то.
1: Делать нечего.
0: Практикуй, пока что-то получится. Ну, во-первых, для этого существуют открытые микрофоны, проверить какие-то шутки, а потом уже закрытые. Ты уже выходишь с каким-то проверенным материалом, с проверенными шутками, и то не всегда все заходит. Естественно, люди разные, и тематики разные. Поэтому выходишь уверенно, что все смешно. Смешно, а вот смеется только мама. Вот, самый большой.
1: Ой, скажи, ну ты сказала, что твой отец играл в КВН. Он
0: да.
1: смеется, да, когда он приходит на твои выступления, когда ты там дома репетируешь с ними?
0: Да, ты знаешь, он смеется и очень поддерживает.
1: Здорово.
0: Правда, это очень приятно, потому что, естественно, я иногда шучу про него тоже. Ну, я проработанный психотерапевт, да.
1: Например, расскажи нам какую-то шутку про родителей.
0: Про родителей. Могу вот 2 какие-то короткие
1: давай,
0: шутки.
1: Давай.
0: Про маму я могу рассказать. Знаешь, мама, она очень любящая, такая поддерживающая, но мама паникер. Вот мама из тех людей, которым ты приходишь что-то рассказать, а у нее есть аналогичный случай, в котором кто-то умер.
1: Ой, кошмар.
0: Вот.
1: И она тебе, конечно же, его расскажет.
0: Естественно, она подготавливает к жизни. Понимаешь, она вырабатывает крепкий стержень. Будь готова ко всему.
1: Да, ты знаешь, я не знаю, ли моя мама паникер, но моя мама, когда ей что-то там рассказывает, она говорит, а ты знаешь, у меня на работе, и там как понеслось, я говорю, зачем ты мне сейчас это рассказываешь? Мне сейчас и так непросто, зачем мне еще какие-то ужасные истории. Я даже не знаю эту женщину. Зачем ты мне это рассказываешь? Нет, я просто говорю, я просто говорю.
0: Ну, ты знаешь, это, я как бы написала такой коротенький монолог про психотерапевта. Естественно, я не рассказываю про людей, которые обращаются. Но вот ко мне как-то парень записался на первую консультацию и отменил. И в итоге оказалось, что он рассказал своей маме, она сказала ему взять тебя в руки и не маяться дурью.
1: Действительно.
0: Вот. Я тоже попросила телефон его мамы, ну, как бы тоже ж подраскисла. Так что теперь я должна чьей-то маме за первую консультацию.
1: Понятно, да. А про папу что ты рассказываешь?
0: Про папу... Меня как-то парень, кстати, пригласил, еще подростковый возраст был, пригласил в клуб, и отец запретил мне с ним идти. Причем причина была удивительная.
1: Пожалуйста.
0: Причина была такова: ты не знаешь столиц Европы.
1: Опа.
0: И вот действительно, я подумала о том, понимаешь, вдруг кому-то в клубе понадобится столица Испании, а я дура плясать пришла.
1: А ты не знаешь, да, так он поэтому тебе сказал оставаться дома и изучать, да,
0: столицы Европы.
1: Столицы, да, это чисто такой русский подход, да, что же тут говорить.
0: Но нет ничего настырней гормонального подростка, поэтому, ты же понимаешь, я все выучила. Все, так
1: ты все выучила и пошла в клуб, молодец.
0: Да, да. Молодец. Хотя столица Испании, по-моему, уже Рабат, но все же.
1: Я фе. Люб, давай скажем только два слова, что ты выступаешь завтра в клубе Desire,
0: в Тель-Авиве. 16 октября в Тель-Авиве.
1: Да, в который час, когда начинается?
0: Начало 8. Угу. Можно заказать билеты, буду очень рада вас видеть, буду стараться смешить. Угу. Можно заказать билеты по телефону.
1: Угу.
0: 0547-692-481.
1: Заказ мест, заказ билетов. Супер, супер. Люб, и так хочется мне все-таки спросить, потому что, знаешь, когда я поняла, что ты и психотерапевт, и камикеса, ну, меня, во-первых, это рассмешило, а во-вторых, мне стало очень любопытно, почему, я тебе скажу. Потому что, как будто бы, ну, какая связь тут, да? А мне кажется, что связь, она, знаешь, прямая, потому что ты как психотерапевт, мне кажется, скажи, может быть, я ошибаюсь, ты, ну, мне кажется, вообще психотерапевты, да, они анализируют людей, да, вот человек к тебе пришел, он рассказывает свои какие-то проблемы, что его тревожит, ты пытаешься помочь, но ты его анализируешь. И мне кажется, что люди, которые работают с юмором, они тоже анализируют разные ситуации и людей в этих ситуациях, и потом видят в этом смешное, поэтому этот анализ проходит красной нитью. Что ты думаешь?
0: Интересное сравнение.
1: Есть в этом что-то или нет? То есть ты видишь как-то более в корень разные жизненные ситуации, потому что ты их постоянно встречаешь в своем кабинете.
0: Наверное, это какое-то такое состояние, в котором ты что-то обдумываешь, продумываешь, прорабатываешь.
1: Наверное, а потом выходишь
0: потом
1: на сцену.
0: Потом рассказываешь об этом
1: людям.
0: Да.
1: А какие у тебя излюбленные темы? О чем ты любишь смеяться? Ну, о родителях, конечно, это святое. Это всегда
0: это
1: смешно.
0: Это святое, конечно.
1: А что еще?
0: Я не знаю, наверное, про будни, про отношения с мужем.
1: Ну, мужу смешно?
0: Мужу смешно? Или он не признается? Нет, но ему смешно.
1: Но он тебя поддерживает. Слушай, а это будет в какой-то момент в твоей жизни, когда ты скажешь, ну вот это моя карьера, я занимаюсь только стендапом, только юмором, я камикес, а психотерапия это мое хобби? Или все-таки психотерапия будет для тебя всегда твоей главной карьерой и твоей главной такой дорогой?
0: Психотерапия очень важная для меня дорога. Я очень долго училась и практиковалась, и такая очень нужная профессия, в которую я верю. Mm-hmm. Ну и стендап уже
1: набирает обороты.
0: Какое-то время не перестал быть только хобби. Mm-hmm. То есть он стал занятностью. Я серьезно к этому отношусь. Mm-hmm. Серьезно отношусь к юмору.
1: Да. Ну юмор такое дело. Надо к нему серьезно относиться.
0: Надо к нему серьезно относиться, да. И с уважением к зрителю, на самом деле. Поэтому это тоже уже не хобби, а какая-то такая занятность, которая набирает обороты, в которую я вкладываю очень много сил. Практики, если можно так назвать.
1: Слушай, ну здорово, мы тебе пожелаем удачи на твоем таком относительно новом поприще. Что бы ты пожелала
0: спасибо
1: нашим радиослушателям такое, как что-нибудь такое в, я не знаю, в юмористическом настрое?
0: Подловила, не ожидала. В юмористическом настрое... Ты знаешь, я, наверное, все-таки останусь серьезным психотерапевтом,
1: пожалуйста,
0: когда я буду шутить. И я пожелаю все-таки всем здоровья и физического, и морального.
1: Угу.
0: Ну и напомню о том, что вот часть морального здоровья есть юмор. Это жизнь.
1: И надо за это держаться.
0: Да,
1: иногда даже говорят, когда нет настроения, надо встать перед зеркалом и улыбаться. Даже если ты не хочешь улыбаться, и мозг сразу получает этот посыл, что тебе становится лучше. Так что даже если нет настроения, стоит себя как-то развеселить.
0: Да, хотя если вы начнете истерично смеяться, все-таки приедет психиатр. Поэтому осторожнее.
1: Да, просто улыбаться спокойно и поднять
0: себе. Улыбаться спокойно.
1: Да, и держаться за хорошее настроение, конечно же, смеяться. Ну что ж, Люба Заславский-Шоба, психотерапевт и Камикеса. Большое тебе спасибо. Интересная занятость. Всего хорошего. Удачи.
0: Спасибо. Всего хорошего.
1: До свидания.
0: Удачи.

Дорогие друзья, сегодняшний выпуск программы «Два в одном» подошел к концу. Спасибо вам, что были сегодня с нами, слушали, смеялись, думали и, надеюсь, узнали что-то новое. Подготовить и провести сегодняшний эфир мне помог звукооператор Юваль Есод. Я прощаюсь с вами, но лишь до следующей недели, так что, пожалуйста, не скучайте, друзья. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05. Я желаю вам хорошей недели, побольше приятных людей рядом, поводов улыбаться и времени на то, что действительно важно. Здоровья, друзья, мирного неба над головой и благополучия. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Берегите себя и берегите друг друга. Любите и будьте любимы, дорогие друзья, сейчас и всегда.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Осенний листопад скидок в Мааданной Мане. Колбаса молочная Бэби и сардельки копченые. Только 2,90 за 100 граммов. Пирожки с мясом Мама Мэри 16,90. Масло Днепровское 9,90 за 2 упаковки. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Миллениум нас. Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмадом Аш-Шараа на фоне резни, устроенной против друзов в стране. Нетаньяху заявил, что разговор был коротким и жестким, после чего убийства прекратились. Он добавил, что Израиль сделает все необходимое для защиты друзов, которых он назвал «братьями Израиля», и подчеркнул, что необходимо также обеспечить их возвращение в свои дома. По словам премьера, работа в этом направлении еще продолжается, но он не может раскрывать все детали. Корреспонденты Кан Яара Шапира и Шахар Глик сообщают, что Нетаньяху сделал это заявление на встрече с представителями друзской общины. В Баку открылась конференция совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В саммите принимает участие президент Израиля Ицхак Герцог. По сообщению агентства Tehran Times, во время выступления Герцога зал покинули представители Ирана и еще 12 государств. Как утверждает издание, почти половина делегаций, участвующих в саммите, выступает против присутствия Израиля. Вместе с тем эмир Катара, находившийся в зале, остался и выслушал выступление президента Израиля. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил, что Ликуд без Нетаньяху может стать значимым партнером по коалиции. По его словам, он знает нескольких депутатов от Ликуда, которые понимают серьезность момента и готовы, как он выразился, добавить необходимое число голосов для формирования сионистской коалиции. Отвечая на вопрос корреспондента Кан о возможности создания правительства меньшинства, Либерман заявил, что выступает против любого такого правительства и считает необходимым сформировать широкую коалицию. Либерман также подчеркнул, что не войдет в коалицию с партиями РАМ, Объединенным списком, ШАС или Яадут Атура. Депутат Кнессета Айман Уде, экс-председатель партии Хадаш, заявил, что война окончательно доказала, военного решения израильско-палестинского конфликта не существует и единственный путь – политический компромисс. В интервью Ирану Зингеру в эфире Кан Решет Бет Уде отметил, что, несмотря на тяжелые последствия, оба народа останутся жить здесь. По его словам, между морем и рекой остаются 7,5 миллионов палестинцев, и ни евреи, ни палестинцы не исчезнут и не откажутся от своих национальных прав. Он добавил, что необходимо уважать национальные права обоих народов и прийти к историческому компромиссу. Мировой суд отклонил ходатайство полиции и постановил освободить из-под стражи службы общей безопасности жителя Самарии, подозреваемого по делу, публикация подробностей которого на данный момент запрещена судом. Судья Дан Бауман согласился с позицией правозащитной организации Хонену и постановил освободить подозреваемого под домашний арест сроком на одну неделю. Корреспондент Кан Хаим Гольдич сообщает, что полиция подала ходатайство о приостановке исполнения решения суда и намерена обжаловать освобождение. Второй задержанный по этому делу – кадровый офицер. Он был освобожден еще во вторник вечером. Министерство здравоохранения впервые установило национальные цели по планированию кадров в медицинской системе до 2035 года. Цель программы – привести подготовку специалистов в соответствии с потребностями системы здравоохранения и сократить разрыв между центром страны и периферией. Согласно прогнозам, в ближайшее десятилетие число врачей в Израиле вырастет на 42% и превысит 50 тысяч, а количество врачей-специалистов увеличится на 57% и составит более 30 тысяч. В программе отмечается значительная нехватка специалистов в периферийных районах. Она основана на рекомендациях консультативной комиссии под руководством генерального директора Министерства здравоохранения Моше Барсимантов. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра и послезавтра ожидается похолодание. Температура будет ниже обычной для этого времени года. Местами пройдут дожди на севере страны и вдоль побережья. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Цфате составит 21 градус, в Тель-Авиве будет 25. В Хайфе и в Бейершеве 26, в Бейчане 29, а в Эйлате ожидается до 31 градуса. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Кан Река в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Максим Гулер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня четверг, 15 октября 2026 года. В эфире «Особый случай» – программа радиостанции «Река», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Напоминаю также, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее довольно просто. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». После этого переходите на страницу с логотипом «Канрека», и уже там, на странице, есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть другие подписчики. Отправляйте личное сообщение. Вы сможете описать ваш особый случай, и не забудьте оставить нам имя и ваш номер, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на странице мы публикуем социальные, юридические и другие важные темы. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Льготы на медикаменты. Покрытие расходов управлением по правам переживших Холокост. Инцидент с провозом рецептурных препаратов. Израильтянин задержан таможенной службой Республики Беларусь. Забота о будущем. Все, что нужно знать о продолжительной доверенности. День выборов и работа. На что имеет право сотрудник и как оплачивается шабатон. Официально нерабочий день. И начинаем программу с вопроса, который поступил в нашу редакцию. Сейчас радиослушатель, который к нам обратился, зовут его Эдуард. Эдуард, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Вы обратились к нам по поводу лекарств. Вы человек, который пережил Холокост, и вы утверждаете, что вас направили в аптеку, которая попросила у вас за лекарства, которые вам положены бесплатно, деньги. Можете описать случай?
3: Да, я несколько раз обращался в аптеку Купат-Халим, там лекарства не было, и меня отправляли в аптеку в Суперфарме. А в Суперфарме я не мог понять, почему я обратился к вам. Почему один раз мне дают лекарства бесплатно, как в аптеке Купат-Халима, второй раз мне требуют за это же лекарство по такому же рецепту, то есть рецепта нет сейчас, рецепт в электронном виде.
2: Но рецепты занесены на магнитную карту вашей больничной кассы.
3: Рецепты выписаны врачом, это рецепт выписывается на 3 месяца сейчас, получать можно лекарства, чтобы не ходить каждый раз в 3 месяца, все это одна и та же процедура. Но разница в процедуре только один раз меня просят в Суперфарме деньги, а второй раз мне дают бесплатно. Более того, у меня был случай, я брал лекарства себе и жене. Я пришел, брал лекарства, меня потребовали деньги, а за лекарство жене, поскольку женщина, ей сделали уступку, с нее деньги как бы не взяли. Было и такое.
2: В принципе, смотрите, мы связались с управлением по правам переживших Холокост, попросили их прокомментировать эту ситуацию, и ответ выглядит буквально следующим образом. Управление по правам переживших Холокост оплачивает больничным кассам рецептурные лекарства, входящие в корзину здравоохранения и предоставляемые пережившим Холокост по рецепту лечащего врача. Эта льгота также распространяется на аптеки, имеющие соглашение с больничными кассами при соблюдении условий для получения освобождения от оплаты. Я попытаюсь вкратце просто объяснить, как это может выглядеть. В принципе, такое лекарство, распространенное в Израиле, да, как, к примеру, Акамол, его можно получать с помощью врача, то есть выписывать на него рецепт, и тогда оно действительно будет стоить дешевле для тем, кто платит за лекарство. Но многие могут также приобрести это лекарство без специального рецепта, и тогда это будет стоить дороже. Но даже если вам выписали рецепт на конкретный вот этот вот Акамол, и вы его просто идете покупать, если рецепт есть, то вы получаете его без скидки. Но если то же самое лекарство вы берете в аптеке не своей больничной кассы, то, безусловно, это будет стоить деньги. Теперь, что касается конкретно вашего случая. Мы передали ваш случай и ваши данные в управление по правам переживших Холокост. Управление связывается с вашей больничной кассой, и как только у нас будет ответ, включая те суммы, которые, если опять же, они сочтут, что ваше обращение было оправданным, то я полагаю, что средства вам будут возвращены. Но, опять же, это уже будет не в рамках эфира, а когда мы получим ответ по вашему запросу, который мы сделали для вас, мы, безусловно, с вами, я лично с вами свяжусь.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо вам большое, Эдуард. Продолжаем. Буквально на днях стала известна очень непонятная такая история. Израильтянин был задержан таможенной службой Республики Беларусь. И сейчас с нами на прямой связи Регина, жена задержанного в Минске Евгения. Регина, добрый вечер. Мы пытаемся связаться в данный момент с Региной. Ну, я уже, в принципе, начну рассказывать, что же действительно произошло. Мужчина вместе со своей семьей направлялся в Республику Беларусь, и на таможенном контроле у него в чемодане обнаружили медикаменты, которые он приобрел по рецепту и которые предназначались для его родителей, которые в данный момент находятся в Республике Беларусь. И вот сейчас с нами на связи Регина. Регина, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Всем здравствуйте. Спасибо, что дали возможность рассказать свою историю. Меня зовут Регина. Я живу в Израиле. И мой муж тоже гражданин Израиля. У нас маленький ребенок, сын 5 лет. Мы летели всей семьей в Беларусь, чтобы навестить наших родителей, и его, и моих. И отдохнуть заодно в санатории, который купили бабушка и дедушка для нас, для оздоровления внука.
2: А родители там проживают постоянно или они там временно?
4: Нет, они находятся пока временно, пока они смотрят свою маму, ей 101 год.
2: То есть прабабушка?
4: Это прабабушка внука, но бабушка... Нет, это получается бабушка...
2: Прабабушка вашего сына?
4: Да, да, прабабушка моего сына.
2: То есть родители вашего мужа находятся на территории Республики Беларусь, они там смотрят или присматривают, или помогают,
4: да,
2: по уходу.
4: За пожилой мамой, да.
2: И вы прилетаете, да, в Республику Беларусь, предварительно закупив или купив здесь, в Израиле, по рецепту.
4: Лекарство для них по их просьбе, да, по рецепту врача лечащего, они по аппликации заказали, да, врача своего, и мы попросили нас привезти. Вот сколько дали на 3 месяца маме и папе, столько и привезли.
2: Как бы мы... Окей, вы проходите таможенный контроль. По какому коридору вы идете?
4: Мы пошли по зеленому коридору от незнания. Мы не знали, что это вещество, что это вообще лекарство с психотропным веществом. И что вообще лекарство надо декларировать. Деньги я слышала, но как-то... Мы пошли по зеленому коридору, да. Там у нас работник спросил, вы что-то везете, какие-то лекарства или что. Муж сразу сказал, да, мы везем лекарства родителям. И сразу указал, в каком чемодане. Вот. И его задержали. Потом отпустили. До часа ночи держали, отпустили. На следующий день мы пошли, дали показания. И нам сказали, что это такое будет, скорее всего, штраф. Ну, мы никуда не убирали, не скрывались. Думали, заплатим штрафы. Или поехали в санаторий. Вернулись в санаторий, и утром, как это называется, с обыском квартиры его забрали рано утром.
2: То есть к вам приехали представители правоохранительных,
4: да,
2: органов?
4: Да.
2: И задержали, да, и задержали вашего мужа.
4: Задержали его, да.
2: Окей, когда это было? Сколько? Да, сколько времени? Когда это? Когда инцидент произошел?
4: Летели 6 августа, задержали 19-го.
2: Где сегодня, на сегодняшний день находится Евгений, муж ваш?
4: В СИЗО номер 1 города Минска, деревня Пашкович или как-то.
2: Кто-нибудь из официальных представителей нашего государства посещал его?
4: Вот сегодня я только узнала, что где-то 2 дня назад его посетили
2: консул
4: из Израиля. Консул Израиля.
2: И я так понимаю, что у вас есть еще и адвокат, который помогает решить, в принципе, как бы несложную, но непростую ситуацию.
4: Да, у нас в Беларуси есть адвокат Людмила, она помогает сейчас нас с этой ситуацией. И
2: что говорят там, что говорят представители правоохранительных органов Республики Беларусь?
4: Пока представители есть, мы обратились тут к послу Беларуси, который отозвался, очень порядочный человек. Мы ждем каких-то новостей. Пока каких-то новостей мы особо не знаем, что. Ну, особо ничего не знаем пока.
2: Ну, это, в принципе, да. Когда вы последний раз говорили с послом, когда вы к нему обращались, что это было в письменном виде, связались ли с вами из посольства?
4: Я писала везде. Я везде обращалась и в министерство, и в посольство Израиля.
2: Вы обращались в Министерство иностранных дел нашего государства?
4: Да.
2: Министерство МИД ответил?
4: Да, они со временем ответили, не сразу это все было, но они ответили, но каких-то действий я пока не вижу, что что-то предпринимается.
2: Со стороны наших властей. А я так понимаю, что да, как раз вот представители Республики Беларусь вышли на связь.
4: Да, отозвался сразу. Я даже не думала, что, потому что он израильтянин, но я обратилась позже к нему. И вот он как раз-таки отозвался сразу и был всегда на связи со мной.
2: Да, это на самом деле, да, ситуация не совсем стандартная. Ну, смотрите, в принципе, мы действительно, наша редакция тоже сделала запрос в Министерство иностранных дел, однако, к сожалению, вот на время, на момент выхода в эфир этого сегмента мы так и не удосужились получить реакцию или какой-то комментарий относительно того, что же предпринимает израильская сторона. Наверное, нам попросту не повезло, но мы действительно связались с представителями Республики Беларусь, в частности, с послом, чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в государстве Израиль, Ярошевичем Юрием Григорьевичем, который действительно прокомментировал эту ситуацию. Мы постараемся в самое ближайшее время вывести его также в эфир нашей передачи. Но единственное, что я вам на этом этапе уже могу сказать, то есть понятно, что у нас в стране этому инциденту уделяется довольно обширное внимание и очень много делается, опять же, пока что на уровне СМИ, потому что сам по себе случай, если смотреть со стороны правоохранительных органов Республики Беларусь, то да, есть якобы правонарушение налицо, потому что есть препараты, которые, безусловно, нужно было, опять же, это уже я, после того, как я переговорил с послом, понял, что нужно было идти по красному коридору с предварительной декларацией. Вдобавок к этому, эти же самые препараты можно свободно приобрести на территории Республики Беларусь. Если я правильно понимаю, сейчас к нам в прямой эфир подключился чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в государстве Израиль Ярошевич Юрий Григорьевич. Юрий Григорьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Максим.
2: Я еще раз благодарю вас за то, что вы уделяете нам ваше время. Мы сегодня с вами говорили. Вот хотелось бы все-таки узнать, на каком этапе находится вот такой вот проблематичный особый случай с вашей точки зрения, как вы это знаете?
5: Да, случай действительно особый. Мы уделяем повышенное внимание. Мы всему как бы стараемся уделять неравнодушное внимание, но это случай с учетом того, что человек находится на следственном изоляторе, и человек особый, да, хоть и не белорусский гражданин, но это не имеет никакого значения, да, с точки зрения человеколюбия и гуманного отношения, да, мы стараемся ему помочь. Значит, сразу я услышал, простите, обрывок окончания вашей фразы о том, что на территории Беларуси можно свободно купить это лекарство. Максим, я бы хотел...
6: Я не говорю, что прям свободно. Нужны документы, нужен рецепт, но в плане как бы не надо нарушать закон.
5: Это достаточно такое... В своем составе это лекарство имеется опасное психотропное вещество, разрешенное контролируемому обороту на территории Беларуси. Оксазепам. Вот. Там было порядка 200 таблеток у Евгения, да, когда он шел по зеленому коридору, и это воспринимается законом как бы однозначно. Но, как только я узнал от Регины, благодаря ее письму на мое имя, которое было 24 сентября, вечером, буквально незамедлительно, да, я стал заниматься этим делом, и попросили мы посольство и Министерство иностранных дел, руководство Министерства иностранных дел Республики Беларусь, посмотреть наши следственные органы на два факта. Что по нашей информации, мы верим в то, что она достоверная, надеемся, что она достоверная, эта информация, что эти лекарственные препараты предназначались для престарелых родителей Евгения, которые проживают в Минске, к слову, наслаждаются пенсией там. Копия рецептов докторов заверена нотариально, да, и мы направили вместе с чеком об оплате туда это все, потому что этого у следственных органов не было. Угу. Также у нас есть наличие документального подтверждения о том, что Евгений в Израиле признан инвалидом, при этом инвалидность установлена пожизненно и нетрудоспособен. Ну, там есть определенные как бы у него моменты, я не буду в эфире, да, об этом говорить. Мы попросили уделить вот этим вот элементам, да, повышенное внимание. Опять-таки, на основании этих принципов, которых мы говорили. Он не белорусский гражданин, но его супруга белоруска. Я в тесном контакте с вашим Министерством иностранных дел. Я должен сказать из уважения коллегам, что это неправильно говорить, что израильский МИД не занимается этим делом. Нет. Я знаю, что канцелярия министра иностранных дел Гидеона Саара несколько раз выходила на меня, в том числе с просьбами об организации консульского доступа.
6: Евгений, что по факту и было сделано, мы теперь это уже знаем.
5: Это было сделано, да. Я сегодня разговаривал со своим визави, он, правда, не посол, а временный поверенный. Мы надеемся, кстати, что Израиль вернет посла, да, своего в Беларусь, чтобы мы могли быстрее, в том числе, решать такие вопросы с вами и другие. Так вот, он мне профессионально рассказал о том, что как консул сходил, да, я сам позвонил, сам поинтересовался, до вашего звонка мне. Да, не потому что он был, да.
6: Ну, как только нашей редакции стало известно, мы, безусловно, тоже начали бить во все, безусловно, что называется, колокола, и стучаться во все двери.
5: Профессиональные отношения, да, Максим. Так вот, его консул рассказал, что Евгений находится в нормальном состоянии, никакой дискриминации по отношению к тому, там, да, что он израильтянин, что он еврей, ничего этого нету близко. Вот. Мы продолжаем не
6: это
5: просто...
6: Это тоже очень важно, да.
5: Да, я знаю, это действительно очень важно. Вот. Я честно скажу вам, что я даже знаю, с кем он в камере находится. Вот.
6: Даже
5: это...
6: так?
5: Даже так, вот, только да. Вот. Поэтому там в этом плане тоже все нормально. И...
6: Но насколько вот ваши правоохранительные органы относятся к этому случаю как действительно к нарушению Уголовного кодекса Республики Беларусь? Насколько вот тяжело его положение?
5: Я хочу об этом сказать в эфире. Мы должны принимать во внимание следующий факт. Слава Богу, что Беларусь из всех стран постсоветского пространства добилась наибольших результатов в борьбе с распространением наркотиков. Да, это зло до конца у нас не искоренено, присутствует в Беларуси. Но мы действительно добились больших успехов. Поэтому, когда дело касается наркотиков, психотропных веществ, да, система работает жестко. Потому что она доказала, что именно жесткость этой работы позволяет приносить результаты.
6: Поэтому, а как можно избежать, да, вот этих вот случаев?
5: Случаев, но
6: Ну вот что нужно сделать законопослушным гражданам?
5: Просто не выключать мозги, Максим, извините, да, за это самое. Просто знать о том, что если вы везете лекарства, да, вы идете по красному коридору с рецептами и подходите к таможнику и говорите: вот рецепты, это мое лекарство, чужие вообще лучше не возить, да? Тоже можно оправдаться, но это займет у вас
6: очень много случай, времени. Ну, тут случай, да, у нас просто здесь случай просто особый.
5: Понимаете? Тогда. Но я знаю, что есть еще не только по рецептам, есть еще по деньгам, когда почему-то вот во все страны декларируют, а в Беларусь он привозит 20-30 тысяч долларов, да, он не декларирует их и идет тоже по зеленому коридору. Я, да, ну, я понимаю, что в Беларуси очень хорошо отдыхать, наслаждаться жизнью, но давайте расслабляться после того, как вы перейдете таможню и перейдете границу.
6: И последний тогда вопрос, Юрий. Я знаю, что как бы никто не может предсказывать наперед, но вот исходя из вашего общения с представителями, которые находятся на территории Республики Беларусь, ну, может быть, каковы шансы, это не очень уместно, но вот ваше слово и ваше мнение, я думаю, что это не пустые слова, то есть ваши не рекомендации, а вот так, как вы восприняли эту ситуацию здесь и поделились с коллегами, как выглядит, как скоро и как благополучно этот вопрос будет решен.
5: Максим, я отвечу вам, я никаких гарантий, естественно, давать не буду. Безусловно. Но я знаю совершенно четко, я отвечу вам коротко. Под лежащий камень вода не течет. Вот из этого должна исходить израильская сторона, и я в своей работе исхожу из этого. Если я что-то хочу решить, я это не забываю, я нахожу методы, инструменты, естественно, дипломатические, для решения этого вопроса. Я сказал, наверное, то, что вы хотели услышать.
6: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в государстве Израиль Ярошевич Юрий Григорьевич, большое вам спасибо за то, что уделили время программе «Особый случай» и этому действительно особому случаю. Спасибо вам.
5: Спасибо, Максим. Шаббат шалом.
6: Шаббат шалом. Спасибо большое. Мы же возвращаемся к нашей радиослушательнице, к Регине. Регина, ну вы, в принципе, слушали эту беседу. Мы тоже...
7: Да, я слышала.
6: Спасибо наша редакция большое. Не могла пройти мимо. Мы задействовали все, что смогли, поэтому вот мы вышли на чрезвычайного полномочного посла. Я очень надеюсь, что вот эта вот история завершится довольно скоро, и мы все надеемся, что вот именно так, как
7: надеюсь.
6: Мы хотим.
7: Его дома ждет сын, и я очень сильно жду. И родители пожилые. Я буду очень благодарна.
6: Мы, безусловно... А как себя чувствуют сегодня вот родители, которые находятся там?
7: Плохо чувствуют себя родители. Мама очень... Ну, мама есть мама. В большом стрессе и винит себя. Папа тоже. В общем, родители есть родители. Они... Им очень сложно, очень.
6: Как реагирует на это ваш 5-летний сын? Что он говорит?
7: Он все время спрашивает о папе, где папа, когда он приедет, я соскучился. Они очень были близки, и это его был один... Они очень близки были. И, конечно, сыну очень тяжело. Он рисует рисунки, он спрашивает, а когда...
6: А есть ли у вас возможность, к примеру, хотя бы раз в какое-то время общаться с Евгением? Есть ли вот такой вот канал связи?
7: Нет такой возможности. Мы не на связи, никак не можем общаться.
6: Хорошо, адвокат, я так понимаю, что у вас есть адвокатесса, которая находится там, и она с ним встречалась. Получилось ли у вас поговорить с ней? Если да, то что она рассказывает вам? Насколько вот она это видит?
7: Я не совсем успела так быстро, потому что буквально вот недавно она мне позвонила перед эфиром. Она была сегодня у него.
6: Как она оценивает его состояние? Да?
7: Он, это человек, который никогда не жалуется. Поэтому он очень в ровном состоянии. Ему сложно определить, насколько он... Сказал, заросший, заболел, приболевший.
6: Ну, понятно, очень, да, это, как говорится, к сожалению, да, не курорт. Ну что ж, Регин, мы, безусловно, будем продолжать следить за этой историей. Мы, как радиопередача, безусловно, больше, чем
7: спасибо
6: мы делаем,
7: сделать
6: не в состоянии, но, тем не менее, почему-то мы все надеемся, что это закончится довольно, скажем так, в кратчайшие сроки и самым благополучным образом.
7: Я очень сильно надеюсь.
6: Потому что всем, с кем мы сегодня говорили, в частности, опять же, я хотел бы отдельно отметить ту роль посла Юрия Григорьевича, да, почему-то кажется, что все закончится очень быстро и очень позитивно.
7: Дай Бог. Спасибо большое вам. Огромное.
6: Регина, большое вам спасибо. Мы продолжим следить за этой историей также.
7: До свидания.
6: Спасибо.
7: Спасибо огромное.
6: Спасибо. Продолжаем программу. Сейчас поговорим, в принципе, о будущем. О нем тоже надо заботиться и все, что нужно знать о продолжительной доверенности. Об этом мы побеседуем с Ариной Гейнер, адвокатом. Арина, здравствуйте, добрый вечер.
8: Добрый вечер, здравствуйте.
6: Ну, начнем действительно вот с такого, там, все мы молоды, все мы всегда себя чувствуем хорошо, и нас, как бы, старость никогда к нам не придет. И тем не менее, надо об этом хотя бы иногда задумываться, и я бы, наверное, спросил бы у вас вот что. Вообще, что это такое, и на что вот эта вот самая продолжительная доверенность распространяется, когда ее нужно делать, кто ее должен делать?
8: Продолжительная доверенность – это юридический документ, который позволяет любому совершеннолетнему дееспособному человеку определить, кто будет заниматься и решать вопросы, его вопросы в будущем, если, не дай бог, этот человек утратит способность самостоятельно принимать решения и понимать ситуацию.
6: То есть речь не идет о пенсионном возрасте. Это может произойти с любым человеком в любой момент.
8: Это может произойти с любым человеком. Не дай бог, произошла авария. Не дай бог, у человека инсульт. Не дай бог, человек впал в кому. Это может произойти в любом возрасте. Поэтому человек сам назначает, выбирает того человека, доверительное лицо, на кого он надеется, кому он доверяет. Вопросы, которые могут быть в будущем, в тот момент, когда он становится недееспособным.
6: Чем это отличается? Продолжайте, Арина, простите.
8: Это могут быть финансовые, имущественные вопросы, медицинские вопросы и личные вопросы. Это может быть доверенное лицо, может быть одним, а могут быть несколько лиц. Человек может назначить доверенным лицом одного, например, родственника, ребенка, жену, мужа, кого-то из супругов, или просто третье лицо, кому он доверяет.
6: То есть не обязательно из круга членов семьи, если я правильно понимаю?
8: Нет, не обязательно. Абсолютно нет. Это должен быть человек, кому он доверяет на этот момент. Этот человек может быть один назначен по вопросам личным, другой может назначен, который, может быть, даже разбирается в медицине, может быть назначен по вопросам медицинским, а третий человек может быть назначен заняться вопросами имущества. Это могут быть три человека, которые занимаются всеми тремя вопросами.
6: То есть здесь как бы свобода выбора, да?
8: Да, сам человек выбирает, кого он хочет и по каким вопросам. Конечно же, доверительное лицо должно дать согласие подписать все соответствующие документы.
6: А чем тогда это, простите, отличается от апотропсуд, да, опекунства?
8: Смотрите, чем оно отличается. Во-первых, процесс опекунства – это процесс судебный. То есть если продолжительная доверенность – это выбор человека, человек сам заранее выбирает своего представителя, то опекуна назначает суд. Например, вернемся к тому же примеру
6: с аварией.
8: Да. У человека произошла авария, не может не говорить, находится в коме, нужно решать вопрос, делать ему операцию или не делать. Для этого нужно его разрешение. Человек не может дать разрешение. Поэтому

0: Вентиляция легких, да, вот эти все ЭКМО и все вот это вот,
1: или
0: да, поддерживали жизнь.
1: Использовали какие-то лекарства, новые препараты, которые еще неизвестно, как на что они влияют. То есть он сам решает, если он хочет, чтобы его присоединяли к аппарату или нет.
0: А может ли быть это вот эта самая продолжительная доверенность? Кого точно человек не хочет, чтобы занимался его делами? Такое может быть? Ну, чисто в теории.
1: Такого не может быть, но, например, человек назначил доверительное лицо. Через 5 лет отношения у них испортились. Оказалось,
0: поменять.
1: Что этот человек, которому он доверял, потихоньку использовал...
0: Вышел из доверия.
1: Снимал деньги. Он имеет право поменять свою продолжительную доверенность и назначить кого-то другого.
0: Окей, ну, в принципе, здесь как бы понятно.
1: Полномочия доверительного лица, продолжительной доверенности, они определены с самого начала и до конца. То есть, что человек может делать. Когда же назначается опекуном опекун судом, то это именно полномочия по определенному судебному процессу, вот по той деятельности, которая необходима на данный момент.
0: Арин, если я правильно понимаю, вот эта вот продолжительная доверенность, если мы сейчас не говорим, что она делает, когда мы говорим, что это не некий судебный процесс, да, который требует вмешательства уважаемого суда, делать надо это, соответственно, когда человек в каком состоянии находится, что называется, в трезвом уме и светлой памяти.
1: И светлой памяти, да.
0: А это если это лицо остается там постоянно, доверенное лицо, то есть по факту он, ну, если я так правильно понимаю, и наследует, наверное, все. Или, да, если он распоряжается, то он, окей,
1: нет,
0: тогда я наследую. Нет?
1: Нет, человек, доверительное лицо, оно действует до момента смерти человека. Как только человек умирает, все документы официальные, и Пуйку Ахмед Машех, продолжительная доверенность, или Эскем Мамон, брачный контракт, они отменяются в ту же самую минуту. И тогда входит в действие или завещание человек составлял, или же мы идем по закону о наследстве. Поэтому тот, кто доверительное лицо, он не наследует человека.
0: Иными словами, я пытаюсь понять. Я пытаюсь понять, если человек сегодня, у него есть своя квартира, какое-то, ну, или какое-то имущество, ну, для удобства, выберем квартиру. И он говорит: окей, сегодня я хорошо себя чувствую, но вот вдруг, если что-то произойдет, вот это лицо, которое я уполномочен, распоряжаться этой квартирой. Пока этот человек жив, но если вдруг он находится в состоянии, в котором ему не позволяет принимать решения, это доверенное лицо может переписать на себя квартиру, перепродать квартиру, сдать другим эту квартиру?
1: Если доверитель дал такие полномочия, он может это сделать. Например, проекты «Пинуй-бинуй». Если человек находится в состоянии, что он не может сам лично принимать какие-либо решения, то его доверительное лицо занимается этими вопросами, подписывает документы, ведет переговоры с фирмой застройщика, с мэрией, со всеми, ведет все необходимые переписки, встречи, связанные с этим проектом.
0: Есть ли какие-то риски? Да,
1: является...
0: окей, да.
1: В этот момент, когда он этим занимается, он не становится хозяином этой квартиры. Он все делает в интересах своего доверительного лица.
0: То есть я так понимаю, что в этом самом документе, который называется «Ипуйку Ахмед Машех. Продолжительная доверенность», нужно конкретно прописать, какие действия кто уполномочен делать и в рамках чего, и насколько глубоки или широки его полномочия в отношении действий, которые ему доверили.
1: Да, конечно, конечно.
0: Есть?
1: Обязательно стоит прописать также, например, финансовые операции, что человек имеет право производить финансовые операции на определенную сумму. Или же, если сумма высокая, может это доверенное лицо давать объяснение и своим действиям третьему лицу. Это может быть как родственник, также это может быть и госработник в апотропуса квали. То есть можно такие указания тоже вписывать в продолжительную доверенность.
0: Ари...

0: Ну, как бы звучит все хорошо. А есть ли какие-то риски у этого, у составления этого документа, а точнее даже о его вот, существовании в этом самом документе? Что-то есть, что может все-таки насторожить того, кто это делает, этот документ?
1: Есть, конечно, минусы тоже. Например, если кто-то из родителей назначил одного из своих детей быть доверенным лицом, могут быть ссоры в семье. Жена может сказать, почему ее или его, а не меня. То же самое муж может сказать. Другие дети могут сказать, а почему он, а не я. Всякое так может произойти. Что, например, могут снимать деньги. Вы правильно до этого спросили, если ли могут снимать деньги со счета или производить какие-то финансовые действия. Да, тоже могут. В этом есть минус, но это все можно официально указать, в каких случаях кто может снимать, какую сумму. А если сумма больше, скажем, 10 тысяч шекелей, то информация должна попасть третьему лицу. Например, если отец назначает доверительным лицом одного из своих детей, то информация должна об этом попасть супругу или же супруге, или же остальным детям.
0: Арин, то последний.
1: Остаться в принципе, без здесь все... наказанным он не может.
0: Ну, в принципе, все понятно. Последний вопрос. Когда все это вступает в силу? Требуется ли одобрение каких-то юридических, судебных инстанций или органов?
1: Когда это вступает в силу? Вступает в силу, когда человек становится недееспособным. Именно юридически недееспособен, или же он по медицинским факторам считается недееспособен, находится в коме. Тогда берут доверенное лицо, получает справку от врача, где указано, что человек на данный момент недееспособен, и это продолжительную доверенность через программу апотропуса квалим задействуют.
0: Арина...
1: Как только человек недееспособен, есть об этом документ, сразу делают ее задействуют.
0: Арина Гейнер, адвокат, специалист по семейному праву, или адвокат, который специализируется на семейном праве. Большое вам спасибо за эту беседу,
1: спасибо
0: за эту
1: вам.
0: Информацию. Безусловно, она очень
1: это
0: важна для всех. Да,
1: это
0: не только пенсия. Да, я, как говорится, должен сознаться, что я как раз думал нечто другом. Да, можно еще и до пенсии, не дай бог, лишиться всего.
1: К
0: да.
1: сожалению, у нас 3 года назад произошло то, что произошло.
0: Это
1: много
0: верно.
1: Молодых ребят остались недееспособными. И если у кого-то из них была продолжительная доверенность, то родители сразу же моментально могли действовать по ней.
0: Арина Гейнер,
1: поэтому
0: да.
1: возраст 18+. И не только в пожилом возрасте.
0: В данном случае, да, возраст не помеха. Я так
1: да.
0: понимаю. Арина Гейнер, адвокат, специализирующий на семейном праве и на продолжительных доверенностях. Большое вам спасибо за участие и за ваш
1: комментарий. Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Здоровья всем.
0: Взаимно. Продолжаем программу буквально через чуть больше, чем неделя. В нашей стране должны пройти выборы в Кнессет. Это все должно произойти 27 октября. Все это очень и очень скоро. Безусловно, радиостанция РЭКа будет вести прямые эфиры практически без остановок и без перерывов. Но до этого еще есть время. Об этом будет сообщено заранее и дополнительно. Но что действительно интересно, вот как будет выглядеть рабочий день, если он вообще считается таким? На что имеет право сотрудник и как оплачивается шабатон? Для тех, кто не знает, шабатон — это официально нерабочий день. Об этом мы беседуем с Левом Шнайдером, адвокат по трудовому праву. Лев, добрый вечер.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Давайте, наверное, начнем с самого простого. Это рабочий день или нерабочий день? Можно ли сказать работодателю, слушай, ну вообще шабатон, никто не работает, все голосуют или идут на море, а кто-то не голосует, сразу идет на море или на пикник, или в ресторан?
2: О, сейчас вы усложнили.
0: Безусловно.
2: Если кто-то из нас идет на море, то на море же есть спасатель, он-то работает. Если мы идем в ресторан, а ресторан как-то должен работать, значит, там кто-то работает. И, соответственно, стоит вопрос, шабатон, не шабатон. По закону день выборов – это шабатон, невозможно заставить работника работать. Работник имеет право исполнить свой долг, проголосовать и быть в отпуске в этот день. Но одновременно с этим есть отрасли, которые продолжают работать. Ничего не поделаешь. Рестораны, пляжи, общественный транспорт. Это единственный день, когда все работает и все люди в отпуске. Но кто-то должен это обслуживать. Поэтому существуют жизненно важные отрасли, которые продолжают работать.
0: Сотрудники СМИ, полицейские, сотрудники экстренных служб, так. Пожарные, армия обороны Израиля, полиция. Все это, безусловно, должно быть.
2: Сотрудники СМИ, посмотреть, кто-то считает, что не хиюним, кто-то хиюним. Вопрос демократии. Все остальное – это действительно важные отрасли, и они продолжают работать.
0: Лев, у нас какие-то помехи на линии. Вы либо стоите с чем-то, что делает наводку на ваш телефон или на линию, и качество связи, то есть у нас почему-то...
2: Алло, да? Сейчас лучше, наверное, я поменял местоположение.
0: Вот, гораздо лучше. Продолжайте, пожалуйста. Рано я... Да, поторопился, стало не лучше. Давайте еще раз попробуем.
2: Давайте сейчас, наверное, лучше.
0: Давайте сделаем так. Мы попытаемся вам перезвонить. Попробуем, что называется, обновить линию. Я лишь напомню нашим радиослушателям, что мы беседуем с Львом Шнайдером, адвокат по трудовому праву. Тема нашего разговора, тема нашей беседы – это трудовое право, точнее, работа в день выборов, который, в принципе, считается неофициальным. Неофициально считается нерабочим днем, но, тем не менее, все привыкли, что в этот день работать не надо, для того, чтобы люди могли пройти и проголосовать за ту партию, за того кандидата, которому он доверяет. Вместе с этим кто-то действительно должен продолжать, должен работать. И поэтому на этом фоне стоит, наверное, понять, если человек работает на какой-то особо важной, необходимой, так сказать, работе, или он выполняет какую-то очень важную роль, такие как сотрудники правоохранительных органов, армия обороны Израиля, полиции, службы скорой помощи, сотрудники службы управления тюрем, возможно, какие-то другие структуры. Можно упоминать сколько также представители средств массовой информации, сотрудники корпорации общественного вещания КАН. Все, безусловно, они будут работать. И отсюда я понимаю, что связь с Львом Шнайдером у нас восстановилась. И отсюда вопрос. Те, кто все-таки должен выйти на работу, в каком размере они должны получать или как рассчитывается заработная плата?
2: Те, кто будут работать в день выборов, неважно, они обязаны работать в связи с тем, что они работают в жизненно важной сфере, или они добровольно согласились работать, получают зарплату в размере 200%, или же получают 100% обычную оплату рабочего дня, рабочих часов, плюс еще дополнительный день отпуска, что тоже является, в общем, глобально 200%.
0: Это прям замечательно, я должен буду подсчитать, сколько же можно будет заработать за этот день. Но при этом, при всем, стоит отметить очень важный момент. Право голосовать – это конституционное право, и, следовательно, работодатель, если я полагаю, не имеет права запретить человеку использовать свое конституционное право.
2: Вы однозначно правы. Работодатель обязан... Левшер дать работнику возможность проголосовать. Но тут опять есть сноска. Это не значит, что работник может во время рабочего дня, который длится там 6 или 8 часов, или даже 10 часов, в любое время, когда ему удобно, пойти голосовать и вернуться через 2 часа на работу. И поэтому государство увеличило часы работы самих избирательных участков с раннего утра до позднего вечера, чтобы дать возможность работнику проголосовать. Работник не может поставить работодателя перед фактом: «Я сейчас ухожу голосовать».
0: А, я прошу прощения, а отказаться в этот день от работы работник может?
2: Конечно, но если работник работает не в жизненно важной отрасли,
3: То есть вы в конкретном случае не сможете отказаться от работы.
0: Это я уже понял.
3: Придется прийти на работу.
0: Это я уже понял. Я с утра пойду проголосую, потом найду, кто будет сидеть с детьми, потому что детские садики, в принципе, тоже не должны работать.
3: Именно так.
0: Ну, то есть я так понимаю, что, в принципе, это для тех, кто не задействован на так называемых мифолимхиюним, то есть жизненно важные или жизнеобеспечивающие предприятия или какие-то там заведения или заводы, да, или структуры, или службы, в принципе, может сказать, что я не обязан работать, но по некому соглашению вместе с работодателем, который говорит, слушай, давай все-таки поработаем, такой хороший день, потом отдохнем. У нас, к примеру, есть какой-нибудь срочный заказ. И отсюда вопрос. Если мы говорим о каком-то производстве, которое не входит в список тех самых жизненно важных объектов, да, как, к примеру, даже очистные сооружения, да, или опреснительные какие-нибудь установки, он должен выходить или не должен выходить? Вот я вот это пытаюсь понять.
3: Нет, если это не жизненно важное предприятие, работник может не выходить.
0: И его могут за это уволить, если ему скажут, нет, ты мне нужен, я тебе 300% заплачу, только выйди. И он говорит, я не пойду. Но
3: мы все прекрасно понимаем, в рабочих отношениях всегда есть две стороны. И у каждой стороны есть права и обязанности, но есть общие цели. Поэтому если работодатель скажет, я готов тебе заплатить 300% или 200%, только, пожалуйста, выйди на работу там. А работник скажет из принципа, я хочу использовать свое право, я не готов выйти на работу. Понятно, что по этой причине его уволить невозможно будет. Но из жизненного опыта мы все прекрасно знаем, что работодатель найдет, как уволить работника по другой причине.
0: Это да, это мы знаем. Это
3: поэтому я всегда говорю, не надо быть правым, надо быть умным. Если речь идет о действительно какой-то причине, какой-то весомой причине, что работодатель требует, всегда стоит согласиться, а не воевать просто так на пустом месте. И тут есть еще одна важная
0: вещь. С вами нельзя
3: не
0: согласиться, да. Продолжайте, да. Абсолютно.
3: И есть еще важная вещь. Это не только оплата вот этих 200% обычных часов, но и оплата дополнительных часов, потому что большинство людей захотят работать в этот день не 8 часов или 9, а 10, 11 и 12, чтобы заработать, и воспользуются этим, чтобы хорошо заработать.
0: Я учту ваши рекомендации. Лев Шнайдер, адвокат по трудовому праву. Последний вопрос я хотел бы вам задать, что касается подросткового населения нашей страны. Те, кто... они могут быть задействованы на выборах, они могут принимать участие, к примеру, там, на избирательных участках работать. Как это
3: конечно,
0: происходит?
3: Конечно, могут, но есть минимальный возраст. 14 лет. Во время могут работать, или 16, они могут работать больше, чем один день. 14 лет, так как нету отпуска от лимудима, они могут от учебы, они могут работать.
0: Да, просто школы будут закрыты, все будут в школах голосовать,
3: да.
0: Я об этом.
3: Поэтому они могут именно в этот день работать. Но работа на выборах очень часто подразумевает под собой не только работу в один день, но и работа до выборов, после выборов. Разноска флайеров и прочее, там 16 лет и старше.
0: Лев Шнайдер, адвокат по трудовому праву. Большое вам спасибо за эту увлекательную и познавательную беседу.
3: Спасибо.
0: Ну что ж, мне лишь осталось обратить внимание вас, дорогие радиослушатели, на следующее. Содержание программы «Особый случай» не является индивидуальной юридической консультацией и не заменяет профессиональную помощь адвоката или другого специалиста. Ведущие и гости разбирают социальные или правовые темы и прецеденты в общем контексте, поэтому приведенная информация не может служить основанием для принятия юридически значимых решений. По конкретным правовым вопросам рекомендуется обращаться к профильным специалистам. «Особый случай» носит исключительно информационный характер. Напомню, что вы можете связаться с редакцией «Особый случай», позвонив и оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Я лишь напомню, что сегодня продюсером программы была Яна Брискман. За звукорежиссерским пультом сегодня был Зафер Салим. У микрофона был редактор ведущей программы «Особый случай» Максим Гуллер.

0: вниманию трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание. Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Ликуд» во главе с кандидатом на пост главы правительства Беньямином Нетаньяху. Символ этого списка – буквы «Мем», «Хет», «Ламет».
1: Послушайте, что говорила Софа Ландвер про Либермана.
2: Не голосуйте за Либермана. Правый вет, уже давно не правый вет, а левый. Я просто хочу открыть вам истинное лицо Виктора Либермана, за которого вы собираетесь, может быть, часть из вас собирается голосовать. Раньше он был против арабов, потому что говорили, что правее Либермана может быть стенка. А сейчас он будет сидеть с арабами. Ивет, где твоя идеология? Ивет, опомнись. Избиратели не знают правду. Правый Ивет уже левый Ивет. Правый Ивет уже давно не правый Ивет, а левый. Поэтому нужно сказать избирателям правду. Не голосуйте за Либермана.
1: Не дайте Либерману украсть правые голоса. Либо правые, либо Палестина.
0: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Ликуд» во главе с кандидатом на пост главы правительства Беньямином Нетаньяху. Символ этого списка – буквы «Мем», «Хет», «Ламет». Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш», «Куф».
3: Так Беяхат, так Беннет.
4: 7 октября. Мы все помним этот день. Рухнула не только граница с Газой, рухнула вся концепция безопасности. Беннет предлагает реальное решение. Вместо пассивной политики – инициатива. Вместо войны на истощение – победа. И Государственная комиссия по расследованию трагедии 7 октября. На первом же заседании правительства. Сильная армия, стабильное правительство, безопасность в каждом доме. Я Владимир Беляк. Депутат Кнессета от блока «Беяхат». 27 октября голосуем за «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. На бюллетене две буквы – «Рейш» и «Куф». Рак на иврите – «Только». Только вместе. Только Беннет.
3: Так «Беяхат», так Беннет.
0: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш», «Куф». Вы прослушали трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание.

0: Осенний листопад скидок в Мааданной Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа на фоне резни, устроенной против друзов. Нетаньяху заявил, что разговор был коротким и жестким, после чего убийства прекратились. Он добавил, что Израиль сделает все необходимое для защиты друзов, которых он назвал «братьями Израиля», и подчеркнул, что необходимо также обеспечить их возвращение в свои дома. По словам премьера, работа в этом направлении еще продолжается, и он не может раскрывать все детали. Корреспонденты КАН Яра Шапира и Шахар Глик сообщают, что Нетаньяху сделал это заявление на встрече с представителями друзской общины. Председатель Кнессета Амир Охана выступил с критикой обвиняющих Израиль в совершении геноцида и призвал европейские страны встать на его сторону. Выступая перед главами парламентов стран-членов Совета Европы, Охана заявил, что Израиль не совершает геноцид, а борется с ним, назвав обвинение в адрес страны отвратительной ложью. По словам Оханы, сегодня международное сообщество сталкивается с серьезным кризисом мужества. Многие мировые лидеры говорят о важности своих ценностей, но в решающий момент лишь немногие готовы их защищать. Корреспондент Кандикла Аарон сообщает, что во время выступления Охана поднял книгу памяти о Холокосте, в которой слово «еврей» напечатано 6 миллионов раз, и заявил, что именно так выглядит настоящий геноцид. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил, что Ликуд без Нетаньяху может стать значимым партнером по коалиции. По его словам, он знает нескольких депутатов от Ликуда, которые понимают серьезность момента и готовы, как он выразился, добавить необходимое число голосов для формирования сионистской коалиции. Отвечая на вопрос корреспондента КАН о возможности создания правительства меньшинства, Либерман заявил, что выступает против любого такого правительства и считает необходимым сформировать широкую коалицию. Либерман также подчеркнул, что не войдет в коалицию с партией РАМ, объединенным списком партии ШАС или Ядут Атура. Депутат Кнессета Айман Уды, экс-председатель партии Хадаш, заявил, что война окончательно показала, военного решения израильско-палестинского конфликта не существует и единственный путь – политический компромисс. В интервью Ирану Зингеру в эфире Кан Решет Бет Уды отметил, что, несмотря на тяжелые последствия, оба народа останутся жить здесь. По его словам, между морем и рекой остаются 7,5 миллионов палестинцев, и ни евреи, ни палестинцы не исчезнут и не откажутся от своих национальных прав. Он добавил, что необходимо уважать национальные права обоих народов и прийти к историческому компромиссу. Министерство здравоохранения Израиля впервые установило национальные цели по планированию кадров в медицинской системе до 2035 года. Цель программы – привести подготовку специалистов в соответствии с потребностями системы здравоохранения и сократить разрыв между центром страны и периферии. Согласно прогнозам, в ближайшее десятилетие число врачей в Израиле вырастет на 42% и превысит 50 тысяч, а количество врачей-специалистов увеличится на 57% и составит более 30 тысяч. В программе отмечается значительная нехватка специалистов в периферийных районах. Она основана на рекомендациях консультативной комиссии под руководством генерального директора Министерства здравоохранения Моше Бар Симантова. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра и послезавтра ожидается похолодание. Температура будет ниже обычной для этого времени года. Местами пройдут дожди на севере страны и вдоль побережья. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Цфате составит 21 градус. В Тель-Авиве будет 25, в Хайфе и в Бершеве 26, в Бет-Шеане 29, а в Эйлате ожидается до 31 градуса. Это был обзор последних событий к вечеру 15 октября. Следующий выпуск новостей в эфире слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом. Миирушалаем.
2: Программа «На пике событий» с Анной Райва.
3: В 18 часов 5 минут вечера в эфире программы «На пике событий». Будем говорить о главных событиях уходящего дня. 12 дней до выборов. Израиль намерен продлить особый режим в Тло. За рубежом уже началось голосование. Гади Айзенкун пообещал за полтора года положить конец правлению Хамаса в Газе. А Авигдор Либерман заявил, что никакого правительства меньшинства, в том числе переходного, не будет создано, коль скоро это зависит от него. Дональд Трамп обещает скорое завершение войны, но вот американские военные, так сообщают СМИ, рассматривают возможность применения гигантской авиабомбы против Ирана. Необычная дипломатия в Баку. Президент Израиля Ицхак Герцог, эмир Катара и представители Ирана участвовали в общем саммите. Герцогу пришлось воспользоваться азербайджанским самолетом для пролета над территорией Турции. Поговорим о том, что Министерство просвещения возобновляет поездки на север. Хотя расследование гибели 14-летнего школьника при взрыве боеприпаса еще не завершено. О курсе доллара поговорим, о прогнозе погоды, об этом и других новостях в ближайший час.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Итак, политика. 12 дней до выборов в Кнессет. Избирательная кампания вступила в свою итоговую фазу, фазу решающую. Правительство тем временем продлило особый режим в тылу на период выборов и сразу после них. За рубежом началось голосование в дипломатических представительствах в Израиле. Тем не менее, внутри страны такой уровень заявлений становится все более и более громким и напряженным. О некоторых из этих заявлений, а также о том, что за ними стоит, собственно говоря, помимо необходимости оставаться в заголовках, как это говорится на профессиональном сленге, поговорим с Дмитрием Дубовым, журналистом, обозревателем по вопросам о политике, в том числе и внешней, но и внутренней тоже. Дим, привет, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Ну, так сложилось, что она внутренняя политика внешняя очень приплетается, чем ближе к выборам, как мы знаем.
4: По следам Генри Киссинджера, конечно.
3: Да. Ну, а заодно и тем безопасности, кстати, которую сегодня решил так акцентировать лидер партии ЕШАР Гади Айзенкот. Он сделал специальное заявление и пообещал за 18 месяцев после того, как станет премьер-министром, если станет, сделать то, что нынешнее правительство до сих пор сделать не сумела. Вот давай послушаем фрагмент этого заявления Айзенкота. С того момента, как я стану главой правительства, за 18 месяцев я положу конец правлению Хамаса в Газе, сказал Айзенкот. Но вот, Дим, на твой взгляд, такое громкое заявление, ну, кроме того, что это заголовок и, так сказать, попытка подчеркнуть, что Нетаньяу не справился, а он справится. Он представил какой-то конкретный план для достижения этой цели? Или это пока политическое обязательство и, в общем, не более?
4: Как ты сказала, это даже, наверное, не обязательство, а скорее политический заголовок. И здесь я даже не знаю, с чем бы сравнить. С заявлением Либермана про Исмаила Ханию 48 часов, или же, например, с заявлением почти каждого американского президента, что он-то уж точно завершит арабо-израильский конфликт, если не в первую, то во вторую каденцию. Не там и там это, мягко говоря, не сработало, а посему делать подобного рода заявления, которые как-то привязаны к той или иной тайм-линии, 48 часов, 4 года или полтора года, в данном случае, мне кажется, не совсем правильная идея, но поди знай, что там будет через 18 месяцев после даты голосования, согласись, что это настолько разные и далекие от нас миры, что, может быть, даже никто и не вспомнит. Но если говорить чуть более серьезно и привязывать это к текущему моменту, то я думаю, что Гади Айзенкот, безусловно, пытается играть на том же поле, на котором играет Бенямин Нетаньяху в последнее время, активно разогревая повестку именно в сфере безопасности. Мы действительно понимаем, что у нас довольно напряженный период во всем, что касается ситуации и в секторе Газа, и в Иудее и Самарии, и по внешнему периметру. И в этом смысле Гади Айзенкот просто решил напомнить, что он, будучи наш генштаба и в прошлом, и министром в правительстве спасения, если угодно, куда он вошел в первые дни войны, все-таки немного понимает, что называется, за безопасность, и потому у него есть основания говорить то, что он говорит. А как, насколько, есть ли там план господина Айзенкот, этого мы, конечно, пока не знаем.
3: Да, ну, вопрос, узнаем или нет. Виктор Либерман тоже сегодня сделал заявление, но, может быть, оно было не столь драматично, как кажется, да, по крайней мере, с точки зрения такой общей повестки дня. Понятно, безопасность — это безопасность, политика — это политика, но вот с точки зрения возможных политических планов это заявление на самом-то деле очень громкое, если попытаться разобраться. Вот давай послушаем фрагмент его и попытаемся вместе понять, по сути, каков посыл и как это может реально повлиять, да, на ближайшие дни, а не 18 месяцев, гораздо раньше. Мы будем против любого правительства меньшинства, то есть правительства, которое опирается на коалицию меньше, чем 61 голоса, говорит Либерман, и там вот он продолжает и объясняет, что даже правительство переходного периода такое при поддержке какого-либо арабского списка, но в данном случае идет речь о партии РАМ, он, так сказать, руки этому не подаст, а наоборот будет всячески противиться. Но вот на самом деле давай попробуем объяснить, что это означает. То есть, по сути, если действительно, насколько у Либермана, скажем так, его партии здесь может быть решающий голос?
4: Ну, я думаю, что решающий голос может быть у любой из партий, которая решит, ну, скажем так, вспомнит о том, что есть принципы, и этим принципам надо соответствовать. Безусловно, все будет зависеть от конкретной конъюнктуры, как это все сложится там после выборов, и будет ли идти речь об одном пальце, например, голосе там еврея Сигаловича, да, или же это действительно будет ситуация, в которой без партии РАМ в полном ее составе, а то и больше, не будет никаких опций, и тогда действительно, может быть, имеет смысл идти на досрочные выборы, на перевыборы. Вообще, в принципе, у нас относительно недавно, по-моему, еще с момента коалиции Беннета-Лапида появилась такая вот градация предвыборных обещаний. Есть предвыборные обещания, которые ты даешь, и ты их нарушаешь, и это как бы, ну, не считается там слишком сильным нарушением, серьезным, например, как обещание ограничить количество там министерских постов. Ну, не получилось по-другому у нас сформировать коалицию, но зато мы хорошие. А есть такие вот предвыборные обещания, такие вот принципиальные, да? Тут вопрос, какой из этих категорий это обещание Либермана стоит относить.
3: Ну, а на твой взгляд, какой из категорий?
4: Мне кажется, что в моменте Виктор Либерман берет курс вправо, если вот представить его корабль, он прям берет курс вправо, и как бы этим, следуя этим курсом вправо, нацеливаясь на правый фланг Ликуда, не знаю, на голоса Оффера Винтера, еще кого-либо, он понимает, что любое слово, произнесенное вслух, на основании которого можно будет интерпретировать, что он, Либерман, не против рассмотреть ситуацию, при которой будет правительство меньшинства, это прямой удар лично по его будущим голосам его партии.
3: То есть, да? Ты считаешь, Дим, да, что его это такой вот очень однозначный протест против возможного формата, ведь мы смотрим на опросы, мы в опросах видим, если мы им верим, да, что нет 61 мандата ни одного из двух блоков, да, противоборствующих. И в этом случае понятно, что люди пытаются, так сказать, найти какие-то форматы, которые позволят таки не прийти к очередному тупику, как мы это видели 7 лет тому назад. То есть в данном случае вопрос, может быть, либерализации против этого правительства меньшинства, главным образом потому, что оно может быть создано при поддержке РАМ. В общем, ты думаешь, только потому, что это противное, скажем так, заявление, оно повредит ему электорально, или потому что, например, он уже был в этом фильме, что называется, в правительстве Беннета и Лапида, где РАМ был, эта партия была партнером, и мы помним те, ну, тяжелые сложности, которые это вызывало. В целом ряде вопросов функционирования, по сути.
4: Я скажу так. Либерман находился в одной коалиции сам. РАМ не являлась членом правительства, но членом коалиции. Не сильно ему это мешало. На самом деле и сложности тогда были связаны не столько с фактом пребывания партии РАМ в коалиции, сколько с тем обстоятельством, что у самой коалиции не было, собственно, достаточного большинства, что и выразилось в том, что достаточно было уйти и Идит Сильман, и все, и коалиция, собственно, вся...
3: Ты помнишь, там были моменты, связанные с безопасностью, когда те или иные решения правительство все, ожидало, конечно, согласия Моцташура, да, шариатского, так сказать,
4: согласен,
3: руководящего органа РАМ и так далее.
4: Согласен, абсолютно права.
3: Конфликт интересов, он был очевиден.
4: партия РАМ уже сегодня даже с тех пор успела несколько измениться, и с Советом Ашура она уже не так сильно связана. Мне кажется, что здесь надо смотреть на эту ситуацию чуть более глобально. Мне кажется, что мы делаем одну такую большую ошибку. Мы смотрим на сегодняшнюю коалицию, понимаем ее внутрикоалиционные соображения, понимаем, что каждая из партий внутри коалиции сегодня заинтересована в том, чтобы премьер-министр был лично Бениамин Нетаньяху, и как будто бы экстраполируем эту модель на противоположный лагерь. Сдается мне, что игра, которая ведет в сегодняшнем лагере оппозиции, она совсем другая. Ведь Авигдор Либерман тоже, в общем, не против оказаться в ситуации, в которой у него могут быть шансы, пусть даже теоретически, стать претендентом на пост премьер-министра. Для этого ему необходимо, набрать хотя бы, хоть какое-то двухзначное количество голосов, а не однозначно, иначе его не будут воспринимать так серьезно, как он хотел бы. И поэтому любая игра, которая сегодня идет, в принципе, на этом фланге, она игра сам за себя. Вот после выборов, на следующий день, когда начнут рекомендации, пойдут у
3: президента, тогда будет командная игра.
4: Вот тогда все и начнется. А сегодня каждый действительно играет. И мне кажется, предъявлять какие-то претензии, мы до сих пор не договорились, не определились с вашим лидером, это по меньшей мере несправедливо, потому что в противном случае какая мотивация будет у людей голосовать за ту или иную партию, если они выберут себе автогласованного лидера их будущего блока. Я думаю, что это не совсем методологически верно. И поэтому Либерман делает то, что он делает. Он потенциально ищет голоса там, где он считает нужным, и делает эти заявления. Прямой связи между этими его заявлениями и тем, что будет после выборов, сейчас я бы еще не делал. Не потому, что я считаю, что Либерман обязательно нарушит свои обещания, а просто еще рано это анализировать.
3: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо.
4: Спасибо.
3: Всего доброго.
2: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: 18:17. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что война с Ираном очень скоро завершится. Однако одновременно с этим американские средства массовой информации сообщают о разработке новых вариантов ударов по иранским объектам, в том числе с применением гигантской авиабомбы, которая известна как «мать всех бомб». Вот здесь есть противоречия или, в общем, все гармонично, когда речь идет о планах Трампа. Поговорим об этом не только с подполковником запаса Марком Баботом, в прошлом офицером Генштаба. Марк, добрый вечер. Есть ли у нас Марк Бабот на линии? Пытаемся дозвониться до Марка Бабота. Я пока скажу, что есть еще одна тема, которую я попытаюсь обсудить с Баботом, когда мы до него дозвонимся. Вот мне говорят, что пока это не получается сделать, поэтому мы сделаем небольшой перерыв и вернемся.

0: Итак, есть у нас на линии Марк Бабот, насколько я понимаю. Здравствуйте, Марк, добрый вечер.
1: Добрый вечер вам и всем радиослушателям.
0: Да, рады, что вы с нами. Так вот, собственно говоря, вопрос относительно этого противоречия, или, может быть, не противоречия. Трамп обещает скорое завершение войны с Ираном. Американские военные тем временем разрабатывают новые варианты масштабных ударов. Как вы это понимаете, как эти два сигнала совмещаются?
1: К сожалению, я не могу их совместить. Мне кажется, это все связано со сферой психологии, а не со сферой военной. Трамп говорит одно, завтра другое, на третий день третье. Поэтому говорить о том, что без крупномасштабной военной операции или хотя бы разведывательной операции, допустим, такого типа, как была в Венесуэле, то есть снять верхушку и поменять власть, что, скорее всего, теоретически возможно, а практически нет, то закончить войну одной бомбой, были вот эти вот МОАБ, это мать всех бомб, это же,
0: JBU
1: конечно же, абсурд.
0: 43, да. Кстати говоря, что она собой представляет, Марк? Объясните тем, кто не в теме.
1: Ну, это большая фугасная бомба, 12-тонная, которая была разработана практически для уничтожения бункеров. Это примерно такого типа бомба, которая имеет несколько, я бы сказал, проникающих боеприпасов, которые сначала, а сам главный боеприпас имеет какое-то замедленное действие. Поэтому, допустим, если бомба врезается в скальные породы, пробивает своей энергией кинетической какое-то количество бетона или скал, потом подрывается, то примерно то же самое Израиль уже применял и в Ливане, когда уничтожал лидера Хизбаллы, и в других местах. То есть для того, чтобы, между прочим, сами американцы применяли такого типа бомбы, угу, когда якобы они уничтожили ядерные объекты в Иране
0: якобы
1: тремя. Я не помню, сколько уже было этих бомбардировок, когда мы четко видели на спутниковых снимках такие дыры, которые пробивали эти бомбы в земле, потом в бункере, и потом уже надо надеяться, это не факт, взрываются уже в самом помещении, и, конечно же, все это уничтожается. Поэтому говорить о том, что одной, двумя или даже пятью бомбами можно уничтожить или победить Иран, или он тут же сдаться, когда там, мы знаем, есть несколько фракций, которые разделены на более сумасшедших и еще более сумасшедших, я имею в виду радикальных исламистов, то снова, это только на совести президента США.
0: Если действительно начнутся боевые действия между Ираном и Соединенными Штатами, какова вероятность, что на сей раз Израиль будет внутри, что называется, что война распространится и на нас?
1: Смотрите, пока нас не обстреливают, я думаю, что в данный момент даже у Бениамина Нетаньяху нет желания эскалировать, то есть я имею в виду с точки зрения военной, это я неправильно выразился, но с политической точки зрения, без сомнений, есть инсентив, я не знаю как, в общем, довести это до точки кипения, потому что под этим предлогом можно совершенно, я бы сказал, ну, официально отменить выборы или отложить их, во всяком случае. Поэтому я думаю, что в этом смысле делается в некоторых кабинетах в Израиле все возможное для того, чтобы эскалировать ситуацию и заявления и так далее. Но насколько я понимаю, насколько я отслеживаю, насколько я говорю со своими друзьями, то ни у военных, ни у разведобществ нет, я бы сказал, прямых указаний о том, что кто-то хочет эскалировать. Вообще ни у Хизбаллы, ни у Хамаса нет таких возможностей. А у Ирана, конечно же, я думаю, тоже не... Они хотят, допустим, если они понимают, что дело идет к тому, что демократы будут переизбраны, или, если хотите, промежуточные выборы, демократы получат большинство в Сенате и в Конгрессе, то есть... то без сомнения им не надо сейчас атаковать. Mm-hmm. Они как бы убивают самих себя. Но, yes. тем не менее, есть разговоры о том, что вот выборы там эти наши, американские, это все mm-hmm. как бы повод к возобновлению боевых действий. Но снова, я считаю, что это абсолютный фейк. Mm-hmm.
0: В общем, как обычно, да, Марк, понятно, что ничего
1: готовым.
0: Не понятно. Ну, готовы,
1: да,
0: надо быть ко всему.
1: Да,
0: Марк Бабот. Большое спасибо. Да, хотел с вами поговорить еще и относительно газа, но, к сожалению, вот не сразу звонили, закончилось наше время, но оставим на следующий раз. Спасибо большое, Марк Бабот, подполковник запаса, в прошлом офицер генштаба.
1: Хорошего вечера всем и спокойного.
0: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Необычная дипломатическая история, такая картина, имела место в столице Азербайджана. Президент Исхак Герцог участвовал в Баку в саммите совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии. И среди участников, которые находились в зале в то же время, была делегация Катара, в том числе мир Катара. Представители Ирана и Турции находились, однако, на речи герцога. Они решили оставить зал, покинуть, но тем не менее, картина действительно нестандартная. Почему именно Азербайджан стал местом такого дипломатического пересечения? Какую роль Баку играет в отношении Израиля с соседями? Поговорим об этом с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Chatham House в Лондоне и гендиректором НКО РОПС. Ксения, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, начнем с самого действительно нестандартного. Президент Израиля, эмир Катара, представитель Ирана участвуют в одном саммите. Ну, может быть, некоторые вышли, но, тем не менее, вот эта рамка-то общая, да, эти рамки, саммит. Насколько это, ну, вообще нестандартно, необычно, особенно в нынешней ситуации?
3: Ну, смотрите, международные рамки саммитов, они существуют, и у нас есть ведь Генассамблея ООН, где тоже все встречаются и тоже... недолюбливают друг друга и делают какие-то демонстративные жесты и так далее. И всегда есть вот эта игра, кто выйдет, кто не выйдет. Ну так вот, во время, например, выступления Нетаньяху в ООН сейчас остались в зале эмиратцы, которые, несмотря на все давление, несмотря ни на что, ну, у нас есть дипотношения, мы не имеем ничего как бы личного против того премьера или другого премьера. Наши отношения, они со страной, а не с тем или иным лидером. А тут у нас прецедент такой. То есть, ну, во-первых, Азербайджан, безусловно, да, играет определенную роль, значительную роль в улучшении взаимоотношений Израиля, по крайней мере, как посредник, который желает добра Израилю. А с такими странами, как и Турция, и Сирия, да, то есть эта роль Азербайджана нам известна, и именно через Баку осуществлялись достаточно долго контакты с новым сирийским руководством. Ну и, соответственно, также из Турции. Это канал такой деэскалации, который действенный и действующий канал. То есть мы-то там себя чувствуем достаточно уверенно. Но и другие страны, в общем-то, да, когда они туда приезжают, то у них тоже есть свои собственные отношения с Баку. И вот, например, Катар. Вообще страны залива интересуются Азербайджаном в последние годы все больше и больше. Например, я просто слежу за эмиратскими инвестициями в эту страну. И у меня есть впечатление, что все это, конечно, не случайно, потому что союзники США вкладывают в экономику Азербайджана, и Израиль является союзником США, и у Израиля, естественно, отношения. То есть есть такой некий фронт союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, и уже и не только на Ближнем Востоке и так далее. Но вот Катар. Катар, который, как мы знаем, пытается улучшить свою репутацию. И даже платила кое-какие деньги советникам Нетаньяху за то, чтобы они ему порекомендовали, как это лучше сделать. Вот, но они рады...
0: Нестандартно, вот, согласитесь, да, что нестандартно, что катарцы остались в зале. Да,
3: то есть, они работают над этим постоянно, неустанно. И
0: в чьих глазах они хотят тем самым улучшить свою репутацию? Вот что я хочу сказать.
3: Мне кажется, что здесь они метят, конечно, в США. И канал к улучшению всех вот этих отношений, как бы, да, то есть он, может быть, и азербайджанский, но на самом деле, таким образом, тут есть явная попытка как-то деэскалировать ситуацию. Мы знаем, что в Израиле очень часто сейчас обсуждается катарская тема, и очень многие политики откровенно говорят о том, что они будут всерьез проверять вот этот вот скандал Катаргейт, не так, как он это проверяется сейчас, если они придут к власти и так далее. Это все их очень и очень беспокоит. Это их беспокоит, потому что они хотели бы, чтобы Катар ассоциировался, знаете, с прекрасными авиалиниями катарскими, которые там чуть ли не лучшие в мире, с Сен-Жермен-клубом там, и там, так далее, да, там с какими-то, там, не знаю, там, олимпиадами, мундиалями, но не с террором и не с, с взятками и так далее. Поэтому, опять же, герцог не Нетаньяу. И,
0: то есть, хочешь сказать, что есть еще момент такой индивидуальный, то есть Израиль, Израиль, но все-таки Нетаньяу — это отдельная история. То, что неприемлемо в лице Нетаньяу, возможно, можно с этим мириться, если
3: есть,
0: это герцог.
3: Есть лидеры, которые не готовы публично, там, не знаю, даже тут речь идет не о встрече, возможно, что встреча была за кулисами, мы этого не знаем. Но публичный вот такой жест они могут себе позволить в отношении президента Израиля или хотят позволить его в отношении президента Израиля, но не стали бы так себя вести, если бы в зале был сам Нетаньяу. Опять же, да, то есть в случае с эмиратской дипломатической командой оказалось, что вот они довольно-таки жироустойчивы и тогда отказались покидать зал Генассамблеи, несмотря на критику, опять же, которая звучала со стороны их арабских там, собратьев и так далее. Вот. Но я
0: это думаю, достижение что... дипломатическое, Ксения, вот если так посмотреть, в макро, что называется, для Израиля участие президента в таком саммите и в таком составе, это помимо такой экзотики, да, своеобразной,
3: достижение? Мне кажется,
0: достижение?
3: Сейчас, учитывая не очень, так, скажем так, устойчивое международное положение Израиля, и попытку выдавить нашу страну из всевозможных международных форумов и так далее и тому подобное, любое такое мероприятие с участием высокопрофильного израильского лидера, и, безусловно, им является президент Ицхак Герцог, эта вещь очень важная. То, что это происходит в Азербайджане, это прекрасно. Это показывает, насколько сильны наши отношения, как бы это сильный знак, конечно же, и партнерам Азербайджана, прежде всего Турция. А Азербайджан все время пытается как-то деэскалировать отношения между Турцией и Израилем. Турция близка очень к Катару. Это одна и та же ось. То есть я здесь прослеживаю некое, может быть, усилие азербайджанской стороны. Опять же, пока что только догадки. Но, возможно, там были некие закулисные какие-то ходы, которые способствовали вот тому, что катарцы... Там, да, там, в отличие, например, от тех же иранцев, не ушли, а остались послушать его выступление.
0: Но стоит ли ожидать от этого саммита каких-то реальных дипломатических последствий для Израиля? То есть помимо декларативности, да, помимо вот этого значения, на котором мы сказали?
3: Ну, саммиты они вообще редко приводят к каким-то таким дипломатическим прорывам, если честно. Но они предоставляют удобную платформу для того, чтобы начать диалог, усилить его, развить. И действительно будет интересно проследить, с кем встречался. Возможно, мы узнаем в скором времени. Я вижу какие-то намеки в международной прессе как бы на то, что там были всевозможные интересные встречи, закрытые, которые направлены на то, чтобы улучшить нашу позицию, улучшить нашу безопасность. То есть дело не в самом саммите, дело вот в той площадке и в возможности использовать ее должным образом для того, чтобы совершить какие-то важные дипломатические ходы. Я надеюсь, что это именно так это произойдет.
0: Ну, надеяться, по крайней мере, пока на, возможно, какое-то потепление с Турцией вряд ли стоит.
3: Смотрите, с Турцией это интересная история, да, то есть с Турцией у нас все время, ведь у нас есть какие-то отрицательные пики, а с другой стороны, есть и положительные пики. В последний раз такой положительный пик был во время личной встречи Эрдогана и Нетаньяу незадолго до 7 октября, то есть в 20-х числах сентября 23-го года оба политика участвовали в Генеральной Ассамблее ООН, встретились, и эта встреча, по словам турецких дипломатов, с которыми мне тогда удалось побеседовать, они заявили, что это была прекрасная встреча. Это была очень теплая встреча. Они не могли
0: параллельным миром к ней.
3: Параллельно. Поэтому я не исключаю. Да, то есть вот этот вот виток, который вот сейчас был этим летом, мы его видели, он был совершенно искусственный. Это был спин, типичный спин. Как бы, да, то есть вот Турция, она сейчас пойдет на нас войной. Нет, абсолютно нет. Это не то, к чему стремится Турция. Не стоит ее путать,
0: демонизировать.
3: Ираном. Там можно не демонизировать. Это достаточно опасный и очень хитрый манипулятивный режим. Да? То есть мы не преуменьшаем опасности. Но, тем не менее, как бы это страна-член НАТО, страна, которая очень близка к США, и цель у нее совершенно... скажем, отличаются от тех же иранцев и так далее. И в том числе и по отношению к Израилю.
0: Да, будем надеяться, что отличается по отношению к Израилю в лучшую сторону все-таки. Спасибо большое, Ксения Светлова.
3: Спасибо.
0: Старший научный сотрудник Института Chatham House и гендиректор КОРОПС. Спасибо. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Американский доллар заметно укрепляется в последнее время по отношению к шекелю. Сегодня его курс впервые с апреля преодолел отметку в 3 шекеля и 10 огурот. Одновременно доллар дорожает и на мировых валютных рынках. Для нас, для израильтян, это не просто изменение цифр. Дорогой доллар

0: обстоятельств, аномалия, которая как, во времена 90-х годов практически вернулся курс. Это было вызвано таким рядом обстоятельств, как внешних, так и внутриизраильских, включая резкий рост израильской экономики после вызванного войной спада и инвестиций, которые вызвали существенный спрос на шекели. Это был дифференциал учетных ставок в Израиле, в США и прочие факторы. И это было действительно приятно для израильтян, которые чего-то покупают за доллары, там авиабилеты, турпакеты, одежду, электронику на иностранных сайтах и так далее. Но это было не очень приятно для экспортной израильской экономики, поскольку даже доллар на уровне 3 шекелей 20 агор, он уже уменьшает конкурентоспособность, и промышленники начинают волноваться. А тут еще такое проседание, там до 2,90 практически оно было. И это явление даже вызвало отток легко переносимых, так сказать, ресурсов в другие страны, где людям можно платить меньше в долларах и вообще расходы меньше. И сейчас эта аномалия, она постепенно корректируется, деформация выпрямляется, и этому способствует обратное движение, во-первых, учетной ставки в США. Недавно повысили ее, и ходят слухи, что еще повысят, а в Израиле, наоборот, тенденция к снижению, то есть в Израиле деньги становятся дешевле, а в США дороже. Но и нынешнего состояния, я бы сказал, для израильского экспорта все еще явно недостаточно. Шекелевые расходы все еще слишком велики по сравнению с долларовыми доходами от реализации товаров и услуг за границей. Но для израильтян, да, рядовых, которые покупают что-то за границей за доллары, это начинает уже, как бы они начинают ворчать, что вот, было меньше, стало больше для нас. Особенно это, когда какие-то суммы там не пара-тройка долларов, да, какую-то там прокладку резиновую купить там для крана, а что-то подороже. Явно такое вот, да, противоречие, контраст в интересах между импортом и экспортом. Но, тем не менее, все-таки хочу напомнить, что считается относительно благоприятным для экономики, для израильской в целом, шекель на уровне, возможно, 3,30-3,40, но там, где 3,20, это уже опасный барьер, а сейчас он еще ниже все-таки этого барьера.
1: Угу. То есть, если делать такую градацию, вот это движение доллара, это изменение, укрепление доллара, насколько оно скорее, можно его записать на счет силы доллара, да, и, скажем, силы американской экономики, а в какой степени можно его отнести к слабости нашей экономики?
0: Ну, тут оба эти факторы играют роль, как играла роль в свое время, да, вот весной и в удешевлении доллара. Доллар сам себе и дешевел в связи, там и рост цен на нефть играет в данном случае роль, и внутриамериканские всякие события, и стремление было действительно американцев сделать доллар подешевле, учетная ставка там снижалась. И события, как бы, да, конкретно и шекелево-долларовые, именно вот резкий рост израильской биржи, хлынувшие в страну опять инвестиции, многие боялись вкладывать деньги в израильские акции, просто в израильские фирмы, предприятия другими способами за время войны. Она в прошлом году, израильская биржа, как мы знаем, выросла, по-моему, на 80 или даже больше процентов. Очень резкий рост был экономики, это резкий приток иностранных инвестиций, это означает резкий спрос на шекели как раз и на продажу, соответственно, долларов, потому что вкладывают доллары, а здесь их превращают в шекели. И это вместе все было. Сейчас это постепенно как бы все стабилизируется, корректируется, и поэтому сила шекеля в этом плане ослабевает, но и доллар, да, он объективно дорожает именно в свете роста учетной ставки в США и слухов того, что ее повысят заново. Он по отношению ко всем валютам тоже поднимается. Поэтому оба обстоятельства здесь играют свою роль, такую половинную, не знаю там точно как почитать доли, но тем не менее. Поэтому нельзя сказать, что это вызвано чем-то именно или внутриизраильским, или внутриамериканской. Вот именно заметное вот это движение, оно вызвано, да, обеими, так сказать, сторонами.
1: Угу. Ну и все-таки не могу не спросить, насколько выборы, которые совсем скоро уже у нас тут, так сказать, произойдут, насколько этот фактор политический может тоже отразиться на изменении курса шекеля по отношению к доллару, укрепить его, ослабить? Как вообще политика влияет в данном случае на экономику?
0: Не знаю, не уверен, если честно. Выборы в Израиле, я не уверен, что что-то изменит, если останется прежняя, как бы условная коалиция, как ее называют, то все, как, собственно говоря, останется по-прежнему. Если победят противники, условно, опять же, лагерь Нетаньяху, ну вот, то я тоже не думаю, что что-то как-то куда-то сдвинется, поскольку шекель и так сейчас очень сильно крепок, и рост его все-таки меньше 2-3,20, это аномалия. Сейчас он находится в пределах

0: это аномалии. Угу. Ему опять дешеветь он смог, по политическим причинам он точно не сможет, только по серьезным экономическим. Поэтому я не вижу, даже война не очень повлияла, все эти предыдущие войны не очень, как мы знаем, повлияли на курс шекеля-доллара. Сначала там задрался действительно, шекель очень сильно подешевел, доллар задрался, но потом постепенно, уже после нескольких первых месяцев войны, это нивелировалось, все, угу, вернулся на уровень...
1: Так, не стоит ждать таких больших драм от политических изменений последнего времени. Андрей Харазов, спасибо. Экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Благодарю тебя. Спасибо.
0: Всех благ.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Политика международная, связанная также с темой безопасности. Новый виток очередной, надо сказать, напряженности между Соединенными Штатами и Украиной. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам Зеленского, Киев временно воздерживался от этих атак по просьбе Соединенных Штатов. Однако Россия продолжила наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Одновременно Зеленский говорит об ограничениях в обмене разведывателей информации и о проблемах со спутниковой связью Starlink, от которой во многом зависит работа украинских беспилотников. В то же время в американском Конгрессе критикуют ограничения, которые способны ослабить оборону Украины. Все это происходит накануне американских, напомню, промежуточных выборов. Там тоже выборы относительно уже скоро, после наших. В то время, когда политика Трампа в отношении России становится предметом очень острой внутренней борьбы. Поговорим обо всем этом с Александром Мамаем, журналистом и военным обозревателем из Украины. Господин Мамай, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Зеленский объявил о том, что Украина возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Почему это решение отказаться от этой временной паузы было именно сейчас принято?
3: Потому что мы понимаем, что игра в одни ворота, как говорится, не устраивает, конечно, ни украинский народ, ни президента Украины. И мы видим сводки новостей, что Россия не останавливала ни на сутки, ни на день, ни на ночь удары по украинским городам. Это и объекты энергетической инфраструктуры, и мирные объекты, и есть, к сожалению, жертвы, и также травмированные и раненые гражданские после ударов, например, вот складское помещение в Одесской области, в то же время не останавливаются удары шахедами реактивными, то есть гераньями, по сути. Вот. И поэтому, чтобы показать и как бы, что игра должна быть вдвоем, как говорится, и показать силу, в том числе на фоне заявлений американского президента, конечно же, Украина возобновила удары по НПЗ России.
1: Ну, и, то есть можно сказать, что, по сути, практически попытка этого энергетического перемирия, как его называли, ну, она провалилась. Можно так официально уже понимать это?
3: 100% она провалилась. И, кстати, никто из военных обозревателей, которые занимаются этой темой, они не верили, что несколько даже дней она просуществует.
1: А насколько вообще реально эти удары по нефтеперерабатывающим объектам России, они действительно, как вы видите, как так это представляется, играют свою практическую роль, скажем так, влияют на боеспособность России, влияют на способность России вести войну, продолжать войну, финансировать эту войну. Есть ли подтверждение, что эти удары действительно имеют результат?
3: Ну, лично для меня эта тема, она имеет два измерения. Первое измерение – это проблемы внутри России, это очереди на заправках, это повышение цен на топливо, это какие-то внутренние политические и общественные проблемы. И это измерение, оно более понятно аналитикам, которые занимаются этой темой как прикладные специалисты. Я же смотрю это в другом контексте, это второе измерение – это когда Москва начинает очень сильно хотеть каких-то переговоров, либо она начинает какие-то звонки в Белый дом, когда Путин начинает опять какие-то переговоры с Трампом. Когда Кремлю больно, Путин начинает звонить Трампу. Это уже аксиома.
1: Угу. Вопрос, насколько Украина сегодня вообще способна проводить подобные дальние удары самостоятельно, без американской разведывательной поддержки. Я спрашиваю в свете именно этих публикаций, да, и заявления о том, что это разведывательное сотрудничество, оно несколько сузилось, изменилось, скажем так, форму в сторону...
3: Да, 100%. Этот ударный контур, он предполагает ударные средства, например, вот ракеты «Нептун», которые успешно поразили Борисоглебский аэродром и военную базу России и уничтожили как минимум 3 или 4 Су-34. И также есть в этом контуре разведывательный, ну, скажем так, комплекс и человеческий, как бы, комплекс. Это специалисты, которые у нас умеют это делать. То есть из трех компонентов обученные офицеры, сержанты, солдаты, операторы, персонал, ударные средства, это у нас есть. Но, к сожалению, третий компонент, это разведывательный, у нас относительно слаб для этого контура. То есть это спутники, это ДРЛО, которые должны работать в комплексе. Спутников, к сожалению, собственных у нас нет, поэтому мы либо берем в аренду эти спутники, как было с спутником Притулы, так называемым, либо мы берем данные по междурядовыми, междуправительственными соглашениями, как это происходит между Киевом и Вашингтоном.
1: Ну, вот отдельная проблема, я упомянула об этом в начале нашего разговора, это спутниковая связь системы Starlink и военная система Starshield. Насколько украинская армия зависит от этих технологий, в том числе управления беспилотниками в координации боевых действий?
3: Я хорошо знаю эту тему, потому что каждый день я работаю со Старлинками, и скажу так, никаких проблем со Старлинками глобальными у нас не было в последние несколько дней. Mm-hmm. Были проблемы со Старшилдами, это те же самые аппараты, но которые активируются через специальные аккаунты, которые имеют очень строгий, четкий счет. Их контролирует Минобороны Украины и Минобороны Соединенных Штатов Америки, дает добро на их использование Пентагон. И разговоры, что Илон Маск что-то мог нам прикрутить, либо ограничить, это есть, скорее всего, неправда. Я считаю, что это все-таки было на уровне Пентагона. И, кстати, Илон Маск в своем твиттере, он подтвердил.
1: Но он прямо сказал, да, что система Starshield находится под контролем американского правительства. То есть, по сути, как это меняет вопрос ответственности за ограничения, если они действительно были введены по политическим причинам?
3: Я считаю, что ответственность лежит конкретно на президенту США, на Дональду Трампу, на Дональде Трампе и на той свите, которая его окружает. Как это повлияло? Да, middle strike имели проблемы, то есть те части украинские, которые работают с middle strike'ами и используют старлинки, старшилды, и также перехватчики, которые борются против шахедов, гераний, они тоже имели проблемы. Но, кстати, сегодня была информация, что уже ограничения были сняты. Насколько эта игра в кошки-мышки будет еще продолжаться, увидим. Но это очень нехороший звоночек, и Украина не может, украинское войско не может планировать какие-то операции, если в любой момент мидлстрайки могут просто перестать выходить на связь. Это очень большая проблема. И мы должны искать альтернативу.
1: Mm-hmm. Ну, вообще интересно, что в Конгрессе в Америке звучат еще резкие возражения против действий такого рода, которые могут в итоге ослабить боеспособность украинской армии. Насколько, на ваш взгляд, влиятельны сегодня в Соединенных Штатах республиканцы, которые не согласны с линией Трампа в отношении этой войны, в отношении Украины и в отношении России?
3: Ну, скажем прямо, я не есть специалист глубокий по республиканцам, я больше по технике и по операционным вопросам оперативного характера. Но я смотрю и вижу тоже сводки новостей, и я считаю, что вот этот Deep State, он сможет Трампа приостановить от его безумных идей и от безумных ситуативных союзов с Путиным и его ближайшим окружением.
1: Александр Мамай, журналист и военный обозреватель из Украины. Спасибо. Я благодарю вас за комментарий. До свидания.
3: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КА. Океан Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и погода. Погода тоже становится новостью, когда мы наблюдаем резкие смены или хотя бы постепенные, но очень устойчивые смены сезона, смены температуры. По сути, после теплых дней последних заметно меняется погода, температура снижается. На севере вдоль Средиземноморского побережья ожидаются дожди, но вот главное изменение, это говорят синоптики, прогнозируется на выходные, на пятницу и субботу. Все подробности, собственно, у профессионала и узнаем сейчас, у синоптика. Нахум Малик, главного метеоролога компании «Метеотек». Нахум Малик, хозяева шешили хеврат «Метеотек», шалом.
4: Шалом, ערב טוב.
1: נתחיל מהתמונה הכללית. עד כמה משמעותית ירידה בטמפרטורה שאנחנו מרגישים היום? והאם מדובר במערכת גשם של ממש או בשינוי קצר במזג האוויר ועוד החום והשמש יחזרו?
4: לא, מדובר במערכת כבר ממש סתווית. אנחנו נרגיש ירידה בטמפרטורות, נרגיש התקררות. במיוחד מי שגר בערים, זה יורגש, אבל גם באזור מישור החוף. הירידה מחר תורגש, ובמקביל צפויים לרדת גשמים מחר.
1: ירידה מה זה? מה הטמפרטורה שצפויה מחר?
4: הטמפרטורות שצפויות מחר זה באזור הערים משהו כמו 20 מעלות בשעות הצהריים, היום 25, ובלילה מחר 12-13 מעלות, זה כבר ממש קריר. ובאזור מישור החוף, אם היום היו 28 מעלות, מחר אנחנו מצפים ל-24 מעלות, 25 מעלות, ככה שזה יורגש, וכשיורד הגשם אפילו הטמפרטורה יותר נמוכה. אבל ממש בערים כבר יהיה ממש קריר, וגשם שצפוי מחר לי על לרדת, אפילו יכול להיות חזק.
1: איפה צפוי מרדת באמת הגשמים משמעותיים ביותר במהלך שישי שבת? צפון, מישור החוף, אולי אזור המרכז?
4: אז בצפון, במישור החוף ובצפון צפויים לרדת גשמים משמעותיים, וגם באזור המרכז, עד קו אשדוד, יכולים לרדת גשמים מחר, אפילו יכולים להיות קצת חזקים, וזה יהיה בגלים. מחר צפויים גשמים, אולי מחר בערב קצת פחות, ובשבת בבוקר עוד הפעם צפוי לרדת גשם, וזה צפוי להיות בעיקר בצפון ובמרכז, כמו שאמרתי. ככה שאנחנו בסך הכל ניכנס לסוף שבוע ממש של מזג אוויר סתווי.
1: מתי המערכת הזאת צפויה להסתיים? האם בתחילת השבוע הבא אולי נחזור למזג האוויר נעים יותר או יבש יותר?
4: כן, ביום ראשון עדיין יכול להיות קצת גשם, בעיקר בשעות הבוקר, ובזה זה יסתיים, ואז אנחנו נחזור כבר למזג האוויר יותר שיתבהר במהלך היום, וגם שוב הטמפרטורות יעלו קצת, אבל מזג אוויר יהיה קריר בשעות הלילה, נעים בשעות היום, שבוע הבא, ככה שבסך הכל אנחנו נהיה בסתיו ולא רואים איזושהי התחממות חוזרת רצינית.
1: כן, סתיו הגיע. תודה רבה, אנחנו מלאק. החזאי הראשי של חברת מטאוטק, בסוף שבוע. נעים וגשום. גם זה נעים בסתיו. תודה ולהתראות. Мы уже видим с вами осеннюю погоду, говорит Нахум Малик. Мы почувствуем снижение температуры существенно в эти выходные, особенно в горах, но и на побережье Средиземного моря. Ожидаются дожди также. Завтра температура в горных районах будет примерно 20 градусов. Для сравнения, сегодня было 25, а ночью вообще столбик термометра опустится до 12-13 градусов. Это уже однозначно такие осенние температуры. На побережье завтра будет 24. Сегодня 28 градусов было. Ну и дожди, начиная с завтрашнего дня, и на севере, и на побережье Средиземноморья, и в центре, вплоть до Ашдода будут дожди. Но надо сказать, что они будут не сплошными, это будут как бы идти такими волнами. В субботу с утра тоже ожидаются дожди, в основном в центре. центре и на севере страны, а к воскресенью дожди будут ослабевать, возможно, будет немного накрапывать в воскресенье с утра, ну и все, на этом мы вернемся к осеннему относительному теплу и ясной погоде, но осень уже дает о себе знать, поэтому ночные температуры не будут высокими, говорит Нахум Малик, напомню, главный метеоролог компании «Метеотек». И мне лишь остается назвать тех, кто готовил со мной эту программу и был со мной в эфире. Редактор программы Людмила Ермакова, Дмитрий Сногинов, продюсер программы, Зафир Селим, звукорежиссер. Я Анна Раева-Барская. Хороших и осенних нам выходных. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канарека. Всего доброго.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Танец. Ритмичное выразительное движение тела, обычно выстраиваемое в определенную композицию и исполняемое с музыкальным сопровождением. Танец, возможно, древнейший из искусств. Оно отражает восходящую к самым ранним временам потребность человека передавать другим людям свои радости или скорбь посредством своего тела. В общем, серьезное дело. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, танцовщица в компании Каме, Злата Якубова. Злата, привет.
1: Здравствуйте.
0: Ну и, значит, естественно, родились, учились, потихонечку рассказывайте, родились в Киеве, и дальше просто ведите линию, я вашу биографию выучил, вы не волнуйтесь, если что, я ее тоже неплохо знаю.
1: Да, всем привет, меня зовут Злата. Я из Украины, из Киева. Я танцовщица. С очень маленького возраста начала танцевать. Сначала народные танцы, ирландские танцы. Потом поступила в Киевское государственное хореографическое училище. Закончила его как артистка балета. И потом решила уйти в современный балет. Переехала в Израиль. Прошла аудишн в Command Dance Company.
0: Да, подождите, вы зачастили. Да. Значит, вы, во-первых, приехали по программе SEL.
1: Да.
0: А раньше приехала ваша старшая сестра по программе SEL.
1: Да, моя сестра приехала в Израиль в 2014 году.
0: Угу.
1: Я приехала в Израиль в конце 2020 года, как раз во время короны. Вот.
0: Очень удачно, нормально.
1: Да, все сложилось хорошо.
0: Можете без наушников, оно вам проще будет.
1: Да.
0: Вот. И вы, значит, поступили сначала в академию.
1: Да, я поступила в Академию музыки и танца в Иерусалиме на факультет танца и педагогики. Закончила с отличием и отслужила в израильской армии 2 года, как полагается.
0: Ну, вы как-то очень... Вы совмещали, вы служили,
1: да,
0: а потом
1: сделала...
0: учились.
1: Есть в Израиле экзамен, называется «Танцор-отличник». Вот, это ты приходишь, и у тебя прям проверяют, насколько ты хорош в этой профессии, можешь ли ты занять должность как бы профессионального танцора, и полагается ли тебе это совмещать с армией. И так все хорошо сложилось, что я прошла этот просмотр, вот, и начала совмещать армию вместе с учебой.
0: И так прошло 2 года где-то, да?
1: Да, прошло 2 года.
0: Все, потом вы одновременно закончили и армию, и учебу.
1: Да, да.
0: И вот только тогда...
1: И вот только тогда я просмотрелась в компанию Камеа. Она находится в Бершеве.
0: И она одна из 3 крупнейших, да?
1: Да, она входит в 3 самых крупных компаний в Израиле, что является очень-очень почетным.
0: У нас Бершева есть,
1: Бершева,
0: на севере.
1: Бершева, Кибуцит и Камеа. Да, на юге страны.
0: А слушайте, вам было страшно, когда вы на аудишн шли, или вообще вы были, как бы сказать, уверены в себе, вы знали, что так и будет, что вас примут, и иначе быть не может?
1: Ну, смотрите, это всегда лотерея, как бы, это как, мне кажется, с любой работой, либо суждено, либо не суждено. Я прошла очень много просмотров в своей жизни в разные компании, в балетные, и в компании, которые делают, например, турне мировые тоже с балетом, и в современные компании не всегда тебе везет, не всегда ты подходишь месту, либо не всегда место подходит тебе как артисту, и это абсолютно нормально, такое случается, просто нужно найти свою какую-то нишу, своих людей, свой коллектив, и вот так вот оно все сложилось как пазл. Меня приняли в КМЭ, чему я очень-очень рада. Я там танцую уже 3-й год, 3-й мой сезон.
0: Ну, так и мы рады, конечно. Да. Здесь мы сделаем первую музыкальную паузу из плейлиста моей сегодняшней собеседницы. Слушаем и возвращаемся к разговору.

0: дивная совершенно композиция «Хаишу млять» от группы «Перехи Батих». Вот. И спасибо большое просто нашей гости за такой плейлист. Вот потрясающее звучание.
1: Спасибо, спасибо.
0: Павло Тычину нам делали, блин, так, как бы так преподавали, покалечил бы. Ну, на самом деле это поэзия, а что из него делали в советской школе? Ладно, о грустном мы не будем. Так, итак, что такое компания Камео? То есть, понятно, где вы находитесь, понятно, что вы занимаетесь танцами. Какой репертуар у вас? Большой ли? Сколько спектаклей за сезон? Рассказывайте.
1: Да, Камео — это компания современного танца. Художественный руководитель — это Тамир Гинц. Это как бы хореограф, есть такое понятие «домашний хореограф», то есть есть очень много постановок, которые он ставит на нас, на компанию. Но также мы являемся, наверное, единственной компанией в Израиле, которая приглашает из-за границы очень много хореографов, очень известных, которые работают с лучшими труппами мира. У нас, наверное, самый большой репертуар, потому что у нас может быть в год 12 разных спектаклей, и они очень полярны между собой. То есть это может быть какой-то один лирический, другой вообще противоположный ему. Один может быть более неоклассический, другой сильно современный, модерновый. Вот. И в год у нас, мне кажется, в прошлом сезоне было 120 спектаклей. Это очень много.
0: Треть очень. Года вы практически танцуете.
1: Да, да, вот. Да.
0: Ну, действительно, это очень круто. А скажите, ну вот, я понимаю, что приглашаются действительно самые крутые хореографы. При всем, значит, респекте к городу Бершева, да, вот соглашаются ведущие хореографы мира приезжать и работать вот с вами?
1: Да, и есть очень многие, которые возвращаются уже не первый раз. И я думаю, что это связано с тем, что есть очень хорошее имя в нашей компании, нас знают за границей, мы ездим на гастроли, то есть нас там ждут, мы ездили в Германию, мы были в Африке, мы были в Мексике, вот, мне кажется, вообще, мне кажется, во всей Европе. Вот.
0: Ну, ничего себе. Скажите, это связано с тем, что Тамир Гинц настолько классный хореограф, или с тем, что он очень активно ищет по миру хореографов? Ведь вы существуете с 2002-го,
1: поправьте меня. Да, 2002-го года.
0: Ну, там 20 с чем-то лет, да? Угу. И такой авторитет у компании, как бы, что приезжают лучшие заграничные хореографы ставить вас.
1: Ну, я думаю, что это заслуга в основном Тамира Гинца, потому что он умеет, знает, как выстраивать отношения с хореографами, с заграничными балетмейстерами. Вот. И я думаю, что это уровень компании, который он поднял очень сильно. У нас очень высокая планка, и нам нельзя ее опускать. Как бы есть определенный стандарт.
0: А кто он был с самого начала?
1: Он был танцором, он танцевал в Батшеве. И потом, когда он понял, что ему хочется тоже что-то творить, mm-hmm, открывать mm-hmm. что-то новое, он открыл компанию вместе с Даниэлой Шапирой mm-hmm. в 2002 году. Вот, и потом стал художественным руководителем.
0: Ну, это, честно говоря, прям удивительный и замечательный случай, когда вот человек поставил такое дело, которое да. вот на протяжении всего времени только расцветает, становится.
1: Да, да.
0: Молодец, ваш ведущий хореограф, что сказать. Вы танцуете современный танец.
1: Да.
0: Что это такое современный танец?
1: Это танцевальное направление, которое начало развиваться очень стремительно в 20 веке. Это поиск, это огромнейший пласт искусства, там, где вместе театр с танцем, с, не знаю, с художеством, с всеми краски, которые есть в искусстве, оно все соединяется. Это направление, где есть очень много экспериментов. Например, если мы сравним это с балетом, где все, не знаю, например, балерины танцуют на пуантах, mm-hmm. все так легко, вот, то в современном танце, например, мы работаем, у нас есть партерная техника, техника с полом. У нас есть, если в балете, например, артисты балета, мужчины, в основном поднимают балерин и делают с ними разные поддержки, то, например, в современном танце иногда девочка-танцовщица может поднять партнера. Вот, то есть это и партнеринг, и работа с полом, и эксперименты с театром. То есть мы можем танцевать и говорить на сцене, что в балете это не происходит, к примеру. Вот, и в современном танце есть разные техники. Например, есть техника Марты Грам, есть техника Каннингема. Вот, то есть... Много-много.
0: А
1: много.
0: Вот скажите, мы когда общались до эфира, я, так сказать, задал дурацкий, конечно, вопрос, спросил, а там Бежар или Баланчин или Эйфман, не современный ли это танец? Вы сказали, что это неоклассика, это
1: да.
0: Другое. А что такое неоклассика? Вот чем она отличается от обычного классического, да, репертуара, да. И почему она не относится к современному танцу?
1: Скажем так, в балете есть определенные позиции, определенные, если мы сравним балет, например, со словарем. Вот есть определенные позиции, как слова, и их можно делать вот только так, и никак иначе. И все знают, что должно быть именно так. То, например, Баланчин, он пришел, он сказал, хорошо, давайте мы посмотрим балетную позицию и немножко развернем ее в другом ракурсе. То есть это все еще будет... балет на пуантах, все еще с партнерами. Но мы немножко видоизменил это, и он начал ставить бессюжетные балеты, потому что балет, мы всегда знаем, мы идем на Щелкунчик, мы знаем, у нас есть история про Клару, которая встречается с Щелкунчиком, или там Лебединое озеро, Адетта Адиля. У Баланчина такого не было, у него начались бессюжетные балеты. Вот.
0: Ага, то есть неоклассика, это, в общем, это все-таки сохраняются элементы классического балета, но сюжет размывается, или позиция, может быть, немножко более-более трактуется.
1: Да, да.
0: А вот то, что сделали вот люди, создавшие современный танец, это уже
1: они
0: полный
1: разворот.
0: Они
1: просто размыли эти границы, да.
0: Слушайте, вот я часто думал, когда вижу, допустим, человека поющего на сцене, ну, трудно, понятно, голос, но человек танцующий на сцене долго, это же это, ад адский, это же тяжело. Это же просто вы все время без перерыва двигаетесь, вы часами двигаетесь.
1: Да, это большая работа над собой, над своим телом, самодисциплина огромнейшая, но это как спортсмен. Мы все время должны быть готовы к мини-олимпийским играм, к выступлениям. Всегда должны быть на...
0: А вот этот весь ужас балетных школ, о которых иногда рассказывают, там вот Вагановское училище,
1: например?
0: Растяжки, там диеты страшные какие-то. Вы это проходили, когда только начинали свою жизнь?
1: Конечно, это... Ну, нельзя быть танцором, например, балетным, без растяжки или... без хороших физических данных. Например, у меня вообще не было данных никаких, кроме, может быть, прыжка и артистизма, все. То есть все это нужно развивать.
0: Но это же больно, тяжело иногда через, не знаю.
1: Конечно, конечно. Но если ты очень чего-то хочешь, то ты к этому идешь. Например, у нас есть много детей, которые начинают, и даже если они с супер хорошими данными, они могут не дойти до конца, в плане до карьеры в театре или в ансамбле. Потому что это очень тяжелый путь, и как бы это такая профессия, без этого никак.
0: То есть еще и упорство,
1: да,
0: еще
1: это
0: и
1: очень
0: мужество
1: важно.
0: Идти дальше, да. Дальше, да как бы не было трудно.
1: Это как 50 на 50, талант и упорство.
0: Круто. Сколько вас танцоров?
1: Нас 26 танцоров в компании, из которых есть junior company, это те, которые танцуют. У нас есть спектакли для детей, что мы приезжаем в школы и развиваем искусство еще для детей. И у нас есть основная компания, которая танцоры. Мы делаем в основном вечерние спектакли в театрах.
0: И сколько вас вместе совокупно танцоров?
1: 26.
0: Наверняка компания достаточно, как бы, ну, компания танцоров, она разношерстная в том плане, что есть и коренные израильтяне, есть и вот приехавшие русскоязычные, приехавшие нерусскоязычные. Как вы живете? Дружно?
1: Дружно.
0: Все хорошо?
1: Ну, смотрите, у нас действительно компания состоит не только из израильтян коренных, но у нас есть ребята из Венесуэлы, есть из Италии. Как бы я из Украины, у нас есть танцоры из России. И как бы разный менталитет. Плюс мы творческие люди. Понятное дело, что всегда могут быть творческие разногласия, но, как говорится, мы идем к одной цели и стараемся придерживаться, быть хорошими коллегами, компаньонами друг другу, потому что иначе никак.
0: Да, то есть ну, ваш главный хореограф выстроил такой, в общем, какой-то коллектив, который объединен.
1: Да, да, да, конечно. Иначе, мне кажется, компания не может существовать так, такое количество лет и иметь такой авторитет. Как бы это...
0: Хорошо. Здесь мы сделаем еще одну музыкальную паузу. Тут у нас мы идем к классике, прям, значит, к Хачатуряну.
1: Спартак.
0: К Спартак, да. Я помню еще вот совсем-совсем в детстве, я помню, что Марис Лиепа потанцевал Краса. Это
1: да,
0: было очень
1: это,
0: эффектно.
1: Это, мне кажется, самый лучший Крас, которого я когда-нибудь видела.
0: Он был очень-очень фантастически обаятелен.
1: Да.
0: В этом. Ну, давайте мы послушаем «Адажио», говорю с видом знатока.
1: Хорошо, «Спартак» и «Фригия» — это «Адажио» из балета «Спартак».
0: Ну, все, не послушаем, потому что тогда мы это мало поговорим. Но кусочек. Поехали.

0: Да, красота необыкновенная. Опять же, спасибо Злате за то, что выбрала эту музыку. Ну, любители балета вспомнят. Вспомнят Васильева, Максимову, Лиепу. И, может быть, эта память будет очень приятной. А у нас в студии Злата Якубова, танцовщица в компании «Каме». И мы продолжаем разговор. Ваше расписание. Как выглядит ваш день?
1: Да. Если мы берем обычный день, не день выступления, то мы приходим на работу. Я обычно прихожу к 8:30, иногда немножко позже. И я разогреваюсь сама, подготавливаю свое тело к утреннему уроку. У нас обязательно есть утренний класс. Это может быть балет, это может быть современный танец, это может быть йога. Зависит от расписания наших спектаклей. Нам ставят урок, который наиболее подойдет. В тот или иной день. Вот. Потом у нас есть небольшой перерыв. Потом у нас начинаются репетиции, которые выстраиваются. Например, если у нас через неделю есть, например, спектакль «Эрга», то у нас будет репетиция «Эрга», либо «Прогон». И у нас репетиция обычно с 11 часов утра до 5 часов вечера. С одним перерывом, большим, понятное дело. Вот.
0: Так, скажите, у вас там, ну, как бы, вы должны питаться прямо вот там, так сказать, вас каким-то образом, рацион ваш, за ним следят, вам какой-то, или это каждого отпускают, вот у вас есть перерыв, можете пойти затариться хот-догом и...
1: Ну, смотрите, каждый, в принципе, кушает, что он хочет. Есть такие, что приходят, кушают пиццу на работе. Это как бы... понятное дело, что мы должны быть в хорошей профессиональной форме.
0: Вы должны взвешиваться, как бы...
1: Нет, это в школе когда-то там. Еще когда я была маленькая, нас взвешивали. А сейчас мы просто должны хорошо выглядеть. Мы должны быть в первую очередь сильными, потому что выдержать... 120 спектаклей в год и не травмироваться, это очень тяжело. Поэтому, чтобы не травмироваться, как бы, может, кто-то и сидит на диете, потому что ему нужно и все такое, но в основном мы стараемся здорово питаться, чтобы наше тело было сильно, выносливое, и чтобы мы поддерживали выступления и все эти репетиции.
0: Вам бывает тоскливо, что вы не можете позволить себе лишний рогалик или там пирожное? Или, в общем, вы вот есть такие счастливые люди, которые едят нормально, вот едят, да. Едят, и все нормально, все в порядке.
1: Счастливые, счастливые.
0: А, все в порядке.
1: Ну, нормально, нормально. Иногда, как бы, у нас есть отпуск. Например, в отпуске я всегда разрешаю себе все, что, как бы, мне хочется, потому что это мой отдых. Ну, а потом возвращаемся в рабочую форму. И нету такого, что есть запрет на, не знаю, мороженое. Просто все
0: каждый
1: в меру.
0: Каждый профи, каждый сам следит за
1: в
0: собой.
1: В меру, да, да.
0: А если у вас вечером спектакль, то это тоже до 5 часов репетиции или...
1: Если у нас вечерний спектакль, мы обычно приезжаем в театр где-то к 2 часам дня, 3 часам дня. У нас есть разогревочный урок. У нас идет разметка сцены. Это когда мы просто ходим по сцене, проверяем позиции наши. На нас выставляют свет, проверяют музыку. Потом у нас обычно идет прогон. Либо в костюмах, либо без. Это зависит, делаем ли мы премьеру, либо это спектакль, который мы уже танцевали. А потом у нас идет подготовка, это макияж, кто-то медитирует, кто-то слушает музыку, кому-то нужно еще разогреться. Потом спектакль обычно в 8-8:30 вечера.
0: Расскажите о спектаклях, ну, самых любимых, например.
1: У меня на данный момент есть 3 моих любимых спектакля. Один из них, это называется «Грей», «Серый». Это постановка Тамира Гинца. Он ее поставил, мне кажется, либо 13-й, либо 14-й год. Тогда была война с Газой, и было очень много ракет над Бершевой. И это было очень страшно. Как бы нам рассказывают, как вообще, например, танцоры, которые были из-за границы, они вообще были в шоке, что такое возможно. Вот. И Тамир, ему было как бы тяжело, все, переживания, и он поставил спектакль про войну. Очень честный спектакль, очень тяжелый спектакль. Где-то, может быть, немножко обнадеживающий. Вот, и он мой, один из моих любимых. Я всегда, когда выступаю, у меня там есть дуэт под конец спектакля, я всегда выхожу и себе говорю, только не плачь сейчас, потому что тебе нужно танцевать. Вот. Еще один спектакль — это заграничного хореографа. Называется «Omniforg». Нету перевода, просто название. Джакопо Годани, постановщик, итальянский хореограф. Он очень интересный в плане пластики тела. То есть это вещи, которые я никогда не делала. Как бы это был очень новый, скажем так, язык танцевальный для всей нашей компании. И это было огромное счастье с ним работать. И третий спектакль — это «Эрга», тоже Тамира Гинза. Премьера была в конце прошлого сезона. «Эрга» — это как тоска по любви, какое-то непреодолимое желание, буря чувств, опустошение. То есть это слово, оно переводится, есть у него очень много значений, поэтому... и он про любовь, про разные отношения между людьми, про боль и радость, и очень честную любовь, и предательство. Вот.
0: Это ваши любимые спектакли?
1: Да.
0: А если у вас, допустим, вот спектакля нет, у вас свободный вечер после 5 часов?
1: А, по-разному. Я еще преподаю деткам в студии. Вот, и это, не знаю, 2-3 часа бывает вечером, что я иду преподавать. Либо я иду на пилатес, либо на йогу, просто для себя.
0: Слушайте, ну вы сильный человек, Злата, просто я восхищаюсь все больше и больше. Значит, вот вы говорили про Тамира Гинца. Вообще манера демократического общения внутри компании. Можно возразить, можно поспорить, если Гинц говорит, ты должен сделать так, вы говорите, я вижу это немножко иначе. Это возможно или в принципе это невозможно?
1: Возможно. Во-первых, как я уже говорила, мы творческие люди. Всегда есть какие-то разногласия, либо... Например, если мы говорим про творческий процесс с Тамиром Гинцем, вот он приходит, и он ставит на нас новую постановку. Он всегда хочет увидеть в первую очередь нас. То есть он может прийти, например, поделиться с нами, какая идея, что он увидел, что его вдохновило. Может нам поставить, например, какой-то маленький кусочек, например, минута хореографии. Вот он нам показывает, мы это как бы делаем. И потом он может сказать, например, Злата и там еще какой-то мальчик, вы идете в студию туда, вот вам такое задание, например, вы должны мне показать, как вы чувствуете любовь, к примеру. Любовь — это понятие очень растяжимое.
0: Ну, догадываюсь, да.
1: Вот, и так родился, например, мой дуэт с этим мальчиком в новой постановке «Эрга», потому что мы решили исследовать слепую любовь. Когда ты влюблен в человека, вот, безгранично. Ты не видишь ничего, кроме любви. И он очень, как бы, обрадовался, что мы привнесли в хореографию что-то свое. То есть он всегда хочет в первую очередь увидеть танцора, и потом он, как бы, направляет нас.
0: Я не могу не свернуть на секунду в сторону, просто вы сказали вот об этой слепой любви. Посещал ли, потому что многие об этом пишут, посещал ли вас такое ощущение, что если ты слишком любишь, то ты как бы растворяешься в предмете любви, и ты теряешь свое самоощущение, свою свободу?
1: Да, и да, и нет. То есть это зависит, мне кажется, от любви. Либо ты находишь себя, если ты был потерян, потому что этот человек тоже настолько тебя любит, что он тебе помогает, либо ты растворяешься, да, это или-или. Мне кажется.
0: Ну, понятно, что всюду, где хоть как-то пахнет танцем, балетом, значит, всюду мерещится черный лебедь, всюду, значит, поэтому у вас есть конкуренция?
1: Не... Я бы сказала, больше в плане... У нас нету такого, что кто-то подложит кому-то, как
0: вот
1: в фильме «Стекло»,
0: узнать, да, да.
1: Или там, я не знаю, порвет костюм, потому что, ну, у нас нету такого. У нас нету понятия «первый солист», «второй солист», не знаю, «прима-балерина». У нас такого нет. У нас все равны. Есть много спектаклей, достаточно спектаклей, чтобы каждый получил... какое-то свое место, свою нишу.
0: Кардебалет и солистов нет?
1: У нас такого нет. Да, есть те, которые, например, больше лет в компании, и понятное дело, что у них есть, как бы, может быть, они получают чуть больше роль, но мы никогда стараемся не измерять это. потому что мне кажется, что искусство — это когда ты исследуешь и становишься лучше, чем ты был вчерашний, чем пытаешься конкурировать с кем-то, потому что тогда искусство — это не искусство, это тогда спорт.
0: А вы можете сказать, что вы дружите с кем-то?
1: Да, конечно. Конечно, конечно. У меня есть друзья в компании. Лучшие.
0: Окей. Я однажды делал программу с очень такой известной балериной, и она высказала любопытную мысль о том, что мастерство и талант, они даже не в том, чтобы солистка не упала. А если она, допустим, условно говоря, там, поскользнулась или что, сделать это так, обыграть это так, чтобы зрители просто ничего не заметили.
1: Да, это правда, это правда.
0: И, наверное, я думаю, мы об этом говорили, опять-таки, когда общались до эфира, наверное, очень важно и очень здорово в творчестве Тамира Гинца, что, ну, как бы получается, что искусство сосредоточено не в центре страны, как все, да, а вот, пожалуйста, есть очаги, которые на большом, на высоком уровне существуют, работают, и, наверное, тоже важно знать.
1: Да, вот, мне кажется, это... Одна из стигм, скажем так, что в Израиле все искусство, творчество сконцентрировано в центре страны, Тель-Авив. Mm-hmm. Но это не так. Вот мы находимся на юге страны, и мы большая компания. У нас много-много разных спектаклей, которые подойдут, мне кажется, любому зрителю. И зрителю, который любит балеты, и зрителю, который любит экспериментальное современное искусство. Вот. Этому.
0: Ну, в общем, это, конечно, здорово, как самостоятельно и ни на кого не оглядываясь вы выросли, вот, имею в виду компанию.
1: Да, да.
0: А Тамир просто ездит по разным странам и там отсматривает танцовщиков, разговаривает с хореографами, приглашает. Так это выглядит?
1: Ну, смотрите, у нас есть, например, вы сказали, отсматривать
0: да,
1: танцовщиков.
0: Да.
1: У нас есть просмотры, аудишены, мы их называем, как в Израиле, так и за границей. Например, есть просмотры, которые проводят в Германии, есть угу. просмотры, которые проводят в Италии. Это зависит от года.
0: То есть там есть люди, которые хотели бы попасть
1: да.
0: в эту компанию?
1: Конечно, да.
0: Это просто очень интересно, как бы. То есть слава компании перешагнула. Значит,
1: да.
0: Как бы, да.
1: И это очень здорово. Это как бы почти не бывает такого. Как бы для это не знаю.
0: Я человек, не знающий, естественно, как изнутри устроена такая компания. Мне это просто удивительно и очень здорово, что где-то в другой стране бьются люди за право приехать сюда и работать
1: да,
0: здесь.
1: Да, вот. Да.
0: Так, на этом месте просто музыка, я не знаю. Давайте слушать Selfless композицию, которую вы нам тоже принесли. Ну, поехали, слушаем.
1: Да.

0: Итак, в студии Злата Якубова никуда не ушла, продолжает с нами сидеть, радует нас классной музыкой. Ну, давайте немножечко поговорим вот о чем. А вы думаете о своем будущем, например, вот, ну, извините, о детях? Пока вы еще очень молоды, но вот же придут времена.
1: Придут, наверное, я не знаю. Это очень сложно.

0: Я думаю, это связано с финансированием страны, компаний и творчества, ну, как бы.
1: Окей, а хорошо, но ведь я не знаю, до какого возраста танцуют же по-разному, да? Вот, ну, вы представляете, что может настать возраст, когда вы захотите уйти, например, да? И тогда, может быть, вопрос о детях снова встанет на повестку.
0: Может быть, но как бы в современном танце можно танцевать и до, не знаю, 60 лет, потому что как бы есть очень-очень много вариантов разных, как бы разных проектов. Может быть, если уйти во фриланс, то тогда можно совмещать... после декретного отпуска пойти просто во фриланс, а не вернуться в труппу.
1: А фриланс — это что? Это разные спектакли в разных труппах?
0: Это есть хореографы в Израиле, которые не открывают свою как бы компанию, они набирают танцоров. Например, они делают новую постановку, и они ищут, к примеру, 6 танцоров. Они их набирают к себе, и этот проект держится 3 месяца. То есть идет процесс постановочный, потом репетиции, потом выступления. После 3 месяцев проект закончен.
1: То есть это такая антреприза, в общем, как бы собрались, сделали
0: продукт, презентовали его и закончили проект.
1: Вообще, ну, понятно, вам рано и не нужно задуматься об этом, но вы вообще как-то планируете вот свою карьеру еще на много лет, или там вот как-то вы строите какие-то планы, или вообще наши времена строить планы — это смешно?
0: Это смешно, потому что все меняется каждую секунду. Как бы, скажем так, я надеюсь, что не будет каких-то серьезных травм. Я надеюсь, что всегда будет желание танцевать, развиваться и оставаться в этой профессии. Сколько дано, столько дано. Столько буду танцевать. Пока у меня есть возможность выходить на сцену и заниматься этим делом, которое я обожаю, я буду это делать.
1: Вот. Слушайте, а когда вы кайфуете больше всего? На репетициях, во время самого выступления, или когда вот все, зритель аплодирует, вы закончили?
0: Я, наверное, скажу то, что Тамир не хочет слышать.
1: Но он это не слышит.
0: Я очень не люблю репетиции. Я не знаю. Я должна любить репетиции, потому что просто настает всегда момент в репетициях, когда мне становится уже скучно. Мне уже нужно это куда-то выплеснуть, мне уже нужно показать это зрителю. И я человек, который обожает сцену. То есть я всегда вот... Вот перед тем, как выйти, у меня адреналин, у меня это ощущение, что вот мне нужна энергия людей, мне нужно почувствовать их, мне нужно что-то им такое дать, что они еще не видели, и как бы забрать взамен их энергетику, забрать...
1: У вас нет страха сцены? У вас есть желание выйти?
0: У меня есть, например, если это новый спектакль, и еще, может быть, хореография не совсем в ногах, или ты еще не нашел... определенный образ свой, потому что в каждом спектакле есть определенный образ моих героев. Если я еще не нащупала это или не уверена, конечно, есть немножко мандраж, переживания, но как только ты выходишь на сцену, это все улетучивается, как бы ты живешь этот момент. Вот. А после спектакля всегда у меня всегда опустошение, мне всегда нужно подышать, набраться сил, отдохнуть. То есть...
1: Знаете, актеры, вот, например, они по-разному. Есть люди, которые по спектаклю, вот им нужно обязательно куда-то пойти, потриндеть, выпить, вот как бы, потому что наступает такой. А кто-то просто вот.
0: Ну, мне кажется, я обычно, когда выступаю, я вот рассказываю телом, эмоциями все, что вот мне есть сказать. Я все это отдаю, и потом мне нужно время, чтобы обратно набрать эту энергию, обратно зарядиться.
1: У вас есть какой-то режим, когда вы должны, например, лечь спать, когда сколько часов вы должны проспать вот, для того, чтобы чувствовать себя на следующий день хорошо?
0: Да, если мы говорим про спектакли, например, если я сильно переживаю перед премьерой и как бы волнуюсь, я почти никогда не могу нормально спать. Я всегда прокручиваю у себя в голове весь спектакль, не знаю, что может пойти не так, как мне это исправить. Но стараюсь ложиться вовремя, чтобы были силы. Стараюсь, очень.
1: Я спрашивал, как-то мне, ну, знаете, растешь, и в тебе копятся мифы, да, балерина такая должна быть хрупкая, наверное, они ничего не едят, и я с удивлением узнал от нескольких балерин, что едят еще как.
0: Потому что по-другому ты не выдержишь спектакль, ты просто перестанешь дышать в середине.

0: спектакля. То есть, например, у меня есть определенная еда, которую я ем во время спектакля, чтобы у меня были силы, но чтобы я не была слишком перегружена. И это очень важно, иначе просто не будет сил ничего сделать.
1: Хорошо, а вот когда, ну, все-таки наступит, наверное, такой момент, когда вы захотите перейти в какое-то другое, значит, качество, не танцовщицы, а, может быть, вы хотите быть хореографом, а, может быть, вы хотите открыть свою балетную школу, преподавать. То есть есть разные варианты продолжения карьеры у вас?
0: Да, ну, как бы я и сейчас преподаю, мне это нравится. То есть я вижу себя педагогом в будущем. Насчет хореографа. Мне нравится экспериментировать. Я не думаю, что я одаренный хореограф, потому что я думаю, что это, ну, где-то свыше приходит людям, и вот они рождаются хореографом. Но, к примеру, у нас в компании есть каждые 2 года, называется Dancers Create. Это когда нам дают возможность сделать свои хореографические постановки на друг друга, как бы, например, я ставлю на своих коллег, вот, и нам дается полностью творческая свобода, то есть костюмы, музыка, освещение, хореография, какая тема, вот, и в этом году тоже будет такое. И это, мне кажется, прекрасная возможность прийти и посмотреть на юных хореографов. Может, кто-то начинает только свой путь, может, вот. Но я не думаю, что я могла бы стать хореографом, как бы самостоятельным.
1: Вам интереснее преподавать?
0: Да, да. Как бы мне интересно тоже ставить, но я не думаю, что я пока на том уровне, чтобы быть, как бы, только хореографом.
1: Тамир Гинц, он ругается, кричит или может сказать комплимент, или как-то он эмоционален, работая с вами?
0: Он не кричит, но он очень требовательный. Он очень требовательный, всегда скажет комплимент. Если было хорошо, то это было хорошо. Если было не очень, он всегда скажет, ты мог лучше или
1: да?
0: Не доработал. Да. Конечно.
1: Но при этом как бы это все без... Ну, я понимаю, что эмоции исполнителей нужно щадить. И, в общем,
0: да, но он очень честный. Без честности он не получит тот продукт, который он хочет, чтобы получился в конце.
1: Ну, слушайте, на самом деле я понимаю, как сложно устроена компания. Нам кажутся какие-то вещи иногда, ну, танцевальная компания, ну, ходит и танцует. Я думаю, сколько же вложено всякой сложности, логистики в создание расписаний. Вот как бы то, о чем вы сейчас рассказывали, что раз там в какое-то время происходит, да. Это же все нужно предусмотреть, это все нужно придумать, это все нужно увязать.
0: Конечно, если у тебя такое количество спектаклей, 12 спектаклей разных, которые нужно придумать костюмы, организовать репетиции, понять, как поставить эти спектакли, в каких театрах, когда они будут идти. То есть это огромнейшая работа, плюс продать билеты на этих спектакли, плюс реклама. Это,
1: ну. У вас есть много логистов, наверное, там.
0: Конечно. У нас есть целый отдел людей, которые занимаются этими вещами. И это огромнейшая работа, потому что без них мы могли бы быть просто какой-то там компанией, и о нас бы никто бы не знал.
1: Вот. Вы знаете, это очень интересно. Вот не поговори я с вами, и, наверное, слушатели наши бесценные не послушай вас, вот как бы не было бы ощущения о том, какое здание, как бы, какой фундамент у каждой хорошей компании. Как это все сложно. Вы хотите куда-то еще поехать, например, с гастролями? Вот, или у вас уже от всей Европы и Мексики уже кругом голова, и вам никуда не хочется?
0: Не знаю. Мне кажется, я бы хотела поехать в Америку. Я там никогда не была. Мне интересно, какой там зритель. Вот. Может быть, да.
1: А где вас встречали лучше всего?
0: Ну, я скажу, что вот в прошлом году мы были в Германии на гастролях. Мы там танцевали Кармина Бурана.
1: Какая музыка, Орфа.
0: Да, да, невероятная музыка. Каждый раз, неважно, сколько репетиций мы сделали, это всегда вау. Очень помпезно, очень красиво. И нам хлопали, мне кажется, минут 6 или 7 стоя. Мы танцевали там 3 спектакля, и вот 3 спектакля нам хлопали стоя 6 минут. Это невероятно, потому что, кто бы подумал, компания с юга Израиля приехала в Германию. Это, ну, невероятное ощущение.
1: Что вы ощущаете, когда вы там раскланиваетесь, не знаю, спектакль позади, и вот стоит зал, и вам аплодируют.
0: Благодарность, понимание того, что весь труд, все, что ты в это вкладываешь, вся твоя работа, боль, все это как бы окупается этими невероятными аплодисментами. Это каждый раз, ну, до слез почти.
1: У меня последний вопрос. Он называется «Вопрос-прочерк». Ну, типа, вы отвечаете на вопрос, который я не задавал. Обычно после этого я слышу: «Будь ты проклят», вот, все гостей. А вы этого не говорили.
0: Ну, давайте попробуем.
1: Да, значит, тут такая история. Вы просто подумайте, вообразите себе аудиторию, которую хотите. Может быть, это наши слушатели, может быть, ваши коллеги, да? И у вас есть минута, чтобы сказать им то, что вы сейчас думаете, то, что вы сейчас чувствуете, поделиться радостью какой-то или раздумьем, размышлением. Пожалуйста, это минута ваша, и вы ее заполните, как захотите.
0: Ой, что в такого вам рассказать интересного? Во-первых, я очень рада, что у меня была возможность к вам прийти и поделиться огромнейшим пластом моей жизни, трудом, который делает вся моя компания, все мои коллеги невероятные. Поддерживайте искусство, приходите к нам на спектакли, мы будем очень рады вас видеть. Это будет огромнейшее, огромнейшее счастье, если кто-нибудь из вас придет посмотреть нас. Вот. И что бы еще такого? Я надеюсь, что будет мир везде, что закончатся войны. Немножко как-то депрессивно мы заканчиваем передачу.
1: А, нет, сейчас подождите, мы сейчас придадим ей оптимизму.
0: Вот.
1: Окей, Злата Якубова, мы вас услышали. Я хочу сказать, бершевцы, гости города, мне кажется, невероятно интересным то, что происходит в Камее. Мне видится Злата, ну, невероятно зрелым человеком, учитывая юный ваш возраст, но если у вас там большая часть людей такие, как вы, то я и за компанию спокоен и думаю, что надо ехать и смотреть.
0: Обязательно. У нас будет 5 ноября в театре Ганетиква Эрга Тамира Гинца, поэтому приходите, буду рада очень-очень вас видеть.
1: 5 ноября.
0: Да.
1: Мы запомнили. Здесь сегодняшняя полная иллюминация подходит к завершению. Злат, спасибо, что провели этот час
0: спасибо
1: с нами.
0: Спасибо вам огромное.
1: В общем, успешной карьеры танцовщицы, успешного продолжения, чтобы все сделалось так, как вы того хотите. Удачи.
0: Спасибо большое.
1: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Ох, сколько у меня на этой неделе полных иллюминаций. Это значит, интересных людей становится больше. Сейчас еще одна композиция от Златы. Всех люблю. Всем пока.

0: слушатели. Призвание. Сильное желание и дар заниматься ремеслом или наукой. Жизненная цель или важная роль. Не раз в иллюминациях говорили мы о том, каким непростым, подчас извилистым путем и неведомым для самого человека приходит он к единственно важному для него, как выясняется, делу или занятию. Нынче, в общем, представится случай, мне кажется, вновь вернуться к теме, от которой, впрочем, мы никогда далеко и не уходили. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харив и гостья сегодняшней полной иллюминации – актриса Татьяна Махлиновская. Я приветствую вас, Татьяна.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Здравствуйте. Значит, ну что, по традиции, что, где, когда? Родились, учились и так далее. Ну и начнем, помолясь, как обычно.
1: Вот расскажите. Прям так сразу.
0: Мы всегда с этого начинаем, потому что до рождения, а это, как правило, бракуется.
1: Неизвестность.
0: Вот, да. Вот, а поэтому с рождения мы начинаем. Вот.
1: Ну, хорошо. Родилась я в Сибири. В городе Иркутск. У меня есть еще две сестры. Мама, папа. И мы жили... Так, подождите, дайте я сосредоточусь. Прям с самого нуля.
0: Я училась... Да,
1: не, все,
0: детский
1: все.
0: Сад можем пропустить.
1: Детский сад я как раз не ходила, как раз я его и пропустила.
0: А, окей.
1: Да. Меня послали в Вальдорфскую школу. Это единственная, мне кажется, первая это на тот момент, я не знаю, что происходит сейчас, Вальдорфская школа в Иркутске. Мама отдала семейный самовар, потому что это была частная школа. И благодаря этому самовару я училась в очень хорошей школе.
0: Это взятка?
1: Это была такая оплата.
0: Окей.
1: Вместо денег взяли самовар. Он был очень красивый. И как все советские дети, меня мама послала на кучу всяких разных кружков. Я ходила на рисование, на плавание, на английский, на танцы, на гимнастику, на керамику. Боже мой, что там только не было, правда. И один из этих кружков у меня был театр. Как только меня привели на первый урок, моментально педагог спросил, там, хочу ли я участвовать в спектакле. Я не понимала, что такое спектакль. Была маленькая, это было, наверное, лет 5. И буквально через несколько дней я себя нашла уже на сцене, на большой сцене. Я играла «Новый и старый год».
0: Так.
1: Да, это была моя первая, мне кажется, роль на сцене. И после этого вот эта вот Вальдорфская школа, у нее такое направление художественное. Мы где-то до третьего класса мы не писали в тетрадках, мы рисовали. Мы рассказывали стихи, мы вязали куколок. Мы изучали и развивались через более такие, как это сказать?
0: Ну, через тактильные ощущения.
1: Да, через, да, окей. Через ручки.
0: Да.
1: И где-то у нас не было... У меня папа в семье, он еврей, и у нас дедушка уже жил в Израиле где-то с 70-х годов. Мы почти что не общались, и вот не было сильно такого обсуждения в семье насчет Израиля, еврейства и все такое. И вдруг в какой-то момент мне мама сообщает, что вот мы переезжаем в Израиль. Мне кажется, даже тогда мне не сказали, что мы переезжаем, мне сказали, что мы едем на годик навестить. Кстати, моя старшая сестра уже до этого, у нас очень большая разница между нами, она уже год до нас переехала в Израиль по программе. Мне было 9 лет в 4 классе, и мне сообщают, что мы переезжаем. Я прощаюсь со всеми друзьями, я уверена, что я их скоро увижу, и мы приезжаем в Израиль. До такой степени я не знала, что происходит в этой стране, даже не знала, что существует такой язык иврит. Я говорила, я уезжаю, я буду разговаривать на израильском.
0: Окей.
1: И как только мы приехали в Израиль, мы поселились в городе Холон. Моя мама была очень умная в этом плане и сразу поместила нас в центре страны. Что надо было делать? Меня надо было послать в школу. Сразу же меня послали в школу. Я была еще маленькая, это не было тогда еще ульпанов для моего возраста. И она спросила нашу домовладелец, наш домовладелец, где тут есть близкая школа. Она говорит, вот здесь, прямо под домом. А она была религиозная. Ну, мы тогда этому никакого мнения, значения не придавали.
0: Но вы научились молиться.
1: Вот, так получилось. Да, оказывается, что она нас послала в датишную школу, в религиозную, которая действительно была прямо под домом, там буквально спуститься и зайти в класс. Ну, и меня, кстати, сразу же поставили в пятый класс, я пропустила четвертый. И не зная ни языка, ни понятия, ни менталитета, мне надо было каждое утро вставать, молиться, читать Танах. Хотя я не понимала, что я читаю. Я, если честно, сама того не понимая, я исполняла такую роль, как будто бы я знаю, что я делаю. Я вставала в определенный момент, двигала губками, начинала поклоняться. Там, ну,
0: то есть
1: когда
0: это
1: же
0: был театр, как бы.
1: Да, это был своего рода театр, да. И в определенный момент я узнала, что в Израиле есть и нерелигиозные школы. Это было где-то полгода спустя. Я встретила подружку в парке, она мне рассказала, вот есть тут и русскоязычные тоже тут существуют. В моем классе, там, где я училась, в религиозной школе не было ни одного русскоязычного ребенка. И в этот момент моя жизнь перевернулась, я сразу перешла в обыкновенную школу, завела друзей и вернулась общаться на русском языке. До этого приходилось общаться как-то пантомимой. И уже на следующий год, это я тут меньше, чем год, меня, такая ситуация произошла, мне пришлось пойти в интернат. Один год интерната мы пропускаем, он был такой не сильно удачный, это был для маленьких классов, это школа-интернат называется Беншемен, я там проучилась год, шестой класс, и с седьмого класса я поступила в другой интернат, это интернат, который уже с направлением Кфар-Нуар, я так понимаю, что у них есть какие-то разницы, есть Пнемия, есть Кфар-Нуар, и это уже пнемия, которая называется Алюна Ицхак, и она с художественным направлением. Специально мама искала, чтобы у меня было... мы музыкой занимались в Иркутске, и рисованием, и она очень хотела, чтобы мы все это продолжили, и я поступила в эту школу, и проучилась там прям до конца, с 7 до 12, даже когда уже репатриация, можно так сказать, закончилась, и я могла вернуться и учиться дома, в Хулоне, я все равно выбрала, я вернулась, кстати, я перешла в Хулон, поступила тоже в художественную школу, Каш, Кирьят-Шарет, я там проучилась буквально месяц, я поняла, насколько в Пнемие намного более лучшие условия, там у нас 25 человек в классе, там травка, зайчики прыгают, а тут я прихожу в Хулон, бетонные стены, 45 человек в классе, там по несколько классов в каждой рубрике, и я сразу же через месяц вернулась обратно в Пнемию и закончила там 12 класс.
0: Так.
1: Так.
0: Потом, значит, школа, волонтерство год, армия.
1: Да,
0: армия.
1: Был волонтерский год на юге, в Сдебокер, Медрешет Бен-Гурьон. Влюбилась в юг, мечтала ходить по горам, преподавать ционизм и хотела стать преподавателем. Короче, было такое очень определенное направление и поступила в армию. В армии я тоже стала офицером преподавания по том же направлении, как и мой младший род. И после того, как я закончила курсы офицерские, меня определили в открытую базу. Открытая база, чего я, кстати, очень не хотела. Я, наоборот, хотела быть в армии, служить там как можно дальше, как можно дольше. А меня, я не знаю, из каких понятий, поселили в центре страны, Тель-Ашомер. И так получилось, что я возвращалась каждый день домой. У меня оказалось очень много свободного времени, к чему я совершенно не привыкла. Потому что с детства садика, в который не ходила, у меня не было свободного времени. Я постоянно была чем-то занята, какими-то кружками, какими-то хобби. А тут, получается,
0: свободное
1: опачки.
0: Время?
1: Да.
0: И вы...
1: И я решила возобновить свой давний кружок и свою любовь к театру.
0: Но при этом у вас была мысль, если мне не изменяет память, вы собирались на художественный факультет Бецалель.
1: Да.
0: Ну, а каким образом театр все-таки перетащил на себя? У вас социальный работник...
1: Да, социальный работник.
0: Она вас сватала.
1: Меня сопровождал социальный работник после пневмонии. Есть такая программа, которая предоставляет такие возможности избранным ученикам. И она мне помогала как выстроить свою жизнь вперед. И мы действительно выбрали художественный факультет, потому что, ну, я очень любила рисовать и художество, и я этим занималась. Uh-huh. И это звучало реально. Uh-huh. И как возможность, которую я могу действительно достичь, и финансово, это университет, и это очень престижное место. Но одновременно я продолжала ходить на этот свой кружок театра. И мне очень нравилось. И я закончила все программы, которые мне предоставлял театр Хулон. У них был любительский театр. Я закончила там все программы и искала что-нибудь более углубленное. И наткнулась на подготовительный год в школе Nissan Native.
0: Вы хорошо наткнулись, ну да.
1: Я не знала, что это подготовительный год. Я тоже думала, что это такой любительский кружок. Я прихожу на этот кружок, я прошла какое-то прослушивание, тоже не поняла, что я прохожу прослушивание. И когда вот мы со всеми ребятами собрались, я понимаю, что все, кроме меня, пришли сюда с одной целью — поступить в театральное училище и стать актерами. А я хочу играть и веселиться на сцене. Да. Ну, у меня была мечта играть на сцене, но это реально оставалось как мечта. Знаете, так вот, как попасть на Луну. Ну вот хочется.
0: Ну, в общем, может быть, именно в таком состоянии, может, повезти, и вы раз и поступили.
1: Вот так, вот примерно так и получилось, я раз и поступила. А как из-за того, что я раз и поступила, но это грех.
0: Грех.
1: Грех.
0: 3 года вы проучились.
1: Да, Nissan Native. Было шикарно.
0: Да.
1: Всем советую.
0: Конечно, но когда закончилось, вопрос. Связи особых театральных нет?
1: Ноль.
0: Да. Но, тем не менее, вы ухитрились организовать такое шоу.
1: Да.
0: Я имею в виду бубочек ваших.
1: Бубочки, да, бубочки мои.
0: А откуда взялись внутренние силы?
1: Направление Nissan Native обучать учеников создавать все для себя сам.
0: А.
1: Они прям в это верят, что в Израиле, наверное, я не знаю, наверное, по всему миру, актер, чтобы он работал, ему надо быть активным. Человеком. То есть не надо сидеть, если ты будешь сидеть дома на диване и ждать, что тебе кто-нибудь позвонит, наверное, это никогда не произойдет.
0: Вы усвоили.
1: Я усвоила. И в тот момент я была влюблена в программу Comedy Woman. Прям влюблена. И мечтала создать что-то похожее. И вся вот эта вот женская тема и комедия меня очень привлекала. И я собрала своих лучших подруг и одного паренька с параллельного училища. И мы создали вот эту группу по имени Бубочка. От слова «буба» с вот этим русскоязычной
0: суффиксом.
1: Добавочкой. Да. Суффикс, к которому мы вернемся потом в Бершевской. И я создала эту бубочку, и мы сделали шикарное кабаре-шоу с номерами, с костюмами. Мы выступали по всему Израилю. Это было длилось где-то до чуть ли не 22-го, до начала короны.
0: Вот, да. Здесь мы сейчас ставим первую музыкальную паузу. Мы доехали до нужного, так сказать, момента. Музыкальная пауза сегодня из плейлиста моей собеседницы. Слушаем музыку и продолжаем разговор.

0: Итак, в студии актриса Татьяна Махлиновская. Мы говорим о призвании, мы говорим, что ой, не сразу и не мгновенно все получается. И вот корона, и закрылись все возможности, которые вроде как были до этого. И бубочки, и, в общем, надо было, как вы хорошо сказали, когда мы общались до эфира, заново себя создавать.
1: Да.
0: И вы стали проходить кастинги, аудишены, и потом приняли революционное решение о том, что Израиль — это не только Тель-Авив, и нужно подумать, что есть в других театрах. А театры есть, есть Иерусалим, есть Бершева, есть Хайфа. Вот, вы почему-то выбрали Бершеву. Ну, юг, потому что.
1: Я немножко уточню.
0: Давайте.
1: У меня вот это вот понятие, что есть не только тель-авивские театры, оно пришло вот... вот был период, я его назову, период провала между короной и до начала нынешней войны. Я играла параллельно в двух театрах. Один театр, в котором я играю до сих пор, театр бухарского народа, называется «Ханда-Ханда», и театр, который называется «Театро на иври».
0: Как вы играете в театре бухарского народа, будучи абсолютной блондинкой? То есть, как бы, вот, ну, я не знаю, ну, Мерлин Монро из вас можно лепить. Как бы, как вы там играете?
1: А я даже на бухарском могу разговаривать немножко.
0: Я не сомневаюсь, но это другое. Я спрашиваю, а мне вам парик надевают или что?
1: Ну, если честно, блонд у меня относительно недавно у меня произошел. Поэтому публика уже меня знает, и это, я не новая актриса. Так что до этого у меня были черные волосы, поэтому более подходило.
0: Ах, вы меняете свой имидж просто время от времени.
1: Да, я верю, что новые волосы, новые как это слово?
0: Ну, что? Возможности. Новые, что новое?
1: На иврите это «Сеар хадаш, мазаль хадаш». Как мне это перевести?
0: Ну, мазаль, как бы, да, ну, новое счастье, новое какое-то...
1: Новое волосы, новое...
0: Я не знаю, образ... Я даже не знаю, ну, мазаль, казалось бы, да?
1: Новый мазаль, да.
0: Да. Ну, хорошо, да, новый мазаль.
1: Вернемся. В общем, я параллельно играла в этих театрах, и вот в этом периоде все театры начинают немножко так уходить на задний план, и публика меньше приходит, и сам... масштаб театров начинает сокращаться. И уже вот к моменту 23-го года, октября 23-го года, у меня получается ситуация, что все мои спектакли закончились, с которых я играла до этого момента, и «Бубочка» у меня закрылась. И я понимаю, что мне надо, как вы и я сказали, создавать себя заново. И я начала искать новые театры. Я сначала делала прослушивание в тель-авивские театры, конечно же, все не получалось. Я приходила на прослушивание хора и роль коруса, и кукарекала, как не знаю что, от страха. И нашла Бершевский театр. Что-то у меня в сердечке там его пригрело.
0: Давайте так, значит, вы написали, как наивный человек.
1: Да.
0: Нифига в ответ не получили.
1: Да, я обратилась к художественному руководителю Ая Каплан, я ей написала про себя там целую историю, я такая, я сякая, и не получила ответа.
0: Но, на счастье, чуть позже прошла вот эта замечательная
1: конференция
0: региональных театров, и вот тут вы ее настигли.
1: И я решила явиться на эту конференцию, я села на первый ряд перед театральными руководителями. И после того, как Ая Каплан закончила свое представление, свою презентацию, я, как все остальные, стояла в очереди, чтобы с ней
0: общаться,
1: сказать: вот я, Татьяна Махлиновская, вам посылала мейл, вы проигнорировали, и все такое. И как только я к ней подхожу, я еще не успела сказать и слово, она мне говорит: ой, ты же к нам на прослушивание Бершевской приходишь, да? Я говорю: нет, но я очень хочу. И она сказала: ты петь умеешь? Я говорю: да. Танцевать умеешь? Да. Все, иди туда, поговори с моим помощником, с Карлом, и он тебе все объяснит. Я умею танцевать, но я не профессиональный танцор. Сейчас мы до этого...
0: Мы сейчас дойдем, мы будем говорить про Бершевскую.
1: Мы сейчас дойдем. Вот. И я обратилась к ее помощнику, Карлу, и оттуда уже начались прослушивания. Я прошла 3 этапа, и опять же, как произошло и с поступлением в театральное училище, сама тому не веря, я прошла.
0: И вы попали в проект Бершевская,
1: да.
0: Бершевского театра. Здесь я не могу, конечно, удержаться и не дать кусочка композиции, которую тоже среди любимых композиций Татьяны. Это первый раз за многие годы.
1: А, мы правы.
0: Но вот так, сик, мы слушаем, поехали.

0: Татьяна Махлиновская, актриса в студии. Первый раз, по-моему, за 500 или 1000 программ у меня пошла Зыкина. Ее попросила не женщина золотого возраста, а вот юная дева Татьяна. Ну, окей, хорошо, послушали. Так, ну все, проект «Бершевская». Я знаю спектакль, я видел, когда он еще назывался, значит, «Хозяйка Руси».
1: Предыдущая версия, да. «Хозяйка
0: Руси». Давайте мы, значит, там Лен Фрайфельд, там Влад Писакович, там Ян.
1: Да. Ян Коган.
0: Да, значит, Юры Казанцева уже нет.
1: Да, его заменил Эдди Альтерман.
0: Я хотел сказать, он не с нами, он во Франции, да, так что есть изменения.
1: Да.
0: Вот, и та же самая Ярден Гельбоа.
1: И режиссер, да, и композитор.
0: Скажите мне, пожалуйста, вы играете в черед с Леной,
1: да,
0: Фрайфельд, то есть вы там и танцуете, там и поете, потому что я помню, и, наверное, даже в конце, я помню, жуткая сцена, когда Лена билась об сцену, там изображала.
1: Вот этой жуткой сцены, к сожалению, уже нет.
0: А я еще к Лене подошел, говорю: Лена, ты себя... А она говорит: не, все профессионально.
1: Она это обожает.
0: Да.
1: И она это делает действительно очень профессионально. И вот если мы уже говорим про Лену, как вы поняли, мне надо было себя засунуть в очень огромные сапоги Ленины.
0: Да.
1: Она,
0: да,
1: очень крутая танцовщица и актриса, и вообще как человек. И для меня был огромный комплимент, что меня подобрали параллельно к ней. И два месяца я закрывала себя в студии. И после того, как мы заканчивали репетиции, все ребята уходили, я продолжала еще до ночи.
0: Лена помогала
1: отрабатывать
0: вам
1: танцы, да, конечно,
0: поставить танцы там и так далее, да?
1: Да-да, Лена помогала, конечно, она и преподает танцы, поэтому без нее ничего бы, наверное, не получилось.
0: Но, в общем, это хороший состав, отличный актер Влад Писакович. Вы видели его уже в, значит, «Карамазовых»?
1: О, еще нет.
0: Вот вам предстоит, я думаю, очень интересно.
1: А вы уже видели?
0: Видел, да. Да. Я, кстати, и Лену там, и Влада я видел, и это очень достойно.
1: Да-да-да, я жду уже пойти посмотреть.
0: Посмотрите,
1: них.
0: Получите удовольствие. И хочу спросить, да, там замечательная музыка Яна, вот как бы вальс.
1: Бершевский. Бершевский. Да, да, да.
0: Скажите мне, пожалуйста, это же, в общем, такой конфликт, я не буду говорить драма или трагедия, но это конфликт полуторного поколения, Эхат Вахетси.
1: Да.
0: Вы тоже к нему относитесь, потому что приехали девочкой. В какой мере вы разделяете этот конфликт? Что у вас болит?
1: Ну, вот этот конфликт и болит. С одной стороны, вот о чем говорит спектакль? Он о том, как ребята, которые репатрианты или дети репатриантов из бывшего СССР, приезжают в Израиль. С одной стороны, они уже адаптировались в израильскую среду, и хотя бы они так думают, что они адаптировались. А с другой стороны, среда не совсем их адаптировала. Мы постоянно встречаем вот этот вот конфликт, который напоминает нам: дорогой, ты вообще-то не отсюда. И вот эта боль, она... Ну, я, по крайней мере, научилась с ней уже жить, но каждый раз это получает какой-то новый облик. Я не знаю, например, я, когда приехала в Израиль, из-за того, что я сразу же пошла в интернат, и у меня была такая закрытая среда, я не знала вообще, что есть, существует этот конфликт, потому что у нас в Пнемие там все ребята были алимы с разных стран, с Аргентины, с Кубы, с Эфиопии, с Болгарии, и мы, сами того не понимая, общались на иврите или жестами, и для нас вот это было нормально. И только после того, как я вышла из этого закрытого круга и попала в армию, на меня это опрокинулось в первый раз. Я была, как я говорила уже, я была офицером преподавания. Одна из моих должностей, моей роли была проводить, ну как-то, Тикис.
0: Церемонии.
1: Церемонии, да, общественные церемонии. Я должна была быть ведущей. И вот подходит моя первая церемония, и мы сидим с моим командиром, мы проходим по сценарию, и вдруг он мне говорит: «Но ты же знаешь, что ты не ведущая этой церемонии». Я такая: «В смысле? Ну как же, у тебя же акцент». А я не знала, что у меня до этого момента есть акцент. Я даже не слышала, я не понимала, я не обращала на это внимания. И даже не думала, что это может быть какой-то комплекс или какая-нибудь проблема. И тут на тебе.
0: Обидно было?
1: Да, очень. Особенно это было непривычно как-то, что меня вдруг отодвигают в сторонку. Я все время была в центре. И в школе, и в подготовительном своей, в подготовительной программе. Не было такого, что меня куда-то отодвигали из-за того, что у меня есть акцент, или я как-то по-другому выгляжу. И с того момента я начала над этим работать, над этим конфликтом, скажем, начала работать. И во время театрального училища я даже пыталась исправить свой русский акцент. Пыталась, я там ходила к... Окулист, да?
0: Нет, это глаз, если вы пытались бы...
1: Мой муж — это окулист.
0: Это не совсем, но вы ходили...
1: Коррекцию речи, да. И был даже период короткий, который я пыталась это использовать в своей повседневной жизни, но это так странно для меня звучало, я прям чувствовала себя каким-то другим человеком, и в определенный момент я сказала: «Ребята, я приехала из России, у меня русскоязычный акцент, у меня русскоязычный облик, в какой-нибудь там топаз или орталь, даже если я сильно захочу, я не смогу превратиться. И поэтому я с этим работаю». И...
0: Да. Тань, а вот я сейчас не беру, естественно, ситуацию, которая происходит в России. Там, да. Ну вот, в принципе, вы себя ощущаете одновременно... израильтянкой и россиянкой, или уже не ощущаете себя россиянкой, или еще не до конца ощущаете себя израильтянкой, как этот эхат вахетси в вас преломляется? И вы ведь наверняка разговаривали об этом и с Владом, и, наверное, и с Леной.
1: Да. У нас у всех такое ощущение, что мы и то, и то. Влад, он армянин и израильтянин, Лена, она русская и израильтянка, а я тоже. Я русская и израильтянка. Это прям всегда. Просто в связи с каждой ситуацией эти весы, они немножко перепадают. То туда, то сюда.
0: А скажите, почему «Back to Russia» превратилась в «Бершевскую»? Что такое «Бершевская»?
1: Начнем с того, что этот спектакль переехал в «Бершеву».
0: Да. Ну, он репертуарный теперь для Бершевского
1: да,
0: театра.
1: Да, он переехал его, так как сделал экзит в театральном мире, переехал в репертуарный театр Бершевы, и у этого названия есть три этапа. Это само название Бершева.
0: Так.
1: То, что этот город Бершева для многих репатриантов с бывшей СССР, это как такой первая точка адаптации.
0: Так.
1: Многие туда приехали, многие там остались. И в этом... На юге очень многие. Второй этап — это вот когда это как с бубочкой, это вот этот вот суффикс. Превратить это израильское слово «Бершева», превратить его в что-то как московское, это «Бершевское». Мы добавили вот это «ска». И третье, самое важное, это вот это вот двуличие, что ли, или когда совмещаются два...
0: Скажем, совмещение, скажем, удвоение, скажем.
1: Удвоение, да, вот, это правильнее. То, что мы ощущаем себя и чужими, и родными в Израиле одновременно. И вот постоянно вот эта вот стычка происходит. И вот это вот... как бы война двух миров. И в Бершеве это очень сильно встречается. Особенно взяли людей, которые приехали из таких холодных стран, посадили их в пустыню, и надо как-то адаптироваться к этому жаркому... жаркому...
0: Климату.
1: Да, климату.
0: Таня, а вы видели спектакль, когда он был в Дизайре в Тель-Авиве?
1: Нет, я не успела, но я видела видео, я видела запись.
0: Есть много изменений? чисто таких сценических, внешних?
1: Его очень сильно надо было укоротить. Он был тогда 2,5, чуть ли не 3 часа, а репертуарный театр такое не может удержать, его сократили. А так как его сократили, надо было сделать много урезок. Поэтому много сцен надо было или поменять, или сократить, но тема вся та же. Просто намного более...
0: Кушать? Да, зрителя. На том начале приходишь, ты хорошо ешь, потом первое вино бесплатно, как бы все было хорошо. Да.
1: Ну, раньше было можно, сейчас уже так более-менее, там мы подаем водичку, подаем стаканчики вина.
0: Ну, это как-то закуска, оливье, есть, там, селёдочка.
1: Есть бейгели.
0: Да, ёлки-палки, вот все ветшает, да.
1: Немножко, как сказать, сконцентрировали всю эту операцию Хозе Леруссе в Бершевскую. Это было, это как посадили ее в такую консервную банку. С хорошей точки зрения.
0: Ну, я надеюсь, что под контролем Ярден Гельбо, у нее не забалуешь. Вот, главное осталось, поэтому и ходите, и смотрите, кто еще не видел этого спектакля, «Бершевцы и гости города», смотрите. Окей. Итак, вы там, в этом проекте. Что дальше?
1: Дальше. Ну, во-первых, «Бершевская» закончила свой нынешний сезон, и мы ждем нового сезона, потому что мы хотим выйти из границ Бершевы и начать гулять по всей стране.
0: То есть, в принципе, маячит возможность ездить,
1: да,
0: с гастролями.
1: Да, но это уже будет в новом сезоне, и мы ждем новостей от театра. В ноябре у меня выходит новый театр, новый спектакль с Бухарским, с Бухарским театром. У меня будут скоро начнутся съемки двух студенческих фильмов, в которых я играю первый раз в главной роли. Это меня очень
0: вас
1: радует.
0: Радуют студенческие работы? Я понимаю, что там не сильно это, наверное, здорово по части оплаты, но зато это, наверное, все-таки прикосновение к настоящему искусству. Люди только себя пытаются завоевать мир и показать себя.
1: Когда это, нету денег, творческие люди позволяют себе мечтать и приводить в жизнь свои самые сокровенные мысли.

0: И вот сейчас я работаю над длинным спектаклем. Он называется «Double Booking», я уже говорила. Я еще вдобавок к своей актерской жизни я работаю как визажист. Mm-hmm. И визажист, свадебный визажист. И «Double Booking», он как раз говорит о ситуации, это мой самый страшный кошмар, это то, что случится, я проснусь утром и пойму, что я нечаянно забронировала двух невест на один день.
1: Так.
0: И сюжет моего спектакля — это визажист, главная роль, начинает жонглировать между двумя невестами. Это вот стиль Галдони, как...
1: «Слуга двух господ».
0: Да, короче, да, да, да. Мне очень нравятся вот такие вот фарсы, комедии.
1: То есть это комедия положений,
0: да,
1: такая,
0: да,
1: вот,
0: да,
1: и...
0: Двери открываются, закрываются постоянно.
1: Да. Окей. Во всяком случае, вы работаете в хорошей традиции, так сказать. Так что, значит, вы написали сам этот вот... Где вы будете ставить, вы знаете уже или еще нет?
0: Ну, я еще его не закончила. Мы все еще над этим работаем у нас с группой. Я. Я уже подавала, пробовалась на несколько фестивалей. Пока что меня не принимают. Но мне дают там хорошие по марке, что надо изменить. Я над этим работаю. И каждая возможность, которая есть, даже если спектакль еще не готов, я... посылаю презентацию.
1: А скажите, вот вы говорили, что на фестивале в Габиме вы выступали. Это с прежней пьесой?
0: Это
1: или...
0: с короткой версией. Mm-hmm, да, mm-hmm, короткая mm-hmm. версия была на фестивале, называется «Хадаш Миа Найлон». У меня были шикарные актрисы, все прошло очень хорошо, и поэтому это мне такое дало окей, что окей, все нормально, я могу писать, публике нравится, актерам нравится, можно идти в путь.
1: Окей, да, нужно идти в путь, да. Вообще, на самом деле, какая тема больше всего вас занимает? Потому что я понимаю, начавший писать, он уже, наверное, и будет продолжать это делать. Знаете, как Маршак замечательно сказал когда-то, тот, кто не начал, не поэт, кто начал, тот не начинающий. То есть, если уж вы начали, то вы, наверное, пойдете этим путем. Что для вас важно? Вот какая идея, какое ощущение для вас важно? О чем вы хотите рассказать миру? То есть, что высказать? Что про современный мир или про себя вы хотите рассказать?
0: Я люблю рассказывать о повседневной жизни, проблемы, которые у нас происходят за обедом или утром. И я люблю рассказывать это особенно с юморской точки зрения, потому что я считаю, что каждую болезненную ситуацию лучше всего преподнести в сладенькой обертке.
1: Mm-hmm. То есть от вас, очевидно, нужно ждать
0: комедии. Так же,
1: комедии.
0: Как и Бершевская. Это и слезы, и смех. Вместе.
1: А слушайте, а вот Бершевская очень интересно начиналась, как бы, если бы меня не предупредили. То есть, ну, все равно меня предупредили, но я все равно прокололся. Я пришел, значит, с знакомой на спектакль. И у нас такие, ну, поели, в общем, вначале было очень хорошо.
0: То, что поели. Там, когда да. сначала знаешь, кушаете, это уже все хорошо начинается.
1: Да. То есть, как когда, говорит, врач сыт, и больному легче. И вот мы, значит, поели, потом начинается какая-то хрень. То есть какие-то лажовые песни эпохи перестройки, которые меня сопровождали в страшных снах, да, значит, в той стране. Ах, какая женщина, там, этот образец вот этого ужаса. И Лен танцует под
0: да,
1: эту песню.
0: Да, да.
1: И я так сижу, переглядываюсь со знакомым.
0: Вы что-то, не понимаете, о чем идет
1: это
0: речь.
1: Что?
0: Куда я
1: вот.
0: Попал?
1: И тут там же есть такой фрагмент, когда, ну, вроде как они начинают злиться, что-то у них происходит не так, и я так... Мало того, что позвали на этот гадюшник, так еще у них там не получается, что ли? И вот только после этого въехал, что это, в общем, сейчас-то и начнется спектакль.
0: О чем действительно
1: да.
0: он говорит.
1: А это
0: да.
1: осталось или сократилось?
0: Бершевская, конечно. Это даже начинается намного раньше. Это получается наоборот. Зритель приходит как бы в такой своего рода русский ресторан, и росла, прям мы превратили весь театральный зал в ресторан, там столики и стульчики, все по-другому.
1: Жертвы только нету.
0: Да, но она была, ее просто потихоньку

0: Кратили.
1: Дорого, да-да-да, я
0: понимаю. И они думают, что они сейчас пришли на какую-то такую развлекательную программу, и вот этот конфликт, вот эти вот наши интрижки между собой, они проявляются, ну, прям буквально чуть ли не в первые 5 минут. И они с самого начала не понимают, куда они пришли. Это у вас еще было немножко времени расслабиться,
1: ну, во-первых, было приятно
0: отдохнуть,
1: кушать,
0: да. А тут сразу в лицо эти все наши проблемы внутренние, и то, что некоторые ребята состава хотят уже перестать заниматься, вот как вы сказали, исполнять вот эти вот постсоветские номера, и хотят уже действительно исполнять и говорить о том, что нам действительно важно, вот кто мы в этой стране, и как мы себя должны чувствовать, и как мы себя чувствуем, что вообще с нами происходит. И вот этот вот разрыв между тем, что у нас было там, в бывшем Советском Союзе, и то, что и здесь, и друзей, которые мы там оставили, и родители, которые должны были оставить там все, что у них было, и как мы вообще с ними тут общаемся. И вот об этом мы хотим разговаривать.
1: Скажите, не могу не спросить. Вот вы пришли, так сказать, ну, как бы подменять Лену.
0: Да.
1: Ну, то есть в черед с ней играть, и пришел еще кто-то вместо Юры Казанцева.
0: Эдди.
1: Как вас приняли те, кто, ну, скажем, та же Ярден и сторожил этого спектакля, который играет его с первого раза, как говорится. Как вы, что-то помогают, что-то говорят со стороны, замечания какие-то делают. Как они вообще?
0: Они прям, ну вот, это вот, это как падать с горы, и тебя сразу ловят. Вот так вот. Ребята там сразу, они сразу помогают, сразу моментально меня. Я, кстати, немножко побаивалась, но действительно коллектив, который работает вместе уже больше, чем, я не знаю, 6 лет, мне кажется, они работают. И я вдруг там появляюсь. Ну, конечно, с Владом мы были знакомы до этого и дружим уже давным-давно. Но это другая, это прям уже собранная компашка. И вот, ну, моментально. Это как войти и... чтобы меня удочерили.
1: Ну, это очень здорово.
0: И меня, что... и Эдди тоже, который присоединился попозже.
1: Ярден тоже так очень доброжелательно.
0: Ярден, она очень классный режиссер, и она сразу... Вот мы с Леной, мы действительно, мы очень разные. И она из каждой из них, потому что она мне с самого начала сказала, не пытайся подстроить себя под нее. А это как актриса, которая входит в роль, которая, можно сказать, уже простроена с самого начала, потому что они с Леной создавали эту роль.
1: Да.
0: Эта роль, можно сказать, и вообще этот спектакль, он тоже вот, вот это вот Бершева, Лена, она родилась в Бершеве, вот эта вот смесь русской, бершевской вот этой вот женщины, которая с одной стороны говорит спокойно на русском и танцует балет, с другой стороны она там, что она там готовит, храймы она готовит, кучу там кастрюль, и не знаю, у нее нет, кстати, акцента на иврите никакого в жизни, если вы ее услышите, вы не поймете, что она откуда-то приехала. И Ярден мне сразу сказала, ты воплотишь себя в эту роль по-своему. И так и произошло, и я очень довольна.
1: Ну, слушайте...
0: Мне повезло прям.
1: Наверное, да. Но, вы понимаете, вам повезло, а с другой стороны, я бы сказал, что есть люди, которые заслуживают своего везения. Не очень просто вы шли к этому всему. Во-первых, не в мгновение ока это произошло. И оказывались вы в разных ситуациях. Поэтому вы к призванию как раз... Почему я поставил эти слова призванием в начале программы? Потому что, да, потому что вот с вами я разговариваю о призвании. Вам было не так-то легко к нему пробиться. Ну, вот вы в пути, и вы уже приближаетесь.
0: Да.
1: У меня последний вопрос. Значит... проклинать меня не надо, все гости. Как? Не предупреждал никто. Ну, неправильно, не предупреждал. Называется вопрос прочерк. То есть, как бы вы отвечаете на вопрос, который я не задаю.
0: Угу.
1: Ну, на самом деле, все совсем не страшно. Вот мысленно вы для себя определите аудиторию, к которой вы сейчас обратитесь. Может быть, это наши слушатели. Может быть, ваши коллеги Бершевские. Может быть, ваши домашние. Я не знаю, кого захотите. И скажите на одну минуту, в течение одной минуты, что вы сейчас думаете, о чем вы думаете, что вы чувствуете, какие у вас планы на жизнь. Вот все, что захотите, минута у вас есть, и вы себе придумаете вот такую аудиторию, для которой вы это скажете. Будь ты проклят, обычно первые слова.
0: Не-не-не-не-не. У меня, если честно, есть кое-что, что я бы хотела сказать. Уже давно, я не знаю, с какого времени меня сопровождает одна фраза, которую я себе постоянно повторяю. Попробуй, что там уже такого может случиться.
1: Так. Окей.
0: И я себя это спрашиваю. Я себе это говорю и спрашиваю. И, если, вот это, и это касается каждого какого-то важного или неважного момента, который мне надо пройти, или решение важное, которое я должна принять, или, например, обратиться мне к театральному руководителю или нет.
1: Да.
0: И я себе это в голове говорю и начинаю отвечать на этот вопрос. Что там уже такого может случиться? И я проигрываю все самые безумные ситуации, которые могут произойти. Я понимаю, что это не так уж страшно.
1: Окей.
0: И иду в путь. И вот всем это советую.
1: Это лайфхак просто такой, да. Очень хорошо. Татьяна Махлиновская, мы вас услышали. И здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Татьяна, спасибо, что провели этот час с нами.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Новых вам ролей, пьес, постановок.
0: Спасибо.
1: В общем, удачи, конечно.
0: Спасибо.
1: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы, субботы. И напоследок еще одна композиция от Татьяны, Марина Максимилиан. Как можно более спокойного вечера нам всем.

0: Повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: В эфире программы «На пике событий». Будем говорить о главных событиях уходящего дня. 12 дней до выборов. Израиль намерен продлить особый режим в Тлу. За рубежом уже началось голосование. Гади Айзенкот пообещал за полтора года положить конец правлению Хамаса в Газе. А Авигдор Либерман заявил, что никакого правительства меньшинства, в том числе переходного, не будет создано, коль скоро это зависит от него. Дональд Трамп обещает скорое завершение войны, но вот американские военные, так сообщают СМИ, рассматривают возможность применения гигантской авиабомбы против Ирана. Необычная дипломатия в Баку. Президент Израиля Ицхак Герцог, эмир Катара и представители Ирана участвовали в общем саммите. Герцогу пришлось воспользоваться азербайджанским самолетом для пролета над территорией Турции. Поговорим о том, что Министерство просвещения возобновляет поездки на север. Хотя расследование гибели 14-летнего школьника при взрыве боеприпаса еще не завершено. О курсе доллара поговорим, о прогнозе погоды. Об этом и других новостях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Итак, политика. 12 дней до выборов в Кнессет. Избирательная кампания вступила в свою итоговую фазу, фазу решающую. Правительство тем временем продлило особый режим в Тлу на период выборов и сразу после них. За рубежом началось голосование в дипломатических представительствах в Израиле. Тем не менее, Израиля, тем не менее, внутри страны такой уровень заявлений становится все более и более громким и напряженным. О некоторых из этих заявлений, а также о том, что за ними стоит, собственно говоря, помимо необходимости оставаться в заголовках, как это говорится на профессиональном сленге, поговорим с Дмитрием Дубовым, журналистом, обозревателем по вопросам о политике, в том числе и внешней, но и внутренней тоже. Дим, привет, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, так сложилось, что она внутренняя политика, внешняя очень приплетается, чем ближе к выборам, как
2: да, мы знаем. По следам Генри Киссинджера, конечно.
1: Да. Ну, а заодно и тем безопасности, кстати, которую сегодня решил так акцентировать лидер партии ЕШАР Гади Айзенкот. Он сделал специальное заявление и пообещал за 18 месяцев после того, как станет премьер-министром, если станет, сделать то, что нынешнее правительство до сих пор сделать не сумела. Вот давай послушаем фрагмент этого заявления Айзенкота. С того момента, как я стану главой правительства, за 18 месяцев я положу конец правлению Хамаса в Газе, сказал Айзенкот. Но вот, Дим, на твой взгляд, такое громкое заявление, ну, кроме того, что это заголовок и, так сказать, попытка подчеркнуть, что Нетаньяху не справился, а он справится. Он представил какой-то конкретный план для достижения этой цели? Или это пока политическое обязательство и, в общем, не будет?
2: Как ты сказала, это даже, наверное, не обязательство, а скорее политический заголовок. И здесь я даже не знаю, с чем бы сравнить. С заявлением Либермана про Исмаила Ханию 48 часов. Или же, например, с заявлением почти каждого американского президента, что он-то уж точно завершит арабо-израильский конфликт, если не в первую, то во вторую каденцию. Не там и там это, мягко говоря, не сработало, а посему делать подобного рода заявления, которые как-то привязаны к той или иной тайм-линии, 48 часов, 4 года или полтора года, в данном случае, мне кажется, не совсем правильная идея, но поди знай, что там будет через 18 месяцев после даты голосования, согласись, что это настолько разные и далекие от нас миры, что, может быть, даже никто и не вспомнит. Но если говорить чуть более серьезно и привязывать это к текущему моменту, то я думаю, что Гади Айзенкот, безусловно, пытается играть на том же поле, на котором играет Биньямин Нетаньяху в последнее время, активно разогревая повестку именно в сфере безопасности. Мы действительно понимаем, что у нас довольно напряженный период во всем, что касается ситуации и в секторе Газа, и в Иудее, Самарии, по внешнему периметру. И в этом смысле Гади Айзенкот просто решил напомнить, что он, будучи наш генштаба и в прошлом, и министром в правительстве спасения, если угодно, куда он вошел в первые дни войны, все-таки немного понимает, что называется, за безопасность, и потому у него есть основания говорить то, что он говорит. А как, насколько, если там план, господина Зинкот. Этого мы, конечно, пока не знаем.
1: Да, ну, вопрос, узнаем или нет. Виктор Либерман тоже сегодня сделал заявление, но, может быть, оно было не столь драматично, как кажется, да, по крайней мере, с точки зрения такой общей повестки дня. Понятно, безопасность — это безопасность, политика — это политика, но вот с точки зрения возможных политических планов, это заявление на самом-то деле очень громкое, если попытаться разобраться. Вот давай послушаем фрагмент его и попытаемся вместе понять, по сути, каков посыл и как это может реально повлиять, да, на ближайшие дни, а не 18 месяцев, гораздо раньше. Мы будем против любого правительства меньшинства, то есть правительства, которое опирается на коалицию меньше, чем 61 голоса, говорит Либерман, и там вот он продолжает и объясняет, что даже правительство переходного периода такое при поддержке какого-либо арабского списка, но в данном случае идет речь о партии РАМ, он, так сказать, руки этому не подаст, а наоборот будет всячески противиться. Но вот на самом деле давай попробуем объяснить, что это означает. То есть, по сути, если действительно, насколько у Либермана, скажем так, его партии, здесь может быть решающий голос?
2: Ну, я думаю, что решающий голос может быть у любой из партий, которая решит, ну, скажем так, вспомнит о том, что есть принципы, и этим принципам надо соответствовать. Безусловно, все будет зависеть от конкретной конъюнктуры, как это все сложится там после выборов, и будет ли идти речь об одном пальце, например, голосе там еврея Сигаловича, да, или же это действительно будет ситуация, в которой без партии РАМ в полном ее составе, а то и больше, не будет никаких опций, и тогда действительно, может быть, имеет смысл идти на досрочные выборы, на перевыборы. Вообще, в принципе, у нас относительно недавно, по-моему, еще с момента коалиции Беннета-Лапида, появилась такая вот градация предвыборных обещаний. Есть предвыборные обещания, которые ты даешь, и ты их нарушаешь, и это как бы, ну, не считается там слишком сильным нарушением, серьезным, например, как обещание ограничить количество там министерских постов. Ну, не получилось по-другому у нас сформировать коалицию. Но зато мы хорошие. А есть такие вот предвыборные обещания, такие вот принципиальные, да? Тут вопрос, к какому, какой из этих категорий это обещание Либермана стоит относить.
1: Ну, а на твой взгляд, какой из категорий?
2: Мне кажется, что в моменте Виктор Либерман берет курс вправо, если вот представить его корабль, он прям берет курс вправо, и как бы этим, следуя этим курсом вправо, нацеливаясь на правый фланг Ликуда, не знаю, на голоса Оффера Винтера, еще кого-либо, он понимает, что любое слово, произнесенное вслух, на основании которого можно будет интерпретировать, что он, Либерман, не против рассмотреть ситуацию, при которой будет правительство меньшинства, это прямой удар лично по его будущим голосам его партии.
1: То есть, да? Ты считаешь, Дим, да, что его это такой вот очень однозначный протест против возможного формата, ведь мы смотрим на опросы, мы в опросах видим, если мы им верим, да, что нет 61 мандата ни одного из двух блоков, да, противоборствующих. И в этом случае понятно, что люди пытаются, так сказать, найти какие-то форматы, которые позволят таки не прийти к очередному тупику, как мы это видели 7 лет тому назад. То есть, в данном случае вопрос, может быть, Либерман против этого правительства меньшинства, главным образом потому, что оно может быть создано при поддержке РАМ. В общем, ты думаешь, только потому, что это противное, скажем так, заявление, оно повредит ему электорально, или потому что, например, он уже был в этом фильме, что называется, в правительстве Беннета и Лапида, где РАМ был, эта партия была партнером, и мы помним те, ну, тяжелые сложности, которые это вызывало. В целом ряде вопросов функционирования, по сути.
2: Я скажу так. Либерман находился в одной коалиции сам. РАМ не являлась членом правительства, но членом коалиции. Не сильно ему это мешало. На самом деле и сложности тогда были связаны не столько с фактом пребывания партии РАМ в коалиции, сколько с тем обстоятельством, что у самой коалиции не было, собственно, достаточного большинства, что и выразилось в том, что достаточно было уйти Идит Сильман, и все, и коалиция, собственно, вся...
1: Ну, ты помнишь, там были моменты, связанные с безопасностью, когда те или иные решения правительство все, ожидало, конечно, согласия Моцташура, да, шариатского, так сказать, согласен, руководящего органа РАМ и так далее.
2: Согласен, абсолютно права.
1: Конфликт интересов, он был очевиден.
2: Партия РАМ уже сегодня даже с тех пор успела несколько измениться, и с Советом Ашура она уже не так сильно связана. Мне кажется, что здесь надо смотреть на эту ситуацию чуть более глобально. Мне кажется, что мы делаем одну такую большую ошибку. Мы смотрим на сегодняшнюю коалицию, понимаем ее внутрикоалиционные соображения, понимаем, что каждая из партий внутри коалиции сегодня заинтересована в том, чтобы премьер-министр был лично Бениамин Нетаньяху, и как будто бы экстраполируем эту модель на противоположный лагерь. Сдается мне, что игра, которая ведет в сегодняшнем лагере оппозиции, она совсем другая. Ведь Авигдор Либерман тоже, в общем, не против оказаться в ситуации, в которой у него могут быть шансы, пусть даже теоретически, стать претендентом на пост премьер-министра. Для этого ему необходимо, согласись, набрать хотя бы, хоть какое-то двухзначное количество голосов, а не однозначно. Иначе его не будут воспринимать так серьезно, как он хотел бы. И поэтому любая игра, которая сегодня идет, в принципе, на этом фланге, она игра сам за себя. Вот после выборов, на следующий день, когда начнут рекомендации, пойдут у
1: президента, тогда будет командная игра. А пока...
2: Вот тогда все и начнется. Все, а сегодня каждый действительно играет. И мне кажется, предъявлять какие-то претензии, вы до сих пор не договорились, не определились с вашим лидером, это по меньшей мере несправедливо, потому что в противном случае какая мотивация будет у людей голосовать за ту или иную партию, если они выберут себе автогласованного лидера их будущего блока. Я думаю, что это не совсем методологически верно. И поэтому Либерман делает то, что он делает. Он потенциально ищет голоса там, где он считает нужным, и делает эти заявления. Прямой связи между этими его заявлениями и тем, что будет после выборов, сейчас я бы еще не делал. Не потому, что я считаю, что Либерман обязательно нарушит свои обещания, а просто еще рано это анализировать.
1: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Американский президент Дональд Трамп утверждает, что война с Ираном очень скоро завершится. Однако одновременно с этим американские средства массовой информации сообщают о разработке новых вариантов ударов по иранским объектам, в том числе с применением гигантской авиабомбы, которая известна как «мать всех бомб». Вот здесь есть противоречия или, в общем, все гармонично, когда речь идет о планах Трампа. Поговорим об этом не только с подполковником запаса Марком Баботом, в прошлом офицером генштаба. Марк, добрый вечер. Есть ли у нас Марк Бабот на линии? Пытаемся дозвониться до Марка Бабота. Я пока скажу, что есть еще одна тема, которую я попытаюсь обсудить с Баботом, когда мы до него дозвонимся. Вот мне говорят, что пока это не получается сделать, поэтому мы сделаем небольшой перерыв и вернемся.

0: Итак, есть у нас на линии Марк Бабот, насколько я понимаю. Здравствуйте, Марк, добрый вечер.
1: Добрый вечер вам и всем радиослушателям.
0: Да, рады, что вы с нами. Так вот, собственно говоря, вопрос относительно этого противоречия, или, может быть, не противоречия. Трамп обещает скоро завершение войны с Ираном. Американские военные тем временем разрабатывают новые варианты масштабных ударов. Как вы это понимаете, как эти два сигнала совмещаются?
1: К сожалению, я не могу их совместить. Мне кажется, это все связано со сферой психологии, а не со сферой военной. Трамп говорит одно, завтра другое, на третий день третье. Поэтому говорить о том, что без крупномасштабной военной операции или хотя бы разведывательной операции, допустим, такого типа, как была в Венесуэле, то есть снять верхушку и поменять власть, что, скорее всего, теоретически возможно, а практически нет, то закончить войну одной бомбой, были вот эти вот МОАБ, это мать всех бомб, это же, конечно же, абсурд.
0: JBU-43, да. Кстати говоря, да, что да. Она собой представляет, Марк? Объясните тем, кто
1: ну,
0: не в теме.
1: Это большая фугасная бомба, 12-тонная, которая была разработана практически для уничтожения бункеров. Это примерно такого типа бомба, которая имеет несколько... я бы сказал, проникающих боеприпасов, которые сначала... А сам главный боеприпас имеет какое-то замедленное действие. Поэтому, допустим, если бомба врезается в скальные породы, пробивает своей энергией кинетической какое-то количество бетона или скал, потом... подрывается, то примерно то же самое Израиль уже применял и в Ливане, когда уничтожал лидера Хизбаллы, и в других местах. То есть для того, чтобы... Между прочим, сами американцы применяли такого типа бомбы, угу. Когда якобы они уничтожили ядерные объекты в Иране.
0: Якобы.
1: Тремя... Я не помню, сколько уже было этих бомбардировок, когда мы четко видели на спутниковых снимках такие дыры, которые пробивали эти бомбы в земле, потом в бункере, и потом уже надо надеяться, это не факт, взрываются уже в самом помещении, и, конечно же, все это уничтожается. Поэтому говорить о том, что одной, двумя или даже пятью бомбами можно уничтожить или победить Иран, или он тут же сдаться, когда там, мы знаем, есть несколько фракций, которые разделены на более сумасшедших и еще более сумасшедших, я имею в виду радикальных исламистов, то снова, это только на совести президента США.
0: Если действительно начнутся боевые действия между Ираном и Соединенными Штатами, какова вероятность, что на сей раз Израиль будет внутри, что называется, что война распространится и на нас?
1: Смотрите, пока нас не обстреливают, я думаю, что в данный момент даже у Бениамина Нетаньяху нет желания эскалировать, то есть я имею в виду с точки зрения военной, это я неправильно выразился, но с политической точки зрения, без сомнений, есть инсентив, я не знаю как, в общем, довести это до точки кипения, потому что под этим предлогом можно совершенно, я бы сказал, ну, официально отменить выборы или отложить их, во всяком случае. Поэтому я думаю, что в этом смысле делается в некоторых кабинетах в Израиле все возможное для того, чтобы эскалировать ситуацию и заявления и так далее. Но насколько я понимаю, насколько я отслеживаю, насколько я говорю со своими друзьями, то ни у военных, ни у разведобществ нет, я бы сказал, прямых указаний о том, что кто-то хочет эскалировать. Вообще ни у Хизбаллы, ни у Хамаса нет таких возможностей. А у Ирана, конечно же, я думаю, тоже не, они хотят, допустим, если они понимают, что дело идет к тому, что демократы будут переизбраны, или, если хотите, промежуточные выборы, демократы получат большинство в Сенате и в Конгрессе, то есть то без сомнения им не надо сейчас атаковать. Mm-hmm. Они как бы убивают самих себя. Но, yes. тем не менее, есть разговоры о том, что вот выборы там эти наши, американские, это все mm-hmm. как бы повод к возобновлению боевых действий. Но снова, я считаю, что это абсолютный фейк. Mm-hmm.
0: В общем, как обычно, да, Марк, понятно, что ничего
1: готовым.
0: Не понятно. Ну, готовы,
1: да,
0: надо быть ко всему.
1: Да, это
0: Марк
1: в любом
0: Бабот.
1: Случае.
0: Большое спасибо. Да, хотел с вами поговорить еще и относительно газа, но, к сожалению, вот не сразу звонили, закончилось наше время, но оставим на следующий раз. Спасибо большое, Марк Бабот, подполковник запаса, в прошлом офицер генштаба.
1: Хорошего вечера всем и спокойного.
0: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Необычная дипломатическая история, такая картина, имела место в столице Азербайджана. Президент Исхак Герцог участвовал в Баку в саммите совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии. И среди участников, которые находились в зале в то же время, была делегация Катара, в том числе мир Катара. Представители Ирана и Турции находились, однако, на речи герцога. Они решили оставить зал, покинуть, но, тем не менее, картина действительно нестандартная. Почему именно Азербайджан стал местом такого дипломатического пересечения? Какую роль Баку играет в отношении Израиля с соседями? Поговорим об этом с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Четом Хаус в Лондоне и гендиректором НКО РОПС. Ксения, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, начнем с самого действительно нестандартного. Президент Израиля, эмир Катара, представитель Ирана участвуют в одном саммите. Ну, может быть, некоторые вышли, но, тем не менее, вот эта рамка-то общая, да, эти рамки, саммит. Насколько это, ну, вообще нестандартно, необычно, особенно в нынешней ситуации?
3: Ну, смотрите, международные рамки саммитов, они существуют, и у нас есть ведь Генассамблея ООН, где тоже все встречаются и тоже... недолюбливают друг друга и делают какие-то демонстративные жесты и так далее. И всегда есть вот эта игра, кто выйдет, кто не выйдет. Ну так вот, во время, например, выступления Нетаньяху в ООН сейчас остались в зале эмиратцы, которые, несмотря на все давление, несмотря ни на что, ну, у нас есть дипотношения, мы не имеем ничего как бы личного против того премьера или другого премьера. Наши отношения, они со страной, а не с тем или иным лидером. А тут у нас прецедент такой. То есть, ну, во-первых, Азербайджан, безусловно, да, играет определенную роль, значительную роль в улучшении взаимоотношений Израиля, по крайней мере, как посредник, который желает добра Израилю, а с такими странами, как и Турция, и Сирия. Да, то есть эта роль Азербайджана нам известна, и именно через Баку осуществлялись достаточно долго контакты с новым сирийским руководством. Ну и, соответственно, также из Турции. Это канал такой деэскалации, который действенный и действующий канал. То есть мы-то там себя чувствуем достаточно уверенно. Но и другие страны, в общем-то, да, когда они туда приезжают, то у них тоже есть свои собственные отношения с Баку. И вот, например, Катар. Вообще страны залива интересуются Азербайджаном в последние годы все больше и больше. Например, я просто слежу за эмиратскими инвестициями в эту страну. И у меня есть впечатление, что все это, конечно, не случайно, потому что союзники США вкладывают в экономику Азербайджана, и Израиль является союзником США, и у Израиля, естественно, отношения. То есть есть такой некий фронт союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, и уже и не только на Ближнем Востоке и так далее. Но вот Катар. Катар, который, как мы знаем, пытается улучшить свою репутацию. И даже платила кое-какие деньги советникам Нетаньяху за то, чтобы они ему порекомендовали, как это лучше сделать. Вот, но они рады...
0: Это нестандартно, вот, согласитесь, да, что нестандартно, что катарцы остались в зале. Да, то
3: есть, они работают над этим постоянно, неустанно. И
0: в чьих глазах они хотят тем самым улучшить свою репутацию? Вот что я хочу сказать.
3: Мне кажется, что здесь они метят, конечно, в США. И канал к улучшению всех вот этих отношений, как бы, да, то есть он, может быть, и азербайджанский, но на самом деле таким образом тут есть явная попытка как-то деэскалировать ситуацию. Мы знаем, что в Израиле очень часто сейчас обсуждается катарская тема, и очень многие политики откровенно говорят о том, что они будут всерьез проверять вот этот вот скандал Катаргейт, не так, как он это проверяется сейчас, если они придут в власти и так далее. Это все их очень и очень беспокоит. Это их беспокоит, потому что Они хотели бы, чтобы Катар ассоциировался, знаете, с прекрасными авиалиниями катарскими, mm-hmm. которые там чуть ли не лучшие в мире, с Сен-Жермен-клубом там, и там, так далее, да, там, с какими-то, там, не знаю, там, олимпиадами, мундиалями, но не с террором и не с, с взятками и так далее. Поэтому, опять же, герцог не Нетаньяху. И,
0: то есть хочешь сказать, что есть еще момент такой индивидуальный, то есть Израиль, но все-таки Нетаньяху это отдельная история. То, что неприемлемо в лице Нетаньяху, возможно, можно с этим мириться, если это герцог.
3: Есть лидеры, которые не готовы публично, там, не знаю, даже тут речь идет не о встрече, возможно, что встреча была за кулисами, мы этого не знаем. Но публичный вот такой жест они могут себе позволить в отношении президента Израиля или хотят позволить его в отношении президента Израиля, но не стали бы так себя вести, если бы в зале был сам Нетаньяху. Опять же, да, то есть в случае с эмиратской дипломатической командой оказалось, что вот они довольно-таки жироустойчивы и тогда отказались покидать зал Генассамблеи, несмотря на критику, опять же, которая звучала со стороны их арабских там, собратьев и так далее. Вот. Но я
0: это
3: думаю,
0: достижение что... дипломатическое, Ксения, вот если так посмотреть в макро, что называется, для Израиля участие президента в таком саммите и в таком составе, это помимо такой экзотики, да, своеобразной.
3: Ну, мне кажется, достижение... сейчас, учитывая не очень, так, скажем так, устойчивое международное положение Израиля, и попытку выдавить нашу страну из всевозможных международных форумов и так далее и тому подобное, любое такое мероприятие с участием высокопрофильного израильского лидера, и, безусловно, им является президент Ицхак Герцог, это вещь mm-hmm. очень важная. То, что это происходит в Азербайджане, это прекрасно. Это показывает, насколько сильны наши отношения, как бы это сильный знак, конечно mm-hmm. же, и партнерам Азербайджана, прежде всего Турция. А Азербайджан все время пытается как-то деэскалировать отношения между mm-hmm. Турцией и Израилем. Турция близка очень к Катару. Это одна и та же ось. То есть я здесь прослеживаю некое, может быть, усилие азербайджанской стороны. Опять же, mm-hmm. пока что только догадки. Но, возможно, там были некие закулисные какие-то ходы, которые способствовали вот тому, что катарцы... Там, да, там, в отличие, например, от тех же иранцев, не ушли, а остались послушать его выступление.
0: Угу. Но стоит ли ожидать от этого саммита каких-то реальных дипломатических последствий для Израиля? То есть помимо декларативности, да, помимо вот этого значения, на котором мы сказали?
3: Ну, саммиты они вообще редко приводят к каким-то таким дипломатическим прорывам, если честно. Но они предоставляют удобную платформу для того, чтобы начать диалог, усилить его, развить. И действительно будет интересно проследить, с кем встречался. Возможно, мы узнаем в скором времени. Я вижу какие-то намеки в международной прессе как бы на то, что там были всевозможные интересные встречи, закрытые, которые направлены на то, чтобы улучшить нашу позицию, улучшить нашу безопасность. То есть дело не в самом саммите, дело вот в той площадке и в возможности использовать ее должным образом для того, чтобы совершить какие-то важные дипломатические ходы. Я надеюсь, что это именно так это произойдет.
0: Угу. Надеяться, по крайней мере, пока на, возможно, какое-то потепление с Турцией вряд ли стоит.
3: Смотрите, с Турцией это интересная история, да, то есть с Турцией mm-hmm. у нас все время ведь у нас есть какие-то отрицательные пики, mm-hmm. а с другой стороны есть и положительные пики. В последний раз такой положительный пик был во время личной встречи Эрдогана и Нетаньяху незадолго до 7 октября, mm-hmm. да, то есть в 20-х числах сентября 23-го yeah. года оба политика участвовали в Генеральной Ассамблее ООН, встретились, mm-hmm. и эта встреча, по словам турецких дипломатов, с которыми мне тогда удалось побеседовать, они заявили, что это была прекрасная встреча. Это была очень теплая встреча. Они не могли
0: параллельным ничего... миром к ней. То, что
3: да, параллельно. Поэтому я не исключаю. Mm-hmm. Да, то есть вот этот вот виток, который вот сейчас был этим летом, мы его видели, он был совершенно искусственный. Mm-hmm. Это был спин, типичный mm-hmm. спин. Как бы, да, то есть вот Турция, она сейчас пойдет на нас войной. Mm-hmm. Нет, абсолютно нет. Это не то, к чему стремится Турция. Не стоит ее путать
0: демонизировать.
3: С Ираном. Mm-hmm. Ну, там можно не демонизировать. Это достаточно mm-hmm. опасный и очень хитрый манипулятивный режим. Да? То есть мы не преуменьшаем опасности. Но, тем не менее, как бы это страна-член НАТО, страна, которая очень близка к США, и цели у нее совершенно... Mm-hmm. скажем, отличаются от тех же иранцев и так далее. И в том числе да. и по отношению к Израилю.
0: Да, будем надеяться, что отличается по отношению к Израилю в лучшую сторону все-таки. Спасибо большое, Ксения Светлова.
3: Спасибо.
0: Старший научный сотрудник Института Чатам Хаус и гендиректор НКО РОПС. Спасибо. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня на Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Американский доллар заметно укрепляется в последнее время по отношению к шекелю. Сегодня его курс впервые с апреля преодолел отметку в 3 шекеля и 10 гурот. Одновременно доллар дорожает и на мировых валютных рынках. Для нас, для израильтян, это не просто изменение цифр. Дорогой доллар может повлиять на много что. На стоимость импорта, на стоимость зарубежных поездок, на цены. Почему шекель слабеет именно сейчас? Насколько устойчив это тренд? И как повлияют выборы, повлияют ли они на курс нашей валюты? Поговорим об этом с Андреем Харазовым, редактором сайта 9 канала, экономическим обозревателем. Привет, Андрей, добрый вечер.
4: Вечер добрый.
0: Вот доллар сегодня, как мы сказали, преодолел эту отметку в 3.10, да, 3 шекеля 10 гурот, впервые с апреля. А что стало главным толчком непосредственным? Это инфляция, которая в Америке, это ожидания по процентным ставкам, да, какие-то другие факторы?
4: Обстоятельств там несколько. Я напомню, что вообще проседание доллара ниже 3 шекелей, которое мы увидели этой весной, оно само по себе своего рода историческая такая экономическая аномалия, которая была вызвана рядом обстоятельств. Аномалия, которая во времена 90-х годов практически вернулся курс. Это было вызвано таким рядом обстоятельств, как внешних, так и внутриизраильских, включая резкий рост израильской экономики после вызванного войной спада и инвестиций, которые вызвали существенный спрос на шекели. Это был дифференциал учетных ставок в Израиле, в США и прочие факторы. И это было действительно приятно для израильтян, которые чего-то покупают за доллары. Там авиабилеты, турпакеты, одежду, электронику на иностранных сайтах и так далее. Но это было не очень приятно для экспортной израильской экономики, поскольку даже доллар на уровне 3 шекелей 20 агор, он уже уменьшает конкурентоспособность, и промышленники начинают волноваться. А тут еще такое проседание, там до 2,90 практически оно было. И это явление даже вызвало отток легко переносимых, так сказать, ресурсов в другие страны, где людям можно платить меньше в долларах и вообще расходы меньше. И сейчас эта аномалия, она постепенно корректируется, деформация выпрямляется, и этому способствует обратное движение, во-первых, учетной ставки в США. Недавно повысили ее, и ходят слухи, что еще повысят, а в Израиле, наоборот, тенденция к снижению, то есть в Израиле деньги становятся дешевле, а в США дороже. Но и нынешнего состояния, я бы сказал, для израильского экспорта все еще явно недостаточно. Шекелевые расходы все еще слишком велики по сравнению с долларовыми доходами от реализации товаров и услуг за границей. Но для израильтян, да, рядовых, которые покупают что-то за границей за доллары, это начинает уже, как бы они начинают ворчать, что вот, было меньше, стало больше для нас. Особенно это когда какие-то суммы там не пара-тройка долларов, да, какую-то там прокладку резиновую купить там для крана, а что-то подороже. Явно такое вот, да, противоречие, контраст в интересах между импортом и экспортом. Но, тем не менее, все-таки хочу напомнить, что считается относительно благоприятным для экономики, для израильской в целом, шекель на уровне, возможно, 3.30-3.40, но там, где 3.20, это уже опасный барьер, а сейчас он еще ниже все-таки этого барьера.
0: Угу. То есть, если делать такую градацию, вот это движение доллара, это изменение, укрепление доллара, насколько оно скорее, можно его записать насчет силы доллара, да, и, скажем, силы американской экономики, а в какой степени можно его отнести к слабости нашей экономики?
4: Ну, тут оба эти фактора играют роль, как играла роль в свое время, да, вот весной и в удешевлении доллара. Доллар сам себе и дешевел в связи, там и рост цен на нефть играет в данном случае роль, и внутриамериканские всякие события, и стремление было действительно американцев сделать доллар подешевле, учетная ставка там снижалась. И, ну, и события, как бы, да, конкретно шекелево-долларовые, именно вот резкий рост израильской биржи, хлынувшие в страну опять инвестиции, многие боялись вкладывать деньги в израильские акции, просто в израильские фирмы, предприятия другими способами за время войны. Она в прошлом году, израильская биржа, как мы знаем, выросла, по-моему, на 80 или даже больше процентов. Очень резкий рост был экономики. Это резкий приток иностранных инвестиций. Это означает резкий спрос на шекели, как раз и на продажу, соответственно, долларов. Потому что вкладывают доллары, а здесь их превращают в шекели. И это вместе все было. Сейчас это постепенно как бы все стабилизируется, корректируется, и поэтому сила шекеля в этом плане ослабевает. Но и доллар, да, он объективно дорожает именно в свете роста учетной ставки в США и слухов того, что ее повысят заново. Он по отношению ко всем валютам тоже поднимается. Поэтому оба обстоятельства здесь играют свою роль, такую половинную, не знаю, там точно как подсчитать доли, но тем не менее. Поэтому нельзя сказать, что это вызвано чем-то именно или внутриизраильским, или внутриамериканской. Вот именно заметное вот это движение, оно вызвано, да, обеими, так сказать, сторонами.
0: Ну и все-таки не могу не спросить, насколько выборы, которые совсем скоро уже у нас тут, так сказать, произойдут, насколько этот фактор политический может тоже отразиться на изменении курса шекеля по отношению к доллару, укрепить его, ослабить? Как вообще политика влияет в данном случае на экономику?
4: Не знаю, не уверен, если честно. Выборы в Израиле, я не уверен, что что-то изменит, если останется прежняя, как бы условная коалиция, как ее называют, то все, как бы, собственно говоря, останется по-прежнему. Если победят противники условного, опять же, лагеря Нетаньяху, то я тоже не думаю, что что-то как-то куда-то сдвинется, поскольку шекель и так сейчас очень сильно крепок, и рост его все-таки меньше 3,20, это аномалия, а сейчас он находится в пределах этой аномалии. Ему опять дешеветь он смог, по политическим причинам он точно не сможет, только по серьезным экономическим. Поэтому я не вижу, даже война не очень повлияла, все эти предыдущие войны не очень, как мы знаем, повлияли на курс шекеля-доллара. Сначала там задрался, действительно, шекель очень сильно подешевел, доллар задрался, но потом постепенно, уже после нескольких первых месяцев войны, это нивелировалось, все, вернулся на уровень.
0: Так, не стоит ждать таких больших драм от политических изменений последнего времени. Андрей Харазов, спасибо. Экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Благодарю тебя. Спасибо.
4: Всех благ.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Политика международная, связанная также с темой безопасности. Новый виток очередной, надо сказать, напряженности между Соединенными Штатами и Украиной. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам Зеленского, Киев временно воздерживался от этих атак по просьбе Соединенных Штатов. Однако Россия продолжила наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Одновременно Зеленский говорит об ограничениях в обмене разведывательной информации и о проблемах со спутниковой связью Starlink, от которой во многом зависит работа украинских беспилотников. В то же время в американском Конгрессе критикуют ограничения, которые способны ослабить оборону Украины. Все это происходит накануне американских, напомню, промежуточных выборов. Там тоже выборы относительно уже скоро, после наших. В то время, когда политика Трампа в отношении России становится предметом очень острой внутренней борьбы. Поговорим обо всем этом с Александром Мамаем, журналистом и военным обозревателем из Украины. Господин Мамай, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Зеленский объявил о том, что Украина возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Почему это решение отказаться от этой временной паузы было именно сейчас принято?
5: Потому что мы понимаем, что игра в одни ворота, как говорится, не устраивает, конечно, ни украинский народ, ни президента Украины. И мы видим сводки новостей, что Россия не останавливала ни на сутки, ни на день, ни на ночь удары по украинским городам. Это и объекты энергетической инфраструктуры, и мирные объекты, и есть, к сожалению, жертвы, и также травмированные и раненые гражданские после ударов, например, вот складское помещение в Одесской области. В то же время не останавливаются удары шахедами, реактивными, то есть гераньями, по сути. Вот. И поэтому, чтобы показать и как бы, что игра должна быть вдвоем, как говорится, и показать силу, в том числе на фоне заявлений американского президента, конечно же, Украина возобновила удары по НПЗ России.
0: Ну, то есть можно сказать, что, по сути, практически попытка этого энергетического перемирия, как его называли, ну, она провалилась, можно так официально уже признать это?
5: 100% она провалилась. И, кстати, никто из военных обозревателей, которые занимаются этой темой, они не верили, что несколько даже дней она просуществует.
0: Насколько вообще реально эти удары по нефтеперерабатывающим объектам России, они действительно, как вы видите, как так это представляется, играют свою практическую роль, скажем так, влияют на боеспособность России, влияют на способность России вести войну, продолжать войну, финансировать эту войну? Есть ли подтверждение, что эти удары действительно имеют результат?
5: Ну, лично для меня эта тема, она имеет два измерения. Первое измерение – это проблемы внутри России, это очереди на заправках, это повышение цен на топливо, это какие-то внутренние политические и общественные проблемы. И это измерение, оно более понятно аналитикам, которые занимаются этой темой как прикладные специалисты. Я же смотрю это в другом контексте, это второе измерение – это когда Москва начинает очень

0: которые успешно поразили Борисоглебский аэродром и военную базу России и уничтожили как минимум 3 или 4 Су-34. И также есть в этом контуре разведывательный, ну, скажем так, комплекс и человеческий как бы комплекс. Это специалисты, которые у нас умеют это делать. То есть из 3 компонентов обученные офицеры, сержанты, солдаты, операторы, персонал, ударные средства, это у нас есть. Но, к сожалению, 3-й компонент, это разведывательный, у нас относительно слаб для этого контура. То есть это спутники, это ДРЛО, которые должны работать в комплексе. Спутников, к сожалению, собственных у нас нет, поэтому мы либо берем в аренду эти спутники, как было с спутником Притулы, так называемым, либо мы берем данные по междурядовыми, междуправительственными соглашениями, как это происходит между Киевом и Вашингтоном.
1: Ну, вот отдельная проблема, я упомянула об этом в начале нашего разговора, это спутниковая связь системы Starlink и военная система Starshield. Насколько украинская армия зависит от этих технологий, в том числе управления беспилотниками в координации боевых действий?
0: Я хорошо знаю эту тему, потому что каждый день я работаю со Старлинками. И скажу так, никаких проблем со Старлинками глобальными у нас не было в последние несколько дней. Mm-hmm. Были проблемы со Старшилдами. Это те же самые аппараты, но которые активируются через специальные аккаунты, которые имеют очень строгий, четкий счет. Их контролирует Минобороны Украины и Минобороны Соединенных Штатов Америки, дает добро на их использование Пентагон. И разговоры, что Илон Маск что-то мог нам прикрутить, либо ограничить, это есть, скорее всего, неправда. Я считаю, что это все-таки было на уровне Пентагона. И, кстати, Илон Маск в своем твиттере, он подтвердил.
1: Но он прямо сказал, да, что система Starshield находится под контролем американского правительства. То есть, по сути, как это меняет вопрос ответственности за ограничения, если они действительно были введены по политическим причинам?
0: Я считаю, что ответственность лежит конкретно на президенту США, на Дональду Трампу, на Дональде Трампе и на той свите, которая его окружает. Как это повлияло? Да, middle strike имели проблемы, то есть те части украинские, которые работают с middle strike'ами и используют старлинки, старшилды, и также перехватчики, которые борются против шахедов, гераний, они тоже имели проблемы. Но, кстати, сегодня была информация, что уже ограничения были сняты. Насколько эта игра в кошки-мышки будет еще продолжаться, увидим. Но это очень нехороший звоночек, и Украина не может, украинское войско не может планировать какие-то операции, если в любой момент мидлстрайки могут просто перестать выходить на связь. Это очень большая проблема. И мы должны искать альтернативу.
1: Угу. Вообще интересно, что в Конгрессе в Америке звучат очень резкие возражения против действий такого рода, которые могут в итоге ослабить боеспособность украинской армии. Насколько, на ваш взгляд, влиятельны сегодня в Соединенных Штатах республиканцы, которые не согласны с линией Трампа в отношении этой войны, в отношении Украины и в отношении России?
0: Ну, скажем прямо, я не есть специалист глубокий по республиканцам, я больше по технике и по операционным вопросам оперативного характера. Но я смотрю и вижу тоже сводки новостей, и я считаю, что вот этот Deep State, он сможет Трампа приостановить от его безумных идей и от безумных ситуативных союзов с Путиным и его ближайшим окружением.
1: Александр Мамай, журналист и военный обозреватель из Украины. Спасибо. Я благодарю вас за комментарий. До свидания.
0: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и погода. Погода тоже становится новостью, когда мы наблюдаем резкие смены или хотя бы постепенные, но очень устойчивые смены сезонов, смены температуры. По сути, после теплых дней последних заметно меняется погода, температура снижается. На севере вдоль Средиземноморского побережья ожидаются дожди, но вот главное изменение, это говорят синоптики, прогнозируется на выходные, на пятницу и субботу.

0: Повторная трансляция на Канрека. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Максим Гулер.
1: Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня четверг, 15 октября 2026 года. В эфире «Особый случай» – программа радиостанции «Река», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Напоминаю также, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее довольно просто. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». После этого переходите на страницу с логотипом «Канрека», и уже там, на странице, есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть другие подписчики. Отправляйте личное сообщение. Вы сможете описать ваш особый случай, и не забудьте оставить нам имя и ваш номер, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на странице мы публикуем социальные, юридические и другие важные темы. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Льготы на медикаменты. Покрытие расходов управлением по правам переживших Холокост. Инцидент с провозом рецептурных препаратов. Израильтянин задержан таможенной службой Республики Беларусь. Забота о будущем. Все, что нужно знать о продолжительной доверенности. День выборов и работа. На что имеет право сотрудник и как оплачивается шабатон. Официально нерабочий день. И начинаем программу с вопроса, который поступил в нашу редакцию. Сейчас радиослушатель, который к нам обратился, зовут его Эдуард. Эдуард, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Вы обратились к нам по поводу лекарств. Вы человек, который пережил Холокост, и вы утверждаете, что вас направили в аптеку, которая попросила у вас за лекарства, которые вам положены бесплатно, деньги. Можете описать случай?
2: Да, я несколько раз обращался в аптеку Купат-Халим. Там лекарств не было, и меня отправляли в аптеку в Суперфарме. А в Суперфарме я не мог понять, почему я обратился к вам. Почему один раз мне дают лекарства бесплатно, как в аптеке Купат-Халима, второй раз мне требуют за это же лекарство по такому же рецепту. То есть рецепта нет сейчас. Рецепт в электронном виде.
1: Но рецепты занесены на магнитную карту вашей больничной кассы.
2: Рецепты выписаны врачом. Это рецепт выписывается на 3 месяца сейчас. Получать можно лекарства, чтобы не ходить каждый раз, раз в 3 месяца. Все это одна и та же процедура. Но разница в процедуре только один раз с меня просят в Суперфарме деньги, а второй раз мне дают бесплатно. Более того, у меня был случай, я брал лекарства себе и жене. Я пришел, брал лекарства, и меня потребовали деньги, а за лекарство жене, ну, поскольку женщина, ей сделали уступку, с нее деньги как бы не взяли. Было и такое.
1: В принципе, смотрите, мы связались с управлением по правам переживших Холокост, попросили их прокомментировать эту ситуацию, и ответ выглядит буквально следующим образом. Управление по правам переживших Холокост оплачивает больничным кассам рецептурные лекарства, входящие в корзину здравоохранения и предоставляемые пережившим Холокост по рецепту лечащего врача. Эта льгота также распространяется на аптеки, имеющие соглашение с больничными кассами при соблюдении условий для получения освобождения от оплаты. Я попытаюсь вкратце просто объяснить, как это может выглядеть. В принципе, такое лекарство, распространенное в Израиле, да, как, к примеру, акамол, его можно получать с помощью врача, то есть выписывать на него рецепт, и тогда оно действительно будет стоить дешевле для тем, кто платит за лекарство. Но многие могут также приобрести это лекарство без специального рецепта, и тогда это будет стоить дороже. Но даже если вам выписали рецепт на конкретный вот этот вот акамол, и вы его просто идете покупать, если рецепт есть, то вы получаете его без скидки. Но если то же самое лекарство вы берете в аптеке не своей больничной кассы, то, безусловно, это будет стоить деньги. Теперь, что касается конкретно вашего случая. Мы передали ваш случай и ваши данные в управление по правам переживших Холокост. Управление связывается с вашей больничной кассой, и как только у нас будет ответ, включая те суммы, которые, если опять же, они сочтут, что ваше обращение было оправданным, то я полагаю, что средства вам будут возвращены. Но, опять же, это уже будет не в рамках эфира, а когда мы получим ответ по вашему запросу, который мы сделали для вас, мы, безусловно, с вами, я лично с вами свяжусь.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо вам большое, Эдуард. Продолжаем. Буквально на днях стала известна очень непонятная такая история. Израильтянин был задержан таможенной службой Республики Беларусь. И сейчас с нами на прямой связи Регина, жена задержанного в Минске Евгения. Регина, добрый вечер. Мы пытаемся связаться в данный момент с Региной. Ну, я уже, в принципе, начну рассказывать, что же действительно произошло. Мужчина вместе со своей семьей направлялся в Республику Беларусь, и на таможенном контроле у него в чемодане обнаружили медикаменты, которые он приобрел по рецепту и которые предназначались для его родителей, которые в данный момент находятся в Республике Беларусь. И вот сейчас с нами на связи Регина. Регина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Всем здравствуйте. Спасибо, что дали возможность рассказать свою историю. Меня зовут Регина. Я живу в Израиле. И мой муж тоже гражданин Израиля. У нас маленький ребенок, сын 5 лет. Мы летели всей семьей в Беларусь, чтобы навестить наших родителей, и его, и моих. И отдохнуть заодно в санатории, который купили бабушка и дедушка для нас, для оздоровления внука.
1: А родители там проживают постоянно или они там временно?
3: Нет, они находятся пока временно, пока они смотрят свою маму, ей 101 год.
1: То есть прабабушка?
3: Это прабабушка внука, но бабушка... Нет, это получается бабушка...
1: Прабабушка вашего сына?
3: Да, прабабушка моего сына.
1: То есть родители вашего мужа находятся на территории Республики Беларусь, они там смотрят или присматривают, или помогают по уходу?
3: Да, за пожилой мамой, да.
1: И вы прилетаете в Республику Беларусь, предварительно закупив или купив здесь, в Израиле, по рецепту?
3: Лекарство для них по их просьбе, да, по рецепту врача лечащего, они по аппликации заказали, да, врача своего, и мы попросили нас привезти. Вот сколько дали на 3 месяца маме и папе, столько и привезли.
1: Как бы мы... Окей, вы проходите таможенный контроль. По какому коридору вы идете?
3: Мы пошли по зеленому коридору от незнания. Мы не знали, что это вещество, что это вообще лекарство с психотропным веществом. И что вообще лекарство надо декларировать. Деньги я слышала, но как-то... Мы пошли по зеленому коридору, да. Там у нас работник спросил, вы что-то везете, какие-то лекарства или что. Муж сразу сказал, да, мы везем лекарства родителям. И сразу указал, в каком чемодане. Вот. И его задержали. Потом отпустили. До часа ночи держали, отпустили. На следующий день мы пошли, дали показания. И нам сказали, что за такое будет, скорее всего, штраф. Ну, мы никуда не убирали, не скрывались. Думали, заплатим штрафы. Или поехали в санаторий. Вернулись в санаторий, и утром, как это называется, с обыском квартиры его забрали рано утром.
1: То есть к вам приехали представители правоохранительных
3: да,
1: органов?
3: Да.
1: И задержали, да, и задержали вашего мужа.
3: Задержали его, да.
1: Окей, когда это
3: после
1: было?
3: Сколько? Я его не
1: видела. Да, сколько времени? Это... Когда это? Когда инцидент произошел?
3: Летели 6 августа, задержали 19-го.
1: Где сегодня, на сегодняшний день находится Евгений, муж ваш?
3: В СИЗО номер 1 города Минска, деревни Пашкович или как-то.
1: Кто-нибудь из официальных представителей нашего государства посещал его?
3: Вот сегодня я только узнала, что где-то 2 дня назад его посетили
1: консул
3: из Израиля. Консул Израиля.
1: И я так понимаю, что у вас есть еще и адвокат, который помогает решить, в принципе, как бы несложную, но непростую ситуацию.

0: Да, у нас в Беларуси есть адвокат Людмила, она помогает сейчас нас с этой ситуацией и
1: Что говорят там, что говорят представители правоохранительных органов Республики Беларусь?
0: пока представители есть, мы обратились тут к послу Беларуси, который отозвался, очень порядочный человек. Мы ждем каких-то новостей. Пока каких-то новостей мы особо не знаем, что ну, особо ничего не знаем пока.
1: Ну, это, в принципе, да. Когда вы последний раз говорили с послом, когда вы к нему обращались, что это было в письменном виде, связались ли с вами
0: Я
1: из посольства?
0: написала. Я писала везде, я везде обращалась и в министерство, и в посольство Израиля мы
1: Вы обращались
0: обращались, и
1: в Министерство
0: посольство.
1: иностранных дел нашего государства? Угу. Министерство МИД ответил?
0: Да, они со временем ответили, не сразу это все было, но они ответили, но каких-то действий я пока не вижу, что что-то предпринимается.
1: Со стороны наших
0: Осталось.
1: властей. А я так понимаю, что
0: Да,
1: как раз вот представители Республики Беларусь вышли на связь.
0: отозвался сразу. Я даже не думала, что, потому что он израильтянин, но я обратилась позже к нему. И вот он как раз-таки отозвался сразу и был всегда на связи со мной.
1: Да, это на самом деле, да, ситуация не совсем стандартная. Ну, смотрите, в принципе, мы действительно, наша редакция тоже сделала запрос в Министерство иностранных дел, однако, к сожалению, вот на момент выхода в эфир этого сегмента мы так и не удосужились получить реакцию или какой-то комментарий относительно того, что же предпринимает израильская сторона.
0: Спасибо вам большое.
1: Наверное, нам попросту не повезло, но мы действительно связались с представителями Республики Беларусь, в частности, с послом, чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в государстве Израиль, Ярошевичем Юрием Григорьевичем, который действительно прокомментировал эту ситуацию. Мы постараемся в самое ближайшее время вывести его также в эфир нашей передачи, но единственное, что я вам на этом этапе уже могу сказать, то есть понятно, что у нас в стране этому инциденту уделяется довольно обширное внимание и очень много делается, опять же, пока что на уровне СМИ, потому что сам по себе случай, если смотреть со стороны правоохранительных органов Республики Беларусь, то да, есть якобы правонарушение налицо, потому что есть препараты, которые, безусловно, нужно было, опять же, это уже я, после того, как я переговорил с послом,
0: Да.
1: понял, что нужно
0: Ну,
1: было идти по
0: ужаса не
1: красному
0: было.
1: коридору с предварительной декларацией. Вдобавок к этому, эти же самые препараты можно свободно приобрести на территории Республики Беларусь. Если я правильно понимаю, сейчас к нам в прямой эфир подключился чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в государстве Израиль Ярошевич Юрий Григорьевич. Юрий Григорьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Максим.
1: Я еще раз
2: Добрый
1: благодарю
2: вечер.
1: вас за то, что вы уделяете нам ваше время. Мы сегодня с вами говорили. Вот хотелось бы все-таки узнать, на каком этапе находится вот такой вот проблематичный особый случай с вашей точки зрения, как вы это знаете?
2: Да, случай действительно особый. Мы уделяем повышенное внимание. Мы всему как бы стараемся уделять неравнодушное внимание, но это случай с учетом того, что человек находится на следственном изоляторе, и человек особый, да, хоть и не белорусский гражданин, но это не имеет никакого значения, да, с точки зрения человеколюбия и гуманного отношения, да, мы стараемся ему помочь. Значит, сразу я услышал, простите, обрывок окончания вашей фразы о том, что на территории Беларуси можно свободно купить это лекарство. Максим, я бы
1: Нет,
2: хотел
1: я не говорю, что прям
2: чуточку.
1: свободно.
2: Да, да,
1: Нужны
2: да, да.
1: документы, нужен рецепт, но в плане
2: Ну,
1: как
2: это
1: бы не надо нарушать
2: психотропное,
1: закон.
2: да. Это достаточно такое. В своем составе это лекарство имеется опасное психотропное вещество, разрешенное контролируемому обороту на территории Беларуси. Оксазепам. Вот. Там было порядка 200 таблеток у Евгения, да, когда он шел по зеленому коридору, и это воспринимается законом как бы однозначно. Но как только я узнал от Регины, благодаря ее письму на мое имя, вот, которое было 24 сентября, вот вечером, буквально незамедлительно, да, я стал заниматься этим делом, и попросили мы посольство и Министерство иностранных дел, руководство Министерства иностранных дел Республики Беларусь, посмотреть наши следственные органы на два факта. Что по нашей информации, мы верим в то, что она достоверная, надеемся, что она достоверная, эта информация, что эти лекарственные препараты предназначались для престарелых родителей Евгения, которые проживают в Минске, к слову, вот, наслаждаются пенсией там. Копия рецептов докторов заверена нотариально, да, и мы направили вместе с чеком об оплате туда это все, потому что этого у следственных органов не было. Также у нас есть наличие документального подтверждения о том, что Евгений в Израиле признан инвалидом, при этом инвалидность установлена пожизненно и нетрудоспособен. Ну, там есть определенные как бы у него моменты, я не буду в эфире, да, об этом говорить. Мы попросили уделить вот этим вот элементам, да, повышенное внимание, опять-таки на основании на тех принципов, о которых мы говорили. Он не, да, он не белорусский гражданин, но его супруга белоруска. Я в тесном контакте с вашим Министерством иностранных дел. Я должен сказать из уважения к коллегам, что это неправильно говорить, что израильский МИД не занимается этим делом. Нет. Я знаю, что канцелярия министра иностранных дел Гедеона Саара вот, несколько раз выходила на меня, в том числе с просьбами об организации консульского доступа.
1: Что по факту и было сделано, мы теперь это уже знаем.
2: Это было сделано, да. Я сегодня разговаривал со своим визави. Он, правда, не посол, а временно поверенный. Мы надеемся, кстати, что Израиль вернет посла, да, своего в Беларусь, чтобы мы могли быстрее, в том числе, решать такие вопросы с вами и другие. Так вот, он мне профессионально рассказал о том, что как консул сходил, да, я сам позвонил, сам поинтересовался до вашего звонка мне. Да, не потому что он был, да.
1: Ну, как только нашей редакции стало известно, мы, безусловно, тоже да, начали да, да, бить да. во все, безусловно. Что называется,
2: я,
1: да,
2: я
1: колокола
2: знаю,
1: и стучаться во все двери.
2: Отношения, да, Максим. Так вот, его консул рассказал, что Евгений находится в нормальном состоянии, никакой дискриминации по отношению к тому, там, да, что он израильтянин, что он еврей, ничего этого нету близко. Вот. Мы продолжаем не
1: это
2: просто...
1: Это тоже очень важно, да.
2: Да, да, да, я знаю, это действительно очень важно. Вот. Я честно скажу вам, что я даже знаю, с кем он в камере находится. Вот.
1: Даже это... так?
2: Даже так, вот, только да. Вот. Поэтому там, в этом плане тоже все нормально. И...
1: Но насколько вот ваши правоохранительные органы относятся к этому случаю как действительно к нарушению Уголовного кодекса Республики Беларусь? Насколько вот
2: Максим,
1: тяжело его положение?
2: Мы должны, я хочу об этом сказать в эфире, мы должны принимать во внимание следующий факт. Слава Богу, что Беларусь из всех стран постсоветского пространства добилась наибольших результатов в борьбе с распространением наркотиков. Да, это зло до конца у нас не искоренено, присутствует в Беларуси. Но мы действительно добились больших успехов. Поэтому, когда дело касается наркотиков, психотропных веществ, да, система работает жестко. Потому что она доказала, что именно жесткость этой работы позволяет приносить результаты.
1: Поэтому... А как можно избежать, да, вот этих вот случаев?
2: Что
1: нужно сделать законопослушным гражданам?
2: Просто не выключать мозги, Максим, извините, да, за это самое. Просто знать о том, что если вы везете лекарства, да, вы идете по красному коридору с рецептами, и подходите к таможнику и говорите, вот рецепты, это мое лекарство, чужие вообще лучше не возить. Да? Тоже можно оправдаться, но это займет у вас
1: ну,
2: очень
1: тут случай,
2: много
1: времени. Да, у нас просто случай да. просто особый.
2: Понимаете?
1: Тут, да.
2: Но я знаю, что есть еще не только по рецептам, есть еще по деньгам, когда почему-то вот во все страны декларируют, а в Беларусь он привозит 20-30 тысяч долларов, да, он не декларирует их и идет тоже по зеленому коридору. Я понимаю, что в Беларуси очень хорошо отдыхать, наслаждаться жизнью. Но давайте расслабляться после того, как вы перейдете таможню и перейдете границу.
1: И последний тогда вопрос, Юрий. Я знаю, что как бы никто не может предсказывать наперед, но вот исходя из вашего общения с представителями, которые находятся на территории Республики Беларусь, может быть, каковы шансы, это не очень уместно, но вот ваше слово и ваше мнение, я думаю, что это не пустые слова, то есть ваши не рекомендации, а вот так, как вы восприняли эту ситуацию здесь и поделились с коллегами, как выглядит, как скоро и как благополучно этот вопрос будет решен.
2: Максим, я отвечу вам, я никаких гарантий, естественно, давать не буду.
1: Безусловно.
2: Но я знаю совершенно четко, я отвечу вам коротко. Под лежащий камень вода не течет. Вот из этого должна исходить израильская сторона, и я в своей работе исхожу из этого. Если я что-то хочу решить, я это не забываю, я нахожу методы, инструменты, естественно, дипломатические, для решения этого вопроса. Я сказал, наверное, то, что вы хотели услышать.
1: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в государстве Израиль, Ярошевич Юрий Григорьевич, большое вам спасибо за то, что уделили время программе «Особый случай» и этому действительно особому случаю. Спасибо вам.
2: Спасибо, Максим. Шаббат шалом.
1: Шаббат шалом. Спасибо большое. Мы же возвращаемся к нашей радиослушательнице, к Регине. Регина, вы, в принципе, слушали эту беседу. Мы тоже...
0: Да, я слышала.
1: Спасибо. Наша редакция не могла пройти мимо. Мы задействовали все, что смогли, поэтому вот мы вышли на чрезвычайно полномочного посла. Я очень надеюсь, что вот эта вот история завершится довольно скоро, и мы все надеемся, что вот именно так, как мы хотим.
0: Его дома ждет сын, и я очень сильно жду. И родители пожилые.
1: Как,
0: я буду очень благодарна.
1: Мы, безусловно, а как себя чувствуют сегодня вот родители, которые находятся там?
0: Плохо чувствуют себя родители. Мама очень... Мама есть мама. В большом стрессе и винит себя. Папа тоже. В общем, родители есть родители. Они... Им очень сложно, очень.
1: Как реагирует на это ваш 5-летний сын? Что он говорит?
0: Он все время спрашивает о папе, где папа, когда он приедет, я соскучился. Они очень были близки, и это его был один... Они очень близки были. И, конечно, сыну очень тяжело. Он рисует рисунки, он спрашивает, а когда...
1: А если у вас возможность, к примеру, хотя бы раз в какое-то время общаться с Евгением? Есть ли вот такой вот канал связи?
0: Нет такой возможности. Мы не на связи, никак не можем общаться.
1: Хорошо, адвокат, я так понимаю, что у вас есть адвокатесса, которая находится там, и она с ним встречалась. Получилось ли у вас поговорить с ней? Если да, то что она рассказывает вам? Насколько вот она это видит?
0: Я не совсем успела так быстро, потому что буквально вот недавно она мне позвонила перед эфиром. Она была сегодня у него.
1: Как она оценивает его состояние?
0: Он никогда не жалуется. Он, это человек, который никогда не жалуется. Поэтому он очень в ровном состоянии. Ему сложно определить, насколько он... Сказал, заросший, заболел, приболевший.
1: Ну, понятно, очень, да, как говорится, к сожалению, да, не курорт. Ну что ж, Регин, мы, безусловно, будем продолжать следить за этой историей. Мы, как радиопередача, безусловно, больше, чем неделю сделать не в состоянии, но, тем не менее, почему-то мы все надеемся, что это закончится довольно, скажем так, в кратчайшие сроки и самым благополучным образом. Потому что все, с кем мы сегодня говорили, в частности, опять же, я хотел бы отдельно отметить роль посла Юрия Григорьевича, да, почему-то кажется, что все закончится очень быстро и очень позитивно.
0: Дай Бог. Спасибо большое вам. Огромное.
1: Регина, большое вам спасибо. Мы продолжим следить за этой историей также.
0: До свидания.
1: Спасибо.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо. Продолжаем программу. Сейчас поговорим, в принципе, о будущем. О нем тоже надо заботиться и все, что нужно знать о продолжительной доверенности. Об этом мы побеседуем с Ариной Гейнер, адвокатом. Арина, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Ну, начнем действительно вот с такого, да, все мы молоды, все мы всегда себя чувствуем хорошо, и нас как бы эта старость никогда к нам не придет. И тем не менее, надо об этом хотя бы иногда задумываться и...

0: Я бы, наверное, спросил бы у вас вот что. Вообще, что это такое? И на что вот эта вот самая продолжительная доверенность распространяется? Когда ее нужно делать? Кто ее должен делать?
1: Продолжительная доверенность – это юридический документ, который позволяет любому совершеннолетнему дееспособному человеку определить, кто будет заниматься и решать вопросы, его вопросы в будущем, если, не дай бог, этот человек утратит способность самостоятельно принимать решения и понимать ситуацию.
0: То есть речь не идет о пенсионном возрасте. Это может произойти с любым человеком в любой момент.
1: Это может произойти с любым человеком. Не дай бог, произошла авария. Не дай бог, у человека инсульт. Не дай бог, человек впал в кому. Это может произойти в любом возрасте. Поэтому человек сам назначает, выбирает того человека, доверительное лицо, на кого он надеется, кому он доверяет. Вопросы, которые могут быть в будущем, в тот момент, когда он становится недееспособным.
0: Чем это отличается? Это продолжайте, Арина, простите.
1: Это могут быть финансовые, имущественные вопросы, медицинские вопросы и личные вопросы. Это может быть доверенное лицо, может быть одним, а могут быть несколько лиц. Человек может назначить доверенным лицом одного, например, родственника, ребенка, жену, мужа, кого-то из супругов, или просто третье лицо, кому он доверяет.
0: То есть не обязательно, не обязательно из круга членов семьи, если я правильно понимаю?
1: Нет, не обязательно. Абсолютно нет. Это должен быть человек, кому он доверяет на этот момент. Этот человек может быть один назначен по вопросам личным, другой может назначен, который, может быть, даже разбирается в медицине, может быть назначен по вопросам медицинским, а третий человек может быть назначен заняться вопросами имущества. Это могут быть три человека, которые занимаются всеми тремя вопросами.
0: То есть здесь как бы свобода человек, выбора, да?
1: Да, сам человек выбирает, кого он хочет и по каким вопросам. Конечно же, доверительное лицо должно дать согласие и подписать все соответствующие документы.
0: А чем тогда это, простите, отличается от апотропсуд, да, опекунства?
1: Смотрите, чем оно отличается. Во-первых, процесс опекунства – это процесс судебный. То есть есть и продолжительная доверенность – это выбор человека, человек сам заранее выбирает своего представителя, то опекуна назначает суд. Например, вернемся к тому же примеру
0: с аварией.
1: С аварией.
0: Да.
1: У человека произошла авария, не может не говорить, находится в коме, нужно решать вопрос, делать ему операцию или не делать. Для этого нужно его разрешение. Человек не может дать разрешение. Поэтому родственники обращаются к соцработнику больницы, берут документы медицинские от соцработника, бегут в суд, подают просьбу, ждут, пока судья вынесет решение, временное решение на какую-то специальную процедуру. Теряется время. Как минимум 3 часа у человека теряется, когда можно было за это время сразу произвести эту необходимую операцию. Что самое главное, это выбор самого человека, кому он может доверять. Человек в своей продолжительной доверенности может указать: я, например, не хочу, чтобы меня присоединяли к машинам, делали мне искусственное
0: вентиляция легких, да, вот эти вот ЭКМО и все вот это
1: или
0: вот, да, поддерживали жизнь.
1: Использовали какие-то лекарства, новые препараты, которые еще неизвестно, как на что они влияют. То есть он сам решает, если он хочет, чтобы его присоединяли к аппарату или нет.
0: А может ли быть это вот эта самая продолжительная доверенность? Кого точно человек не хочет, чтобы занимался его делами? Такое может быть? Ну, чисто в теории.
1: Такого не может быть, но, например, человек назначил доверительное лицо. Через 5 лет отношения у них испортились. Оказалось,
0: поменять.
1: Что этот человек, которому он доверял, потихоньку использовал...
0: Вышел из доверия.
1: Снимал деньги. он имеет право поменять свою продолжительную доверенность и назначить кого-то другого.
0: Окей, ну, в принципе, здесь как бы понятно.
1: Полномочия доверительного лица продолжительной доверенности, они определены с самого начала и до конца. То есть, что человек может делать. Когда же назначается опекуном суда, опекун судом, то это именно полномочия по определенному судебному процессу, вот по той деятельности, которая необходима на данный момент.
0: Арин, если я правильно понимаю, вот эта вот продолжительная доверенность, если мы сейчас не говорим, что она, когда мы говорим, что это не некий судебный процесс, да, который требует вмешательства уважаемого суда, делать надо это, соответственно, когда человек в каком состоянии находится, что называется, в трезвом уме и светлой памяти.
1: И светлой памяти,
0: А это, если это лицо остается там постоянно, доверенное лицо, то есть по факту он, ну, если я так правильно понимаю, и наследует, наверное, все. Или, да, если он распоряжается, то он, окей,
1: нет,
0: тогда я наследую. Нет?
1: Нет, человек, доверительное лицо, оно действует до момента смерти человека. Как только человек умирает, все документы официальные, и пуйку Ахмед Машех, продолжительная доверенность, или эскем мамон, брачный контракт, они отменяются в ту же самую минуту. И тогда входит в действие или завещание человек составлял, или же мы идем по закону о наследстве. Поэтому тот, кто доверительное лицо, он не наследует человека.
0: Иными словами, я пытаюсь понять. Я пытаюсь понять, если человек сегодня, у него есть своя квартира, какое-то, ну, или какое-то имущество, ну, для удобства, выберем квартиру. И он говорит: окей, сегодня я хорошо себя чувствую, но вот вдруг, если что-то произойдет, вот это лицо, которое я уполномочен, распоряжаться этой квартирой. Пока этот человек жив, но если вдруг он находится в состоянии, в котором ему не позволяет принимать решения, это доверенное лицо может переписать на себя квартиру, перепродать квартиру, сдать другим эту квартиру?
1: Если доверитель дал такие полномочия, он может это сделать. Например, проекты «Пинуй-бинуй». Если человек находится в состоянии, что он не может сам лично принимать какие-либо решения, то его доверительное лицо занимается этими вопросами, подписывает документы, ведет переговоры с фирмой застройщика, с мэрией, со всеми, ведет все необходимые переписки, встречи, связанные с этим проектом.
0: Есть ли какие-то риски?
1: Да, является... В этот момент, когда он этим занимается, он не становится хозяином этой квартиры. Он все делает в интересах своего доверительного лица.
0: То есть я так понимаю, что в этой самой, в этом самом документе, который называется «Ипуйку Ахмед Машех. Продолжительная доверенность», нужно конкретно прописать, какие действия кто уполномочен делать и в рамках чего, и насколько глубоки или широки его полномочия в отношении действий, которые ему доверили.
1: Да, конечно, конечно.
0: Есть?
1: Обязательно стоит прописать также, например, финансовые операции, что человек имеет право производить финансовые операции на определенную сумму. Или же, если сумма высокая, может это доверенное лицо давать объяснения и своим действиям третьему лицу. Это может быть как родственник, также это может быть и госработник в апотропуса квали. То есть можно такие указания тоже вписывать в продолжительную доверенность.
0: Арина, ну, как бы звучит все хорошо, а есть ли какие-то риски у этого, у составления этого документа, а точнее даже о его вот существовании в этом самом документе? Что-то есть, что может все-таки насторожить того, кто это делает, этот документ?
1: Есть, конечно, минусы тоже. Например, если кто-то из родителей назначил одного из своих детей быть доверенным лицом, могут быть ссоры в семье. Жена может сказать, почему ее или его, а не меня. То же самое муж может сказать. Другие дети могут сказать, а почему он, а не я. Всякое так может произойти. Что, например, могут снимать деньги. Вы правильно до этого спросили, если ли могут снимать деньги со счета или производить какие-то финансовые действия, да, тоже могут. В этом есть минус, но это все можно официально указать, в каких случаях кто может снимать, какую сумму. А если сумма больше, скажем, 10 тысяч шекелей, то информация должна попасть третьему лицу. Например, если отец назначает доверительным лицом одного из своих детей, то информация должна об этом попасть супругу, или же супруге, или же остальным детям.
0: Арина, последний.
1: Остаться в принципе, наказанным он не может.
0: Ну, в принципе, все понятно. Последний вопрос. Когда все это вступает в силу? Требуется ли одобрение каких-то юридических, судебных инстанций или органов?
1: Когда это вступает в силу? Вступает в силу, когда человек становится недееспособным. Именно юридически недееспособен, или же он по медицинским факторам считается недееспособен, находится в коме. Тогда берут доверенное лицо, получает справку от врача, где указано, что человек на данный момент недееспособен, и это продолжительную доверенность через программу апотропус таквалим задействует.
0: Арина,
1: как только человек недееспособен, есть об этом документ, сразу делают ее задействуют.
0: Арина Гейнер, адвокат, специалист по семейному праву или адвокат, который специализируется на семейном праве. Большое вам спасибо за эту беседу,
1: спасибо
0: за эту
1: вам.
0: Информацию. Безусловно, она очень
1: это
0: важна
1: очень
0: для всех. Да,
1: это
0: не только пенсия. Да, я как это должен. Я должен сознаться, что я как раз думал о нечто другом. Да. Можно еще и до пенсии, не дай бог, лишиться всего.
1: К
0: да.
1: сожалению, у нас 3 года назад произошло то, что произошло.
0: Это
1: много
0: верно.
1: Молодых ребят остались недееспособными. И если у кого-то из них была продолжительная доверенность, то родители сразу же моментально могли действовать по ней.
0: Арина Гейнер,
1: поэтому
0: да.
1: Возраст 18+. И не только в пожилом возрасте.
0: В данном случае, да, возраст не помеха. Я так понимаю. Арина Гейнер, адвокат, специализирующий на семейном праве и на продолжительных доверенностях. Большое вам спасибо за участие и за ваш комментарий.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Здоровья всем.
0: Взаимно. Продолжаем программу буквально через чуть больше, чем неделя. В нашей стране должны пройти выборы в Кнессет. Это все должно произойти 27 октября. Все это очень и очень скоро. Безусловно, радиостанция РЭКа будет вести прямые эфиры практически без остановок и без перерывов. Но до этого еще есть время. Об этом будет сообщено заранее и дополнительно. Но что действительно интересно, вот как будет выглядеть рабочий день, если он вообще считается таким? На что имеет право сотрудник и как оплачивается шабатон? Для тех, кто не знает, шабатон — это официально нерабочий день. Об этом мы беседуем с Левом Шнайдером, адвокат по трудовому праву. Лев, добрый вечер.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Давайте, наверное, начнем с самого простого. Это рабочий день или нерабочий день? Можно ли сказать работодателю, слушай, ну вообще шабатон, никто не работает, все голосуют или идут на море, а кто-то не голосует, сразу идет на море или на пикник, или в ресторан?
2: О, сейчас вы усложнили.
0: Безусловно.
2: Если кто-то из нас идет на море, то на море же есть спасатель, он-то работает. Если мы идем в ресторан, а ресторан как-то должен работать, значит, там кто-то работает. Соответственно, стоит вопрос, шабатон, не шабатон. По закону, день выборов – это шабатон. Невозможно заставить работника работать. Работник имеет право исполнить свой долг, проголосовать и быть в отпуске в этот день. Но одновременно с этим есть отрасли, которые продолжают работать. Ничего не поделаешь. Рестораны, пляжи, общественный транспорт. Это единственный день, когда все работает и все люди в отпуске. Но кто-то же должен это обслуживать. Поэтому существуют жизненно важные отрасли, которые продолжают работать.
0: Сотрудники СМИ, полицейские, сотрудники экстренных служб,
2: так.
0: Пожарные, армия обороны Израиля, полиция. Все это, безусловно, должно быть.
2: Кто-то считает, что не хьюним, кто-то хьюним. Вопрос демократии. Все все остальное, это действительно важные отрасли, и они

0: в день выборов, который, в принципе, считается неофициальным. Неофициально считается нерабочим днем, но, тем не менее, все привыкли, что в этот день работать не надо, для того, чтобы люди могли пройти и проголосовать за ту партию, за того кандидата, которому он доверяет. Вместе с этим кто-то действительно должен продолжать, должен работать. И поэтому на этом фоне стоит, наверное, понять, если человек работает на какой-то особо важной, необходимой, так сказать, работе, или он выполняет какую-то очень важную роль, такие как сотрудники правоохранительных органов, армия обороны Израиля, полиции, службы скорой помощи, сотрудники службы управления тюрем, возможно, какие-то другие структуры. Можно упоминать сколько также представители средств массовой информации, сотрудники корпорации общественного вещания КАН. Все, безусловно, они будут работать. И отсюда я понимаю, что связь с Львом Шнайдером у нас восстановилась. И отсюда вопрос. Те, кто все-таки должен выйти на работу, в каком размере они должны получать или как рассчитывается заработная плата?
1: Те, кто будут работать в день выборов, неважно, они обязаны работать в связи с тем, что они работают в жизненно важной сфере, или они добровольно согласились работать, получают зарплату в размере 200%, или же получают 100% обычную оплату рабочего дня, рабочих часов, плюс еще дополнительный день отпуска, что тоже является, в общем, глобально 200%.
0: Это прям замечательно. Я должен буду подсчитать, сколько же можно будет заработать за этот день. Но при этом, при всем, стоит отметить очень важный момент. Право голосовать – это конституционное право, и, следовательно, работодатель, если я полагаю, не имеет права запретить человеку использовать свое конституционное право.
1: Вы однозначно правы. Работодатель обязан Левшер дать работнику возможность проголосовать. Но тут опять есть сноска. Это не значит, что работник может во время рабочего дня, который длится там 6 или 8 часов, или даже 10 часов, в любое время, когда ему удобно, пойти голосовать и вернуться через 2 часа на работу. И поэтому государство увеличило часы работы самих избирательных участков с раннего утра до позднего вечера, чтобы дать возможность работнику проголосовать. Работник не может поставить работодателя перед фактом: «Я сейчас ухожу голосовать».
0: А, я прошу прощения, а отказаться в этот день от работы работник может?
1: Конечно, но если работник работает не в жизненно важной отрасли, то есть вы в конкретном случае не сможете отказаться от работы.
0: Это я уже понял.
1: Придется прийти на работу.
0: Это я уже понял. Я с утра пойду проголосую, потом найду, кто будет сидеть с детьми, потому что детские садики, в принципе, тоже не должны работать.
1: Именно так.
0: Ну, то есть я так понимаю, что, в принципе, это для тех, кто не задействован на так называемых мифалим хиюним, то есть жизненно важные или жизненно обеспечивающие предприятия или какие-то там заведения или заводы, да, или структуры, или службы, в принципе, может сказать, что я не обязан работать, но по некому соглашению вместе с работодателем, который говорит: слушай, давай все-таки поработаем, такой хороший день, потом отдохнем, у нас, к примеру, есть какой-нибудь срочный заказ. И отсюда вопрос, если мы говорим о каком-то производстве, которая не входит в список тех самых жизненно важных объектов, да, как, к примеру, даже очистные сооружения, да, или опреснительные какие-нибудь установки, он должен выходить или не должен выходить? Вот я вот это пытаюсь понять.
1: Нет, если это не жизненно важное предприятие, работник может не выходить.
0: И его могут за это уволить, если ему скажут: нет, ты мне нужен, я тебе 300% заплачу, только выйди. И он говорит: я не пойду.
1: Мы все прекрасно понимают, в рабочих отношениях всегда есть две стороны. И у каждой стороны есть права и обязанности, но есть общие цели. Поэтому если работодатель скажет: я готов тебе заплатить 300% или 200%, только, пожалуйста, выйди на работу там. А работник скажет из принципа: я хочу использовать свое право, я не готов выйти на работу. Понятно, что по этой причине его уволить невозможно будет. Но из жизненного опыта мы все прекрасно знаем, что работодатель найдет, как уволить работника по другой причине.
0: Это да, это мы знаем. Это
1: поэтому я всегда говорю: не надо быть Не надо быть правым, надо

0: быть умным. Если речь идет о действительно какой-то причине, какой-то весомой причине, что работодатель требует, всегда стоит согласиться, а не воевать просто так на пустом месте. И тут есть еще одна важная вещь.
1: С вами нельзя не согласиться,
0: вещь.
1: Да. Продолжайте, да. Пожалуйста.
0: И есть еще важная вещь. Это не только оплата вот этих 200% обычных часов, но и оплата дополнительных часов, потому что большинство людей захотят работать в этот день не 8 часов или 9, а 10, 11 и 12, чтобы заработать, и воспользуются этим, чтобы хорошо заработать.
1: Я учту ваши рекомендации. Лев Шнайдер, адвокат по трудовому праву. Последний вопрос я хотел бы вам задать, что касается подросткового населения нашей страны. Те, кто... они могут быть задействованы на выборах, они могут принимать участие, к примеру, там, на избирательных участках работать. Как это
0: Конечно,
1: происходит?
0: Конечно, могут, но есть минимальный возраст. 14 лет. Во время могут работать, или 16, они могут работать больше, чем один день. 14 лет, так как нет отпуска от лимудима, они могут от учебы, они могут работать.
1: Да, просто школы будут закрыты,
0: выборов.
1: Все будут в школах голосовать,
0: да.
1: Я об этом.
0: Поэтому они могут именно в этот день работать. Но работа на выборах очень часто подразумевает под собой не только работу в один день, но и работа до выборов, после выборов. Разноска флайеров и прочее, там 16 лет и старше.
1: Лев Шнайдер, адвокат по трудовому праву. Большое вам спасибо за эту увлекательную и познавательную беседу.
0: Спасибо.
1: Ну что ж, мне лишь осталось обратить внимание вас, дорогие радиослушатели, на следующее. Содержание программы «Особый случай» не является индивидуальной юридической консультацией и не заменяет профессиональную помощь адвоката или другого специалиста. Ведущие и гости разбирают социальные или правовые темы и прецеденты в общем контексте, поэтому приведенная информация не может служить основанием для принятия юридически значимых решений. По конкретным правовым вопросам рекомендуется обращаться к профильным специалистам. «Особый случай» носит исключительно информационный характер. Напомню, что вы можете связаться с редакцией «Особый случай», позвонив и оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Я лишь напомню, что сегодня продюсером программы была Яна Брискман. За звукорежиссерским пультом сегодня был Зафер Салим. У микрофона был редактор ведущей программы «Особый случай» Максим Гуллер.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Израильское время 11 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Телефон прямого эфира радио Канрека 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Здравствуйте, Эльдар. Рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Пока наши слушатели дозваниваются, и, как вы и ваши коллеги всегда просят корректно, четко, полно задавать вопросы, чтобы не переспрашивали дополнительные условия, что-то есть из того, что вы бы хотели сказать вначале?
1: Вот я просто для примера хочу привести. У меня недавно была интересная встреча. Я просто, насколько важно правильно спланировать пенсию. Потому что выход на пенсию – это не только техническое оформление документов в пенсионном фонде или страховой компании, или даже напрямую обращение в Битуах Леуми по поводу просьбы о получении компенсации по достижению пенсионного возраста. Я возьму пример люди, которые платят машканты и которые сейчас должны приблизиться к пенсионному возрасту. Очень важно выбрать пенсионную стратегию такую, чтобы не получилась ситуация, что после того, как вы достигнете пенсионного возраста, и вам придется перестать работать, и если при неправильном планировании своего бюджета может получиться ситуация, что половина вашего ежемесячного бюджета будет уходить на погашение машканты. Поэтому это тоже должно быть частью грамотного пенсионного планирования. То есть тому специалисту, к которому вы обращаетесь, это не только должна быть надоедливая реклама, которая просто до вас пытается достучаться, или просто даже люди, которые сами не понимают, они пытаются обратиться в пенсионный фонд, страховую компанию, потому что тот студент, который будет заполнять ваши документы, он даже не будет задумываться о том, как вам распределить свои накопления для того, чтобы обезопасить свое будущее и иметь максимальный бюджет после того, как вы перестанете работать. Потому что это всегда должно браться в расчет при пенсионном планировании. Вот этот совет, который я даю, просто однозначно, очень грамотно, правильно надо спланировать.
0: Хорошо. Прежде чем мы начнем разговор со слушателями... Да, есть уже. Не будем заставлять ждать, конечно. Пожалуйста, добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Семен.
1: Здравствуйте.
2: Такой вопрос. Я в ближайшее время прекращаю работу, и за получением пенсионного явно придется обращаться к адвокату. Какие документы я ему должен представить?
1: Давайте так, давайте все-таки понадеемся, что вы полюбовно распрощаетесь с вашим работодателем, и не нужно будет обращаться к адвокату, чтобы доказать свою правоту, и если вам должны заплатить пенсию, чтобы работодатель вам заплатил в таком формате, что вам не нужно было бы брать адвоката. Да, действительно, в некоторых ситуациях есть исключения, когда человеку нужно обратиться в суд по трудовому праву, когда ущемлены права работника. Но, в принципе, документы, которые... Вы должны быть, я просто беру, решаетесь, в конце концов, вы уверены, что вам не доплатили, вы обращаетесь к юристу. Необходимые документы, конечно, юрист тоже может собрать. Ну, конечно же, это все ваши тлушей маскора, где были отчислены пицуим или не отчислены пицуим. Ну, давайте просто расширим эту тему на вопрос, который вы задали. Смотрите, я просто дам несколько советов. Обычно, если человеку вкладывается в пенсионный фонд только 6%, это обязанность работодателя вкладывать ему в пенсионный фонд, то и если работник уволен или увольняется самостоятельно по достижению пенсионного возраста, тогда его все социальные права должны быть соблюдены, и он должен будет получить за каждый отработанный месяц количество умноженных, за каждый отработанный год по одному месяцу зарплаты. Если этого пицуима не хватает в пенсионном фонде, то работодатель должен доплатить. И есть 161-я форма, в которой указывается та заработная плата, из которой исчисляется пицуим, которую вам должны заплатить, умножается на количество проработанных лет, и вам должен будет доплатить работодатель. То есть не надо сразу же бежать к адвокату по трудовому праву. Вполне вероятно, ваш работодатель действительно все вам заплатит, и жалко, вы просто так потратите деньги на юристов.
2: Я понял, но я бы хотел это... Крайний случай, что мне придется, это наверняка...
1: Уже уверенно.
2: Да, практически уверен.
1: Сохраните ваши тлушей маскород и должны быть...
2: Сколько лет, извините.
1: Смотрите, я скажу так. Если работодатель не вкладывает деньги в пенсионный фонд. Для примера вообще, непорядочный работодатель, который вообще не вкладывает деньги в пенсионный фонд. Если мы говорим, что сейчас человек хочет оспорить в суде свою правоту, что ему социальные вклады не были вычислены, если мы говорим про пенсионные деньги, то тогда работник только за 7 лет имеет право требовать компенсацию. Пицуим с первого же дня работы, неважно сколько вы, 20 лет поработали, 7 лет поработали, если у вас есть все сохраненные тлушим, это поможет при расчете, сколько должны были вам, сколько вам не доплатили пицуим, это должен быть... Есть просто, смотрите, есть адвокат по трудовому праву, а есть такой хашав сахар микцои, так называемый мумхэ, который профессионал своей отрасли, который может почитать вашу зарплату. Может быть, вполне вероятно, вы... Не надо будет обращаться к адвокату, а вам что, который посчитает вам, сколько пицуим, работодатель, может быть, вам заплатит. А Валь, только лишь тлушей маскорот вам нужно приготовить.
2: Понятно. И маленькое уточнение, а вот эта 161-я форма, ее работодатель должен дать заполненную уже?
1: Работодатель заполняет свою часть. Почему? Потому что работодатель должен посчитать, с какой суммы он должен заплатить вам пицуим. Работодатель должен подготовить отчет из пенсионного фонда, сколько пицуим уже находится в пенсионной кассе. И работодатель должен вам отчитаться, сколько он должен доплатить. А потом вы с этой формой уже идете в Масахнасу, просите, какую сумму вы хотите получить единоразово, если вы же есть такое желание.
2: Ясно. И последнее уточнение. А если работодатель не хочет дать эту форму?
1: Обязан. Ну, тогда, естественно, обязан. Суд по трудовому праву.
2: Все ясно. Спасибо за четкий ответ.
1: Будьте здоровы.
2: Удачи. Да.
0: Всего доброго. До свидания. Спасибо, Эльдар. Да. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Алло, это я в эфире?
1: Здравствуйте.
0: Да, это вы.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я работающий пенсионер, 2 года как и вышел на пенсию, 68 лет, мне сейчас будет 69. Я работаю и получаю часть пенсии, которая не облагается налогом. Было сделано кибош хует, и вначале я получал там 4900 шекелей, не брали масахнасу. Потом на работе для того, чтобы... сделать никуда дикую не работающую жену, меня попросили, заставили сделать ТУМАС. И я сделал ТУМАС. И после этого, с этим связано, по-видимому, или нет, у меня увеличилась сумма пенсии, там, брутто 5100, но стали брать масахнаса, там, 200 шекелей, и нету, я там получаю около 4900. Мой человек, который делал мне кибош хует, специалист, пенсионный консультант, он объяснил это так, что поскольку был такой, так сказать, маслюль, как это, ну, короче говоря, что при выходе окончательном на пенсию часть денег там какую-то я должен взять не как не помесячные выплаты.
1: А из-за разовой суммы он сохранил вам при оформлении кибош хует, да, наверное...
3: Из-за этого берется масса.
1: Давайте я отвечу на ваш вопрос, и даже я вас успокою в чем-то. Смотрите, он просто, когда оформлял вам пенсию, он рассчитывал, что вы будете получать 4800, и он, когда при оформлении указал в 161-й бланке, в кибоасхуё, 161-й бланке далит, что вы в будущем планируете забрать деньги, которые мы называем пицуим, это значит, что он ограничил возможность получения больше пенсии. Но я вам успокою, в следующем году льгота поднимется на 57%, и вы не будете платить подоходный налог. По идее, в этом году, может, да. Поэтому...
3: Я примерно понял так. Вопрос последний окончание, то есть... Это ТУМАС, который я сделал, он действительно только на год или на следующий
1: год? Каждый год. Ну, смотрите, будет. Вам не надо делать ТУМАС. Если у вас полностью... Я объясню, что произошло технически. Да. Если у вас пенсия до той пограничной ситуации, где вы можете без налоговую пенсию получать за кибоас хует, вам не нужно делать ТУМАС, потому что кибоас хует освобождает вас от ТУМАСа. Если получаете свыше той льготы, которую вы получили при оформлении кибоас хует, тогда на разницу в цифре вы должны сделать ТУМАС.
3: Это понятно, я просто понял, что я, по-видимому, зря сделал кибоас хует, но это уже не важно.
1: Не-не, вы правильно сделали, что кибоас хует, однозначно. Вы сейчас получаете безналоговую пенсию, потому что так вы платили бы подоходный налог не 200 шекелей, а намного больше. И...
3: А, хорошо. Вопрос тогда на будущий год. Делать кибоас хует или не делать?
1: Не кибоас хует, кибоас хует делает ТУМАС. Опять-таки, в следующем году должна льгота подняться так, что ваши 5100 должны быть полностью освобождены от подоходного налога.
3: Если я продолжаю работать на прежних условиях, мне делать...
1: Не надо тебе УМАС, не надо тебе УМАС. Я вам честно скажу, я не говорю, что вы должны схитрить, когда вы будете заполнять 101-й бланк на работе и в пенсионном фонде, не указывайте на работе, что вы получаете пенсию, и не указывайте в пенсии, что вы получаете зарплату.
3: Я понял, вы ответили на мой вопрос. Спасибо большое.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Мы можем продолжать? Да. Спасибо большое. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, это я.
0: Здравствуйте. Да.
4: Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Мы получаем зарплату, когда люди работают до старости буквально, и зависимо от этих денег, но они сделаны из бумаги, которая ничего не стоит. Значит, если на купюре стоит $100 или 200 шекелей, то это где-то в 100 раз больше, чем стоит эта купюра по номиналу. Она ничего не стоит, это бумага с красками.
1: Можно будет узнать вопрос такой.
4: Это не обман людей, которые получают зарплату вот таким образом.
1: Вам наличными платят зарплату? Вы еще раз вопрос просто задайте. Вам,
4: зарплату мне платят наличными, да.
1: Это в любом случае, скорее всего, незаконно, но я не хочу заходить сейчас в трудовое
4: Нет,
1: право.
4: Нет, я вас очень прошу, прокомментируйте, пожалуйста.
1: Я в любом случае... Мой комментарий такой, что нету ни одна зарплата в Израиле, которая должна выплачиваться наличными. Поэтому тут уже какое-то незаконное действие происходит изначально. Поэтому я не знаю вашу ситуацию.
4: Как? Я иду пособие, получаю в банке наличными деньгами. Ну как вы говорите, что этого нету? Как это нету?
1: Пособие
4: это
1: вы получаете на счет, но вы не...
4: Я говорю про другое. Деньги ничего не стоят, как бумага. Как это можно прокомментировать с вашей точки зрения?
1: Я не могу комментировать.
4: Кто может это нам сказать? Почему нам дают бумагу, за которую можно купить золото, а не золото в виде зарплаты?
1: Давайте, может, мы следующего радиослушателя послушаем.
0: Да, хорошо. Спасибо большое. Да. Немножко странный,
1: да, странный вопрос, который он...
0: Да. Перейдем к следующему радиослушателю. Пожалуйста, кто с нами?
5: Спасибо. Я Алла из Хайфы. Я хотела бы знать, что на каком я свете. У меня муж умер месяц назад.
1: Мои соболезнования. Соболезнования.
5: Спасибо. У нас снимки цвазикна. И что, извините, ваш, можете ответить или нет, сколько я буду получать цвазикна?
1: Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вы оба пенсионного возраста и оба уже не работаете?
5: Да, 78 лет.
1: Вы будете получать половину от его кицватзикна. То есть вы получаете ваше... А вы социальную надбавку тоже получаете?
5: Да, получала.
1: Смотрите, у вас в любом случае сейчас пересчитается вам... Не, вам дадут все равно. Я вам, смотрите, когда уходит один из супругов мир иной, то вторая половина должна получать 50% от его кицватэзрахватик, ну, кицватзикна, то, что вы называете. То есть муж должен был получать, опять-таки, я не знаю, сколько лет стажа у него рабочего было и в каком возрасте он начал получать. По идее, его обычное пособие по старости, если бы он 25 лет отработал бы, у него было бы 2757. То есть, грубо говоря, половина от этой суммы заберут у него, у вас, и вы будете платить 50%, вам будут платить 50% от его кицватзикна, но, скорее всего, вам, если у вас нету накопления никаких, нету автомобиля, не считаетесь мало, вы считаетесь малоимущим пенсионером, вам небольшую соцнадбавку будут доплачивать также. Небольшую. Суммарно вы будете получать соцнадбавку плюс его кицват, вот ашламат, вот кицват шарим, компенсацию потери кормильца, плюс свою кицват зикна. У вас около, должно быть 4375 шекелей.
5: 4375.
1: Да, обратитесь к Битуах Леуми, просто чтобы это было сопровождено и правильно, чтобы вы соцнадбавку не потеряли. И его 50% получали от кицват зикна его и вашего кицват зикна.
5: Еще я хотела спросить, кицвадзикна, нет, ашлематах наста и еще чаташиурим, это есть
1: шарим.
5: Разница, да?
1: Да, шиарем это компенсация потери кормильца. То есть он сейчас из-за того, что скончался, вам должны платить компенсацию потери кормильца 50% от той суммы, которую он получал кицвадзикна.
5: Ага, 50%. Ну, в общем, 4300.
1: 4300 должно суммарно заходить. 300. Это ваше пособие по старости, компенсацию за потерю кормильца и плюс небольшая надбавка социальной надбавки. То есть,
5: Ну, я оформляла, и она говорила, это, которая помощница, она говорила, что аштаматок назад там ходит. Это
1: маленькая данные, сумма, да, потому что суммарно у вас должно быть до 4375 шекелей. Бетсайда?
5: Спасибо, очень-очень даже помогли.
1: Наши соболезнования. Дай Бог, чтобы вам долгих лет получили.
5: До свидания. Нужно ждать. Я подала, как долго ждать?
1: В следующем месяце пересчитают. Они очень быстро пересчитывают. То есть у них петрофлюм действительно это почти автоматически это работает.
5: Еще хотела спросить. Вот нам уже 78, а у нас есть Машканта. Ну, это не по-вашему, не ваш вопрос,
1: нет,
5: да?
1: Нет, в принципе, мой вопрос тоже. Я предполагаю, что она не застрахована у вас, и у вас нету страховки жизни. Я предполагаю. Нет. Поэтому вы останетесь со своей Машкантой. К сожалению, вы останетесь с выплатами Машканты, к сожалению, что вам не погасит. Если, скорее всего, в вашем, я не знаю, опять-таки, какую страховой полис вы приобретали, когда вы брали эту Машканту, но если он не застрахован, нету страховки жизни, вы останетесь с Машкантой с выплатами.
5: Нас предупреждали, 65 лет и все. Поэтому. Спасибо, вы всю полный ответ получила.
1: Будьте
5: спасибо,
1: здоровы.
5: Будьте здоровы, спасибо за реку.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо большое. Продолжаем наш эфир. Кто с нами?
6: Алло.
0: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Мне 67 лет. Моя пенсия Хадашабы Эминором Мифтахим. У меня вопрос, пожалуйста. У меня есть 82 тысячи. Я хочу их вложить к Эрене Купат Гимеля Шка.
1: Шка, да.
6: Как это технически сделать? Или и это стоит и деньги, чтобы все сделать? Это первый вопрос. И второй вопрос. Я пока работаю, но если мне скажут, что возраст надо уйти через месяц, через два, так а деньги в купаты в этом Гимель Ашка, как их потом перевести в Менора Мифтахим?
1: Давайте это сейчас я вам отвечу, да, я вам начну на оба вопроса, да. В принципе, скажите, пожалуйста, вы сказали, что деньги у вас находятся в миноре. Вы уже пенсию Минора получаете или нет?
6: Нет.
1: Очень зря вы не получаете пенсию. Я задам все равно этот вопрос. Вы знаете, сколько денег у вас накоплено в миноре на сегодняшний день?
6: Да, где-то 200 тысяч.
1: Однозначно. Вы делаете очень-очень-очень-очень большую ошибку, что до сих пор не получаете пенсию. Потому что эти 200 тысяч шекелей вам могут выплачивать 1100-1150 шекелей уже сейчас. И чем раньше вы начнете получать пенсию, тем за жизнь успеете получить больше выплат. И то, что касается ваших накоплений, которые у вас есть, которые вы хотите присоединить к программе, которая называется Гемель Ашка, их очень выгодно тоже уже сейчас, до конца года, вложить в ту же компанию Минора, именно в программу Гемель Ашка, для того, чтобы ее легко было присоединить к вашим пенсионным выплатам. И сделайте это, постарайтесь как можно раньше, постарайтесь, может, вы найдете какого-то грамотного специалиста, который успеет вам даже до 1 ноября это все оформить, чтобы с 1 ноября вы начали бы получать пенсию. Потому что жалко, что каждая недополученная выплата, это, ну, если присоединить к вашим 200 тысячам шекелей еще Гемель Ашка, 82 тысячи шекелей, это приблизительно у вас получится 1500-1600 шекелей в месяц ежемесячно, которые вы просто так сейчас теряете, не получаете. Поэтому однозначно найдите срочно специалиста или попытайтесь самостоятельно это сделать. Нужно открыть программу Гемель Ашка, желательно в миноре. Вы делаете этот вклад, фактически перевод с вашего счета в минору, присоединяете эти деньги к пенсии и срочно оформляете себе пенсию.
6: Да. А если я еще...
1: На здоровье работайте, на здоровье работайте, дай Бог, чтобы силы и желания у вас было бы как можно больше поработать. Весь период, пока вы сейчас еще будете работать, работодатель вам будут вкладывать деньги в пенсионный фонд, и когда вы закончите полностью работать, для примера, там, в 70 лет, то, что вы по-новому накопите, оно пересчитается и увеличит вам пенсию. Но то, что сейчас, вы каждый месяц проигрываете по 1500 шекелей уже.
6: Да, но если я теперь не буду брать пенсию...
1: Это неправильно. Я объясню. Давайте я объясню, почему ошибочно не брать вовремя пенсию. Ваш пенсионный возраст 62 года. Я предполагаю, что эти 200 тысяч, которые у вас сегодня в 67, вполне вероятно, что у вас там, например, в 62 года было не 200 тысяч шекелей, а, к примеру, 140. То есть, грубо говоря, у вас за эти 5 лет накопилось еще 60 тысяч шекелей. Это значит, что вы за эти 5 лет по 700 шекелей ежемесячную выплату проиграли просто так. Потому что чем позже человек начнет пенсию получать, тем за жизнь он успеет получить меньше выплат. Не ждите окончания прекращения работы. Оформите с того, что уже у вас есть, начните с того уже получать, продолжите работать, продолжите копить деньги, и когда вы закончите полностью работать, вот тогда будете окончательный перерасчет делать. Но то, что вы сейчас проигрываете, это 100%.
6: Так, так мне соединят и...
1: Конечно же, вам соединят и присоединят это к кассе, которая у вас действующая сейчас, оформят, да. И уже с 1 ноября не думайте, потому что каждая проигранная выплата уже просто выкинутыми деньгами будет являться.
6: Да, хорошо, спасибо.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо большое, удачи вам. Есть несколько вопросов, я пока озвучу, пока к нам дозваниваются следующие радиослушатели. То, что касается так называемого ТОФИСа МЭВШИШ.
1: Да.
0: Для чего он нужен при оформлении пенсии? Дальше идет двоеточие. Для предъявления в Битуах Леуми или для пенсионной кассы?
1: 106-я форма, мы практически не пользуемся. Мы для чего нужно, ну, вообще, как бы, когда мы просим, это для того, чтобы оформить кибуа схуют, нам тоже нужно открыть личный кабинет Масахнаси, они просят три последних луша и 106-ю форму. В принципе, мы только для этого смотрим. Плюс в 106-ю форму мы можем подсчитать, сколько годовом доходе мы получили суммарно за год. То есть для того, чтобы рассчитать, будет положена выплата с битуах люми, если будет ограничена зарплата или нет. Поэтому 106-я форма, как 106-я, в принципе, она для процесса оформления пенсии технически не нужна. Но вполне вероятно, если вы обращаетесь к грамотному специалисту, который не только смотрит на вашу пенсию, которую будете получать и оформляет, а, к примеру, сделать вам возврат подоходного налога, к примеру. Для этого необходима 106-я форма. Для того, чтобы подсчитать, правильно ли у вас снимаются льготные единицы, или правильно ли снимается подоходный налог, или вы недополучаете какие-то льготы. Это легко проверить при помощи 106-й формы.
0: Что делать, если вот эта форма, 106, есть только за последние 10 лет?
1: Смотрите, в принципе, она дальше уже копать смысла нету, потому что по 106-й форме это... Для чего надо 106-я? Что такое вообще 106-я форма? Мы ежемесячно получаем... ежемесячную ведомость зарплаты, так называемый тлуш-маскорот, в котором зафиксировано, сколько мы заработали брутто, сколько у нас сняли взнос битуах леуми, сколько у нас оздоровительный сняли масбриют, сколько подоходного налога мы заплатили, сколько вклад был пенсионный фонд, сколько часов мы отработали. Это отражается в нашем тлуш-маскороте. Но раз в год мы получаем общий отчет, сколько мы за год заработали денег, сколько подоходного налога у нас удержалось, сколько льгот мы получили в качестве зарплат от вкладов в пенсионный фонд, тоже там фигурируется. 106-я форма актуальна за 6 предыдущих лет, потому что по ней можно получить налоговые льготы при подаче годового отчета и вернуть подоходный налог. Больше, ну, я ни с одной ситуацией в жизни еще не сталкивался, когда, может, пригодилась бы 106-я форма. Тлушим иногда нужны бывают, как предыдущие радиослушатели наши задавали вопрос, нужно ли тлушей маскорот хранить. Да, вполне вероятно, если ваши социальные права не учтены, и вы в дальнейшем захотите пойти на конфликт с вашим работодателем, то есть на судебное разбирательство, если правильно вам делится отчисление, для этого, конечно же, нужны тлушей маскорот. 106-я форма даже, наверное, здесь не поможет. Поэтому, наверное, не знаю, за 10 лет актуально хранить эти документы или нет.
0: Вот как раз вопрос по поводу тлушей маскорот, расчетных листов, да, заработной плате. Нужно ли их хранить, если у человека есть возможности, память и аккуратное отношение ко всему этому, за все годы работы, и если да, то для чего? По себе могу сказать, у меня это не получилось.
1: Давайте так. Я, ну, на моей практике был, ну, может быть, за 30 тысяч годовых отчетов людей, которых мы подали, ну, может быть, два раза случая было, когда не зафиксирована была какая-то трудовая деятельность работника. Почему это важно? Какой-то это период. На битуах леуми. Потому что очень легко индивидуально запросить с битуах леуми историю трудовой деятельности. И там будет зафиксирована вся наша рабочая история, сколько месяцев у какого работодателя мы работали. Это, конечно же, актуально для выплат с битуах леуми, для вот этого стажа 25 лет, который может дать вам увеличение на пособие по достижению пенсионного возраста.
0: Вы когда-то рассказывали, что, в принципе, эти расчетные листы мы можем поднять, найти.
1: Поднять мы можем найти, в Масахнасе зафиксировано, но не всегда. Вот я опять-таки говорю, вот так дигитализация такая глобальная, она прошла, наверное, лет 15 назад, что можем уже действительно зайти и получить доступ к Масахнасе, и это вытащить с Масахнаса и Тлушим. Ну, опять Тлушим не актуально. Вопрос, для какой цели нам это? Если мы, к примеру, работали 35 лет неупорядоченного работодателя, 35, я почему заострю внимание, что длительный очень период, и мы предполагаем, что 33 года назад он что-то неправильно нам заплатил, в качестве, опять-таки, только пиццуим. Это то, что мы можем требовать. Вот тогда, может быть, это актуально. А все остальные ситуации не рассматривают. Ну, есть такой закон, надо хранить 7 лет документы. Просто.
0: 7 это еще не страшно. Да. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
7: Здравствуйте, это, наверное, я.
0: Да, пожалуйста.
7: Я сейчас слышал, что не обязательно оформлять ТУМАС, если есть КИБОС ХУЕТ. Я уже 10 лет оформляю ТУМАС. Ну, у меня сумма небольшая, 2300 пенсия. И можно не...
1: А сколько зарплата у вас?
7: Где-то 9000.
1: У вас пенсии не снимается подоходный налог?
7: Нет.
1: А,
7: пенсии не снимай.
1: С пенсии. Вы 2000 шекелей получаете пенсию и 9000 зарплату.
7: Да. 2300.
1: И 0% подоходного налога, вы хотите сказать. Вы делаете ТИУМАС и 0% подоходного налога.
7: Да, но у меня КИБОС ХУЕТ есть.
1: Ну, поэтому вам не нужно делать ТИУМАС. Вы сделали КИБОС. Я вот то, что я хочу к чему подвести. Если вы сделали КИБОС ХУЕТ, вам не нужно делать ТИУМАС. Эта зарплата освобождена от подоходного налога.
7: То есть я должен сообщить и туда, и туда,
1: вы,
7: что
1: честно говоря,
7: работаю, вы не там, не там.
1: Да, потому что ваша пенсия не считается вашим источником дохода, с которой должны сниматься подоходный налог. Поэтому не надо это фиксировать. Что такое ТИУМАС? Опять-таки, здесь действительно хотя бы Масахнаса идет вам навстречу, и тот пакет, который вам делает ТИУМАС, он просто заходит в историю и видит ваше КИБОС ХУЕТ, поэтому он, когда в два инстанции дает вам эту бумажку, он прописывает, чтобы у вас с пенсии не снимался подоходный налог. Но если это будет неграмотный человек, который сидит в Масахнасе, он вам скажет, вы получаете налоговые льготы ваши обычные в зарплате, а с пенсии заплати нам, пожалуйста, 10%. И вот очень наоборот, то, что бывает обычно, что когда человек сделал КИБОС ХУЕТ и делает ТИУМАС, он начинает платить с пенсии подоходный налог за счет ошибок тех неграмотных специалистов, которые сидят в Масахнасе.
7: Ну, я всегда пишу, что это самое главное, это работа. А
1: понятно, но они берут в расчет то, что вы сделали КИБОС ХУЕТ, потому что если бы не брали бы в расчет, то вы должны были бы платить пенсию, подоходный налог.
7: Да. Так. Еще у меня такой вопрос. Вот у меня, я уже 10 лет, я вижу, что мне неправильно отчисляют на пенсию, вернее, на пенсию, на пенсию или на ПИЦУИМ.
1: А как вы видите, что это неправильно? С чего вы, как вы догадались, что это неправильно?
7: Ну, я понимаю, в сумме, которую они пишут, которую я заработал, да, я вижу, что они не переводят мне на полностью
1: В пенсионный фонд, понятно. Скажите, пожалуйста, вопрос. Фонд. А вы оформили пенсию, начали ее получать, и да, работаете у того же работодателя?
7: Нет, у другого.
1: Ну, по идее, он вообще не обязан вам отчислять.
7: Поэтому... Я это знаю. Но теперь, если он уже платит, он может что-то назад вернуть?
1: Нет, опять-таки, самое главное, чтобы было зафиксировано, что, к примеру, у вас там снимается 6% вклада, чтобы ваши 6% доходило до пенсионного фонда, если он уже вкладывает... чтобы это фиксировалось в пенсионном фонде, чтобы это вкладывалось и зачислялось на ваше имя.
7: Да. Хорошо. Спасибо.
1: Будьте здоровы.
7: До свидания.
0: Всего доброго. Продолжаем. Кто с нами сейчас? Добрый день. Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, да. Меня зовут Алекс.
1: Здравствуйте.
8: Я получаю пенсию и работаю. На работе небольшая зарплата, просто будем называть подработка. Значит, работодатель платит, как положено, пенсию и ПИЦУИМ. Со мной вместе.
1: Да.
8: У меня вопрос такой. Если я, допустим, 3-4 года отработаю на небольшой зарплате, у меня будет 10-12 ПИЦУИМа и пенсии.
1: Ну, тогда еще два раза больше. Ну, грубо говоря, 35-36 тысяч шекелей у вас будет суммарно. Все.
8: Да. Вопрос в этом, в другом. Когда я буду... Я не хочу прибавлять это к пенсии, а хочу забрать деньги. Вот эти суммы небольшие, которые будут сравнительно за этот промежуток времени, меня страховая компания, конечно, пошлет в Масахнасу ПТОР брать.
1: Естественно,
8: правильно?
1: Да.
8: Вот. Скажите мне, по
1: ПИЦУИМу... Дадут ли вам ПТОР или нет?
8: По ПИЦУИМу у меня вопроса не будет, потому что если у меня будет ПИЦУИМа, там, скажем, 10-12 тысяч...
1: Естественно, вам дадут его.
8: Вопрос, да. Вопрос идет в другом. Если будет у меня 1015 пенсии с работодателем, эту сумму я могу попросить в Масахнасе тоже взять на
1: попросение? Я ответ его дам в формате «скорее всего», потому что однозначно я не знаю, вдруг вы больше поработаете, и они вам не дадут.
8: Нет. Я вам назвал
1: ту количество, которое я... Есть такое правило, объясню. Естественно, Масахнаса прежде всего вам скажет, зачем забирай. присоединяя к пенсии. Но у нас есть такое правило, что если у вас почти нету доходов, то есть очень маленькие доходы, то мы по 20 тысяч шекелей в год можем снимать из пенсионного фонда безболезненно, то есть без подоходного налога. То есть когда вы закончите работать, у вас, к примеру, будет там 33 тысячи шекелей пенсионных накоплений. То есть 13 тысяч шекелей, грубо говоря, вы заберете своих пицуим, и у вас останется 20 тысяч шекелей. Тогда вы можете масахнасу с просьбой о том, но обычно они дают это в конце года. То есть они в начале года не дают эту льготу, потому что вы вдруг в этом году вы все-таки вернетесь на работу и заработаете еще 200 тысяч шекелей. Тогда они вам не дадут. То есть если вы окончательно прекратите работать, и во вторую половину года обратитесь в Масахнасу с просьбой о том, что я небольшую пенсию имею, небольшое накопление, дайте мне, пожалуйста, скорее всего, они дадут.
8: Да, но когда увольняется работник, нельзя же регулировать в конце года.
1: Вот, но вы можете уволиться в начале, объясню, вы можете в начале года прийти, вам скажут нет, но если придете во второй половине года и покажете, что у вас вообще не было доходов никаких, кроме пенсии, они вам дадут.
8: А что, если возможность, если они, допустим, откажут в начале года, прийти еще раз?
1: Да, почему нет? Просить всегда можно. Что? Просить всегда
8: я
1: можно.
8: Я могу не оформлять пока это все, а просто оставить это на...
1: Да. Я объясню, почему. Почему они не дают этого? Я не говорю сейчас про то, что вы пенсионеры, не работаете. Потому что Масахнаса смотрит на то, сколько у вас будет годового дохода. То есть, если человек заработал в год меньше, чем 70 тысяч шекелей, тогда ему дадут право 20 тысяч шекелей забрать без подоходного налога. А они вдруг будут предполагать, тот пакет, который будет заполнять вам документ. Да, а вдруг ты сейчас вернешься работать на 10 тысяч шекелей зарплаты в месяц и заработаешь 100 тысяч шекелей. Понятно, что тогда вам не положено эти 20 тысяч забрать без налогов. Но если в конце года вы обратитесь, вот что год заканчивается, я не заработал ничего, дайте, пожалуйста, они пойдут вам навстречу.
8: Так, желательно пойти во второй пол. То есть где-то в июле, август, вот так лучше.
1: После сентября почти всегда дают.
8: Понятно, ясно. Значит, ну, а вообще по сумме, нет, я уже знаю точно, что я работать не буду, и какую сумму я примерно заработаю, то, что я вам назвал, это окончательно. Значит, эта сумма где-то 20-25 тысяч пенсий, это можно рассчитать, они увидят, что я получаю пенсию, это же не влияет.
1: Еще раз я вам скажу, это не влияет, вы просите просто как маленькое накопление изъять эти деньги без налогов, потому что у вас нет дохода. Это не по праву того, что я дайте мне пенсию.
8: Ну, мне лучше к ним взять документы жены, что она не работает.
1: Не кошур, только ваш доход считается.
8: Они рассматривают мой. И последний маленький вопрос. Скажите, а я могу попросить, когда будут перечислять мне пенсию или пицуим, это хевра, битуах, чтобы они это делали, допустим, на несколько, на 2-3 платежа? Потому что я уже работал всю жизнь много раз, и я...
1: Можно по чуть-чуть брать, можно по частично можно забирать. Можно, конечно, частично.
8: Так, можно, когда заполняешь офис, там попросить
1: частично. Да, можно по частично или полностью попросить, конечно.
8: Это есть такой вариант.
1: Да. Прямо в заполнении документов вы просите. К примеру, даже у вас там, я для примера говорю, к примеру, у вас там получилось там 35 тысяч шекелей, а разрешение вам дали получить только 20. Ну, понятно, что вы в документах напишете, что только 20 хотите забрать, потому что больше 20 это уже будет
8: обложено. Нет, я вам говорю, вы называете очень большие суммы. Я вам сказал,
1: я просто
8: что
1: для
8: у меня будет 15, я знаю это.
1: Но если вы сможете забрать единоразово, зачем вам эту сумму делить на несколько частей тогда? Где логика?
8: Да. Понятно. Спасибо большое.
1: Будьте здоровы.
8: Будьте здоровы.
0: Удачи, всего доброго. Эльдар, вопрос у нас в группе. Добрый день, пенсионер, 76 лет. Начал работать, зарплата примерно 3900 шекелей, пенсия 2143. Работодатель хочет делать отчисления в пенсионный фонд. Можно ли отказаться от открытия нового пенсионного фонда? Человек не знает, сколько времени он будет продолжать работать.
1: Ответим, зачем отказываться? Если работник будет вкладывать только 1/3 и 2/3 будет вкладывать работодатель, почему бы еще удовольствие накопления за счет работодателя не накопить? Неважно, вы потом присоедините это к пенсии, не присоедините, заберете эту сумму единоразово, как наш радиослушатель предыдущий этот планирует сделать. Поэтому прежде всего совет, конечно же, пускай вкладывает. Технически, конечно, можно отказаться, потому что работодатель даже не обязан вам вкладывать. Но если работодатель вам будут вкладывать 2/3, только 1/3 вы, почему бы за счет работодателя не накопить еще деньги?
0: Спасибо. Еще один от вопросов из нашей группы. Добрый день. Вы сказали, что работающий пенсионер, оформивший КИБО, не должен указывать в бланке 101 для работы, что есть выплаты из пенсии. А для пенсионного фонда в 101 бланке не указывать, что есть поступление от работы. Но нет ли здесь конфликта, ведь в пенсионный фонд поступают ежемесячные выплаты от получаемой зарплаты. Как складывается эта ситуация?
1: Не связано никак, они это одно другому не заменяют. В некоторых компаниях вообще та касса, которая выплачивает, та, которая принимает кассу, абсолютно разные вещи. Нету никакого конфликта, нету никакого конфликта интересов, поэтому им абсолютно все равно. Ни пенсионный фонд, ни Масахнаса не хочет заниматься налогообложением. Они не хотят, чтобы вы делали ТИУМАС. Им намного проще считать вашу зарплату, когда она не делится, ваш источник дохода не делится в двух частях. Просто технически, если вы сделали КИБОАС ХУЙОТ правильно и грамотно, тогда ваша пенсия не считается доходом, и ее можно не декларировать.
0: Понятно. Такой вопрос. Я пенсионер, но продолжаю работать как врач от СМИ, частный предприниматель, выполняю так называемый Бикурей Байт,
1: да,
0: полученный от разных компаний. Мой вопрос по поводу страховки врача. Это страховки от возможных осложнений или от жалоб, претензий не очень добросовестных пациентов, а также на предмет возможной подачи иска в суд при летальном исходе, например. И два вопроса. В каждой компании должна быть своя страховка или достаточно одной? Это пока первый вопрос.
1: Смотрите, любой, кто занимается любой видом деятельности, тем более врачебной, должен быть застрахован на профессиональную ответственность. Что такое профессиональная ответственность? Мы знаем такое понятие «рашланут рафуит» или «медицинская ошибка», которую может нанести любой врач, это может быть ошибка, неважно, грамотный специалист, неграмотный специалист. Однозначно, перед тем, как вы подписываете трудовой договор, ну, даже если вы как индивидуальный предприниматель, ну, дозвание там «Натали», «Бикурбайт», есть несколько компаний, которые дают именно эту услугу. Лучше всего вам, конечно, договориться, что в рамках контракта с этой организацией, что вы были застрахованы. Почему? Потому что очень дорогое удовольствие для индивидуального предпринимателя, врача, страховка профессиональной ответственности. Есть одно страховое агентство, которое в основном занимается врачами, и действительно удостоверьтесь в том, что вы действительно застрахован. Если вы не застрахован в одной из организаций, тогда обязательно займитесь оформлением этого полиса, потому что в Израиле нельзя вести такую практику, как тем более медицина, где это не застраховано. Мы, неважно, вы врач, терапевт или стоматолог, или врач, там, неважно, кардиолог, эндокринолог, однозначно каждый ваш прием пациента должен быть застрахован, потому что мы говорим про непорядочных там больных. Но опять-таки, действительно, здесь в Израиле вы нанесли кому-то ущерб, никто с вас прощать не будет и жалеть не будет. Это, естественно, подастся в суд требованию компенсации при врачебной ошибке.
0: И вот к этому еще один вопрос. Компании сами должны обеспечить врача страховкой?
1: Это зависит от договора, который вы подписали с той фирмой, у которой вы, которой вы выписываете квитанции.
0: И могут ли компании брать врача на работу без страховки?
1: Смотрите, скорее всего, уважающаяся организация не сделает, на шаг не пойдет. Почему? Потому что все-таки, когда, не дай бог, произойдет врачебная ошибка, и пациент подаст иск и на врача, и на ту компанию, где работает врач, и на ту компанию, откуда вызвали этого врача, и на амбуланс, и на... То есть всех, все полетят, против всех будет подан иск. Поэтому, скорее всего, так как мы говорим про фирму, которая занимается обслуживанием, скорее всего, может, она и застраховала вас. Но удостоверьтесь действительно, что вы застрахованы. Ни в коем случае не идите ни на один прием к пациенту до тех пор, пока вы не уверены, что ваша деятельность застрахована.
0: Спасибо большое, важно. Переходим к следующему радиослушателю. Добрый день.
9: Добрый день.
1: Здравствуйте.
9: Портной, вам вопрос насчет Мицуима. Я в 22-м году уволился. Мне дали 161-й, все дали. Я был в Масахнаса, меня уговаривали, я свой это Мицуим не взял.
1: Не взяли,
9: я
1: да.
9: Да, я не взял. Но у меня есть 161, форма 161.
1: Осталось у вас, да. Вы не взяли пенсию, да, но да. Она форма осталась, да.
9: Да, да. Скажите, пожалуйста, я как могу его получить, чтобы без процента или...
1: Смотрите, у вас просто вы 2-3 года назад, когда увольнялись, вам дали 161 форму. Та 161 форма актуальна была на тот год, когда вы ее получили. Беседер? Теперь, да. Если у вас уже была 161-я форма, вам просто нужно будет обратиться в Масахнасу еще раз, и на основании той 161-й формы, которую вам в том году давали, вам сделать надо новую 161-ю форму. Я предполагаю, что в той 161-й форме сумма чуть-чуть другая была, чем то, что у вас сейчас, потому что, ну, грубо говоря, деньги 2-3 года они инвестировались, они дали прирост. Там уже денег, скорее всего, больше, чем в 161-й форме. Но обычно Масахнаса всегда идет навстречу, они понимают, что увеличилась сумма накоплений, и вам дадут возможность при новой 161-й форме забрать эти деньги без налогов.
9: Без налогов я могу, да, забирать?
1: Да, но опять-таки лучше всего рассмотреть вариант в будущем. Может быть, вам стоило бы задуматься получать с них пенсию, но если есть необходимость забрать деньги, то вам, конечно же, пойдут навстречу и дадут эти деньги без налогов.
9: Спасибо.
1: Будьте здоровы. Спасибо. Долгих
0: удачи,
1: лет получения
0: удачи.
1: Пенсии.
0: Вопрос такой, Эльдар. Какой документ надо заполнить для получения возврата налога с пенсии за последние 6 лет?
1: Это годовые отчеты, собрать, смотря какая за пенсия. Есть годы. 106-е формы, если пенсионный фонд дают. Есть некоторые пенсионные фонды, которые не дают 106-е формы, но декабрьский mm-hmm. тлуш является 106-й формой. И есть такой бланк, который подается в Масахнасе, прикладываются все источники дохода ваши, если mm-hmm. супружеская пара, обязательно источники дохода обоих супругов. Если есть еще какие-то параметры на возврат, как, например, частные страховки или еще какие-то, эти все документы надо подать в Масахнасу.
0: Следующий вопрос. У меня пенсионные накопления в страховой компании «Мигдаль».
1: Да.
0: Пенсионный возраст наступает в конце июня следующего года, да. 27-го. Когда и что надо предпринять, чтобы не было проблем с получением пенсии?
1: Ну, конечно же, уже надо задуматься, как правильно оформлять. Конечно же, я посоветую нашему радиослушателю взять грамотного специалиста, который вас сопроводит в этом процессе. Оформлять... Скорее всего, за 2-3 месяца уже надо именно подача документов, обращение в пенсионный фонд. Если у вас несколько касс, нужно будет соединить все в одну кассу,
0: то
1: решить, какую пенсию.
0: То есть не дожидаясь...
1: Нет, нет последний день, потому что... Да, я объясню, почему. Давайте так, легкий пример. Ну, это мужчина.

0: с 23-го года получаю 1500 шекелей.
1: Зарплату.
0: Да, в месяц. Есть инвалидность 100% при этом. У меня не удерживают масок носу.
1: Да.
0: Не оформлял кибос хует на данный момент. Нужно ли это сделать и что это даст?
2: Я думаю, в его ситуации нужно, потому что у него чисто формально, у нашего радиослушателя сейчас копится долг. Формально. Потому что у него долга нету. То есть, если мы грамотно подойдем к налоговому вопросу, долг не должен быть. Объясню, почему. У него два источника дохода. У него есть 1500 зарплата и 7500 шекелей пенсия. У него 9000 шекелей дохода. Мы сейчас не берем в расчет его инвалидность 100%, а берем, что это обычный мужчина, который получает 2,25 льготные единицы на льготу подоходного налога. С 9000 шекелей все равно мы должны платить подоходный налог. Теперь, если мы сделали кибуас хуёт, то у него 7500 шекелей пенсия ватика, так называемая, которая с амитим ему заходит, то мы, грубо говоря, 6000 шекелей освобождаем от подоходного налога за счет льготы для пенсионера, и оставшиеся 3000 шекелей, которые он получает суммарно с двух мест, это из ватики, включая его зарплату, то вот эти 2,25 льготные единицы хватит для того, чтобы не платить подоходный налог. Но из-за того, что наш радиослушатель вообще никакое действие не делал, у него формально сейчас просто копится долг. Но, опять-таки, не до долга. Если вы пересчитаете, передадите документы, после 67 лет можно сделать ретроактивно кибуас хуёт, поэтому у вас вы, налог не снимается и не должен сниматься. Вне зависимости, у вас есть инвалидность или нет инвалидности.
0: Понятно. И в данном случае он еще пишет, что его жене 66 лет, оформляет пенсию сама, и она будет 560 шекелей в месяц, жена работает, получает 3700 в месяц.
2: Надо кибуас, ну, надо просто есть упрощенная система, то есть без масахносы. У него 7500 пенсия, понятно, нужно обращаться к масахносу, и более сложный процесс кибуас хуёт делать. Есть упрощенная система кибуас хуёт, называется форма мешащим вейхат хэт, и до 2080 шекелей по упрощенной системе можно прямой в пенсионном фонде это сделать, и чтобы ни с этих 500 шекелей не удерживали подоходный налог.
0: Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию, компенсациям. Спасибо за всегдашнюю помощь. Через 2 недели встречаемся.
2: Спасибо, что пригласили. Всем прекрасных выходных и долгих-долгих лет получения пенсии.
0: Спасибо.

We are live. In a dead car, we are live.